0: Ведь я наврал, когда говорил, что давал кому-то по физиономии. Никогда никому не давал. Я в детстве не любил драк. Любил математику, вот и все.
1: Разве это плохо?
0: Нет, зачем? Но кроме нее, оказывается, есть и другое. Математическим уравнением тут мало что решишь.
2: Эта кинолента изменила его судьбу. Фильм увидел Георгий Толстоногов, главный режиссер Ленинградского большого драмтеатра. Он работал над спектаклем по роману Достоевского «Идиот», и великий режиссер никак не мог отделаться от мысли, что у Смоктуновского глаза князя Мышкина. Так актер сыграл роль, которая принесла ему славу. Сначала в театре, а потом и в кино стали приглашать на большие роли. Началось все с киноленты «9 дней одного года» Михаила Ромма. Одного из героев, физика Куликова, должен был играть Юрий Яковлев. Однако перед началом съемок он попал в аварию. Потребовалось срочно найти замену.
3: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». Соавтор Михаила Ильича Ромма по сценарию «9 дней одного года» Даниил Храбровицкий, поймав меня на лестнице студии за рукав, как контролер без билетника в трамвае, сказал, что предложил Рому снимать меня в роли Ильи Куликова, на что Ромде, мол, после секундного раздумья, поддержал эту добрую мысль фразой «Да вы с ума сошли!» И все же я взял сценарий у Храбровицкого и прочел его единым дыханием, проглотив, выпив его. Внутри зрело поднималось осатанелое желание доказать, убедить и победить. Пришел на репетицию. Репетировали сцену с уже утвержденным Гусевым Баталовым. Михаил Ильич был прост, спокоен. Единственное, что было необычно, вернее, неожиданно для подобной репетиции, то, что во время нашего с Баталовым диалога Михаил Ильич Ром вдруг заразительно захохотал. «Очень смешно, Кеша, дорогой, очень смешно. Интересно, необычно, смело, ничего не скажешь. И неожиданно. Но совсем не то, что мне хотелось бы, дорогой. Неужели я произвожу впечатление круглого идиота? Вы как дети». «Давайте работать. У нас и без того времени в обрез».
2: Еще больший успех ожидал Смоктуновского в 1964-м, когда состоялась премьера фильма «Гамлет» Григория Козинцева. Кинокартина триумфально обошла весь мир. Смоктуновскому не только вручили Ленинскую премию, но еще и пригласили на роль Ленина в фильме «На одной планете», что едва не помешало ему принять участие в фильме «Берегись автомобиля». Эльдар Рязанов пригласил актера на роль Юрия Деточкина. Сценарий Смоктуновскому очень понравился, но из-за усталости от съемок в «Лениане» и проблем со здоровьем он отказался и уехал отдыхать и лечиться на дачу, что в 100 километрах от Ленинграда. Ну а дальше события развивались самым невероятным образом.
3: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Была та самая погода, которую, как говорят, хороший хозяин собаку свою во двор не выпускает. Слышу легкий шепот сына Филиппа. Папа, вставай, дядя приехал. Чувствовал я себя из рук вон худо. С трудом открыл глаза и онемел от увиденного. Рязанов стоял в проеме двери, весь в черном. С него стекала вода и почему-то шел пар. Он очень хорошо и просто-просто улыбался. Реальность своего появления и вообще бытия он усугубил фразочкой. Тоже простой-простой. «Здравствуйте, Кеша. Ну что ты вытаращился на меня?» «Это я, Эльдар». Придя наконец в себя, я понял, что сын ошибся. Приехал никакой не дядя и совсем не режиссер, а обычный Дед Мороз. И чем невероятнее было его появление в столь неурочный час, тем щедрее сыпались его подарки. «Мы создадим вам голливудские условия». Он так и сказал. «Голливудские условия. Кеша, ты должен сниматься. Пойми, я чувствую, что мы с тобой сможем сделать хорошую картину. В твоей пробе получилось главное. Честность, непосредственность, наивность. И кроме того, та странность, которая в этом персонаже необходима. Хорошо, буду здоров, приеду».
2: Но это еще не вся история, поскольку режиссер потребовал с актера расписку, что тот обязательно будет сниматься. Судя по всему, это единственный случай в истории кино. Но так появился Юрий Деточкин, помните?
4: «Простите, а вы не псих?»
0: «Нет, у меня и справка есть».
2: Или еще это знаменитое.
5: «Здравствуй, Люба. Я вернулся».
2: Чудесный Юрий Деточкин, Иннокентия Смоктуновского. А ведь еще был Порфирий Петрович в ленте Льва Кулиджанова «Преступление и наказание», Чайковский в одноименном кинофильме Игоря Таланкина, Сальери и «Скупой рыцарь» в «Маленьких трагедиях» Михаила Швейцера. «Нельзя одолеть роль, не отправив свое сердце в нокаут», — говорил он. Смоктуновский ушел из жизни 3 августа 1994 года в подмосковном

0: санаторий, где лечился после инфаркта и стал первым российским актером, которого в последний путь провожали аплодисментами, точнее, овацией.
1: Из книги Иннокентия Смоктуновского «Быть». «Я счастливый человек, и мне кажется, что я чего-то достиг. У меня много наград за творчество, есть и военные. Награды – это замечательно, но не самое главное. Существеннее то, что меня признал мой народ. А я счастлив, что не обманул его ожиданий и надежд. Разве не счастье услышать, как человек, потративший на просмотр спектакля или фильма 2-3 часа, уходя, произносит: «Смотри, вот этот длинный по-прежнему хорош, хоть уже и старенький».
2: И все это музыка с Дмитрием Бертманом. «Садко». Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
3: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
2: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. Встречаем утро бодро и легко.
4: А это не вредно?
5: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
6: это что-то на уровне детского счастья, детского
7: восторга. Да, да, что мы выяснили.
8: Прекрасное сочетание.
2: «Хорошее начало». Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
9: Сколько не соли на нас, не получится.
7: Да.
2: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
10: Все советы, они, в общем-то, общеизвестные. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
7: Какая вы хитрая.
2: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Общество. Коллекционер.
11: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили, и сегодня я с огромным удовольствием приветствую в нашей студии хорошо знакомого нам с вами московского юриста и известного коллекционера часов Альберта Сердюка. Альберт Николаевич, здравствуйте.
12: Мое почтение, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Николай.
11: Уважаемые друзья, я позволю себе напомнить, что наш гость коллекционирует старинные часы с боем. Коллекция обширная, часы напольные, каминные, настенные и даже каретные из разных стран и разных эпох. Но начну я с другого. Я вижу, вот здесь гравюра лежит.
12: Да,
11: это
12: верно.
11: Старинная книга. Очевидно, это Кремль, потому что здесь ракурс какой-то другой, непонятный. Деревянный забор совершенно, значит, непонятный. И деревья какие-то растут. Это наш Кремль. Это
12: так московский точно, Кремль. Да, московский Кремль. Я собираю в первую очередь, конечно, часы, но у меня есть небольшая коллекция старинных гравюр. Вот не знаю, почему с детства они мне нравятся. И как-то был я в одной букинистической лавке, роюсь там в этих гравюрах, так от нечего делать, ни на что не рассчитывая, и глядь, попадается мне гравюра с видом Спасской башни Московского Кремля. Вид двора со стороны самого Кремля, не со стороны Красной площади. На гравюре изображен Вознесенский женский монастырь. В Московском Кремле был на протяжении столетий, начиная с 14 века, женский монастырь, Вознесенский он назывался. Основала его жена Дмитрия Донского. Дмитрий Донской первый, как вы помните из школьных учебников истории, первый строит каменный Кремль. Кремль был тогда белокаменный, Москву называли, соответственно, белокаменной.
11: Москва белокаменная.
12: При большевиках в 1929 году монастырь сносят. Здесь вот две монашки видны.
11: Да, да, да. Да.
12: Они вот, идут...
11: вот этот деревянный забор совершенно никак не укладывается.
12: Так вот эту церковь, что вы видите, куда вот монахини направляются, это церковь Михаила Марлеона, вот так она называлась тогда.
11: Как понять, что, выражаясь языков коллекционеров, вам не впарили фуфло, то, что называется? Угу. На что нужно обращать внимание, покупая старинные антикварные часы?
12: У меня были случаи не раз, когда человек хотел купить часы, находил их где-то в антикварном магазине, например, или у продавца там через какие-то вот эти ресурсы. И я составлял ему компанию, мы приезжали, я осматривал часы, говорил ему, что это за часы, а решение покупать он принимал сам. По поводу того, чтобы не ошибиться при выборе, скажу вот просто вот из личной практики. Мне нередко приходится читать экспертизы искусствоведов уважаемых, которые оценивают те или иные часы, например. Читаешь, присматриваешься на фотографии, потому что там фотографируют общий вид часов и часто фотографируют и сам механизм, его видно. Ну и поскольку искусствоведы, они относят примерно все по стилистике, то есть вот в этот период времени, например, господствовали такая мода, там, на часы в частности. Но они могут забывать о том, что были повторы. То есть просто через 50 лет, например, производители берут и повторяют. Для чего? Ну, потому что у публики есть спрос. Позвольте сейчас сказать о таких часах, как часы в технике буль, например. Когда Людовик XIV строил свой Версальский дворец, это был 1661-1691 год, примерно 30 лет строили, и пришла пора отделывать внутреннее убранство комнат, интерьера и так далее, то мастеру голландского происхождения по фамилии Буль, Андре Шарль Буль, по-моему, звали, ему было поручено создать корпуса для часов. Часы как раз тогда вот научились уже делать более-менее точным ходом, потому что изобрели маятник. Те же голландцы, кстати. Может, поэтому государь-то и обратился.
11: Голландцам, да.
12: Голландцам, да. Так вот, Буль создает знаменитые вот часы в такой технике. Это были очень большие часы. Ну, не в человеческий рост, но поменьше, конечно, причем настольные, Николай. Нам даже их в ремонт приносили. Вот в начало 18 века принесли. Я когда их увидел, первая мысль была не браться вообще. Первая мысль была позвонить, сказать, забирайте, мы не будем браться. Ну, потом я взял себя в руки, и в конечном итоге мы починили часы. По-моему, я в прошлый раз мог говорить о них. Это мастер Жюльен Леруа, французский часовщик первой и третьей 18 века. Прекрасная инженерия, здорово сделано, ничего не скажешь. Так вот, Буль, значит, производит до середины 18-го, потом о нем благополучно на 100 лет забывают. При Наполеоне III, это 1851 год, 1870-й, вспоминают, начинают производить реплики. Их видно, их можно отличить. Если вы сами решили купить, конечно, могут что-нибудь подсунуть. Но если вот специалисты попросите, меня, к вашему сведению, антиквара, которого вы доверяете, то он, конечно, вас не станет, разумеется, обманывать. А потом происходит еще одно пришествие часов Буль. Производит их фирма «Хермле». Это 70-е, 80-е и даже 90-е годы. И сейчас их производят. Почему? Потому что люди ведь любят кидаться в разные крайности. То был минимализм от 60-х годов, да, потом от него стали отходить. И зачем что-то изобретать новое, если уже изобретено до нас? Делают реплики «Хермле». Кстати, очень хорошие, там неплохая механика стоит. Внешне они более компактные, уже приспособлены не для дворцов, для комнат. Здесь, конечно, опыт, больше ничего.
11: Под занавес программы вопрос, который я всегда задаю вашим коллегам, коллекционерам. А есть ли часы, которых еще нет в вашей коллекции, а вы хотели бы их видеть у себя? Если да, то что это за часы? Потому что я помню в одной из программ с вашим участием тоже задавал этот вопрос, но вопрос был какой-то такой общий.
12: Я вот, наверное, все-таки что-нибудь бы еще приобрел из часов первой и третьей 19 века. Наверное, все-таки французских, потому что Франция тогда была мировым лидером, была, а Германия, к слову говоря, еще не производила часы. Позвольте вот рассказать одну историю, которая случилась со мной зимой. Речь пойдет где-то и о вас, и о организации, где вы работаете.
11: Интересно.
12: В прекрасном городе Шуя, это в Ивановской области, я нашел радиоприемник «Рассвет» Муромского радиозавода. Он 61-го года производства. Весит он 18 килограмм. Тяжеленные, да. Когда мне их там прислали транспортными компаниями, я, чтобы их забрать, взял тележку такую, вот, укрепил и повез их в сторону дома. Привез я их домой, распаковал. Зима была, напомним, да? Нельзя включать в розетку, когда вы зимой приносите электроприборы.
11: Да, он должен постоять какое-то время в тепле.
12: Точно. Я терпеливо ждал 3 часа. За это время я с радостью, любовью оглядывал этот радиоприемник. Почему, кстати, я его купил? Потому что на лицевой части, где вот радиоткань, туда вмонтированы часы Владимирского часового завода. Мастер, когда их привез, их чинить, вот я, собственно, весь этот радиоприемник ему привез. Мы их демонтировали, они там уже врослись буквально в этот радиоприемник, эти часы. Они 2-недельного запаса хода. Но не это даже главное. А главное то, что это будильник. Они в определенный час включат вам радиопередачу.
11: А вы что? Ну, это чисто механика ведь там.
12: Я да, чистая понимаю, механика, там нет ни одного электронного вот этого устройства, там платы это не одно.
11: Интересно, как.
12: И в нужное время выключат. Там в районе цифры 3 и 6, там еще 2 таких стрелочных как бы указателя, когда вам нужно включить часы и когда выключить. Мы все это потом починим, разумеется, и даже корпус этот я велел отреставрировать и так далее. Наконец, проходят эти 3 часа. Меня продавец уверял, что они работают.
11: Рабочие.
12: Людям я привык доверять. Я включаю это все в розетку. Загорается зеленая лампочка.
11: Да, он же ламповый, да.
12: Точно. Это ламповый. Кстати, знаете, что ламповый звук, он, получше, на мой взгляд, чем звук транзисторный, или как там сейчас называть.
11: Вот. Да, извините, наверняка они стоили тогда очень дорого, я так думаю, эти часы. Но этот прием.
12: А, радиоприемник. Да, я выяснил, да, хороший, отличный вопрос. Я выяснил, они стоили примерно 120 рублей.
11: Это по тем временам, когда зарплата была, там, скажем, 150-200.
12: Нет, 200 в 61-м году еще мало у кого было. Зарплата была, едва достигала 100 рублей.
11: Даже так,
12: они стоили от
11: 90,
12: по-моему, до 120.
11: Слушайте, как интересно.
12: В зависимости. Да. Я, кстати, приобрел за 10 тысяч рублей. Вот, включается вот эта зеленая лампочка. Меня уже умные люди научили, что это R6, по-моему, она называется. Надеюсь, правильно запомнил. Там нет, конечно, FM-диапазона. Вот, я начинаю там УКВ искать, какие там средние волны. Ни одной радиостанции. Тихо-тихо, как вот в лесу.
11: Или шипение, когда пытаюсь
12: или шипение, да-да. Наконец, вдруг забрежил какой-то вот там... Я услышал голос. Я чуть ручку вот эту поднастраивал и слышу голос, ну, там радиопередача какая-то идет. В эфире Радио России.
11: Единственная радиостанция,
12: которая... Единственная радиостанция, которая ловилась вот на приемнике «Рассвет». Да.
11: Приемник 61-го года выпуска.
12: Да здравствует радиостанция России.
11: Здорово, если честно, другого я не ожидал. Только Радио России, главное радио страны, самое большое радио, радио общего формата для всех возрастов, а как же иначе. И сейчас, кстати, нас с вами слышат по всей нашей огромной стране, замечательной стране, от Камчатки и до Калининграда. Альберт, спасибо вам за замечательный и очень интересный разговор. Я от души желаю пополнения вашей коллекции новыми интересными экспонатами.
12: Спасибо, что пригласили, Николай. Я, в свою очередь, хочу пожелать всем радиослушателям Радио России России, процветания, хорошего настроения.
11: Это был Альберт Николаевич Сердюк, коллекционер старинных часов. Дорогие друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
2: Коллекционер. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России.
1: Если мы говорим о связях литератур с Кавказом, то мы знаем там о Лермонтове, о Пушкине, о Есенине. Но это было изгнание, путешествие, восхищение Кавказом, да? Для Маяковского это совсем другой случай.
0: О Кавказе в жизни Владимира Маяковского расскажем в авторской программе Николая Мамулашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 3 часа дня в Москве, в 6 вечера в Омске и в 9 утра в Чите после новостей. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
2: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками спецоперации. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» в Донецкой Народной Республике. Дипломаты стран ЕС и представительства Евросоюза в России с 15 июня будут обязаны уведомлять о пересечении российской границы, сообщили в нашем МИДе. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия одна противостоит всему коллективному Западу в виде НАТО. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками спецоперации. По словам президента, страны НАТО наращивают усилия, делают все возможное, чтобы организовать действия враждебной России. Глава государства дал также недругам совет никогда не воевать с Россией, не пытаться этого делать.
2: Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Североатлантического блока, которая называется по-другому НАТО. Ведь все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия враждебной России, довести, как они думают, до их победного конца войну, развязанную в отношении России.
1: Президент также сообщил, что группировка войск, российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. При этом он заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты, и назвал борьбу с вражескими дронами одной из важнейших задач. По словам главы государства, этим занимаются власти разного уровня. Путин поручил исключить излишнее административное давление при разработке новых образцов техники народным ОПК.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает. И работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта это вот, эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
1: В День России Владимир Путин наградил героев труда, вручил государственные премии в Кремле, заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. Глава государства отметил, что поддержка участников спецоперации всем российским обществом становится духовной опорой для героев страны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили Минобороны. Подразделения южной группировки за неделю продвинулись в глубину обороны противника, освободили населенные пункты «Химик» и «Роскошная» в ДНР. Подразделения группировки войск «Север» взяли Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. Средствами ПВО за неделю сбиты 74 управляемые авиабомбы, 11 реактивных снарядов «Хаймарс», 4 крылатые ракеты наземного базирования «Фламинго», 3 управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и около 5000 украинских беспилотников. Дипломаты стран ЕС и представительства Евросоюза в России с 15 июня будут обязаны уведомлять о пересечении российской границы, о чем сообщил Департамент государственного протокола Министерства иностранных дел. Меры, в частности, коснется сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений стран-членов блока, а также отдельных государств Шенгенской зоны и представительства ЕС в Москве. В России отмечают, что это ответные санкции на те, что были введены Евросоюзом в рамках 19-го санкционного пакета. Как заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков, до введения этих санкций МИД предупреждал, что ответит на ограничения зеркально. Росавиация ввела лимит на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде городов в связи с практикой из зарубежных перевозчиков заправляться впрок, сообщили в ведомстве. В частности, ограничения действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаваней. В связи с подорожанием на международном рынке горюче-смазочных материалов иностранные перевозчики стали в большем объеме заправляться в аэропортах России, чтобы сократить свои расходы на выполнение рейсов. Конфликт на Ближнем Востоке привел к тому, что цены на топливо растут в большинстве стран мира, а некоторые испытывают дефицит авиакеросина. Тем временем правительство России до 30 ноября запретило вывоз из страны авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Европа требует от Боснии и Герцеговины введения визового режима в отношении российских граждан. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии Республики Союз независимых социал-демократов Милорад Додик. По его словам, это касается не только России. Требует ввести визы в отношении граждан КНР и других. Додик добавил, что его партия на это не согласится. Посмотрим, как все будет, добавил он. В Краснодаре выпало почти 90 миллиметров осадков при месячной норме в 65. Об этом сообщил начальник службы спасения Краснодара Андрей Рябущенко. По его словам, из-за ненастья на отдельных улицах перекрыто движение транспорта. Как предполагается, в ближайшее время автомобильное движение по улице Московской будет восстановлено. Ранее сообщалось, что сразу несколько регионов России оказались во власти непогоды. Под ударом стихии, в частности, оказались Хабаровск, Краснодарский край, где прошел мощный град со шквалистым ветром. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский «Урал». Пресс-служба клуба сообщила о назначении этого специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Домашний матч сборных Ирландии и Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине. УЕФА уже одобрил этот запрос. На нейтральной арене также состоится и ответный матч 27 сентября.

0: Янина, Александр Кибалко. Иван Демидов и Александр Никишин попали в символическую сборную новичков сезона в НХЛ. Пресс-служба лиги включила двух российских хоккеистов в топ-6 лучших дебютантов регулярного чемпионата. 20-летний форвард Монреаля Демидов набрал 62 очка в регулярке, а 24-летний защитник Каролины Никишин набрал 33 очка. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4, 4-6, 7-6. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» завоевал бронзовые награды Единой лиги ВТБ. В решающем пятом матче серии за третье место краснодарцы на выезде победили «Зенит» 84-76. «Локомотив» выиграл серию до трех побед 3-2 и взял бронзу турнира во второй раз в своей истории. И пока это все о спорте к этой минуте.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня до плюс 6 градусов, облачно, дождь, временами сильные, в Тюмени до 23 градусов, в Новосибирске до 28, здесь кратковременные дожди и грозы, не обойдут они стороной Петрозаводск, там до плюс 22, в Перми 23-25, кратковременный дождь, в Оренбурге плюс 23, временами дождь и грозы, в Краснодаре также осадки и грозы до плюс 27, в Симферополе до 24 градусов, в столице днем плюс 27-29, во второй половине дня ливневый дождь и гроза.
3: Нащупать пульс толпы.
4: Жизнь Клима Самгина – это шум времени, в котором отражается абсолютно все, голоса самых разных людей, слоев населения. Весь свой великий опыт Горький попытался уместить в этих четырех томах. Он писал летопись эпохи.
3: К 90-летию со дня смерти Алексея Максимовича Горького. Программа «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Хабаровска.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
7: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
5: Радио России. Главное радио страны.
9: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Дорога на Ялту.
1: Часть первая.
2: Добрый вечер, дорогие друзья! Фонд «Гуманитарные меры» при поддержке президентского фонда культурных инициатив представляет финал международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту».
3: Наш гала-концерт по традиции проходит в самом сердце России, в Кремле.
2: Сегодня, дорогие друзья, лучшие песни о Великой Отечественной войне, знакомые каждому с детства, прозвучат в исполнении наших иностранных гостей на 14 языках мира. Гости приехали из 15 государств, и в первый конкурсный день участники выступали сольно, ну а сегодня споют в дуэтах с российскими артистами.
3: Но прежде чем начать конкурсную программу, мы хотим передать фестивальную эстафету, попросить передать эту эстафету наших друзей, иностранных гостей, тех, кто уже принимал участие в «Дороге на Ялту» и даже брал призовые места.
2: Ну а песня, которой мы

0: Передаем эстафету новому поколению конкурсантов в год единства народов России, символическое. Роберт Рождественский и Давид Тухманов написали ее по похожему случаю к приезду иностранных гостей буквально перед Олимпиадой 80-го года в Москве, а музыкальные критики впоследствии назвали ее первым русским рэпом.
1: Я, ты, он, она, вместе дружная семья. Это родина моя. Зал тоже может подпевать.

0: Итак, на главной сцене страны участники дороги на Ялту. Рикардо Родригес, Бразилия.
1: Ванит Бакши, Индия.
0: Георгия Кацивелу, Греция.
1: Айлин Ешельсев, Турция.
0: Марат Хайрат, Монголия.
1: Эмира Дахлия, Тунис.
0: Иоаннис Кафопулос, Греция.
1: Даниэль Эмосион, Франция.
0: Амбининсу Вулулу Нариманга, Мадагаскар.
1: А также Кирилл Томилин, Маруся Левкина и Екатерина Ленковски.
0: Мы благодарим хор первых.
1: Хор Академии эстрадного искусства Саши Колчака.
0: Хор Международной Академии музыки Николая Агутина.
1: И коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Миля».
0: Спасибо, дорогие друзья, за это зажигательное начало.
1: Ну а сейчас для открытия финального гала-концерта мы приглашаем на сцену президента фестиваля «Дорога на Ялту» Андрея Олеговича Кондрашова.
2: Дорогие друзья, позвольте, я сразу зачитаю документ, который только что пришел к нам сюда, на эту главную сцену страны. Президент Российской Федерации, 28 апреля 2026 года, Москва, Кремль. Уважаемые друзья, рад приветствовать вас в Москве на международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту». За прошедшее время ваш творческий проект обрел свои традиции и преданных поклонников, объединил начинающих и известных артистов из многих стран, для которых священно подлинная память о героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Мы хорошо знаем и любим песни, звучащие со сцены фестиваля на десятках языков мира. Они передают чувства каждого, кто боролся тогда за победу и сокрушил нацизм, выражают безмерную благодарность и уважение к защитникам Родины. Эти талантливые, идущие от сердца музыкальные произведения вне времени и служат мощной консолидирующей, вдохновляющей силой. Рассчитываю, что дорога на Ялту пройдет с успехом, сплотит представителей разных народов и культур вокруг высоких духовных, нравственных ценностей. А популярность фестиваля, его просветительское и гуманитарное значение и впредь будут только возрастать. Желаю вам всего наилучшего и, конечно, поздравляю с наступающим праздником, Днем Победы. Владимир Путин. Дорогие друзья, 8-й международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту» объявляется открытым. В добрый путь, друзья, с Богом!
0: Спасибо, Андрей Олегович. Мы начинаем. Итак, в этом году мы получили 172 конкурсные заявки из 58 стран. Лучшие сегодня здесь.
1: Весь вечер с вами на сцене художественный руководитель «Дороги на Ялту» Эрнест Мацкевичус.
0: И ведущая телеканала «Россия» Татьяна Ремезова.
1: Начинаем мы с песни, которая еще ни разу не звучала на нашем фестивале. Она не о героических подвигах на поле боя, а о тихом горе миллионов женщин, чье личное счастье было разрушено войной.
0: Лейтмотивом стали слова бабушки композитора Марка Минкова. Она потеряла на фронте сына. И сегодня эта баллада «Разрушенных судеб» впервые прозвучит на испанском. Итак, музыка Марка Минкова, слова Игоря Шеферана.
1: «Мой милый, если бы не было войны».
0: Исполняют Диледи Гонсалес Мартинес Куба
1: и заслуженная артистка России Юта.

0: Ди-Лейди Гонсалес Мартинес Куба и заслуженная артистка России Юта. Спасибо большое. Ди-Лейди, я попрошу вас остаться. Ну, а Юту попросим занять место среди нашего жюри, которое мы сейчас с удовольствием и представим. Итак, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, народный артист России Денис Майданов.
1: Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой.
0: Заслуженный артист России Кайметов.
1: Заслуженный артист России, создатель и лидер группы «Вабанк» Александр Эвскляр.
0: Заслуженная артистка России Юта, которая вот-вот присоединится к вам, уважаемые члены жюри.
1: И бессменный председатель жюри фестиваля «Дорога на Ялту», народный артист РСФСР Лев Валерьянович Лещенко.
0: Мы движемся дальше. Каждый год «Дорога на Ялту» расширяет свою географию. Впервые с нами на фестивале страна, которая, хоть и была далеко от фронтов Второй мировой войны, тем не менее внесла значимый вклад в победу.
1: Например, поставляла союзникам жизненно важные ресурсы и патрулировала Карибское море, защищая его от немецких подлодок.
0: Итак, музыка братьев Покрас на слова Цезаря Саладаря «Казаки в Берлине».
1: На сцене Жизель Бонилья «Колумбия».
0: И группа, которая поднимает сегодня дух наших бойцов на фронте. «Катюша», встречайте!

0: Жизель Банилья, Колумбия, а также Юлия Поленкова, Нина Шипкова, Кристина Карпова, группа «Катюша». Движемся дальше.
1: Теплая летняя ночь с 21 на 22 июня. По Москве гуляет пара влюбленных. На горизонте мирного неба неожиданно возникают пылающие цифры 1941.
0: Именно в этой сцене фильма «Дом, в котором я живу» звучит лиричный гитарный романс Юрия Бирюкова на слова Алексея Фатьянова, которым проникся наш конкурсант из Италии.
1: На сцене Массимо Маротта, Италия.
0: И народный артист России Александр Олешко.

0: Массимо Маротта, Италия, и Александр Олешко, Россия. Следующая конкурсная композиция появилась только в 70-х годах 20 века, но посвящена она одной из самых тяжелых страниц Великой Отечественной памяти героев-защитников Сталинграда.
1: За каждым выжившим стоят тысячи тех, кто остался на полях сражений. Об этом сегодня споет наши гости из Болгарии. Музыка Владимира Мигулина, стихи волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной. «Ты же выжил, солдат».
0: На сцене Михаила Генова, Куцерова, Болгария, и солист легендарной рок-группы «Альфа» Андрей Южаков, Россия.

0: Михаила Генова, Куцерова и Андрей Южаков. Ну и движемся дальше. Страна, чей представитель сейчас появится на сцене, сыграла очень важную роль во Второй мировой войне, предоставив крупнейшую добровольческую армию в истории. Более 2,5 миллионов индийских солдат сражались в составе британских войск с так называемыми странами Оси, нацистским блоком в Африке, в Европе и в Азии.
1: Об этом мало кто знает, но именно силами индийцев в 1942 году через опасные высокогорные перевалы была построена дорога из Индии, восточный Иран, до города Тебриза, где стояли советские войска. И благодаря именно этой дороге в самые сложные месяцы боев на Кавказе удалось наладить снабжение Закавказского фронта и перевезти десятки тысяч тонн грузов. Последний бой. На сцене майор Патель, Индия.
0: И лауреат премии «Песня года» певец-композитор Александр Добронравов.

0: Майур Патель, Индия, и Александр Добронравов, Россия.
1: Но прежде чем мы продолжим наш конкурс, в зале, как вы уже знаете, сегодня присутствуют наши самые главные гости. Это ветераны Великой Отечественной войны, те, кто прошел через тяжелейшие испытания ради нашей общей победы. И сейчас мы хотим поприветствовать каждого из ветеранов, который сегодня пришел на наш концерт.
0: Семенов Кирилл Александрович, 103 года. В марте 1942 года в возрасте 18 лет призван в ряды Красной Армии и направлен в Таллинское военное пехотное училище. В августе 42-го отправлен на фронт. С октября 42-го в звании сержанта командовал пулеметным взводом. В декабре 42-го был тяжело ранен на Мамаевом кургане, отправлен на лечение. На фронт вернулся в феврале 45-го года командиром минометного взвода. В боях за город Гдыня 18 марта 45-го года повторно ранен. После кратковременного лечения вновь отправлен на фронт. День Победы встретил в Германии.
1: Трынков Александр Андреевич, 100 лет. В 41-м году окончил 7 классов. В 42-м году участвовал в строительстве оборонных рубежей, копал противотанковые рвы. В 43-м был призван в ряды Красной Армии и направлен для прохождения службы в город Биробиджан. Служил в 151-м стрелковом полку 34-й стрелковой дивизии на берегу Амура. В 45-м принимал участие в Сунгарийской наступательной операции, в ходе которого была разгромлена 4-я отдельная японская армия. И 2 сентября 45-го Япония подписала акт о капитуляции.
0: Данилкович Нина Михайловна родилась 20 декабря 29 года в Брестской области в Белоруссии. На второй день войны область была оккупирована фашистами. Нина с родителями, сестрами и братом участвовала в подпольной работе, передавала оружие и боеприпасы партизанам, сообщала информацию о продвижении фашистов и помогала выводить красноармейцев из окружения. Затем влилась в партизанский отряд под командованием героя Советского Союза Ленькова. Воевала в отряде до конца июля 44-го, когда Брестскую область освободила Красная Армия.
1: Евдокимова Екатерина Ивановна, 103 года. В 42-м году добровольно вступила в ряды Красной Армии. Служила во 2-й дивизии воздушного наблюдения, оповещения и связи. Осуществляла наведение авиации на воздушные и наземные цели. В составе 2-го Белорусского фронта принимала участие в обороне Москвы, освобождении Белоруссии, боях в Восточной Пруссии и Померании, Штетинско-Ростокской операции. День Победы встретила в Кракове.
0: Щелкунов Анатолий Михайлович, 97 лет. До войны успел окончить 5 классов, после чего работал на авиационном заводе, где паял радиаторы для самолетов. В 44-м поступил в школу боцманов и юнг на Соловецких островах. Проходил боевую службу в составе Амурской флотилии, награжден медалями за оборону Советского Заполярья, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 41-45 годов.
1: Прибыткова Татьяна Ивановна в августе 41-го в возрасте 6 лет потеряла на войне отца-пулеметчика. В сентябре 41-го вместе с семьей эвакуировалась в Ленинград, где пережила все

0: 872 дня блокады, из-за голода потеряла родную сестру. После войны пошла по стопам мамы и выучилась на фельдшера, награждена знаком жителю блокадного Ленинграда.
1: Копылов Владимир Иванович, 94 года. В 1941-м окончил второй класс. В этот же год потерял отца, а через два года мать. В начале 44-го устроился работать на приборостроительный завод, где по 12 часов изготавливал детали и приборы для самолетов. Награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Вместе с супругой Лидией Петровной Копыловой, она тоже сегодня здесь, счастливы в браке, уже почти 70 лет.
0: Не почти, а 70 лет. Епифанов Дмитрий Михайлович, 93 года. В августе 41-го потерял мать и был направлен в детдом. В 44-м поступил в Горьковское Суворовское военное училище, в составе которого принял участие в первом параде Победы 24 июня 45-го года на Красной площади в Москве. После войны служил на Карельском перешейке и в пулеметной артиллерийской бригаде на Курильских островах.
1: Шкадов Виктор Яковлевич родился в 1932 году. Во время Великой Отечественной войны ребенком оказался на оккупированной территории, находился в концентрационном лагере, был освобожден Красной армией.
0: Орлова Анна Ивановна родилась 5 декабря 1934 года в Орловской области. В декабре 1941 территорию деревни заняли немцы. В январе 1942 семья была угнана в Латвию. Старший брат погиб в боях в апреле 1945 в Германии. Осенью 1944 территория Латвии была освобождена, и семья вернулась на родину.
1: Влада Душина Зрнич родился 17 февраля 30 года в Республике Сербская, Босния и Герцеговина. В 42 году с матерью и другими детьми попал в концлагерь. В 43 году после освобождения из концлагеря оказался в партизанской бригаде. Весной 44 года был ранен осколками гранаты. После войны Влада Зрнич остался в Советском Союзе, служил в рядах вооруженных сил СССР. Низкий вам поклон и бесконечная благодарность за силу духа, стойкость и ваше мужество. И за тот пример, который вы сегодня даете нам всем. Он нам сегодня очень и очень нужен. Спасибо вам большое, наши дорогие, любимые ветераны.
0: Ну а мы продолжаем. Еще одна страна, чей исторический путь сильно изменила Вторая мировая война.
1: Это Нигерия, вставшая на путь освобождения после победного 1945-го.
0: А с чего начинается Родина?
1: На сцене Грейси Фараджими «Нигерия», Ника Левкина «Россия» и детский хор Академии эстрадного искусства Александра Колчака.
0: Встречаем! Встречаем!

0: Грейси Фараджими Николь Левкина, детский хор Александра Колчака и партию саксофона исполнил музыкант, виртуоз, композитор Сергей Головня.
1: Аплодисменты.
0: Движемся дальше. Сейчас, дорогие зрители, вас ждет, наверное, самый необычный номер за все годы существования «Дороги на Ялту». Вы услышите много новых нот и много новых звуков.
1: Курай, варган, горловое пение и редкий язык чви, которым в этом зале владеет один единственный человек.
0: Музыка Марка Фраткина, слова Евгения Долматовского, «Дорога на Берлин».
1: Исполняют Илом Кваси Аменью Даниэлс Гана
0: и народный артист Республики Башкортостан Зайнетдин.

0: Елом кваси аменью Даниэл из Гана и Зайнеддин, Россия. Ну а сейчас, дорогие друзья, антракт, все самое интересное впереди.
1: Продолжение концерта слушайте после выпуска новостей.
2: Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
4: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
5: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
4: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
2: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Россия должна учитывать возможности противника, развивать и укреплять свои возможности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими и участниками спецоперации в День России. Мирное соглашение между США и Ираном может быть подписано 13-15 июня, заявил Дональд Трамп. Росавиация ввела лимит на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде российских городов. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Россия должна учитывать возможности противника, развивать и укреплять свои возможности, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками спецоперации в День России. Во время беседы глава государства отметил, что Россия согласна вести переговоры по украинскому регулированию, но только с учетом своих национальных интересов, в том числе рассчитанных на историческую перспективу.
2: Решая эти задачи, особенно средствами вооруженной борьбы, мы, конечно, здесь вы правы абсолютно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять. Мы так и будем делать. Вот мы только что говорили про Starlink, хорошие технологии, да, про низкоорбитальную спутниковую группировку. Есть она, как я уже сказал, наращивать надо только. Некоторые другие вещи, вот сейчас я с учеными, с производственниками говорил, такие, которых у противника нет. Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше.
1: На встрече Владимир Путин также заявил, что в зоне военной операции находится более 700 тысяч российских военнослужащих, и наши войска продолжают продвигаться вперед каждый день. Он также отметил, что противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам на СВО является одним из ключевых приоритетов для государства на всех уровнях.
2: На самом деле, это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть.
1: Глава государства также подчеркнул необходимость обеспечения войск качественной техникой, поставляемое в подразделение оборудование для противодействия беспилотным системам противника, должно быть максимально эффективным, отметил глава государства. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки освободили населенный пункт «Приют» Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны. За неделю российские войска взяли населенные пункты «Химика» и «Роскошная» в ДНР, Ахримовку и Шевченко в Харьковской области. С 6 по 12 июня в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли 2 массированных и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. По данным Минобороны, были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, а также военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Мирное соглашение между США и Ираном может быть подписано 13 июня, заявил президент США Дональд Трамп порталу Axios. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что подписание меморандума о взаимопонимании с США еще никогда не было так близко. Все подробности будут обнародованы в надлежащее время, написал Аракчи в своих соцсетях. Снятие морской блокады и открытие Армуза войдут в будущий меморандум Ирана и США, заявил министр иностранных дел Ирана. Он отметил, что договоренность США включает в себя 2 этапа. Это меморандум об окончании конфликта и достижении окончательного.
3: Джан-Лука Шарпелетти, США, и Игорь Морозов, Россия.

0: Следующий конкурсный номер задумывался не как бравурный марш, а как песня раздумий, тихая песня раздумий о пройденном пути.
1: Пыль, туман, тревоги. Слова, написанные в 1945-м, сегодня прозвучат на китайском языке. Музыка Анатолия Новикова, слова Льва Ашанина. Эх, дороги. На сцене Син Кайджен, Китай.
0: Лауреат премии «Шансон года» Алексей Петрухин, «Россия».

0: Син Кайджен Алексей Спасибо. Петрухин.
1: Партию на пиле исполнила Оксана Пономарева. Обратите внимание на эту прекрасную стройную девушку с этим брутальным инструментом, ради которого она отложила свою виртуозную скрипку. Что пожелать тебе сегодня перед боем? Ведь мы в огонь и в дым идем не для наград. Давай с тобою поменяемся судьбою. Махнем не глядя, как на фронте говорят.
0: Был такой фронтовой обычай. Меняешься с товарищем чем-то зажатым в кулаке, и только после размена узнаешь, кто выигрыши. Часы, портсигары, сувениры на память.
1: Песню из кинофильма «Щит и меч», написанную Вениамином Баснером и Михаилом Матусовским, представят наши гости из Испании.
0: На сцене Сира Родригес, Испания.
1: И впервые на фестивале «Дорога на Ялту» и на музыкальной сцене российский актер Игорь Петренко.

осторожно под пригорку, и ночь от этого становится темней, который месяц не снимал я гимнастерку, который месяц не расстегивал ремней. Есть у меня

Под огнем ходить не горбюсь, с жильем случайным расставаться не скорбят, так потому-то наш родной гвардейский корпус

0: как на фронте говорят. В окно не глядя, как на фронте говорят.
1: Это были Сира Родригес, Игорь Петренко и Сергей Головня со своим крупнокалиберным саксофоном, который регулярно на фронте под громовые раскаты крупнокалиберных орудий. Такой саксофон в России один.
2: Страна-победитель дороги на Ялту 2025 года. Тунис вновь борется за победу и в этом году.
1: С песней, которая прозвучит в нашей конкурсной программе впервые.
2: «Як истребитель» — слова и музыка Владимира Высоцкого. Исполняют Омар Трабилси, Тунис.
1: И хочется сказать, сам Владимир Высоцкий. Впрочем, судите сами.
3: Я истребитель, мотор мой звенит.

0: нашему дому.
1: Амар Трабелси, Тунис. И российский актер, режиссер, кинокритик Александр Шпагин.
2: Образ, голос, энергетика и талант которого позволяют нам здесь создать ощущение, что на сцене в нашем концерте принимал участие сам Владимир Семенович Высоцкий. Сразу после окончания Великой Отечественной войны Михаил Исаковский написал стихотворение об атмосфере первого послевоенного лета. И гармонь, согревавшая солдат на фронте, стала символом вот этой вот самой надежды на новую мирную жизнь. Или, наоборот, ностальгии по последним предвоенным, но очень дорогим мгновениям мира.
1: Музыка Бориса Макроусова идеально легла на стихи, и песня получила редкое для советского времени международное признание. Ее взял в репертуар французский шансонье Ив Монтан под названием «Жоли Мэ» – «Прекрасный май». Именно в этой версии ее исполнит наш конкурсант из Франции. На сцене Йоаким Кофинье Бари, Франция.
2: И Ярослав Сумишевский, Россия.

0: Йоаким Кофенье Бари, Франция, Ярослав Самишевский, Россия. Завершает нашу конкурсную программу страна, которая на протяжении 4 лет Великой Отечественной войны была рядом с Советским Союзом, отдавая все возможное ради победы. Население Монголии тогда составляло всего 800 тысяч человек, но их помощь была бесценна.
1: К 1943 году каждая пятая фронтовая лошадь была именно монгольской, каждая пятая советская шинель была сшита из монгольской шерсти. Маленькая страна стала великой союзницей.
0: Музыка Александры Пахмутовой, слова Михаила Львова. Поклонимся великим тем годам.
1: На сцене совдова Суренгин, Монголия.
0: И заслуженный артист России Аскар Абдразаков.

0: Совдава Суренгин, Монголия, и Оскар Абдразаков, Россия.
1: Уважаемые зрители, это был заключительный конкурсный номер нашего фестиваля. Ровно через 5 минут мы завершим голосование в нашем канале, которое определит обладателя приза зрительских симпатий. Ну а нашему жюри в ближайшие минуты предстоит очень непростая работа. Им нужно будет выбрать тройку сильнейших. Тройку сильнейших. Сейчас будет самая кульминация фестиваля. Через считанные минуты мы узнаем имена победителей «Дорога на Ялту», но сначала наша неизменная традиция.
0: «Темная ночь» Никиты Богословского и Владимира Агатова, объединившего конкурсантов на самом первом фестивале «Дорога на Ялту».
1: Именно благодаря этой песне родился наш проект. Мы приглашаем на сцену Дениса Майданова с гитарой, а Кайметова просим занять место за роялем.

0: случится.
1: Это был номер «Темная ночь» в исполнении участников фестиваля «Дорога на Ялту» 2026. Наступает кульминация нашего вечера. И именно сейчас счетная комиссия завершает подсчет баллов, отданных членами жюри за каждого исполнителя. И я прошу председателя жюри, народного артиста России Льва Валерьяновича Лещенко, подняться на сцену. Также я приглашаю президента фестиваля «Дорога на Ялту» Андрея Олеговича Кондрашова.
2: Мы стояли перед очень сложным выбором, поверьте мне. И вы тоже сейчас, если мы скажем, что премии достаточно мало, а мы решили в этом году делать только 3 премии. И все равно у нас не получилось ничего. Все равно одну премию нам придется разделить. Но я думаю, вы нас в этом плане поддержите, да. Но что касается объявления, значит, лауреатов, то здесь я пальму первенства отдаю вот нашим ведущим и нашему президенту фестиваля Андрею.
1: Да, пожалуйста, Андрей Олегович, ждем с замиранием сердца.
3: Итак, после длительной борьбы итоги голосования жюри. 3-е место занимает Дилейди Гонсалес Мартинес, Куба. Внимание! 2-е место занимает Син Кай Джен, Китай. А вот вокруг чего была настоящая борьба. За 1-е место. И жюри разделилось ровно пополам. А потому решили не драться, а просто и того, и другого кандидата поставить на 1-е место. Итак, один из них. Йоаким Кофинье Бари, Франция.
4: Но это еще не все.
3: И, наконец, еще одно 1-е место. Волнуетесь? Мы тоже волновались. Софт Дава Суренгин, Монголия.
1: Помимо 3 мест, которые распределяет жюри, у нас есть еще один приз зрительских симпатий. Это абсолютно прозрачное голосование. Вы можете проверить его аутентичность. И здесь победитель определится, ну, практически сразу. И ничего за время начала голосования не изменилось. Поэтому приз зрительских симпатий получает Син Кай Джен, Китай.
4: Друзья, ну а для закрытия фестиваля слово предоставляется президенту фестиваля «Дорога на Ялту» Андрею Кондрашову.
3: Дорогие друзья, у нас с вами сегодня было торжество талантов, торжество мастерства, праздник искренности. Но, пожалуй, самое важное – это было торжество исторической правды. Мы с вами можем не сомневаться, что наши прекрасные конкурсанты будут возвращаться в свои родные страны и будут оставаться этими амбассадорами исторической правды, которые не позволят сомневаться в этой самой правде. Особенно в тех странах, где уже начали сомневаться. Ну а мы-то с вами никогда не сомневались. Мы же знаем, что правда на нашей стороне, и поэтому сегодня мы не только поздравляем друг друга с Днем Великой Победы. Мы еще знаем, что та победа, которую мы все ждем, будет тоже за нами. Спасибо вам большое.
1: Ну и коль скоро Лев Валерьянович находится на сцене, песня, без которой не может обойтись ни один день победы. День победы! День победы!

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин оценил продвижение российских войск в зоне СВО. Европа требует от Боснии и Герцеговины ввести визовый режим для россиян. И дроперство стало постепенно исчезать как вид преступления. Все подробности далее. Россия каждый день ставит под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции. Об этом заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с военнослужащими, участниками СВО. Глава государства рассказал, что Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов.
2: Нужно быть на шаг впереди. Их много, свора целая. А мы один, но сплоченный многонациональный народ. Один. Вот. И мы должны не просто отвечать им на те вызовы, которые они формулируют перед нами, а быть на шаг впереди. И у нас это очень часто получается. Иначе мы бы шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем каждый день, Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого. И только один можем дать совет – нашим недругам. Не воюйте с Россией. Никогда не пытайтесь этого делать. И давайте жить дружно, так, и решать все вопросы с помощью переговоров. Но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес, которые они пытались до сих пор нам ставить. Теперь уже нет. Теперь уже вроде как говорят, давайте переговоры вести. Да, мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу.
1: Владимир Путин сообщил, что группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек. Президент заявил, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
2: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника. Так, чтобы отбить у них желание подать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
1: Владимир Путин назвал борьбу с дронами в зоне спецоперации одной из важнейших задач. Этим занимаются власти разного уровня.
2: Это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. Я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но, во всяком случае, движение в этом направлении есть. И это же касается и гособоронзаказа. Конечно, наиболее востребованные вещи заносят и закупаются в рамках гособоронзаказа. Так и будем делать дальше. И Кулибина наша, и так называемая народная ОПК, он тоже работает. И работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет. Но это тоже факт, тоже вроде у ребят получается. Будем стараться им, естественно, оказывать самую прямую поддержку.
1: В России идет работа над группировкой спутников для управления тяжелыми боевыми дронами, заявил Путин на встрече с участниками СВО. Артиллеристы южной группировки войск поразили пункт управления БПЛА и два укрытия ВСУ в жилой застройке Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Цель была выявлена в ходе введения воздушной разведки. В то же время операторы дронов группировки «Север» поразили опорный пункт ВСУ в Сумской области. В военном ведомстве напомнили, что подразделения северной группировки, наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Европа требует от Боснии и Герцеговины введения визового режима в отношении российских граждан. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель ведущей политической партии республики «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. По его словам, от Боснии и Герцеговины также требуют ввести визовые ограничения для граждан Китая и других стран. «Это было бы изоляцией. Представители его партии не будут за это голосовать», – добавил Додик. Политик отметил, что Боснии и Герцеговины нет без сербов, а Республика Сербская не позволит ввести визовый режим для российских граждан. Дроперство, участие в мошеннической схеме по выводу денег с банковских карт стало постепенно исчезать как вид преступления. Однако говорить, что на сегодняшний день оно отсутствует, конечно, не приходится. Об этом в интервью ТАСС на тему проекта «Перезвони сам» сообщил начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. По его словам, предложения заработков в интернете еще присутствуют, но все меньше людей на такие предложения откликаются, так как начинают понимать, о чем идет речь. Ранее дроперство не было уголовно наказуемым. В настоящее время за предоставление финансовых инструментов мошенникам предусматривается уголовная ответственность. Кратковременный дождь и гроза ожидаются в выходные в Москве. Воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в воскресенье москвичи смогут отдохнуть от периода жаркой погоды. Минимальная температура в городе ожидается плюс 14, плюс 19 градусов, а дневная плюс 22-27. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Андрей Кудряшов. Сергей Юран официально возглавил Екатеринбургский Урал. Пресс-служба клуба сообщила о назначении этого специалиста, перед которым поставлена задача вернуть команду в премьер-лигу. Домашний матч сборных Ирландии и Израиля в Лиге наций пройдет на нейтральном поле без зрителей. Футбольная ассоциация Ирландии из соображений безопасности отказалась от проведения игры 4 октября в Дублине. УЕФА уже одобрил этот запрос. На нейтральной арене также состоится и ответный матч 27 сентября. Перенос связан с мощным давлением в Ирландии и призывами к бойкоту из-за конфликта на Ближнем Востоке. Российские специалисты не вошли в техкомитеты Международного союза конькобежцев. По итогам выборов на конгрессе организации на Тенерифе никто из четырех кандидатов от России не получил места в техподразделениях. При этом ранее на пост вице-президента Союза конькобежцев был успешно избран россиянин Александр Кибалко. Иван Демидов и Александр Никишин попали в символическую сборную новичков сезона в НХЛ. Пресс-служба лиги включила двух российских хоккеистов в топ-6 лучших дебютантов регулярного чемпионата. 20-летний форвард Монреаля Демидов набрал 62 очка в регулярке, а 24-летний защитник Каролины Никишин набрал 33 очка. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал теннисного турнира в Нидерландах. В матче второго круга россиянин переиграл местного спортсмена Тейса Бугарда 6-4-4-6-7-6. Баскетбольный клуб «Локомотив Кубань» завоевал бронзовые награды единой лиги ВТБ. В решающем пятом матче серии за третье место краснодарцы на выезде победили «Зенит» 84-76. «Локомотив» выиграл серию до трех побед 3-2 и взял бронзу турнира во второй раз в своей истории. И пока это все о спорте к этой минуте.
0: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 16-18 градусов без осадков, а в Архангельске плюс 28-30, переменная облачность. В Петрозаводске плюс 21-23, дождь и гроза. В Вологде плюс 28-30 градусов. В Сыктывкаре плюс 27-29, а в Великом Новгороде плюс 15-17 и дожди. В Санкт-Петербурге дождь, местами гроза, плюс 15-17 градусов. В Москве во второй половине дня ливневый дождь и гроза и плюс 27-29. Сейчас столица плюс 18, без осадков, атмосфера. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
0: Радио России. Просвещение.
4: О животных. С Иваном Затевахиным.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Меня всегда занимал вопрос, как животные разных видов могут общаться друг с другом. И я решил задать этот вопрос доктору биологических наук Илье Александровичу Володину, который долгое время изучает акустику животных. Но для того, чтобы немножко сузить вопрос, я думаю, что, может быть, стоит ограничиться рассмотрением, как человек и животные, с которым он контактирует, понимают друг друга. Дело в том, что это представители разных видов. По идее, в их биологии у приматов, скажем, там, и у кошек нет механизмов, позволяющих им понимать друг друга. А, возможно, есть. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Илья Александрович, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Итак, как они понимают друг друга?
6: Ну, на самом деле, все достаточно просто, потому что есть некоторые определенные вокальные ключи, которые, в общем-то, универсальны для всех млекопитающих. То есть звуки определенной структуры могут воздействовать на внимание и возбуждение тех, кто их слышит, и вызывать определенный эмоциональный ответ у животных сами по себе.
5: Илья Александрович, вот вы сказали, какие-то вокальные структуры. Это что такое вообще?
6: Есть два разных типа звука, которые вызывают разные ответы. И поскольку они универсальные для всех млекопитающих, там, начиная с самых низких организованных животных, то они очень широко распространены. Во-первых, это внезапные интенсивные крики с быстрым подъемом интенсивности, ну, либо амплитуды сразу после начала крика. Такие вопли.
5: А интенсивность – это что такое?
6: Это амплитуда, это громкость.
5: Громкость, понятно.
6: Да, да, да, да. То есть такие вопли. Резкие, громкие вопли. Очень часто еще с шумовым заполнением. И вот такие крики, они вызывают прерывание текущей активности и ориентацию на источник звука. Я вот когда лекции студентам читаю, я когда дохожу до этого места, я так смотрю на аудиторию и громко кричу. А-а-а! Вы знаете, они все на меня голову поднимают сразу.
5: Все просыпаются, хотел я сказать, но
6: да,
5: я уверен,
6: моментально.
5: Что они не спят на ваших лекциях. Не может такого быть.
6: Да. И сразу смотрит на меня. На самом деле то же самое делают и другие животные. Потому что там идет активация ствола мозга, общая активация мозга. То есть на самом деле тут настолько на низких уровнях происходит вот как бы считывание вот этого звука, что оно универсально для всех.
5: Угу.
6: И поскольку такие крики, они, в общем-то, вызывают одну и ту же реакцию, они очень сильно распространены при взаимодействии мать-детеныша. Когда детеныш хочет что-то от матери и от других взрослых, выпал из гнезда и начинает орать. Либо они широко используются в агрессивных взаимодействиях. Защищающееся животное кричит буквально в лицо тому, кто его пытается...
5: Хочет испугать.
6: Ну, даже не то, что испугать, оно же ничего не хочет. Это его эмоциональная реакция. Но она останавливает агрессию. Это правда так. Мы вот работали с грызунами и... Когда уже, ну, совсем, то есть нападающий приближается на какие-то миллиметры, вот этот звук в лицо, он его немножко отталкивает.
5: Это крыса с крысой или когда загнанная в угол крыса, когда, скажем, я не знаю, собака ее туда загоняет или кошка?
6: Ну, мы делали крыса с крысой, ну, там песчанка с песчанкой, другие грызуны, но, в общем, принцип тот же самый.
5: Ну, да.
6: Собаку, я думаю, этим не остановить. А вот для внутри видовой коммуникации это вполне подходит.
5: То есть получается, что эмоциональные сигналы, они же как бы являются коммуникативными.
6: Ну, конечно.
5: Или служат как некое средство коммуникации для того, чтобы поведать о своем состоянии, безумном там или наоборот, соседу,
6: да,
5: по группе,
6: да.
5: Или там маме, или наоборот, ребенку.
6: Да, да, да. На самом-то деле эмоциональные сигналы и являются коммуникативными у животных.
5: Угу.
6: У них нет никакой передачи информации. Информацию можно считать из сигнала. Но если вы хотите, чтобы вы знали, что вы больны, что вам там, условно говоря, 50 лет,
5: угу.
6: Так и с утра вы не ели, и поэтому раздражены, ну, пожалуйста, передавайте эту информацию. Вот. Наоборот, очень часто животные стараются скрыть информацию в звуковых сигналах, но не все удается.
5: Да, вот вы сказали, что не несут информацию, а вот как же там исследования многочисленные у, по-моему, верветок, у которых разные сигналы служат для обозначения опасность сверху, опасность на земле, там беги в кусты в каком-то другом случае. По-моему, такие же у сурков.
6: Нет, у сурков нет, у сурикат есть, но там гораздо более такая градуальная система, то есть она не столь четкая.
5: Ну, это же близкие, да.
6: И у верветок сейчас, ну, кстати, не у верветок, а у зеленых мартышек.
5: А почему вы меня поправили тогда?
6: Потому что почему-то лингвисты их постоянно называют верветками, хотя русское закрепленное название – это зеленая мартышка.
5: Ну, я в свое оправдание скажу, что в Африке все их называют верветками, ну ладно.
6: Ну, конечно, вервет-манки.
5: Да, вы доктор наук по акустике, поэтому будем говорить, как вы считаете.
6: Скажем так, не во всех популяциях, соответственно, вот зеленые мартышки кричат такие крики. Угу. А на самом деле вот этим трем великим приматологам, которые вот это открыли, это Сиффорд, Ченни, Марлер. Угу. Вот, им страшно повезло, что они нашли таких животных, у которых, правда, разные крики на пернатого хищника и на наземного хищника, на леопарда.
5: На змею там еще у кого какой-то?
6: И на змею, да. Причем у самцов они более различимые, чем у самок. А дети вообще путаются до 2 лет. Угу. Вот. И обманывают взрослых, и поэтому взрослые, соответственно, очень мало внимания обращают на крики детей. Угу. А иногда даже наказывают их. Есть такие работы за неправильные крики. Так дети обучаются. Вот. Но есть популяции, которые живут в других условиях, скажем, в отсутствии высоких деревьев. Им приходится выходить на открытые места, на саванну. Ночуют они хорошо на деревьях около реки, но питаются в основном в саванне, где самое большое дерево 3 метра. И туда не заберешься, и от леопарда не спрячешься. И там совершенно все по-другому. И поведение у них абсолютно другое. Правда, вот как они кричат, вот в той работе, в которой это исследовали, не сказано, но они строят оборонительный круг против леопарда и отступают обратно в места, где есть высокие деревья. То есть просто некуда спрятаться.
5: Понятно, да, интересно.
6: Поэтому на самом деле вот это хороший пример, но это скорее исключение. Долго-долго, это же работа 80-го года, долго-долго искали вот такие вот, их назвали реферативными системами коммуникации у животных. Ну и нашли где-то порядка 10 видов за все время. Все эти это приматы и одна единственная суриката, у которой тоже все зависит еще от уровня возбуждения, который еще сильнее меняет крики, чем наличие того или иного типа хищника. Так что тут еще надвое сказать.
5: Ну хорошо, а вот эти многочисленные повизгивания, которые издают красные волки и африканские пятнистые собаки или пятнистые волки, не хочется их геновидными называть, тем более, что вроде сейчас договорились их называть именно так. Так вот, они же тоже, у них беспрерывно идет коммуникация,
6: да?
5: Характер которой меняется в зависимости от как бы ситуации. Ну, она не про опасность, а про как жизнь.
6: Она про жизнь, да.
5: Вообще, да. Там, привет, мы пришли, там, пора на охоту и так далее.
6: Да там все подряд.
5: Да.
6: Вы знаете, вот в вольере в зоопарке лежит, там, скажем, 3 красных волка, 4-й встает, и вот он начинает просто двигаться сквозь эту вольеру, он включается.
5: Да.
6: И вот эти вот крики, и вот, вот если движутся 2 волка, они будут кричать. Вот когда волк лежит, то он молчит обычно. Когда он движется, он все время издает эти вот контактные крики. Причем эти крики, они очень индивидуализированы.
5: То есть они другую немножко функцию играют, да? Что типа вот я тут, да, как у дельфинов вот эти?
6: Скорее всего, да.
5: Типа
6: скорее
5: автограф.
6: Всего, это некий такой маячок, да. Ну, дельфины издают автографы только если они попали в какую-то неприятную ситуацию, а волки все время.
5: Да нет, ну, перед охотой они тоже это издают, но это отдельная тема. Автографы, ну, когда собираются.
6: Ну, мы уехали.
5: Да, мы уехали.
6: Мы уехали,
5: да. Ну, Я думал, вот, ну, как бы всегда считал, что все-таки как-то вот вы так резко говорите, что нет, эмоциональные сигналы – это не слово, да?
6: Нет, конечно, не слово.
5: Да, а просто, я даже не знаю, как сказать, ну, просто нечто сопутствующее состоянию души отдельно взятого какого-то животного, да?
6: Да.
5: И не несет никакой специальной, но тем не менее, вот сигнал это есть, да, различаются.
6: Несет. Несет информацию, но только она может быть абсолютно разной для разных членов группы.
5: Угу.
6: Дело в том, что в социальных группах первично ничего не значащие вот эти коммуникативные сигналы, которых полно вот у социальных псовых, их очень много, у обезьян, там каких-нибудь там у японских макак.
5: Да.
6: Вот, они первоначально ничего не значат, но в процессе жизни они приобретают определенную окраску. Они закрепляются вместе с тем поведением, которое проявляет конкретные особи конкретным членам стаи. Вот если какое-то доминирующее животное кого-то там, скажем, любит, это у нее там партнер по чискам, а кого-то не любит, то вот ку этой доминирующей самки для как бы дружественного партнера означает там типа «привет, сейчас мы, я к тебе приду, и мы друг друга почистим», а для всех остальных он означает «прочь с моей дороги». Вот, если ты тут не уйдешь, я тебе сейчас дам. А сигнал один и тот же.
5: То есть трактовка сигнала, как и поведение, зависит от контекста ситуации, получается.
6: Конечно, конечно. Ну, это я не могу сказать, что это новый такой подход к коммуникации. Ему уже 30 лет.
5: Ну да.
6: Но, соответственно, он называется регуляторный, в отличие от информационного, который постулирует, что сигнал – это некий там знак, стимул, который определенным образом влияет на поведение того, кто его слышит. Ну, конечно, это не так. То есть вот, ну, вот за исключением вот как раз тех эмоционально окрашенных звуков определенной структуры, которые, правда, вызывают у всех одинаковую реакцию. Физиологическую.
5: Ну, сигнал тревоги, да? Даже птица орёт, мы понимаем,
6: что-то не так.
5: Что-то не так.
6: Ну вот если там, да, какая-нибудь там, я не знаю, собака прищемила лапу и будет истошно орать,
5: да.
6: Или ребенок будет истошно орать, кстати, дети тоже вовсю этим пользуются.
5: Ну да.
6: Вот, то есть мы поймем, что что-то не так, и нас это будет раздражать.
5: Да, да.
6: Пока мы будем это слушать. То есть нам желание прийти и каким-то образом решить эту ситуацию.
5: Ну, смотрите, вопящий ребенок, ну, что греха таить? Если он чужой, он может раздражать, а свой, наоборот, вызывает реакцию. Свой в широком смысле, член твоей группы, да, там, семьи и так далее, да?
6: Самое главное, сначала он очень сильно привлекает внимание, вот это самое главное, а потом вы определяете, что вам делать.
5: Угу.
6: Вот я все время вспоминаю, когда у меня дети были маленькие, вот какой-нибудь там бежит малыш, я его не вижу даже, там шлеп и такой дикий вопль. У меня прям внутри ёкало все.
5: Ну да, естественно.
6: А потом через 2 секунды я соображаю, не мой. По голосу определил. Потом разучился своих отличать по голосу. Поначалу, соответственно, очень четко. Первая реакция на физиологическом уровне, что-то случилось, а потом ты говоришь, нет, не мой, все, пошел дальше.
5: Ну это, так сказать, пример для того, чтобы все всем было ясно. Конечно, свой ребенок вызывает больше эмоций, и, безусловно, любой нормальный человек поможет упавшему чужому ребенку. Это все понятно.
6: Да там полно других, которые помогут. Да, вообще, да. Такие маленькие дети не гуляют без родителей. Да,
5: некоторые родители могут и рассердиться, что вы трогаете ребенка. Ну да ладно. Понятно, значит, все-таки эмоциональные сигналы несут информацию.
6: Да.
5: Но вы говорите, что они не являются. Это мы еще не перешли к домашнему, между прочим.
6: По второму типу сигналов. Мы еще не перешли ко второму типу сигналов.
5: Да. Ну, для того, чтобы точку поставить, но все-таки, наверное, если ты слышишь сигнал тревоги, твое поведение все-таки меняется, запускаются какие-то тревожность, там, я не знаю, выброс адреналина, кортизола и прочих.
6: Да, мощнейший выброс адреналина идет.
5: Да.
6: Ну, я не хочу как бы на слушателях экспериментировать.
5: Да, да.
6: Ну, у студентов я прошу описать, да, конечно, там идет адреналовая реакция. Первоначально на громкий вопль идет адреналовая реакция, а потом ты осознаешь, а что происходит.
5: Ага.
6: Эта адреналовая реакция тебя стимулирует на то, чтобы ты посмотрел вокруг. Бежать, нападать, соответственно, бежать кого-то спасать. То есть это ты уже потом принимаешь решение в зависимости от контекста.
5: Ага.
6: Но первоначально тебя оторвали. от, скажем, от сбора корма, от того, что ты там чистился, если ты животное, да, просто лежал, отдыхал. То есть тебя как бы резко подняли, заставили посмотреть на источник звука, и дальше ты принимаешь какое-то решение. То есть это очень важный коммуникативный сигнал. И второй, вот такой же универсальный сигнал, и это короткие щелчкоподобные такие пульсы с восходящим ходом частоты, с быстрыми изменениями амплитуды и тоже обычно шумовым заполнением.
5: То есть, а это что?
6: Хлопки в ладоши.
5: Но это у приматов?
6: Нет, не обязательно.
5: Ну а кто еще может?
6: Очень многие крики тревоги – это последовательности коротких повторяющихся криков. Призыв у многих матерей млекопитающих, адресованный ребенку, это тоже короткие крики. Вот кудах-то не лисица.
5: Ну, леопард такие издает, да, самки леопардов, такие вот короткие серии такие какие-то.
6: Вот, самки. Да. Вот очень похоже. Вот такие вот короткие серии криков, серии коротких криков, которые адресованы детям, и они заставляют их подходить. Это подзывы.
5: Угу.
6: Люди интуитивно это поняли. Наши подзывы – это все кис-кис-кис, цып-цып-цып и тому подобное.
5: Да, мы переходим уже к взаимодействию с домашними животными. Да, я так понимаю?
6: Да. Поэтому, если вы хотите простимулировать двигательную активность какого-нибудь животного, то издавайте короткие, быстро следующие друг за другом крики.
5: Опять немножко уведу вас, Илья Александрович. У нас был интересный разговор про то, как пастухи управляют своими гениальными пастушьими собаками. Со стороны производит впечатление сплошной магии. Вот просто магия, магия какая-то. Он стоит, опершись на посох, и как-то управляет собаками. Вот, и они бегут туда, куда ему нужно. Это вот он как это вообще происходит, это взаимодействие, в частности?
6: Ну, в частности, они свистят. Есть разработанные системы свистов,
5: да,
6: которые воспринимает собака, бордер-колли, и она, соответственно, эти свисты являются командами, ну, в таком широком смысле тоже. И, соответственно, она, следуя этим командам, она ведет вот стадо овец.
5: Ну, хорошо, а вот тут мы как раз переходим к такому вопросу. А как вырабатывается связь-то между сигналом, который запускает поведение, да? То есть это уже другое, это же не то, что повторяющаяся мать зовет ребенка, да? Это не на-на-на, которая там щенку... Скорее, да, вот это что-то другое, да, какие-то другие сигналы.
6: Ну, как сказать, конечно же, это дрессировка.
5: Тренинг.
6: То есть, если бордер не тренировать, то он ничего понимать не будет. Другое дело, какие крики или свисты используют для дрессировки.
5: Угу.
6: Вот у тех же пастухов австралийских, у них на как бы посыл собаки или ускорение движения, это всегда короткие свисты, следующие друг за другом. А если ее надо затормозить, то это один длинный свист с понижением частоты к концу.
5: То есть как имитирующий как бы действие получается, так что ли?
6: Ну, не совсем.
5: Ну, потому что собака бежит быстро, потом она тормозит.
6: Ну, на самом деле были проведены эксперименты по обучению щенков бордер-колли такой стандартной команде «Ко мне».
5: Да.
6: «Кам», которую делали свистами, подкрепляли маленьких щенков. В одном случае это было вот 4 синтезированных коротких свиста, в другом случае это был один длинный свист с понижением частоты. Ну, как вы думаете, какие щенки быстрее освоили эту команду?
5: Не знаю.
6: Первое, естественно. В том-то все и дело. То есть на самом деле, когда вот вы тренируете собаку, нужно понимать, как она вас воспринимает. То есть вот эти на самом деле находки, интуитивные наши, то, что, соответственно, короткие повторы, это гораздо лучше для стимуляции движений, в том числе и для подзыва.
5: Угу.
6: Вот, их можно использовать. К примеру, вот на русском языке команда «Ко мне», она абсолютно не работающая. Вот я, например, когда своих учил, я кричал им «кам-кам-кам». С моей точки зрения, это гораздо лучше, как подзыв работает.
5: Но у вас таксы, по-моему, были, да?
6: Таксы, да. Конечно, можно приучить и ко мне, но тогда надо кричать очень коротко и резко.
5: Ну, как правило, тут ведь в любом случае там связь-то можно между любым сигналом, хоть и там, я не знаю,
6: да, Да, безусловно.
5: Эмоциональным и ненормативным выработать связь. Но я так полагаю, что вот эти вот нормативные команды, это же влияние немецкой дрессировки, а там односложные они, как правило. Вот, кам там, я не знаю, зиц, такие отрывистые.
6: Ну, никто не мешает вам выработать свою систему команд для своей собаки.
5: Да, но вы можете выработать, но пойдете сдавать экзамен, и знаток какой-нибудь вам лекцию прочтет нудную про то, что поведение там у вашей собаки неправильное, команды так подавать нельзя. Конечно, неплохо было бы их сразу отправлять к вам на лекции, этих знатоков площадочных, но я боюсь, что не пойдут. Вот, они сами все знают, как правило. Они так считают, да.
6: Да, с другой стороны, вот смотрите, если мы сравним команды вот как бы стимуляции движения и команды торможения в разных языках, у разных животных, тоже окажутся общие принципы. Все стимулирующие команды – это короткие повторяющиеся слова.
5: Давай.
6: Да, да. И в русском языке, и, соответственно, в других языках. Есть прекрасная работа от Патриции МакКоннелл, которая сделала такой кросс-культурный анализ. Угу. Вот, абсолютно разные языки, абсолютно разные животные. То есть, ну, в основном это собаки и всякая тягловая скотина. Там лошади, мулы, соответственно, ослы и так далее.
5: Скотина вот. В хорошем смысле, да?
6: Да.
5: Животные.
6: Вот, которую нужно как-то сдвигать и которую нужно тормозить. Так? Ну и то же самое собаки. То есть, в общем, есть совершенно такие вот универсальные принципы. Люди, ну, каким-то образом до этого догадываются, тем, которым активно работают животными, которыми надо этими животными управлять не на площадке для сдачи экзамена, а для работы, для жизни.
5: Ну да.
6: Вот. И тут не важна национальность человека. То есть каждый говорит на своем языке, но каждый говорит короткие слова.
5: Серии коротких слов. Вот удивительно.
6: Да, потому что животные же не понимают этих слов. Животные понимают вот эти вот быстро следующие друг за другом импульсы, которые, опять же, влияют просто ему на ствол мозга и активируют нервную систему. Всё.
5: Ну, хорошо. А когда, скажем, извозчик, да, вот он подает, но пошла залётно.
6: Ну, и добавляет еще, но.
5: А, ну да, и ну, да. То есть последовательно, интересно. И наоборот, да, когда он ее тормозит.
6: Когда тормозит, да. То есть, в общем, есть, видимо, в этом смысл.
5: Наверняка.
6: Ваше животное будет лучше вас понимать.
5: Да, но потом можно же перевести, кстати, на нормативную, так сказать, сокращать количество сигналов, когда вы уже выработаете у собаки правильное поведение, можно уже под любую другую команду этот навык переводить, и ничего в этом такого нет, да, но изначально это любопытная такая вещь, которую на самом деле мало кто учитывает, вообще никто не учитывает из тренеров, вот это точно я могу сказать. Наоборот, все стремятся к коротким каким-то командам. А вот тогда вы мне скажите, а вот если вы подаете команду, она может быть длинная даже, ко мне, допустим.
6: Вот я не люблю эту команду.
5: Да, ну хорошо, ну вы не любите. А что собака-то, вот она что слышит? Она всю ее слышит? Или какой-то фрагмент для нее значим вот в этой команде? Или вы говорите «рядом», да, вот обычно так вот подают растяжечкой такой. Что значимо? Или вся в целом вот эта команда воспринимается собакой? Или какой-то ее фрагмент?
6: Ой, как она воспринимает, я, в общем-то, тут сказать не могу. То есть, поскольку идет дрессировка, угу. И животные, конечно же, прекрасно различают разные звуки, гласные в нашей речи, и целые слова, я думаю, вы можете отдрессировать на то, чтобы они различали очень похожие слова.
5: На любые.
6: И делали на них разные действия, разные команды выполняли. Скорее всего, они воспринимают это целиком, но вот насколько легко они будут это заучивать, и сколько ошибок вы сделаете, когда вы будете их учить, это во многом зависит от вас.
5: Понятно.
6: Ну, вот с моей точки зрения, вот опять же, то есть кричать так длинной серии «Стой! Стой! Стой, гад!» Понимаете, это просто стимулирует собаку убегать.
5: Бегать.
6: Вот все что угодно, но только не так.
5: Да, понятно. Спасибо большое, Илья Александрович. Вы очень многим, наверное, собаководам, если они нас слушают, открыли сегодня глаза и уши, я надеюсь. на то, чем они занимаются и как они дрессируют собак. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с доктором биологических наук, биоакустиком Ильей Александровичем Володиным о том, что, собственно, слышат животные, когда мы с ними разговариваем. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
4: О животных с Иваном Затевахиным.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
7: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Пришло время гимнастики для мужчин. Вы ошибаетесь, если думаете, что таковой не существует, и все, что необходимо для рельефных мышц, находится в тренажерном зале. Ничего подобного! 10-минутная домашняя гимнастика, если, конечно, делать ее каждый день, способна поддерживать вас в отличной физической форме. Сегодня разучим комплекс, разработанный с учетом физиологических особенностей организма мужчин. Автор гимнастики, специалист по лечебной физкультуре Национального центра терапии и профилактической медицины Наталья Новикова. Передаю микрофон нашему радиотренеру Владу Спицыну.
8: Всем физкульт-привет! Это Влад Спицын. Дорогие мужчины, надеюсь, у вас прекрасный утренний настрой. Вы бодры и уже готовы к занятию. Наша зарядка рассчитана на 15 минут. Состоит из 14 упражнений для разных групп мышц. Сегодня разучим первую часть комплекса. Она состоит из 7 упражнений. Перед выполнением гимнастики проконсультируйтесь с врачом. Итак, приступим к первому упражнению. Пройдемся по комнате. Руки свободно свисают. Дыхание произвольное. Поднимите руки вверх на 2 шага. На следующие 2 шага опустите руки, встряхните кистями. На счет 3 разведите руки в стороны. А теперь совершайте ими круговые движения. 4 вращения вперед и 4 назад. Вращаем руками вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Повторяем еще раз. Шагаем. На 2 шага поднимаем руки. На 2 шага опускаем. Встряхиваем кистями. А теперь вращаем руками вперед. 1, 2, 3, 4. Назад. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Теперь встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки на поясе. На счет раз сделайте полунаклон вперед со слегка приподнятой головой. Туловище параллельно полу. Вдох. На счет два выпрямитесь и затем прогнитесь назад, не запрокидывая головы. Выдох. Сейчас повторим 4 раза. А делая дома самостоятельно, повторяйте все упражнения по 6-8 раз. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Хорошо. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки вытянуты. На счет раз присядьте, коснувшись руками пола. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Встаньте. Ноги на ширине плеч. Руки разведите в стороны. На счет раз сделайте полуприсед с одновременным полунаклоном туловища вперед на 45 градусов. Руки заложите за спину. Вдох.
9: У вас получится так называемая поза конькобежца. На счет два вернитесь в исходное положение. Выдох. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Отлично! Встаньте на четвереньки. Голова в наклоне. На счет раз отведите согнутую в колене ногу в сторону и вверх. Бедро параллельно полу. Одновременно отведите разноименную руку в сторону, а голову поднимите вверх. Вдох. На счет два вернитесь в исходное положение.

0: Друзья, спасибо за гимнастику. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса. Не пропускайте наше занятие. Передаю микрофон моей коллеге Лене.
1: Опасная зона.
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Классические препараты работают достаточно грубо. Попадая в кровь, они воздействуют на весь организм в целом. Поэтому зачастую у них так много побочных эффектов. Инновационные нанолекарства работают иначе. Препарат упаковывают в микроскопические контейнеры, частицы размером в десятки нанометров. На их поверхности размещают молекулярные ключи, которые распознают только нужные клетки – опухоль, очаг воспаления или поврежденный сосуд. Частицы движутся по крови как курьеры с точным адресом. Они накапливаются именно там, где есть патология, и высвобождают лекарства только в этой зоне. В итоге доза может быть меньше, а эффект сильнее и безопаснее. Самых убедительных результатов на данный момент ученые добились в области онкологии. Классическая химиотерапия токсична для всего тела. Наноформы позволяют доставлять цитостатик преимущественно в опухоль, снижая нагрузку на сердце, костный мозг и кишечник. Препараты, которые активируются только в среде опухолевой ткани, уже активно применяются на практике. В то же время в области кардиологии ученые разрабатывают частицы, способные прилипать к тромбу и высвобождать растворяющее вещество локально, не разжижая всю кровь. Это шанс уменьшить риск опасных кровотечений. Есть и физические методы управления. Магнитные наночастицы можно направлять внешним полем, а затем нагревать радиочастотой, уничтожая только патологические клетки. Главное отличие нанолекарств от классических препаратов – программируемое поведение. Найти цель, накопиться, включиться по сигналу и выключиться после работы. Пока что остаются вопросы безопасности и контроля, поэтому каждое такое средство проходит многоступенчатые испытания. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Воздушная дуэль.
3: Троны. Как это изобразить? Диптих. Два полотна сразу. Картина сделана в виде восклицательного знака. Нижнее полотно – небольшой квадрат, в котором стоит солдат. И он смотрит в небо. Дальше отрыв, и идет второе полотно. На красном огненном таком небе завис дрон. Эта картина называется «Поединок».
1: Директор студии военных художников имени Митрофана Грекова Татьяна Самарская. В программе «Позиция». В воскресенье в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: На правах рекламы.
5: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
5: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
6: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены, и именно это приводит к

0: болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
1: Вены, артерии – это же одна система.
0: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам – вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
1: Да, я часто вижу людей с такими синими, выпирающими венами. Но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
0: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают. Но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разряжать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
1: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
0: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
1: Но почему же появляется варикоз?
0: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающий клапан вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
1: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
0: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз, а стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
1: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
0: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчаю клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
1: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
0: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
1: Давайте.
0: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинаются осложнения для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
1: Я знаю, что существует масса кремов и мази от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил, ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
0: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
1: То есть просто мазью не обойтись.
0: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
1: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
0: Конечно, активные натуральные компоненты флебазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
1: А какие могут быть осложнения?
0: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флебазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 *2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную *2203.
1: Давайте поговорим о составе флебазола.
0: Флебазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флебазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флебазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
1: Вы говорили два активных вещества в составе флебазола.
0: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
1: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
0: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
1: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
0: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флебазол – это европейский комплекс. Флебазол – это эстетическая поддержка ног. Флебазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен Флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку Флебазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *22 03. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский Флебазол можно заказать только у нас и больше нигде.
1: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
2: Радио России. Танец на саблях.
3: Музыка.
2: Радио России «Орел». Реклама.
4: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: МЧС информирует.
7: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во врагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
6: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
2: Реклама. Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин назвал борьбу с беспилотниками важнейшей задачей спецоперации. Новый премьер Венгрии пообещал обнародовать компромат на правительство Орбана. И в Краснодаре выпало почти полтора месячной нормы осадков. Все подробности далее. Противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам на СВО является одним из ключевых приоритетов для государства на всех уровнях. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.
9: На самом деле это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. И я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть.
8: Глава государства также подчеркнул необходимость обеспечения войск качественной техникой. Поставляемое в подразделение оборудование для противодействия беспилотным системам противника должно быть максимально эффективным, отметил президент.
3: Группировка войск «Восток» в течение суток продолжила продвижение в глубину украинской обороны. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов. По его словам, украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки более 450 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 12 пунктов управления беспилотной авиацией. В то же время подразделения западной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, за сутки группировка уничтожила более 210 военнослужащих ВСУ. Южная группировка войск в течение суток улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по ВСУ, в том числе в районе города Константиновки в ДНР. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его данным, за сутки армия Украины в зоне действий группировки потеряла до 165 военнослужащих, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и «Бастион», 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и артиллерийское орудие. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр намерен обнародовать информацию, которая, по его словам, разоблачит предыдущее правительство страны. Премьер пообещал сделать это на пресс-конференции в субботу утром. Он также утверждает, что информация, которая будет обнародована, сведет на нет решение съезда партии «Фидес». Венгерская партия «Фидес», проигравшая парламентские выборы в апреле, в субботу проведет съезд, на котором будет реформирована ее структура и приняты кадровые решения по обновлению состава. Председателем, как ожидается, на год останется экс-премьер Виктор Орбан. Дроперство, участие в мошеннической схеме по выводу денег с банковских карт стало постепенно исчезать как вид преступления. Об этом сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. Он добавил, что предложения заработков в интернете еще присутствуют, но меньше людей на них откликаются, как только начинают понимать, о чем идет речь.
10: Само по себе дроперство на сегодняшний момент, оно постепенно исчезает как вид преступления, потому что люди все стали понимать, что за это есть ответственность. Это ключевой инструмент, и говорить о том, что оно на сегодняшний момент отсутствует, конечно, не приходится, потому что предложения заработки в интернете еще присутствуют, но все меньше и меньше число людей начинает на такие предложения откликаться, как только понимает, о чем идет речь. Да, мы прекрасно понимаем, что вот эти формы сейчас будут в некоторой степени меняться, возможно, это будет и затронута сторона коммерческих организаций, когда с одной фирмы можно получить несколько счетов. Но и в этом отношении ведется на сегодняшний момент достаточно плотная и постоянная работа.
3: Ранее дроперство не было уголовно наказуемым. В настоящее время предоставление финансовых инструментов мошенникам предусматривается уголовная ответственность. Российским туристам следует быть осторожными при посещении Чили, так как в этой стране участились случаи ограбления туристов. Об этом сообщили в посольстве России в Чили. Дипломаты рекомендовали не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и избегать малолюдных улиц в вечернее и ночное время. В марте новый президент Чили Хосе Антонио Каст в обращении к нации заявил, что его администрация будет действовать как правительство в условиях чрезвычайной ситуации, поскольку страна сталкивается с ростом организованной преступности. Крымский мост временно закрыт для движения транспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Об этом сообщается в телеграм-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту. В Краснодаре выпало почти 90 миллиметров осадков при месячной норме в 65 миллиметров. Об этом сообщил начальник службы спасения города Андрей Рябущенко. По его словам, особенно сильные подтопления произошли в Музыкальном районе. Накануне вечером было перекрыто автомобильное движение по улице Московской. Предполагается, что в ближайшее время оно будет восстановлено. Ранее сообщалось, что под ударом стихии оказались Хабаровск и Краснодарский край, где прошел мощный град со шквалистым ветром. Похолодание, ожидаемое в начале новой недели, меньше всего коснется восточной и южной частей Европейской России. Об этом «Вестям» рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. По его словам, на русскую равнину пробился грозовой фронт, вслед за которым распространился свежий воздух с берегов Атлантики, из-за чего перестройка атмосферных процессов активизировалась. Днем в Причерноморье воздух сможет прогреваться до плюс 27-32 градусов, по Волге Поволжье и Приурале до плюс 22-27. В Москве температура воздуха начнет снижаться уже в воскресенье. В начале следующей недели она опустится до плюс 19-21 градуса, что ниже нормы на 2 градуса. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
11: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Баскетболисты краснодарского «Локомотива» Кубани завоевали бронзу единой лиги. В пятом матче серии с петербургским «Зенитом» они были сильнее 84-76. Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий южан Патрик Миллер и защитник «Зенита» Ксавьер Мун. Оба набрали по 23 очка. Сборная США начала выступление на чемпионате мира по футболу с победы над командой Парагвая 4-1. У хозяев турнира дубль оформил Флорин Балагун. Также голом отметился Джованни Рейна, и один мяч в свои ворота послал Демьян Бабадилья. У сборной Парагвая отличился Маурисио. В стартовом составе проигравшей команды выходил защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. Хоккейная «Минская Динамо» объявила о продлении контракта с канадцем Таем Смитом. Новое соглашение с защитником рассчитано на 3 года. Легионер выступает здесь со старта минувшего сезона. Всего он провел 76 матчей за команду из Белоруссии, забил 5 шайб и сделал 45 результативных передач. Хоккеисты Тампы Бэй Никита Кучеров и Андрей Василевский вошли в первую символическую сборную регулярного сезона НХЛ. В минувшем розыгрыше лиги Кучеров провел 76 матчей и набрал 130 очков. Василевский одержал наибольшее число побед среди голкиперов – 39. За 58 встреч в среднем россиянин пропускал менее 2,5 шайб за матч и отражал более 91% бросков. В 6-м туре чемпионата России по регби «Красный Яр» одержал самую крупную в истории победу над пензенским «Локомотивом» 57-19. Всего красноярцы занесли 9 попыток. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что вернулась домой после операции на стопах. По словам спортсменки, ей предстоит восстанавливаться несколько недель. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: Погода.
3: Сегодня в Калининграде плюс 16-18 градусов и временами дожди. В Перми плюс 23-25 градусов, кратковременный дождь. В Кирове плюс 21-23, кратковременный дождь. В Уфе дождь, гроза, плюс 21-23 градуса. В Оренбурге плюс 22-24, грозовые дожди. В Казани дожди с грозами, плюс 23-25 градусов. В Самаре дождь с грозой, плюс 22-24. В Санкт-Петербурге дождь, местами слабая гроза и плюс 15-17. Градусов. В Москве переменная облачность, плюс 27-29, а днем ливневый дождь и гроза. Сейчас столица плюс 21, переменная облачность без осадков, ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в эфире Радио России программа «Пути дороги». С вами Игорь Маржарета. И, как всегда, мы нашу программу начинаем с обзора свежих автомобильных новостей, которые на этой неделе было немало и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Ну, вот такая новость, которая должна порадовать автомобилистов. Их хотят освободить от обязанности оплачивать платную парковку в том случае, если деньги не получилось внести по независящим от них причинам. Такие причины сейчас бывают из-за перебоев с интернетом. Часто невозможно оплатить привычным способом парковку. Вот я тут пытался несколько дней назад оплатить парковку возле здания ВГТРК и принципиально не видел сервис вообще, где я нахожусь. Отправлял, что я говорю, что я в Шереметьево и так далее. Я не мог привязаться к этой парковке. Вот ты мучаешься, пытаешься как-то оплатить. 5 минут проходит, хоп, тебе уже пошел штраф. В Москве, например, штраф через 5 минут уже 5000 приходит. У меня, кстати, однажды был такой штраф. И оказалось, что время между тем, как камера сняла меня, и тем моментом, когда деньги упали на счет банка, всего 11 секунд. Так что есть такая инициатива, есть такой законопроект. Правда, я не очень понимаю, как можно определить, что такое независящие причины и вообще, как будет действовать этот закон, если он будет введен в действие. Ну, давайте спросим специалиста. У нас на прямой линии автоюрист, адвокат Александр Беленко. Здравствуйте, Александр Борисович.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, как вы оцениваете такую инициативу?
2: Ой, мне понравилась инициатива. Я считаю, что да, проблемы с работой различных сервисов, которые завязаны на оплату через интернет. Могу даже пример привести тоже. Вот в другой сфере у нас тоже был включен интернет, и мы не смогли подключиться к онлайн-судебному заседанию. Потом мы обжаловали, что, соответственно, нас не смогли подключиться. И вот отключение интернета в связи с экстренной ситуацией, такой объективной, признали уважительной причиной. По такому же принципу можно поступить, что если отключается интернет, трудности со связью, невозможно оплатить, то почему тогда человека от штрафа освободить?
1: Было бы здорово, просто непонятен механизм, и там в этом проекте написано, что заплатить предоставлено будет возможность иным способом. Это каким? Засунуть в этот аппарат 100-рублевую банкноту? Так он для этого не приспособлен. В общем, инициатива-то интересная, инициатива хорошая, но я не очень понимаю, как этот механизм вообще может работать.
2: Вполне себе, может быть, предлагают до банка, дойти до отделения банка ближайшего. Но начало само по себе правильное. Если все больше трудностей создают такие экстренные ситуации для жизнедеятельного человека, почему бы действительно не пойти навстречу? Я полностью поддерживаю. Я думаю, что с исполнением мы, собственно, разберемся.
1: Ну, посмотрим, как это будет проходить в Государственной Думе. Спасибо большое, Александр Борисович. Всего вам доброго. А вот такая новость пришла из Башкирии. Там Верховный суд встал на сторону автомобилиста, который требовал от страховой ремонт машины с использованием только оригинальных запчастей. Ну, в чем суть дела? Что это значит? Понимаете, у нас вообще-то, честно говоря, не расписаны в законе понятия толком оригинальные и неоригинальные, контрафактные, новые. У нас вообще путаница с терминами. Но мы привыкли к тому, что речь идет, когда автомобиль ремонтируется. Вот привезли детали, вот они в коробочке. Там написано название фирмы, как правило, которая производит этот автомобиль, или название производителя, и написано «для этой модели». Это сделано на каком-то третьем предприятии. Путаница возникает, но по закону об ОСАГО, например, если компания страховая берется организовать ремонт, то она обязана ремонтировать только новыми запчастями, оригинальными, а если платит деньги, если невозможен ремонт, то тогда считают по неоригинальным запчастям. Еще раз говорю, поскольку путаница с терминами возникает, тут возникает много проблем. Например, у нас 9% парка – это автомобили с правым рулем. Как правило, для них вообще не существует никаких оригинальных запчастей. Ну, в принципе, не существует. Поэтому сейчас практика следующая. Если у страховой компании есть сервис, и у него есть запчасти какие-то оригинальные, тогда предлагают натуральный ремонт. Если нету, то выплачивает деньги. Ну, вот есть такое решение суда башкирского, который обязательно только оригинальными запчастями в конкретном случае ремонтировать. Как это повлияет на ситуацию на рынке, я не очень понимаю. Давайте спросим у руководителя экспертно-оценочной компании. На связи у нас Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, что вообще означает это решение суда? Изменится ли теперь что-то для автомобилистов?
3: Это решение суда означает то, что суд понимает, что автомобиль, который проходит сертификацию в рамках одобрения типа, проходит его в сборе с определенными запчастями, с оригинальными запчастями, соответствующими ОЕМ-каталогу. Соответственно, все тесты, все замеры и исследования, которые проводятся в рамках одобрения типа, они проводятся в сборе именно с этими запчастями, а не с аналогами. Эти запчасти, они должны выдерживать определенные температурные режимы, иметь определенную жесткость, прочность и какие-то технические характеристики, которых аналог может вполне не иметь. Поэтому в данном случае рассчитывать ремонт автомобиля с использованием запчастей другим каталожным номером, которые как бы в эту машину подходят, но на самом деле являются собой другие запчасти, было бы неправильно просто по той причине, что в данном случае этот автомобиль уже с технической точки зрения не является тем же самым автомобилем, который проходил сертификацию в рамках одобрения типа. Поэтому для автовладельцев это очень важный на самом деле такой сигнал, важное решение суда по той причине, что здесь есть намек на то, что нужно пересмотреть все-таки немножечко систему ОСАГО.
1: Наверное, стоит ее в любом случае дорабатывать, как-то дотачивать, но тут надо понимать, что нынешняя ситуация экономическая во многих случаях не позволяет найти оригинальные запчасти. Опять же, я сказал, что есть почти каждый десятый автомобиль на нашем рынке с правым рулем, там вообще оригинальных запчастей в России не существует. Вообще, что сейчас творится на рынке автозапчастей? Ведь огромное количество еще и подделок.
3: Подделок действительно огромное количество, и когда мы смотрим объявления о продаже запчастей даже от каких-то именитых магазинов и реселлеров, мы видим оригинальный каталожный номер, но при этом что придет под видом этого оригинального каталожного номера, мы, к сожалению, не знаем. Поэтому здесь такая серьезная достаточно есть проблема, она заключается в том, что, во-первых, большинство автомобилей, даже из тех, которые официально ввозятся в Россию и на них официально есть запчасти, может попросту не хватить максимальной премии в 400 тысяч рублей для проведения ремонта, просто потому что оригинальные запчасти, они стоят действительно дороже, чем то, что можно купить в виде аналогов. И в этом случае страховой компании придется выплачивать эту сумму натуральным возмещением, и, соответственно, остаток придется уже истребовать виновника аварии в судебном порядке. Помимо прочего, здесь может возникнуть такая возможность для мошенничества по той причине, что сервисы будут закупать аналоги запчастей, а в заказ-нарядах для страховых компаний указывать оригинальные номера, чтобы опять-таки попасть вот в изменившиеся правила. И в данном случае автовладельцу определить, какие именно запчасти были поставлены ему в автомобиль, оригинальные это запчасти, ПУ это запчасти или это новые, но аналоги, будет крайне проблематично, особенно когда мы говорим про сложные технические узлы.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Во-первых, берегите свои машины, ремонт нынче дорог. Ну, а во-вторых, каждый из нас может решить для себя сам. Ну, в случае с ОСАГО там сложнее, в случае с каской, как известно, можно сказать, оставьте вот такую деталь, она меня устраивает. И закон об ОСАГО, конечно, требует корректировки. Вот какая тема. Россиян предупредили о летнем подорожании стоимости поездок на такси. А в отдельных городах и в период пикового спроса даже на 25-30%. Ну, я, честно говоря, почувствовал это на себе, потому что за последние несколько дней пару раз брал такси и вижу, как оно подорожало в Москве и Подмосковье. Чего-то совсем дорого стало. Много причин называет, но давайте мы спросим мнение специалиста. У нас на прямой линии руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, действительно подорожание идет и грядет еще более сильное?
4: Ну, насчет более сильного, это, как говорится, вилами на воде, но дело в том, что действительно каждое лето у нас повышается спрос на такси, и с другой стороны уменьшается предложение, так как водители, ну, все-таки тоже люди, и летом тоже отдыхают. Поэтому традиционно проблемы с вывозом заказов, да. Но дело в том, что не только в Москве, но и в других субъектах Российской Федерации уже идет такой вот по данным мониторинга, то, что да, действительно летнее подорожание идет. Здесь оказало влияние наши законодательные инициативы по регулированию рынка такси, в частности, по вступившим в силу требованиям о локализации легкового такси. С другой стороны, у нас Федеральная налоговая служба отчиталась об успехах, то, что водители легализованы, получили статус самозанятыми. Но здесь и другая сторона медали, как говорится. Дело в том, что все-таки, если, например, раньше в этот летний сезон люди где-то подрабатывали, то сейчас, скажем так, выйти на линию статуса водителя легкового такси, это чревато. Нужно выполнить огромные административные требования, достаточно серьезные. соответственно, перекрывает возможность подработки на легковом такси. Не все хотят связываться с административными процедурами. Я подчеркну, они все-таки достаточно сложные для существующего уровня развития цифровой экономики в легковом такси. Ну и, соответственно, пассажиры видят последствия отсутствия баланса спроса и предложения. Спрос растет, предложений мало.
1: Увы, увы, цены будут расти, я так подозреваю, в ближайшее время никаких причин для того, чтобы они начали снижаться, я не вижу.
4: Есть законодательные инициативы, которые еще больше усложнят вход на рынок обычным людям, которые хотят подработать в легковом такси. В частности, у нас и депутаты, и сенаторы, и по детским перевозкам собираются закручивать гайки, и по остальным направлениям реализации. А цифровой государственный контроль, он такой. Сразу видно, что вот, особенно в Москве, что вот водитель, он не зарегистрирован надлежащим образом. И соответствующие штрафные санкции.
1: Понятно. Спасибо большое. Ну, вот такая ситуация, к сожалению, она не улучшилась.
0: Главная тема.
1: Вот какая тема, которую очень широко обсуждали в СМИ и в автомобильном сообществе. Оказывается, в России могут ввести поэтапный допуск граждан к управлению автомобилем. Во всяком случае, так прописано в плане мероприятий по воплощению в жизнь стратегии повышения дорожной безопасности. Там написано, что рассмотреть некие меры по такому поэтапному допуску к движению. О чем идет речь? Существует несколько практик мировых. Ну, например, в Советском Союзе в свое время были ограничения для молодых водителей до 2 лет, скорость там не более 70 км в час, запрет на перевозку пассажиров частичный, ну, в общем, еще целый ряд запретов, которые, в общем, никто не выполнял, потому что никто не мог проконтролировать. Существует некая немецкая практика, когда по окончанию курса обучения после сдачи экзамена выдают временные права, которые надо поменять на постоянные в течение года или чуть больше. Плюс к тому, надо заниматься периодически с своим инструктором, встречаться с ним, обсуждать сложные темы. И по окончанию этого срока инструктор выносит решение, что вот допустить или не допустить, и поменять на настоящие права или нет. И очень строго учитывается количество нарушений. Если есть серьезные нарушения в этот период, срок могут продлить или вообще аннулировать ученические права и отправить на повторное обучение. Опыт некоторых штатов Америки и некоторых других стран, где, например, право выдают 16 лет, но первый год там должен с тобой рядом сидеть взрослый водитель с опытом. В общем, много есть примеров, и я так думаю, что наши специалисты будут изучать все эти варианты, ну и потом могут предложить некий свой вариант, а могут сказать, что этого совсем не нужно. У нас сейчас на прямой линии эксперт направления Народный фронт аналитика, руководитель рабочей группы Народного фронта защита прав автомобилистов Петр Шкуматов. Здравствуйте, Петр.
5: Игорь, добрый день.
1: Как вы вообще оцениваете эту инициативу? Тут пока речь идет о разработке некоторых таких рекомендаций, я так понимаю.
5: Ну, вообще у нас в стране молодые водители и так ограничены. Например, они не могут работать в такси, если стаж меньше 1 года. То есть какие-то элементы ограничения для молодых водителей у нас присутствуют в законодательстве. Но если говорить про реальный международный опыт, то, скорее всего, у нас не приживется вот эти ограничения скорости, как в Беларуси, например, когда новичок должен ехать медленнее, чем общий поток. Ну, во-первых, это опасно, а во-вторых, это невозможно контролировать. То есть камеры не знают, кто водитель в конкретном автомобиле. Также можно, конечно, утопически признать идею наличия инструктора в автомобиле, который будет давать какие-то рекомендации. Мы понимаем, что эти рекомендации будут либо продаваться, покупаться, либо водитель, новичок просто выдержит определенное время без автомобиля, ну, допустим, 1/2 года. Потом, как уже опытный, сядет за руль, уже все забывший, и перейдет к новым ДТП. Мне кажется, самый оптимальный вариант, который вообще, в принципе, в мире существует и который может работать в России, это ограничение мощности автомобиля, на котором может передвигаться водитель-новичок. Эта методика применяется в Южной Корее, и она показала свою поразительную эффективность. То есть, если человек только-только получил права, он имеет право передвигаться на маломощных автомобилях. Спустя год он приходит местная ГИБДД и говорит: я вот передвигался на автомобиле с таким-то номером, сделайте мне улучшение водительского удостоверения. После анализа нарушений, аварийности и всего остального, ему либо повышают возможность ездить на более мощных автомобилях, либо отправляют на пересдачу. И вот таких градаций там три, если не ошибаюсь, три года стажа водитель получает полную разблокировку. Может ездить на любых автомобилях любой мощности, если он вот ступенчато вот так вот три года прошел все этапы от маломощных малолитражек до каких-то средней мощности автомобиля.
1: Понятно. Спасибо большое за рассказ. Но я хочу сказать, что вообще-то по статистике у нас аварийность среди молодых водителей последние годы все время снижается и снижается. Во многом, в основной своей массе, более осторожные. Они еще не умеют разобраться в сложной ситуации, поэтому и ездят не со страшной скоростью и пытаются не нарушать правила. Так что вопрос, конечно, достоин изучения, но что из этого выйдет и какой из этого окончательный будет сделан вывод? Вводить какие-то ученические права или не вводить?
0: Пути дороги.
1: А теперь переходим к самой интересной части нашей программы. Сегодня это будет не путешествие, потому что я решил посвятить эту часть программы обзору новинок, которые были представлены на Петербургском международном экономическом форуме, который прошел вот совсем недавно в северной нашей столице. Вы знаете, вот как-то с автомобильными выставками у нас сейчас достаточно сложно и в России, и в мире. И вот в разных странах придумывают разные места, чтобы показать новинки автомобильные, ну, в частности, многие показывают на каких-то электронных выставках. А у нас таким местом, где показывают новинки, уже несколько лет, как является ПМФ, который проходит всегда в начале июня в Питере. И вот тут было очень много новинок, причем в самых разных сегментах, начиная от самых доступных автомобилей и кончая самыми дорогими. Причем большинство новинок представили российские производители, хотя были и иностранцы. Ну, отличился АвтоВАЗ, у которого был довольно большой стенд. Главной новинкой был, наверное, обновленный внедорожник «Лада Нива Легенд». Надо сказать, что модель выпускается с 1977 года, в следующем году будет 50 лет, но модель по-прежнему очень популярна, это доступный полноприводный автомобиль, это реальный внедорожник, и теперь он получил новый двигатель объемом 1,8 литра, 90 лошадиных сил, это плюс 10 лошадиных сил, относительно прежнего агрегата, который имел 1700 кубиков. Ну и на АвтоВАЗе заявляют, что расход топлива сократился в некоторых режимах до 30%, управляемость и плавность хода стали значительно лучше. Между прочим, барабанный бой, внедорожник получил подушку безопасности водителя, и, наконец-то, у Нивы единый ключ для дверей и зажигания. Ну, вот так преобразился наш автомобиль Нива. Цены пока не объявлены, производство третий квартал, тогда же продажи. Ну, а еще показали предсерийный образец нового кроссовера «Лада Азимут». Его тоже начнут производить в третьем квартале, в четвертом продаже. Пока будет два двигателя, 1,6 литра 120 лошадиных сил и 1,8 литра 132 лошадиных силы. Естественно, у нас бензиновые оба мотора, коробка или механика, или вариатор, но вообще обещают даже полноприводный гибрид. Ждем, цен пока тоже нет, ориентировочно от 2 миллионов, думаем. Это вот крайность, что называется, самый бюджетный вариант. А дальше самый премиальный вариант от российских производителей. Показали обновленный автомобиль Аурус Сенат. Премиальный автомобиль на премиальном уровне. Стандартная версия будет стоить порядка 50 миллионов рублей и более 100 миллионов за удлиненную версию. Технические характеристики не изменились. Двигатель 4,4 литра, почти 600 лошадиных сил, коробка 9-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором, полный привод. Большие изменения внутри. Калибровки подвески, тормозной системы, автоматической коробки передач. Внешние изменения небольшие. Новые фары, фонари, бампера, решетка радиатора, новый капот, крышка багажника. В салоне изменения есть тоже. Консоль изменилась, руль, дверные карты и новая мультимедийная система с увеличенным экраном. Ну, вот такой автомобиль нам показали и говорят, что эксклюзивные модели, есть уже заказы на них. Но «Сенат» теперь это не только модель бренда «Аурус», но еще отдельная марка. Был стенд новой российской марки «Сенат». Первую модель представил вице-премьер Денис Мантуров. Это премиальный седан «Сенат 900». Ну, все понимают, что вообще-то это перелицованный китайский премиум-седан «Ханчи H9, но у него новая решетка радиатора, совершенно другая в стиле премиальной российской марки Aurus. Ну, вообще, это большой автомобиль, 5-метровый. Технически он повторяет китайский лимузин, но в китайской комплектации, потому что здесь 3-литровый мотор V6 мощностью 326 лошадиных сил в паре с 8-ступенчатым автоматом. Полный привод, разгон до сотни занимает у машины 6,5 секунд. Я напомню, что Ханчи H9, который продается у нас, там 2-литровый двигатель, порядка 245 лошадиных сил. Здесь 3-литровый. Собственно, две модификации с 5 и 4 посадочными местами. Цены на модель тут демократические. Всего от 12 миллионов рублей. И производство налажено уже, сборка налажена на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге. Вот модель 900 уже в ближайшее время будет у дилеров. А на подходе есть еще модель 1000, покрупнее. Тут стоял, в общем, концепт этого автомобиля. Ну и еще премьеры какие были. Российская марка «Волга» провела первую публичную премьеру флагманского кроссовера К50. Это большой кроссовер класса D. Производство автомобиля уже налажено на заводе в Нижнем Новгороде, там, где еще несколько лет назад собирали модели Skoda и Volkswagen. Это перелицованный китайский Geely Manjaro, очень популярный у нас кроссовер, за исключением передней части, которая не похожа на китайский образец. Она своя. Собственно, решетка радиатора отличается, и большая надпись «Волга» крупными буквами. Ну, а по техническим характеристикам и размерам К50 полностью соответствует Манжаро. Под капотом 2-литровый мотор 238 лошадиных сил. Совместно с классическим работает он 8-ступенчатым автоматом. Привод только полный. Продажи стартуют в ближайшее время уже вот-вот. И стартовая цена уже известна. 4 199 тысяч рублей. Кстати, на 400 тысяч рублей меньше, чем просится на Манжаро, который пока еще продолжает параллельно продаваться. Еще одна новинка – это российский автомобильный холдинг АГР представил первый кроссовер новой марки «Джеланд» – «Джеланд J6». Внешне он идентичен модели «Джеку J6», которая у нас не так давно дебютировала. Теперь сборка налажена на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Автомобиль имеет пока только полный привод, 1,5-литровый турбомотор, 147 лошадиных сил и 6-ступенчатый робот. Несколько комплектаций, цена демократичная, от 2 миллионов 290 тысяч до 2 миллионов 650 тысяч рублей. Ну и последняя премьера, очень яркая. Китайская компания, премиальная компания «Ханчи», который уже не первый год выступает официальным партнером форума, представил флагманский седан класса люкс «Гойя». Он относится к высшей линейке. В Китае она называется «Golden Sunflower» – «Золотой подсолнух». Название модели не фамилия испанского художника, можно перевести с китайского как «национальная элегантность». Автомобиль доехал до России, в Китае он начал продаваться 2 года назад. Разработан дизайн под руководством вице-президента по дизайну марки Джайлса Тейлора, это вообще бывший шеф-дизайнер Роллс-Ройса. Ну и говорят, что в дизайне сочетается классическая европейская эстетика и элементы китайского культурного наследия. Вообще выглядит автомобиль роскошно, я даже в салоне посидел. Впечатляет, более 5 метров 20 сантиметров в длину, ну и под капотом двигатель V6 3-литровый или 4-литровый V8, почти 500 лошадиных сил. Коробка 8-ступенчатая автоматическая со встроенным электромотором дополнительной мощностью 218 лошадиных сил. Привод, естественно, полный. Цена для роскошного лимузина довольно скромная. 27-31 миллион рублей. Это, кстати, в 2 раза дешевле, чем просто наш Аурус. Хороший автомобиль, красивый, непонятно, как он пойдет, но я надеюсь, он пойдет хорошо, потому что действительно роскошный автомобиль. Ну и, в общем, экономистам еще предстоит оценить итоги ПМФ. Говорят, что сделок там заключено на 6,5 триллионов рублей, но с точки зрения автомобильной форм точно удался. Такого количества значимых премьер во всех сегментах рынка мы давно не видели. И что интересно, почти все модели в производстве, а некоторые уже в продаже. Так что можете пойти и посмотреть лично, как выглядят автомобили, как недорогие от АвтоВАЗа, так и дорогущие автомобили Аурус и, в общем, недешевые автомобили под названием Ханчи. А также уже посидеть в салоне новой нашей марки «Волга». На этом наша программа подошла к концу. В студии для вас работал Игорь Маржарета. Хорошей вам всем дороги и берегите себя!

0: Пути дороги. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Отцы и дети.
1: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог и ментор по отношениям. А тема сегодняшней программы – отец-эгоист. Вот которому вообще все хорошо, когда хорошо ему. Ну, мы и так знаем, кто такие эгоисты. Или, может быть, я даже не догадываюсь, какие они бывают на самом деле.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте. Давайте чуть-чуть подробнее остановимся. Вот манеры поведения и какие-то пути, которым можно исправить или перебалансировать семью, если во главе нее отец эгоист.
2: Ну, давайте по порядку, да. Алексей. А вы, кстати, себя считаете эгоистом?
1: Да.
2: Вот это прекрасно. Знаете, я удивлен. Если честно, я не ожидал, что вы так ответите. Это круто. Знаете, вот то, что в обывательской среде мы называем эгоизмом, на самом деле в психологии мы называем способностью личности позаботиться о самой себе, качественно и эффективно позаботиться о самой себе, отсечь от себя все нежелательное и привлечь в свою жизнь все желаемое. И в этом смысле здоровый, так называемый здоровый эгоизм, это как раз-таки есть способность личности самой о себе позаботиться.
1: Мы все знаем, что такое здоровый эгоизм. Ну и вообще фраза по поводу «полюби себя, тебя полюбят все вокруг». Может быть, она и неверная, но я тоже ей соответствую. Люблю себя.
2: Правильно. Люблю, вот молодец, так и нужно. Я всем нашим радиослушателям желаю тоже любить себя. Легко сказать «полюби себя». А как себя полюбить? А вот нужно как раз-таки помнить о своих достоинствах и достижениях. Это то, что мы забываем. Я прям вот рекомендую всем радиослушателям, особенно тем, которые не очень себя любят, вот сядьте, возьмите блокнот, откройте на первой странице, напишите «мои достоинства» и в столбик перечислите все ваши достоинства, которые вы сами в себе замечаете. И обязательное условие перед каждым достоинством обязательно нужно слово «я» написать. Я умный, я красивый, я стильный, я ухоженный, я талантливый, я образованный, я воспитанный и так далее. Потом перевернете этот блокнот, с другой стороны напишите там «мои достижения» и перечислите все ваши достижения. Вплоть от того, что умею кататься на велосипеде, до того, что стал отцом. Сколько языков знаю, какое образование получил, прыгал с парашютом, погружался под воду с аквалангом и так далее. И перечитывайте это несколько месяцев каждый день утром и вечером. Вот эта техника дает результат. Но, возвращаясь к вашему вопросу.
1: Сейчас вот окунем этого отца-эгоиста.
2: Окунем
1: его в семью.
2: Потому что все-таки мы говорим сейчас, если мы уже затрагиваем этот вопрос, мы говорим о том, что там есть проблема какая-то, да? То есть он зациклен уже, получается, на себе, на
1: вот
2: своих желаниях, потребностях и интересах.
1: Что там говорит, мы хотели бы поехать куда-нибудь еще.
2: А он говорит, нет.
1: А я нет.
2: Нет, а я нет, и поэтому не поедем. Вот, правильно. И вот здесь мы уже говорим не об эгоизме, а об эгоцентризме. И вот это не нужно путать. Вот я, допустим, в рамках своей авторской концепции «Особи особой» вам рассказывал о ней. Я там выделяю 6 основных параметров особи, которые заложены в нас природой. Я говорю, что особь — это эгоцентричное, и я в первую очередь это подчеркиваю, жадное, агрессивное, трусливое, похотливое, ленивое животное. Вот 6 параметров я обозначил. Эти параметры, они заложены в нас природой, и они призваны повысить наши шансы на выживание в среде таких же замечательных созданий, как мы с вами. То есть если этих 6 параметров не будет, шансов выжить нет у особи, в принципе. Ну, вот в нашем гуманном мире уже есть. Вот еще 1000-2 лет назад, допустим, шансов не было. Так вот, эгоцентричное животное, эгоцентричное. И когда вот этот аспект мужской особи берет верх, мы получаем в конечном счете вот такой продукт, как вот такого жесткого, деспотичного отца, зацикленного на своих собственных желаниях, потребностях и интересах, стремящегося ставить желания, потребности и интересы ближайшего окружения под сомнение, игнорировать их. Желания, интересы детей, супруги игнорируются. Все только так, чтобы было хорошо мне. И это совершенно точно ненормальная социально-психологическая модель взаимодействия, поведения по отношению к
1: моим
2: близким. А я в баню, это еще полбеды. А мы все в баню, вот это уже хуже. Или а мы все на рыбалку, вот это уже проблема. Причем проблема ближайшего окружения, а не самого этого мужчины. То есть вот такой вот эгоцентризм, он, конечно же, приводит к тому, что наоборот, нарушаются эмоциональные связи в семье, и в конечном счете все начинают этого папу не любить. Но если он папа, если есть дети, супруга, она нередко видит в этом вот такую вот его мужественную позицию и позволяет ему игнорировать ее собственные желания, потребности, интересы. Но говорим ли мы при этом об так называемой здоровой модели семьи и о том, что это счастливые и гармоничные отношения? Конечно же, нет.
1: Мы не эгоцентристы, но эгоисты, мы все равно задаемся вопросом, а что мне с этого будет? Ну, то есть, и ищем баланс.
2: А что будет с этого моему потомству? Вот понимаете, вот еще важный момент. Допустим, я вот такой мужчина, у меня есть дети. И природа, она не просто наделила меня эгоцентризмом для того, чтобы я мог выживать, например, сражаясь с вами за бананы.
1: Так.
2: Но она наделила меня еще эгоцентризмом, в рамках которого я должен сражаться с вами за бананами ради какой-то задачи, цели. Какой? Это потомство. И потомство — это основная задача моего пребывания, вашего, любого другого на этой планете. То есть, как бы это цинично ни прозвучало, мы на этом шарике для того, чтобы размножиться. Все остальное — это просто декорация. У кого-то более приятная, у кого-то менее приятная, но это декорация. И после того, как я размножился, дал потомство. Моя задача — это потомство взращивать, вскармливать. И когда я начинаю ставить свои собственные желания, потребности, интересы превыше желаний, особенно потребностей своего потомства, это уже говорит о том, что моя программа сбоит. Вот это заложенная в меня природой программа о том, чтобы поддерживать потомство, обеспечивать его комфорт и безопасность, она начинает сбоить. Я свои комфорт и безопасность ставлю превыше комфорта и безопасности своего потомства. Я последнюю конфету на глазах у ребенка доедаю. Это ненормально, так быть не должно. И мы знаем такие примеры. И это абсолютно ненормальная, искаженная, извращенная позиция взрослого человека по отношению родителя, по отношению к своему ребенку. Недопустимая.

0: Должна быть возможность просто выйти в парк, погулять, вообще вот ни с кем не разговаривать даже. И вам тоже необходимо, как многодетному отцу, такое время, обязательно. А работа не приравнивается к такому времени. Вот вы сейчас работаете, это не приравнивается к прогулке в парке. Вы сейчас трудитесь, а необходимо, чтобы у вас еще было время, когда вы можете погулять, отдохнуть. Вообще вот как будто бы нет у вас жены и детей. Вот так, это очень важно. Это будет эгоизмом? В некотором смысле да, но это будет абсолютно полезная такая позиция, в рамках которой вы наполняете себя энергией. Поэтому да, нужно каждому ребенку уделить определенное количество времени. Насчет равного я не соглашусь. Все-таки я считаю, что тот ребенок, который помладше, ему не нужно много прям вашего внимания. 3-5 минут в день более чем достаточно. Представьте, просто узнать, как дела, пообщаться, поиграть во что-то. У них достаточно быстро переключается внимание. Другое дело, что нужно всей семьей время проводить вместе. Вот это да. Потому что вы таким образом, ну, условно говоря, сразу в вашем случае 4 зайцев, да, вот так вот попадаете в них. Потому что вы сразу и с детьми одновременно, и с супругой, и вот вы все вместе, вы семья. Прекрасная картинка для психики детей, которые потом создадут свои семьи. При этом вы с супругой разделяете функционал, разделяете организационную ответственность. Это тоже облегчает вашу позицию. Ну, согласитесь, когда вы с супругой и 3 детей, вы где-то оказались на каком-то мероприятии, проще контролировать, чем когда вы один и 3 детей.
1: Конечно.
0: Конечно. Плюс все получают удовольствие от совместного времяпрепровождения. Поэтому я все семьи призываю, и многодетные, и немногодетные, старайтесь как можно больше времени проводить вместе. Вот это важно, вот это значимо. Вот это самая большая ценность в нашей жизни. Вместе, в кругу семьи проводить время. Неважно, как, гуляя в парке или просматривая сериал дома. Главное вместе, вот чувствовать, что мы семья. Вот это самое важное.
1: Спасибо большое. Это Евгений Димитраш, психолог, семейный психолог, ментор по отношениям. Ну, а я пошел к своим 4 зайцам.
0: Успехов.
1: Спасибо большое.
2: Отцы и дети.
3: Фестиваль добровидения в Государственном Кремлевском дворце.
4: Верность традиции.
5: Это и есть единство народов России, сплоченное музыкой и танцем.
6: Если встали мы за правду,
4: яркость талантов.
6: И своих не предаем.
4: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» сегодня в 12:00 на телеканале «Россия Культура». Категория 6+.
7: Тайная служба против капризов и вседозволенности. Мы перевоспитываем мажоров по всему миру.
8: Нас не надо перевоспитывать. Наших родителей надо.
9: Приключения All Inclusive.
10: Давайте переместим их в эпоху Петра Первого.
11: Мы не готовы!
12: А это не считается издевательством над родителями?
9: Главная комедия страны. «Холоп 3».
13: Что за цирк-то?
9: Уже в кино. Категория 16+.

0: видеть своими глазами. Знаковые места России.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Увидеть своими глазами». Я ее автор и ведущий Сергей Брю. Сегодня давайте сбежим подальше от центра. Ведь о центре с его бульварами, храмами, шедеврами архитектуры, памятниками, музеями, парками мы часто говорим. Давайте сбежим подальше, в Можайский район, где мне лично довелось провести почти 3 очень счастливых для меня года. Большую часть истории Первопрестольной, та местность, что сейчас стала Можайским районом, была лишь дальними подступами к Москве. Даже мою бабушку вывозили сюда до и сразу после войны за город. Здесь располагались небольшие деревушки, появлялись дачи. Хотя уже с конца XIX века, по мере еще имперской фазы индустриализации, стали ползти вдоль реки Сетунь первые фабрики. А железная дорога, связывавшая Москву с белорусскими и литовскими городами, прорезала зеленые рощи и луга этого заповедного края. Если же говорить буквально о минувшем веке, то на протяжении большей его части Можайский район

0: был частью Кунцева. Кунцева осенью 1922 года получил от молодого советского правительства статус города. В 1960-м Кунцево стало частью Москвы. А в 1991 году район был разделен на несколько частей. Тогда-то, собственно, на свет и появился Можайский район. Район большой, сегодня его населяет около 140 тысяч человек. Весь район невозможно охватить, поэтому просто для прогулочного знакомства выхватим из него пару листов из альбома, несколько импрессий, пару кадров. Вот для начала стоит свернуть с Можайки после ее превращения с Кутузовского проспекта, и вы попадете на улицу Багрицкого. Если только повернуть с проспекта, можно увидеть, еще пока можно увидеть, кирпичные дома с трубами отопления. В этих обнесенных кирпичом силуэтах, завершающихся устремленными к небу трубами, читается что-то от Лондона. Есть Лондон российских олигархов, а есть Лондон детских сказок. Вот в Москве, в старых, еще не снесенных домах, читается именно этот Лондон. В том числе в таком далеком Можайском районе. Есть надежда, что ребенок, способный еще отлипнуть от экрана с компьютерными играми, роликами, аниме, ребенок, которому также отлипшие от скроллинга родители способны еще показывать хорошие мультики и читать хорошие книги, признает в этих силуэтах на будничном маршруте в Можайском районе Москвы трубы, вокруг которых летают в пижамах дети, устремляющиеся за Питером Пеном в Нетландию, или спускается с неба на зонтике Мэри Поппинс. Итак, мы с вами на улице Эдуарда Багрицкого, сейчас уже активно забываемого, к сожалению, советского поэта. Но можно вспомнить строки. «От черного хлеба и верной жены мы бледную немочью заражены. Копытом и камнем испытаны годы, бессмертной полынью пропитаны воды, и горечь полыни на наших губах. Нам нож не по кисти, перо не по нраву, кирка не по чести, и слава не в славу. Мы ржавые листья на ржавых дубах. Чуть ветер, чуть север, и мы облетаем. Чей путь мы собою теперь устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Потопчут ли нас трубачи молодые? Зайдут ли над нами созвездия чужие?» Багрицкий жил в этих местах тогда еще в Подмосковье. И на пересечении улицы Багрицкого и улицы Сафоновской в уютном небольшом сквере стоит памятник поэту. Памятник работы видного советского скульптора Валентины Посяды-Шатуновской, высеченный из камня, словно вышедший из волны лик поэта. Появился он здесь в 1982 году. Улица Красных Зорь. Название интригует, не правда ли? На самом деле это две улицы, Лесная и Пушкинская, переименованные после вхождения Кунцева в состав Москвы. Ведь в Москве были свои, вполне центральные и досточтимые улицы с теми же названиями. Своя Лесная на белорусской, своя Пушкинская. Так, в честь располагавшегося неподалеку совхоза «Красные Зори» и была названа улица. Совхоза давно нет, а вот улица осталась. С одной стороны, вдоль улицы тянется железная дорога и недавно появившаяся автомобильная магистраль, проспект Багратиона. С другой стороны, раскидываются цепью дома и уютные зеленые дворы, скверы, парки и улицы. За возвышающимся разноцветным домом за номером 59Б спрятана одна из малых жемчужин района – Богдановский пруд. Сейчас аккуратно окруженный небольшим благоустроенным парком, деревянным помостом, домами. Тихое московское сокровище в короне старых и новых домов. Дом для нескольких уток и рыбы. Зимой его затягивают льдом, и по нему катаются дети и гуляют парочки. Официально пруд появился на карте с середины 60-х годов, но известен он и ранее. Есть версия, что пруд – это последний сохранившийся реликт от навсегда утраченной, канувшей в лету усадебной постройки. И даже если это не так, это очень характерная и правильная сказка. Образ. Образ зеленой и уютной Москвы, которая продолжает жить и согревать, когда исчезают старые дома, появляются новые, но дух старого города продолжает жить, давая утешение жителям, от стариков до играющих детей. С красными зарями соприкасаются и другие улицы с подчеркнуто военными названиями. Улица Гвардейская, также переименованная после присоединения Кунцева к Москве, так как до этого она была ни много ни мало улицей Горького. Улица Гришина в честь генерал-полковника Ивана Тихоновича Гришина, героя Советского Союза, командарма 49-й армии, освобождавшей Белоруссию и Польшу. За Гвардейской улицей улица Красных Зорь переходит в улицу маршала Неделина. Переход этот ознаменован большим еще сталинской архитектурой, пусть возведенным уже в 1956 году, зданием, бывшим в ЛКСМ. Улица получила свое название в год присоединения Кунцева к Москве в честь главного маршала артиллерии, героя Великой Отечественной войны Митрофана Ивановича Неделина. Маршал Неделин был не только героем войны, но и выдающимся деятелем, послужившим развитию как советской артиллерии, так и созданию ракетных войск стратегического назначения. Его жизнь трагически оборвалась на космодроме Байконур во время испытания взорвавшейся межконтинентальной баллистической ракеты. Произошла трагедия 24 октября 1960 года. Трагическая смерть человека, отдавшего свою жизнь защите Родины и разработке артиллерийских систем, ракетных систем. Не ради войны, а ради мира. Ради формирования того железного щита для Родины, с которым ни одна страна, ни одна коалиция не дерзнула бы бросить ей вызов. Того железного щита, который до сих пор гарантирует нам свободу. В год гибели маршала в его честь появилась эта улица в Москве, в современном Можайском районе. Можайский район. Здесь вам и Сколково с его школами и технологиями, и огромные дома, и новые дороги. Но при этом есть и тишина. Еще уловимая тишина зеленых московских дворов и прелесть таких маленьких скверов, которые остаются еще оазисами посреди бурлящего, все разрастающегося мегаполиса. Да, посреди старой сталинской и постсталинской застройки, посреди зеленых дворов начинают шаг за шагом с какой-то ошеломительной скоростью вырастать башни. Но живет еще и старая Москва. Ее нужно искать не только в центре и не только у великих памятников, но и в районах, лежащих далеко за пределами Садового и Третьего транспортного кольца. Как здесь, в Можайском районе, маленьком спутнике Первопрестольной, более 60 лет назад поглощенного Москвой.
1: Радио России.
2: 14.
1: Радио России «Орел». Реклама.
3: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
4: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
5: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
1: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102,3 FM в Орле. Реклама.
6: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил о противостоянии России всему коллективному Западу в виде НАТО. Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников над Россией. И выплаты в июле повысят некоторым пенсионерам. Все подробности далее. «Россия фактически одна противостоит всему коллективному Западу и странам НАТО», заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с участниками спецоперации. Глава государства подчеркнул, что попытки нанести стратегическое поражение России обречены на провал, поскольку страна опирается на поддержку своего народа.
8: «Россия практически одна противостоит всему так называемому, если можно сказать, коллективному Западу в виде известной организации Североатлантического блока, которая называется по-другому НАТО. Ведь все страны НАТО, все без исключения, все абсолютно, наращивают усилия, делают все возможное для того, чтобы организовать вот эти действия враждебные России, довести, как они думают, до их победного конца, войну развязанную в отношении России».
7: По словам президента, Россия согласна вести переговоры по украинскому урегулированию, но только с учетом своих национальных интересов, в том числе рассчитанных на историческую перспективу.
8: Решая эти задачи, особенно средствами вооруженной борьбы, мы, конечно, здесь вы правы абсолютно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять. Мы так и будем делать. Вот мы только что говорили про Starlink, хорошие технологии, да, про низкоорбитальную спутниковую группировку. Есть она, как я уже сказал, наращивать надо только. Некоторые другие вещи, вот сейчас я с учеными, с производственниками говорил, такие, которых у противника нет. Многих вещей нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше.
7: Владимир Путин также заявил, что в зоне СВО находится более 700 тысяч российских военнослужащих, и наши войска продвигаются вперед каждый день. При этом подчеркнул необходимость обеспечения войск качественной техникой. Силы ПВО за ночь сбили 177 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Министерство обороны. Дроны самолетного типа сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация ввела ограничения на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде городов в связи с практикой зарубежных перевозчиков заправляться впрок. Это следует из рекомендаций Росавиации, передает РИА Новости. Такие рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и других авиагаванях. Ранее сообщали агентству ведомства, что из-за конъюнктуры международного рынка горюче-смазочных материалов иностранные перевозчики стали чаще заправляться в аэропортах России, чтобы сократить расходы на выполнение рейсов. Среди причин введения ограничений также называют попытки авиакомпаний дозаправиться сверх необходимого в случае посадки на запасных аэродромах. В начале июня правительство ввело запрет на вывоз из России авиакеросина, в том числе приобретенного на биржевых торгах до 30 ноября. Это связано в том числе и с конфликтом на Ближнем Востоке. Выплаты в июле повысят некоторым пенсионерам. Двойной размер фиксированной части пенсии, составляющей 19 тысяч рублей, вместо 9,5 получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому впервые установлена первая группа инвалидности. Об этом сообщает РИА Новости. Уволившиеся пенсионеры также получат прибавку. Все пропущенные индексации за годы работы будут восстановлены при перерасчете. Этим категориям пенсионеров не нужно обращаться в социальный фонд. Перерасчет производится автоматически. По словам экспертов, повышение выплат полагается в том числе гражданам, у которых появились иждивенцы, а также тем, кто подтвердил 30 лет трудового стажа в сельской местности. Этим категориям россиян для перерасчета пенсии необходимо подать заявление в социальный фонд. Мошенникам удается вовлекать подростков в преступления из-за синдрома пионера. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин. По его словам, в этом случае важно внимание родителей, близких родственников или любых авторитетных людей – воспитателя, учителя, тренера.
2: Мы в ходе работы стали пользоваться таким понятием, как синдром пионера. Мы его разбирали единожды. Когда мы видим ребенка, совершающего преступление, начинаем с ним работать, понимаем, что это подросток в нормальной, полноценной семье, сформирован, достаточно патриотически воспитан. И когда ему набирает мошенник и говорит, что ты должен выполнить специальное задание от органов безопасности или от полиции, в этой ситуации у него срабатывает рефлекс, он готов помогать государству, он готов помогать органам правопорядка, потому что он воспитан нормально. И вот тут у него не включается критическое мышление, он не оценивает звонок, поступающий ему, именно с точки зрения того, что это мошенник. Он верит сразу же и начинает выполнять действия.
7: Также Васенин отметил, что дроперство, участие в мошеннической схеме по выводу денег с банковских карт стало постепенно исчезать как вид преступления. По его словам, предложения заработков в интернете еще присутствуют, но все меньше людей на них откликается, как только начинают понимать, о чем речь. Вирусов, которые могли бы перерасти в пандемию, в настоящий момент нет. Об этом РИА Новостям заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее глава ведомства рассказала, что Россия делает все, чтобы быть готовой к пандемии пострашнее ковида. Между тем, число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 130, об этом сообщают местные власти. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. В выходные в Москве ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха прогреется до плюс 29 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
9: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Баскетболисты краснодарского «Локомотива» Кубани завоевали бронзу единой лиги. В пятом матче серии с петербургским «Зенитом» они были сильнее 84-76. Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий южан Патрик Миллер и защитник «Зенита» Ксавьер Мун. Оба набрали по 23 очка. Сборная США начала выступление на чемпионате мира по футболу с победы над командой Парагвая 4-1. У хозяев турнира дубль оформил Флорин Балагун. Также голом отметился Джованни Рейна, и один мяч в свои ворота послал Демьян Бабадилья. У сборной Парагвая отличился Маурисио. В стартовом составе проигравшей команды выходил защитник московского «Динамо» Хуан Касерес. Хоккейная «Минская Динамо» объявила о продлении контракта с канадцем Таем Смитом. Новое соглашение с защитником рассчитано на 3 года. Легионер выступает здесь со старта минувшего сезона. Всего он провел 76 матчей за команду из Белоруссии, забил 5 шайб и сделал 45 результативных передач. Хоккеисты Тампы Бэй Никита Кучеров и Андрей Василевский вошли в первую символическую сборную регулярного сезона НХЛ. В минувшем розыгрыше лиги Кучеров провел 76 матчей и набрал 130 очков. Василевский одержал наибольшее число побед среди голкиперов – 39. За 58 встреч в среднем россиянин пропускал менее 2,5 шайб за матч и отражал более 91% бросков. В 6-м туре чемпионата России по регби «Красный Яр» одержал самую крупную в истории победу над пензенским «Локомотивом» 57-19. Всего красноярцы занесли 9 попыток. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что вернулась домой после операции на стопах. По словам спортсменки, ей предстоит восстанавливаться несколько недель. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Погода.
7: Сегодня в Ялте плюс 23-25 градусов, кратковременный дождь, а в Симферополе также дождь, плюс 22-24. В Севастополе плюс 21-23 без осадков, в Ставрополе плюс 22-24, дожди и грозы. В Сочи кратковременный дождь, плюс 23-25 градусов, в Краснодаре плюс 25-27, кратковременный дождь и гроза. В Волгограде грозовые дожди, плюс 29-31 градус. В Санкт-Петербурге плюс 15-17, дождь, местами слабая гроза. В Москве плюс 27-29, во второй половине дня ливневый дождь и гроза. Сейчас столица плюс 22, без осадков, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба.

0: «Тетерева» в авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
1: Птицы-то не совсем лесные, скорее опушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытое пространство, чтобы было видно друг друга и чтобы их было видно хорошо.
0: Гости – орнитолог, биолог Евгений Коблик и журналист, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера» в воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101.5 FM.
4: Нас интересует туристический сезон. Обсудим его с вице-президентом Российского союза туриндустрии, руководителем комитета Российского союза туриндустрии по инфраструктурным проектам Алексеем Усакин с нами на связи. Скажите, пожалуйста, этот сезон для нас чем-то уникальным отметится?
5: Отметится уникальным в первую очередь для южных регионов, потому что в этом году у нас большая часть основных анапских пляжей, которые в прошлом году были закрыты, теперь они у нас открыты. В остальной части России у нас все по-разному. Россия страна большая и совершенно разнообразная. Если мы с вами возьмем Дагестан, он уже несколько лет подряд растет и продолжает расти. Но сейчас, конечно, есть некие опасения в связи с теми климатическими катаклизмами, которые у них были. Тем не менее, часть регионов все равно осталась спокойной для туристов. Калининградская область там очень растет. Московский регион, Петербург вышли на стабилизацию, что даже идет снижение небольшое, правда, 3-5% стоимости номера.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
6: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья! С вами снова мы. Я Мила Луговая и малыш веселый Колобок Печеный Бог. Он не только мой помощник, но и главный герой легендарного детского журнала «Колобок», с материалами которого мы вас и знакомим. Сегодня будет много интересного, поэтому устраивайтесь поудобнее, чтобы ничего не пропустить.
7: Только потом ты будешь со мной играть, согласна?
6: Считайте, что наша игра начинается прямо сейчас, потому что, включив свое воображение, друзья, вы окажетесь в настоящей сказке и отправитесь вместе с главными ее персонажами в волшебное путешествие. Знакомьтесь, братец-кролик, братец-лис и братец-медведь – герои сказок дядюшки Римаса. Автор этих историй, писатель Джоэль Харрис, позаимствовал имя «Дядюшка Римас» у своего давнего друга, африканца Римаса. Этот добрый и веселый человек знал много интересных и смешных историй. Он рассказывал их Джоэлю, когда тот был ребенком. Впоследствии мальчик часто их вспоминал, а когда повзрослел и стал писателем, то издал книгу, назвав ее «Сказки дядюшки Римаса». Сейчас вы услышите одну из сказок про братца-кролика и братца-медведя.
8: Вздумалось однажды братцу-лису посадить горох. Поплевал старый лис на руки, взялся за лопату, и готово дело. А братец-кролик все сидел и смотрел, как он работает. Один глаз прикрыл и спел своим деткам. Ай-лю-лю, ай-лю-лю, я горошек люблю, протопчу дорожку к этому горошку. Ну и, конечно, как стал горох поспевать, придет лис на свои грядки, а кто-то уже лакомился тут сладеньким. Не иначе, как братец-кролик, думал лис. Но кролик так ловко путал свои следы, что старый лис никак не мог изловить его. Вот как-то обошел лис свои грядки кругом и нашел в заборе лазейку. Тут и поставил он ловушку. Пригнул ветку орешника, что рос у забора, привязал к верхушке веревку, на другом конце веревки сделал затяжную петлю и приладил петлю защелкой против самой лазейки. На другое утро шмыгнул кролик в свою лазейку, подхватила его петля под мышки, соскочила защелка, орешник распрямился как рванет его кверху. Висит братец-кролик между небом и землей и думает. Ну, как упаду? Ну, как не упаду? Упасть страшно. И не упасть тоже страшно. Стал он придумывать, чего бы это соврать лису. Вдруг слышит, кто-то бредет по дороге. Это братец-медведь возвращается из лесу. Он ходил искать медовые дупла. Кролик окликнул его. «Как поживаешь, братец-медведь?» Медведь поглядел вокруг. Никого нет. Поглядел еще. Видит братец-кролик, болтается на ветке. «Здравствуй, братец-кролик! Ты-то как поживаешь?» «Да так, ничего, спасибо, братец-медведь!» говорит кролик. «Чего это ты делаешь там, наверху?» спрашивает медведь. «Денежки зарабатываю, братец-медведь!» «Как же ты их зарабатываешь, братец-кролик?» «Да вот нанялся к братцу-лису пугалом, ворон отгоняю от гороховых грядок!» «А ты не хотел бы подработать, братец-медведь?»
1: «Да как не хотеть, братец-кролик? Семья-то у меня большая, никак не прокормишь».
8: «А пугало из тебя будет знатное, братец-медведь», сказал кролик. Он объяснил медведю, как пригнуть ветку орешника. Вот не прошло и минутки, братец-медведь повис над гороховой грядкой вместо братца-кролика. А кролик со всех ног к дому старого лиса прибежал и кричит. «Братец-лис, скорей, братец-лис, я покажу тебе, кто у тебя горох таскает!»
1: Старый лис схватил палку, пустились они вместе к гороховым грядкам. Прибегают, а братец-медведь все висит.
8: «Ага, попался, наконец», — сказал братец-лис. И прежде чем медведь успел рот раскрыть, братец-кролик поднял крик. «По зубам его, братец-лис, по зубам!»
1: Старый лис размахнулся своей палкой и блип, блип, блип.
8: Только медведь раскроет рот, чтобы объяснить, как дело было, братец-лис. Блип, блип, блип.
1: А кролик тем временем улизнул и схоронился в болотце, так что только одни глаза были наружу, потому что он знал, что братец-медведь побежит искать его. Глядь, поглядь, бежит медведь по дороге. Добежал до болотца и говорит.
8: «Как поживаешь, сестрица-лягушка?» «Не видала, не пробегал ли тут братец-кролик?»
9: «Вот только что пробежал», — отвечает братец-кролик.
1: И старый братец-медведь пустился вперед по дороге, а братец-кролик выбрался из болотца и обсушился на солнышке и пошел домой к своим деткам, как ни в чем не бывало.
0: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
6: А теперь, ребята, мы хотим познакомить вас с Кешкой и Мишкой.
7: Кто это?
6: А это герои рассказов Радия Погодина. Ради Петрович – русский советский писатель, поэт, сценарист, художник. Широкую известность получили его произведения для детей. В биографии Погодина было много дорог. Он работал за слесарным станком, в редакции газеты и за мольбертом. Рассказы для детей и взрослых Ради Петрович писал простым языком. Этим и нравился читателям. На пластинке, что вы сейчас услышите, один из рассказов о Кешке и Мишке – «Чижи». Давайте послушаем.

0: В истории с чижами втянул кешку я, Мишка. А дело было так.
1: Вот ворона на крыше покатой, так с зимы и осталась лохматой. А уж в воздухе вешние звоны, даже дух занялся у вороны. Ну что, годится к одним птицам?
0: Здорово, здорово. Слушай, а что если ворону чижиком заменить?
2: Да ты что?
0: Как только объявят мой номер, я подойду к раскрытому окну и стану из клетки своих чижей выпускать. А ты будешь стихи читать? Ну-ка, как там у тебя начинается?
2: Вот ворона на крыше покатой.
0: Так, хорошо, что можно? Вот мой чижик на крыше покатый, так зимы остался лохматым, а уж в воздухе вешний звон.
2: Не-не-не-не-не-не-не-не, нет, Мишка, нельзя. Во-первых, чижи на зиму улетают, это тебе не вороны. А потом, ты знаешь, кто эти стихи сочинил?
0: Ты.
2: Ха, если бы я. Это Блок, поэт такой был. Разве можно его стихи переделывать? А знаешь, как дальше? Вдруг запрыгала в бок глупым скоком, вниз на землю глядит она боком, что белеет под нежную травкой, вон желтеют под серой лавкой прошлогодние мокрые стружки. Это все у вороны игрушки. И уж так-то ворона довольна, что весна и дышать ей привольно. Ну как? Хорошо у меня получается?
0: Хорошо.
2: Хорошо. Ты что такой кислый?
0: Тебе хорошо. Выучил стихотворение и все. А мне каково?
2: Ну что?
0: Куда мне до утра своих чижей девать?
2: Ну зачем тебе куда-нибудь девать?
0: Девать. Я их днем как купил, домой принес. Они так раскричались, мама и говорит, неси куда хочешь. Я ей объясняю, только на одну ночь. Завтра в школе праздник, и я их выпущу. Она заладила свое. Выгоню вместе с чижами. Дай мне выспаться завтра на дежурство. Слушай, а твоя мама?
2: А что моя мама?
0: Может, хоть она одну ночь потерпит?
2: Да мама не дома. Она сегодня поздно придет.
0: Вот и хорошо. Знаешь, я читал, что птицы спать рано ложатся.
2: Ну и что?
0: Твоя мама, когда придет, чижи уже спать будут. А рано утром я сам прибегу и их возьму.
2: А что? Это идея.
0: Я даже ей не скажу ничего.
2: Слушай, а вот куда их на ночь спрятать-то, а?
0: Так.
2: В коробку, да? Нет, в коробку нельзя, воздуху мало. Они могут задохнуться.
0: Так, а куда же еще-то?
2: Слушай, а что если между рамами пустить?
0: А? Точно! Только сначала их накормить надо. У тебя крупа есть?
2: Крупа? Вообще есть, а какую надо?
0: Да пшена лучше всего.
2: Пшена. Вот пшено.
0: А вон в тех банках, смотри, сколько. Что у тебя там?
3: Рис, гречка, манка.
0: Хорошо.
3: Перловочка, пойдем?
0: Ишь ты. Так, ну вот. Сейчас поклюют и выпускать можно.
2: Какие красивые.
0: Клюйте, мои чиженьки. Да. Ты, закрой форточку-то. Закрой.
2: Смотри, сами серенькие, а грудки зеленые.
0: Да тихо ты, не бери в руки, то задушишь. Я сам.
4: Хорошо. Ну вот, теперь я побежал, надо еще уроки делать. До утра.
2: Легко сказать, до утра. Мы с Мишкой даже не представляли, что это будет за утро. А дело было так. Форточка из-за чижей была плотно закрыта, и в комнате стало очень душно. Мама все время ворочалась и вздыхала во сне. А под утро чижи стали так горланить в четыре глотки, такой гвалт подняли, что мама проснулась.
5: Кеш, прогони птиц с окна. Чего это они у нашего окна раскричались?
2: Мам, их нельзя прогнать, понимаешь?
5: Ну, сынок, не ленись, встань.
2: Ну, нельзя, мамочка, нельзя.
5: Ну, ладно, тогда я сама.
2: Мама,
0: не надо, мама,
2: что
0: не
2: это?
0: Открывай. Не надо,
2: откуда
0: мамочка?
2: Столько птиц?
0: Не открывай форточку.
2: Гони, Кеша, гони.
0: Мама, что ты наделала, мама?
2: Мама, мамочка, подожди, не открывай, я сам открою. Это Мишка, это же его чижи.
0: Мои чижи.
2: Миш, извини, пожалуйста.
0: Чижи.
2: Ну так получилось.
0: Куда же?
5: Да ловите их, Кеша, гони их отсюда, гони.
2: Нет, этого терпеть нельзя.
0: Я же вас специально ловлю, чтобы выпустить.
2: Форточку надо открыть.
0: Мама,
2: открывай.
0: Мама, не открывай.
2: Ой, держи,
0: держи, держи, Кешка. Улетаю.
2: Вот.
5: Ну, Мишенька, ну что
2: ты? Улетели.
5: Ну что ты, смотри, вон они, твои чижи, на дереве сидят. Радуются.
2: Что ты наделала, мама?
5: Последнего приятеля ждут. Отпусти его, Миша. Отпусти на волю.
2: Миш, а правда, отпусти, а? Давай этого отпусти.
0: Давай, давай.
2: Смотри, полетел. Обрадовался.
0: А с чем я на празднике буду выступать?
2: А ты мои стихи прочтешь. Я тебе уступаю.
0: Да нет. У меня свои есть.
2: Свои? Стихи?
0: Птичка летает. Птичка играет. Птичка поет. Птичка летала. Птичка играла. Птички уж нет. Где же ты, птичка? Где ты, певичка? В дальнем краю гнездышко вьешь ты, там и поешь ты песню свою.
2: Это ты сам сочинил, да?
0: Да нет. Это Василий Андреевич Жуковский. Поэт такой был. Верно? Чиженьки!
6: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старших.
7: Следующая наша история понравится любителям животных и кино. Кроме того, вы узнаете, что талантливыми актерами бывают, кто бы вы думали, волки.
2: Я их люблю.
7: Также хорошими артистами могут быть и медведи, рыси, и даже кабаны. В одном из номеров «Колобка» ребятам рассказали, как зверей готовят к киносъемкам. Сначала приучают к людям, потом постепенно знакомят с теми вещами, с которыми они могут встретиться в фильме. Звери привыкают и к шуму улицы, и звуку автомобильного мотора, треску кинокамеры. Но как объяснить четвероногому герою, особенно дикому, что делать и как? В этом ему сможет помочь только дрессировщик. Тот единственный человек, ради которого зверь играет свою непростую роль, и с ним он делит свою актерскую славу. Сейчас вы услышите пластинку, где дрессировщик Тариэл Габидзашвили рассказывает о том, как его четвероногие друзья снимались в кино.
8: Слушая эту пластинку, взгляните, ребята, и в журнал. По голосам вы узнаете тех, чьи фотографии смотрят на вас. Волк Гена и пес Адик, как говорится, запевалы. Другие волки – Жулик, Воля и Лобан – участники фильма «Земля Санникова». Медведица Микуша снималась вместе с неуловимыми. И вот все они, как, впрочем, и кабаниха Чуня, орлы и беркуты, никогда не разговорились бы, если б не главный дрессировщик Тариэл Габидзашвили.
9: Гена! Геночка, Гена, Гена, Гена, Гена, Гена, Гена.
10: Олечка, Олечка, ты молодец. Волька, Жулик и Лобан. Начинается с того, здесь что? Берутся маленькие волчата и их приучают и к людям, и к собаке, к шуму камеры, разным звукам техническим, которых нам не удастся избежать на съемках, с которыми они должны быть знакомы. Если дальняя дорога, то они едут на грузовиках или там самолетом, или поездом передвигаются, потому что ездят они иногда в самые отдаленные места.
11: Вот эти три волка, кто из них снимался уже в кино?
10: Они все снимались коллективно в «Земле Санникова». Там заключительный, в общем, эпизод, когда главный герой, которого играл Дворжецкий, актер, бредет уже обессилевший по льдам, торосам. За ним по следу уже идут волки, которые начинают окружать лежачего человека. И пришлось в этом эпизоде дублировать мне. Когда я переоделся в костюм, пополз, там лег, где надо. Они, значит, стали окружать, подходить. Когда подошли близко, вот Воля, она узнала меня и испортила кадр. Повиляла хвостиком, легла рядом. Была очень довольна, что меня обнаружила. Пришлось переснимать это второй раз.
11: Вот к вам они относятся очень хорошо. Или вы тоже можете ждать когда-то какого-то нападения от них? Проявляется волчий характер, несмотря на дрессировку?
10: Безусловно. Безусловно, все-таки хищники, с ними надо работать и осторожно, и внимательно.

0: Миша, Миша.
1: Поговори с нами, Микуша. Ну, поговори.
2: Артистка.
1: Ой, ой, как трогательно. Что же она вам там шепчет?
2: Ну да. Микуша выросла с малых лет со мной, с месяцев даже. Была совсем маленькая, ей уже 12 лет. Все это время она почти со мной не расставалась. Если я уезжал в другие командировки и с другими животными, но она всегда была рада, когда я возвращался. Часто и она ездила со мной, довольно часто мы с ней объездили. Кавказ, Крым, под Кострому ездили. Так что она попутешествовала тоже много. Ну, подожди, Микуша, подожди.
1: Убежала.
3: Чуня, Чуня, Чуня, Чуня.
1: Артистка убежала.

0: Опять хочет убегать? Давайте закроем дверь.
1: Она хотела просто продолжить прогулку.
0: А как они поддаются дрессировке, кабаны?
1: Кабаны, ну, в общем, они животные, конечно, умные. Снимаются там и либо в природе, либо, может быть, какие-то бывают игровые сцены. Даже с актерами бывают съемки.
0: Они не кусаются?
1: Нет, почему?
0: Вот вы сейчас ее несли. Не кусалась она?
1: Нет, она не кусалась, она просто протестовала против того, что ее возвращают.
2: Насильно.
1: Да.
3: Желаем вам хорошего дня и прощаемся до скорой встречи. С вами были Мила Луговая и малыш Веселый Колобок.

0: страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
1: Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня мы продолжаем наши спецвыпуски, в которых мы говорим о дачных хобби.
2: Да, я хочу только напомнить, что мы — это Мария Тарабаева, и я ваш покорный слуга Александр Хабургаев.
1: Саша, сегодня у нас будет такая тема, это потрясающе.
2: Не интригуй,
1: Нет, я буду интриговать. Это то, о чем мы с тобой за многолетнюю историю нашей программы не говорили ни разу.
2: Такого быть не может.
1: Я не понимаю, как так произошло.
2: Так, ну давай.
1: Я сразу скажу.
2: Не делай мне больно.
1: Да, будем говорить сегодня о курах. Куры на дачном участке. Я как человек, который все детство провел у бабушки с дедушкой среди кур, кроликов, ульев и так далее, для меня это просто тема мечта, чтобы был курятник.
2: Машенька, у меня курятник за забором, у соседки, которую зовут Маша.
1: Так,
2: и в 4 утра, 4 утра начинается...
1: Но это же как прекрасно, не нужен будильник, это даже какая-то терапия.
2: Да, зато нечисть разбегается в ужасе.
1: Видишь, вот, тоже польза. Сегодня будем разбираться, что же нам сделать, чтобы у нас на участке появились и жили счастливо, и радовали нас куры.
2: Давай представим нашего эксперта.
1: У нас сегодня прекрасный эксперт в гостях, Кирилл Степанов, молодой фермер, агроблогер, студент Чувашского аграрного университета. И, между прочим, дорогие радиослушатели, и Саша, вот тебе тоже скажу сейчас очень интересную информацию. Общая аудитория в социальных сетях у Кирилла Степанова более 600 тысяч подписчиков и миллионные охваты. Можешь себе представить, каким образом он заинтересовывает людей?
2: Кирилл, здравствуйте!
1: Кирилл, здравствуйте!
3: Здравствуйте, здравствуйте, привет! Именно на курочках-то я и набрался эту аудиторию.
2: Кирилл,
3: мы
2: ребята скромные, у нас всего, по-моему, 60 миллионов радиослушателей. Ну, я надеюсь, что хотя бы раза в 2-3 ваши подписчики скакнут после нашего эфира-то.
1: Будем надеяться.
2: Будем надеяться. Кирилл, ни у меня, ни у Маши кур нету пока еще.
3: Кур нет? Так нельзя. Я считаю, дачный участок без кур не считается дачным участком. Туда ни шагу больше.
2: Согласен. Кирилл, вот давайте так. Я уверен, что среди наших вот этих 60 миллионов есть такие, которые вот хотят сделать этот первый шаг, но не решаются. Это не уедешь никуда, а это, наверное, так сложно. Вот давайте так, куры для чайников у нас сегодня тема. Можно?
3: Так, давайте. Начнем с того, что вот как раз-таки многие думают, что завел курочек, ну, значит, с дачного участка никуда не уедешь.
2: Так.
3: На самом-то деле сейчас очень много разных хитростей придумали для нас, для людей, скажем, для облегчения. Можно кур оставить, да хоть на 2 недели.
2: Ух ты.
3: И они вам будут нести яйца. И вот так приезжайте на дачу неделю, раз в 2 недели, собирайте, как говорится, вкуснейший урожай, и опять уезжаете.
2: Ага.
3: А это называется автономный курятник. То есть, когда мы полностью благоустраиваем курятник для наших курочек, где все автоматизировано, и буквально вот нужно только следить за автоматизацией.
2: Не-не-не-не, Кирилл, я предлагаю так, вот автоматизированный умный курятник, это мы с вами в другую встречу, да? Мы еще чайники, понимаете? Вот вы сказали, будут всегда яйца и так... Нет, я вам по секрету скажу, мы уже, моя семья, мы лет 10 не едим яйца из магазинов, потому что у нас либо Зина, либо Маша, либо Ира, вокруг сплошные куры.
1: Да ладно, у тебя, небось, там дырка в заборе, и ты там потихонечку...
2: Не, я другое хотел, я Кирилла сразу с подковыркой. Кирилл, а в предзиме. Ни у кого яичек нет, потому что куры в линьке. То есть к этому тоже надо быть готовым.
3: Кстати, да. У меня вот в блоге постоянно появляются вопросы. Кирилл, у меня куры не несутся. Что делать? Такой осенний период у всех, у кого есть куры, проблема. Не несутся куры. Это световой день вот короткий становится. А, кстати говоря, световой день – это один из самых важных факторов именно для яйценоскости. Вот сейчас небольшую давайте шпаргалку подскажем для тех, у кого есть курочки, а потом перейдем к тем, у кого нет еще кур и хотят завести.
1: Давайте.
3: Пару советов. Вот. Для того, чтобы вот в осенний период куры неслись, нужно им помочь скорее перелинять. То есть куры, они меняют вот летнее перо на

0: России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
3: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
2: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 3020. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533 3020. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
3: Но я с удовольствием на них отвечу.
2: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
3: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
2: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
3: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорошев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорошев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока «Бальзам доктор Хорошев для зрения» выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8 800 533 3020. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует «Бальзам доктор Хорошев для зрения».
3: А для начала я хочу отметить, что «Бальзам доктор Хорошев для зрения» — это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща,

0: создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка-трава и кипрей-трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорошев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорошев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8 800 533 3020. Еще раз повторяю, 8 800 533 3020.
1: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорошев?
0: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы, самой сложной части, возможно, всего человеческого организма, это хрусталик, конечно же. Их задача — создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорошев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 30 20 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения бальзаме доктор Хорошев. Повторю этот номер 8 800 533 30-20. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
1: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?
0: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 30 20. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
1: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
0: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020, 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
1: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
0: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам «Доктор Хорошев» для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам «Доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер, я напомню, 8 800 533 30-20-8-800-533-30-20. Это бесплатный номер горячей линии.
1: Андрей Максимович, спасибо вам большое и, надеюсь, до новых встреч.
0: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России.
3: 15 июня.
2: Радио России «Орел». Реклама.
4: Уроки безопасности. Совместный проект «Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
5: По дороге в общественные места проговорите с ребенком алгоритмы действий. Что делать, если потерялся? Кому обращаться за помощью? Обратите его внимание на тех, кто может ему помочь – полицейский, охранник или взрослый с ребенком. Запоминайте, что интересует ребенка в торговом центре или на ярмарке. Это поможет в поисках. Вполне возможно, он специально сбежал в детскую комнату или магазин гаджетов. Не теряйте время. Сами обращайтесь к персоналу торгового центра. Сотрудники могут объявить о том, что произошло по громкой связи, а охранники свяжутся с коллегами по рации и сообщат приметы ребенка. Кроме того, попросите проконтролировать выходы, проверьте фудкорт и туалеты.
6: По данным оперативной сводки, в списках похищенного по-прежнему лидируют сотовые телефоны. Не давайте злоумышленникам возможности украсть ваши средства связи. Не оставляйте телефон без присмотра. Не упускайте его из виду. Не давайте телефон в руки незнакомым людям. Если вас просят позвонить, наберите номер сами. Соблюдайте эти простые правила, и предпосылки к преступлению просто исчезнут, и ваш мобильный телефон не достанется преступникам.
7: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
2: Реклама. Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения. США перехватили 139 судов и вывели из строя 9 с начала блокады Ирана. И горбатый кит спасен у берегов Мурманской области. Все подробности далее. Российские военные сообщили, что нанесли удары авиабомбами по пунктам временной дислокации украинской армии в ДНР. Средствами объективного контроля в режиме реального времени было подтверждено успешное поражение целей. Пункта временной дислокации подразделения 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Белецкое и пункта временной дислокации подразделения 63-й отдельной мобильной бригады ВСУ в районе Щурова. Об этом сообщили в Минобороны. По данным министерства, авиаудары наносились экипажами ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Группировка российских войск в зоне спецоперации превышает 700 тысяч человек, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими, участниками спецоперации в Кремле. По его словам, Россия будет наращивать ответные удары, чтобы отбить желание Киева атаковать гражданские объекты.
9: Мы, имея в виду то, что они делают, должны, и это следующая задача, отвечать им как следует. И мы это делаем, и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника, так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты. И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать, и будем делать это с все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. А они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации.
8: По словам Владимира Путина, многонациональный сплоченный народ России также понимает ответственность перед будущими поколениями. Только мы в состоянии ее защитить, добавил глава государства. Запорожская АЭС более двух суток остается без внешнего электроснабжения. Ее внутреннее энергоснабжение поддерживается дизель-генераторами. Нарушений в работе систем безопасности нет, сообщила РИА Новостям директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Запорожская АЭС была обесточена вечером в среду из-за отключения резервной высоковольтной линии электропередачи «Ферросплавная-1». На станции запустили резервные дизель-генераторы. Основная линия «Днепропетровская» напряжением 750 кВт отключена из-за повреждения еще с 24 марта. По словам Яшина, нарушений в работе систем безопасности нет, ситуация находится под контролем персонала станции. Офис главы нацразведки США впервые обнародовал информацию о финансируемых американскими властями биолабораторий на Украине. Одна из них находится в Одессе. По словам Тулси Габбард, при прежних администрациях информация о проводившихся в этих лабораториях экспериментах намеренно скрывалась от американских граждан.
10: Итак, до сих пор от вас, американцев, сознательно скрывались доказательства существования и финансирования этих лабораторий. Представители администрации Байдена не только лгали, но и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду. Фактически, разведывательное сообщество ранее предупреждало, что финансируемая США биолаборатория на Украине, вероятно, содержит опасные патогены. Президент Трамп понимает, какую серьезную угрозу представляют исследования для американского народа. года. Именно поэтому он принял решительные меры 25 мая 2025 года. Он подписал указ о прекращении федерального финансирования исследований по всему миру.
8: Ранее российские власти не раз выражали обеспокоенность в связи с американскими биолабораториями, многие из которых расположены у границ России. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что рассекреченные данные о биолабораториях на Украине подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме. С начала блокады Ирана американская армия перенаправила 139 торговых судов, отвечавших требованиям, и вывела из строя 9 судов, которые не отвечали требованиям. Об этом сообщило Центральное командование вооруженных сил США. В апреле президент Трамп объявил о начале морской блокады иранских портов. Американские военные заявили, что ограничения распространяются на все суда, входящие в иранские порты и покидающие их, однако не затрагивают свободу судоходства через Ормузский пролив в направлении других государств. На фоне ограничений экспорт иранской нефти в мае упал до минимального уровня как минимум за 6 лет. В начале июня США усилили контроль судоходства в районе Ормузского пролива после введения ограничений на экспорт иранской нефти. С тех пор американская армия атаковала 3 нефтяных танкера, нарушивших блокаду. Вирусов, которые могли бы перерасти в пандемию, в настоящий момент нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ранее она рассказала, что Россия делает все, чтобы быть готовой к пандемии пострашнее ковида. Между тем, число смертей от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило 130, сообщают местные власти. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. Спасателям у берегов Мурманской области удалось быстро снять веревки, стягивающие плавники горбатого кита, рассказала РИА Новости автор проекта гражданской науки «Киты-териберки» Татьяна Ефремова. По ее словам, символично, что это произошло в день кита. Запутавшегося в веревках млекопитающего обнаружили туристы у полуострова Рыбачий 5 июня. Позже его видели и у острова Кильдин. Для его спасения в Мурманск прибыла с Сахалина группа специалистов, которые занимаются такими работами. Кита назвали Петром Великим. После полудня в Москве может начаться гроза с ливнем. Об этом сообщили в гидрометцентре, сославшись на последние прогнозные данные. Количество выпавших осадков в период с 12 до 18 часов может составить 13 метров в секунду. Из-за грозы в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности.
11: В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Главный тренер хоккейного ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов не обсуждал с руководством клуба возможное подписание Вадима Шипачева. 9 июня 39-летний форвард перешел в Салават Юлаев. По словам специалиста, об игроке много говорить не надо. Он пригодился бы любой команде. С 2024 года Шипачев выступал за минское «Динамо», которое до конца прошлого сезона тренировал Квартальнов. Форвард набрал 42 очка в 64 матчах КХЛ, 25-26. В 8 играх Кубка Гагарина нападающий забросил одну шайбу и отдал 4 результативные передачи. 26 сейвов хоккейного вратаря Артура Ахтямова помогли Торонто обыграть Чикаго в первом матче финала АХЛ 4-2. Вратарь фарм-клуба «Каролины» Амир Мифтахов отразил 21 бросок из 24. Торонто повел в серии со счетом 1-0. Следующая встреча состоится 15 июня. Российский легкоатлет Данил Лысенко заявил, что изменит тренировки в случае допуска на Олимпиаду. В январе спортсмен выиграл турнир по прыжкам в высоту в Челябинске, преодолев планку в 2 метра 33 сантиметра. Ему принадлежит лучший результат сезона в мире. По его словам, сейчас в занятиях присутствуют сдерживающие факторы, но как только появятся перспективы выступать на международных стартах, процесс подготовки усложнится. Соревнования сильнейших легкоатлетов России и Белоруссии пройдут в начале июля. С 3 по 5 число в подмосковном Жуковском будут разыграны медали в следующих спортивных дисциплинах. Бег на 100, 200, 400, 800, 1500 метров и 5 километров. Бег с барьерами на разных дистанциях, бег с препятствиями на 3, ходьба на 10 километров и многие другие. Кубок сильнейших спортсменов по легкой атлетике 2025 проходил в Бресте с 12 по 13 июля. У меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
12: Погода.
8: Сегодня в Ялте плюс 23-25 градусов, кратковременный дождь. В Симферополе плюс 22-24 и также дождливо. В Севастополе без осадков плюс 21-23 градуса. В Ставрополе грозовые дожди плюс 22-24. В Сочи кратковременный дождь плюс 23-25. В Краснодаре дождь, гроза плюс 25-27 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 28-30 и грозовые дожди. В Санкт-Петербурге плюс 15-17 градусов, дождь, местами слабая гроза. В Москве плюс 27-29, во второй половине дня ливневый дождь и гроза. Сейчас столица плюс 28, без осадков, ветер восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Вести Орел.
1: В этом выпуске: количество заболевших эксодовым клещевым боррелиозом на Орловщине возросло. В регионе объявили первые результаты ЕГЭ. Ливенский экипаж выиграл этап Кубка страны по ралли-рейдам. Количество заболевших эксодовым клещевым боррелиозом на Орловщине возросло. С начала года 954 человека обратилось в медицинские организации с укусами клещей. 288 из них – дети. Возросло количество заболевших эксодовым клещевым боррелиозом. Зарегистрировано 5 таких случаев среди взрослых. Ранее было 2 заболевших. Орловцам рекомендуют быть внимательными, выбирать подходящую одежду при походе в лесные парковые зоны и чаще проводить самоосмотры на наличие паукообразных. В Орловской области объявили первые результаты ЕГЭ. Уже есть 14 стобальных. 7 выпускников идеально справились с химией, 5 безошибочно сдали литературу, а 2 показали блестящие знания истории, заявили в департаменте образования. Идеальные результаты по химии показали ребята из средней школы номер 9 Мценска, школы Леонардо, 23-й школы Орла, Залегущинской средней школы номер 1, 2-й школы Ливен и также 2 выпускника из 1-й гимназии УГУ имени Тургенева. Знания литературы продемонстрировали выпускники также гимназии УГУ имени Тургенева, гимназии Ливен, лицеев 40 и 18 Орла, а также представители Орловского художественного училища имени Мясоедова. Орловская область собрала очередные гуманитарные грузы в зону специальной военной операции. Так, благотворительный фонд «Ангелы Победы» подготовил стройматериалы для ремонтно-восстановительной бригады, дислоцированной в Луганской Народной Республике. В груз вошли 15 кубометров доски и бруса, трубы, линолеум, прицеп для перевозки автомобиля, а также крепежные материалы. В Покровском районе для бойцов подготовили 3 квадроцикла – мотоцикл, дизельные и бензиновые генераторы, крепеж, электрику, инструменты, автозапчасти, продукты питания и посылки из дома. В Орле девушка, проходившая стажировку в магазине разливной парфюмерии, похитившая более 70 тысяч рублей из кассы, стала фигурантом в уголовном деле о краже. О новом уголовном деле расскажет сотрудник пресс-службы управления МВД по региону Татьяна Игнашкина.
2: В МВД России по городу Орлу обратился владелец магазина разливной парфюмерии с заявлением о краже более 76 тысяч рублей из кассы. Мужчина пояснил, что противоправное деяние совершила девушка, которая около месяца проходила в торговой точке стажировку. Сначала пропажу денег заметила ее коллега. Она связалась со сменщицей, и та не стала отрицать своей причастности к произошедшему, пообещав вернуть сумму. Но, однако, этого так и не сделала. Сотрудники отдела уголовного розыска городского УМВД выяснили, что предполагаемая подозреваемая, 23-летняя девушка, уроженка Брянской области, но уже несколько лет проживающая в Орле, уехала на малую родину. Полицейские установили ее местонахождение и доставили в Орел для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В отношении гражданки отделом дознания городского УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Фигурантка пояснила, что потратила деньги по своему усмотрению.
1: На время дознания ей избрана мера пресечения в виде принуждения, оба обязательства о явке. Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России и Следственного управления Следственного комитета по Орловской области провели совместный рейд. Он стал важным этапом в комплексной работе по предотвращению несчастных случаев и правонарушений среди купающихся и владельцев маломерных судов. О рейде подробнее расскажет глава пресс-центра управления МЧС по Орловской области Наталья Акулова.
3: К сожалению, при купании продолжают гибнуть люди. На Орловщине уже зафиксирован случай гибели человека в воде в купальный сезон. Профилактический рейд начался с патрулирования береговой зоны в районе городского парка Орла, а также на городском пляже реки. Особое внимание уделялось контролю за состоянием мест массового купания, наличию предупреждающих знаков и соответствию требованиям безопасности. Из-за жары на пляже даже в утренние часы было очень многолюдно, и большая часть отдыхающих – это именно семьи с детьми. Самое главное, на что обращали внимание сотрудники МЧС и Следственного комитета, на то, чтобы дети не оставались ни в коем случае без присмотра, находились только на оборудованных пляжах и умели пользоваться спасательными средствами. Следующий этап рейда – патрулирование на маломерном судне. В Орле 2 места для отдыха воды – на реке Оке и на озере Светлая Жизнь. Но традиционно горожане используют для купания необорудованные места в районе парка Разградский и другие. Несмотря на запрещающие аншлаги, люди, в том числе и дети, находились в воде. В таких местах купание небезопасно, но не обследовано водолазами, поблизости нет спасателей. Вероятно, Вероятность трагического происшествия на воде намного больше. К сожалению, желающих освежиться и искупаться в этих местах тоже было достаточно много. С ними были проведены беседы и вручены памятки с правилами безопасности на воде.
1: Подобные профмероприятия будут продолжаться, сообщили в спасательном ведомстве. В Орле прошел традиционный тургеневский праздник. Его девизом в этом году стала цитата классика «На тысячу верст кругом Россия». К этому дню творческие коллективы приготовили музыкально-литературный концерт. Гостей приветствовали заместитель губернатора области, председатель попечительского совета дворянского гнезда Михаил Вдовин, а также директор Объединенного литературного музея Вера Ефремова. Концерты были вынуждены прервать после объявления ракетной опасности, но после отбоя артисты и зрители вернулись на площадку. Продолжит выпуск новости спорта.
0: Радио России «Орел». Спорт.
4: Здравствуйте, в студии с новостями спорта Анастасия Дорохова. Молодежка «Орла» крупно уступила «Ельцу». Вынесенный матч первенцу Союза Федерации футбола «Центр» состоялся на выезде. Итог встречи – поражение нашей молодежки со счетом 1-4. Единственный мяч в ворота «Ельца» с пенальти забил Дмитрий Меркулов. Ливинский экипаж выиграл этап Кубка России по ралли-рейдам. Соревнования завершились в Ульяновске. Отмечу, что это уже вторая победа в этом сезоне для наших спортсменов. Ливинский экипаж Александра Шатохина и Кирилла Гуляева уже дважды выигрывал Кубок России по ралли-рейдам в классе национальный в 2022 и 2025 годах. С новостями спорта познакомила Анастасия Дорохова.

0: Радио России «Орел». Погода.
1: Сегодня в нашем регионе малооблачно, дождь с грозой. Возможен туман. Температура воздуха днем 21-22 градуса. Ветер южный, юго-западный. К вечеру сменится на северо-западный. Скорость 2,7 метра в секунду. Давление атмосферное 743-741 миллиметр ртутного столба. С новостями вас знакомил Григорий Николаев. Берегите себя. Всего доброго.

0: Радио России «Орел». Реклама.
1: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Внимание! Важная информация. Звонят с номера банка и просят предоставить персональные данные. Что делать? Не удивляйтесь, если мошенники обратятся к вам по имени и отчеству или даже назовут номер карты и срок ее действия. Эти данные они добывают из разных источников. Не паникуйте и не спешите. Только мошенники прибегают к запугиваниям и уговорам, усыпляют бдительность и торопят жертву. Сотрудники банка никогда просто так не запросят ваши личные данные, а тем более не будут давить на вас. Сосредоточьтесь, не поддавайтесь эмоциям. Положите трубку и перезвоните по официальному номеру банка, набрав его вручную. Обратный вызов на поступивший только что звонок – риск снова попасть к мошенникам. Они все чаще маскируют свои номера под банковские. Ни под каким предлогом не сообщайте личные данные, реквизиты карты, секретную информацию, коды из СМС и ПИН-коды и код проверки подлинности карты, указанный на обороте. Называйте кодовое слово, которое вы установили при открытии счета, только если сами перезваниваете на горячую линию банка. Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников.
0: Радио России «Орел». Реклама.
3: Удивительные люди. Программа о тех, кто живет рядом с нами. Талантливые личности, яркие судьбы, откровенные беседы. Ведущая Ирина Мельникова.

Женщина, которая поет. Так можно назвать героиню сегодняшнего выпуска. Екатерина Аршинова начала петь с самых первых минут своей жизни. Как могла, но громко и уверенно. Потом были вокальная студия, музыкальная школа, а после в ее жизни появился театр – Орловский государственный академический театр имени Тургенева, где она почти 20 лет выступает на сцене, а еще ставит концертные программы и, конечно, сама в них участвует.

0: Творчество было с ней всегда, будь то театральная сцена, вокальные выступления, участие в ансамбле «Эликсир», ведение мероприятий. Разносторонняя и энергичная, Екатерина Аршинова так вспоминает о своих первых нотах.
1: По рассказам моих родителей, в роддоме я был самый кричащий, орущий ребенок. И в то время, когда мама меня рожала, ей говорит, ну у вас девочка, наверное, будет певица какой-нибудь или артисткой, точно. Вот на этом все, мне кажется, и началось. Потому что с детства уже я очень любила выступать, я очень любила участвовать в садике. Ну где, да, ребенок первым делом проявляется, это, естественно, садики. Я всегда во всем участвовала.
2: А вам какие роли давали? Положительные или отрицательные?
1: Положительные, да. Но самое интересное, что даже если брать фотографии детские, у меня есть фотографии, где я стою с медвежонком и рыдаю. Почему-то рыдаю. Я когда спрашиваю, а почему я там рыдаю, мама говорит, ну ты все время готовила это мероприятие, а выходя на сцену, ты становилась, просто начинала рыдать. То есть я ничего не делала, я забывала, видимо, слова, я забывала все, что нужно делать, и стояла все время рыдаю. Потом я уже в садике пела. Потом уже начиналось с того, что во дворе, где мы жили, я давала постоянные концерты бабушкам, дедушкам, которые на лавочках сидели. Сцена моя была, это порог перед входной дверью. Это была моя сцена. Я продумывала, что я буду им показывать. То ли я им стихи читала, которые мы разучили с родителями, то я им песни пела. Творчество, оно, по-моему, вообще сопровождается вот именно прям с этого этапа. То есть это было важно для меня. Выступать перед двором, перед бабушками с дедушками. Приходя в гости к кому-то, я организовывала детей, чтобы мы ставили спектакли. Я всех заставляла что-то петь, показывать какие-то сценки. Я не знаю, откуда это взялось. Но почему-то вот с моего детства это было всегда так. Вот в гости пришли, есть дети, то какие-нибудь сказки, инсценировки делали. Поэтому и дальше, соответственно, отдали, когда музыкальную школу, в дом пионеров. Я везде ходила на танцы, ходила на все кружки, которые можно было.
2: Кружки вы сами выбирали, не родители подталкивали?
1: Я думаю, что, конечно, родители приводят ребенка в первую очередь куда-то. Вряд ли там в 6 лет ребенок осознает, а я пойду там на ложках играть. Есть же у нас вот эти дома творчества, вот меня привели в дом творчества Заводского района. Там есть, или было так, есть какой-то день открытых дверей, наверное, когда ребенок ходит по всем кружкам. Я прошла весь дом творчества, то есть я позанималась там, и игра на ложках, меня оттуда почему-то выгнали, то ли ложка меня там драку какую-то устроила, в общем, что-то было не по-моему, поэтому я сказала, ложки это не мое. Помню, я прям помню это, кружок у меня был «Выжигание». Да, я последующим дома постоянно всем родителям подарки готовила, на досочках выжигала что-нибудь. Я ходила там на английский, потом меня отдали на танцы. На танцах тоже что-то не срослось. Мама рассказывает, что когда вот этот показ есть, что дети там выучили, они показывают. Все дети нормальные танцуют, что-то показывают. И в какой-то момент педагог говорит, ну а теперь мы стелим коврики, ложимся и упражнения на ковриках. Ну на этом мои личные упражнения закончились. То есть я положила себе коврик и просто легла. И смотрела на то, как все выполняет упражнение. Мама после этого сказала, с этим же позором мы оттуда и ушли. Вот. И почему-то в самый последний уже, получается, момент меня отдали в вокальную студию и актерскую. В театральном кружке я помню «Муху-цокотуху». Я, наверное, играла или озвучила. Честно, я не помню. И пела. Потом родители мне дают музыкальную школу в Калиниково.
2: Вы ее закончили?
1: Закончила.
2: То есть на фортепиано играете? Фортепиано. До сих пор?
1: Фортепиано я не играю, я честно скажу, я не люблю фортепиано, я его просто даже ненавидела.
2: Все эти годы, 7 лет,
1: которые вы учились? 7 лет, которые я училась в музыкальной школе, ну, может быть, первые 2 года, если ты еще доставлял какое-то удовольствие, то потом, когда начались там предметы обязательные из серии сольфеджио, хор, с которого меня выгнали, потому что мне сказали, я кричу громче всех.
2: Солистка, да, сразу?
1: Солистка, да. Сказали, так нельзя, в хоре кричать нельзя. Я думаю, ну а если кричать нельзя, если я не могу быть солисткой, зачем мне, в принципе, вообще ходить на этот хор? Сольфеджио очень сложный предмет, видимо, который мне тоже не сильно понравился. Ну, собственно говоря, все, что, видимо, сложно на тот момент, мне не сильно нравилось. А вот в Дом творчества, именно вот вокальная студия, мне нравилось ходить, только петь.
2: Но там вы солистка уже были.
1: Там я солистка, конечно, была, да. И там мы выступали, и в парке детском выступали. Вот мне, получается, было лет 7. И вот вокальная студия, это вот была, мне кажется, прям до лет 14 точно. То есть вот с 7 лет до 14 лет я училась в вокальной этой студии. Понятно, ходила и в школу музыкальную кое-как. Не любила пианино. Раза два тогда у нас были газетам, где выставляли все объявления. Я от родителей потихонечку звонила, давала объявление, что продается пианино. Не работало это. Потом я в пианино кладу, ставят обычно банки с водой. Я понимала, что нужно вытащить банки с водой, чтобы пианино прекратило звучать. Я вытаскивала банки, не работала. Я ломала молоточки. В общем, с пианино была это отдельная история, а родители настойчивы. Надо закончить музыкальную школу, и школа музыкальная была необходима. А я уже не понимала, для чего мне эта музыкальная школа, если я хожу и пою. То есть тогда в музыкальных школах не было отдельного класса вокала, тогда можно было только на инструментах каких-то там играть. И с горем пополам мне директор школы музыкальной, моим родителям предлагает, ну жалко же, вы уже отучились 5 лет, ну как это бросить? А надо было 7 учиться. И мне предлагают, вот если у тебя за год ты делаешь программу выпускную, хоть как-нибудь. Мы тебя выпустим, как 5-летка. То есть не 7 лет, а 5 лет. Мне это очень понравилась эта идея. Я думаю, замечательно. Я очень быстренько выбрала с педагогом тогда какую-то программу, причем не самую легкую, где-то были сложные. Подготовилась, сдала экзамены и прямо на экзамене закрыла крышку рояля, сказала всем «до свидания, больше мы с вами не увидимся никогда». Пианино я ненавижу, играть я не буду никогда. И вообще музыка – это не мое. И ушла. Мне даже вообще все равно было на эти оценки. Мне даже кажется, что мои родители ходили и забирали вот эти вот диплом, что выдаются в конце. Но самое интересное, что спустя полгода на конкурсе вокальном я знакомлюсь со своим педагогом, вторым уже основным взрослым педагогом. Это Алла Григорьевна Дубинская, Царство Небесное, которая говорит о том, что мне нужно серьезно заниматься вокалом. Есть данные, но нельзя это бросать. Я ухожу из детской студии, ну, уже возраст был там лет 14, и я начинаю ходить в эту же школу Калинникова, к ней заниматься только вокалом. И задача была, что она меня готовила на поступление в музыкальное училище. Я хожу, занимаюсь вокалом, я поступила в музыкальное училище, все было хорошо по классу вокала. Наверное, в курсе на втором так получилось, что вот Ирина Кирилловна Христианидик, она еще оказалась потом со временем моей соседкой. И мы очень хорошо начали общаться. Но уже я-то уже более-менее сформированная вокалистка, и она уже это знает, и я выступаю с, тогда при ОГТРК был собран джазовый оркестр детский. Я там пела в этом оркестре. Как раз таки песни Ирины Кирилловны «Хрисониди» мы пели. И она однажды мне обращается, говорит: «Катя, я уезжаю, мне нужно, чтобы кто-то меня заменил из педагогов на хоре». Это была очень удивительная просьба, но она, я говорю, ну хорошо, что там прийти с ними песенки получить. Там концертмейстер есть, там вроде делов-то никаких. И вы представляете вот это удивление, когда меня в школе встречает директор музыкальной школы, который 4 года назад кинула крышку рояля и сказала, что я больше вас никогда не увижу, музыка это не мое. И я стою, замещаю Ирину Кирилловну Хрисониди на хоре.
2: А не захотелось вам преподавать
1: Нет.
2: после этого?
1: Нет. Это же не просто желание. Педагог вообще это тоже вот, это дар определенной педагогики, я считаю, умение преподавать. Я, наверное, даже на сегодняшний момент, я не готова преподавать, если честно. Я готова еще сама, может быть, учиться и чему-то, что-то новое осваивать, усовершенствоваться, но преподавать пока нет.
2: А вот ваши творческие способности, они в кого? У кого-то из родителей, бабушек были?
1: У меня мама закончила тоже институт культуры по классу режиссуры. Моя мама всегда говорит, я мечтала петь, но мне это не удалось. Может быть, желание петь и быть на сцене, может быть, это вот это желание моей мамы, которое во мне
2: проросло.
1: Проросло, да. Так вот сказать, что у меня там кто-то где-то выступал, нет.
2: А у вас родители в какой сфере работают?
1: Мама моя работает в данный момент, это музейный работник.
2: Ну, тоже искусство.
1: Да, в принципе, тоже творческая все равно единица, творческая личность. Но больше всего творчество в семье у меня.
2: А вот с вашим взрывным таким темпераментом вам легко в школе было учиться, с учителями контакт устанавливать?
1: У меня было всегда свое мнение, как сейчас есть выражение, единственное верное и правильное. Но я умела находить компромиссы, и меня вот выручало всегда то, что я умела договариваться как-то. Ко мне хорошо относились учителя. Я просто почему я так говорю, потому что в школе многое прощалось. Что-то не выучила, где-то что-то не подготовилась, но при этом, ай, ладно, она у нас там споет на каком-нибудь там в школах эти проверки бывают, еще что-то. То есть меня творчество выручало однозначно. То есть если мы сейчас берем, вот у меня дочь сейчас, которой 14 лет, это 7 класс, и в школах учат, и не прокатывают сейчас вот эти варианты, что вдруг твой ребенок, там, я не знаю, гимнаст, спортсмен, танцор, певец, там еще кто-то. то есть это, пожалуйста, это ваша творческая история, которая школу никак не касается, то в мое время в школе, конечно, человек, который выступает, поет за школу, честь школы там защищает, представляет, у нас было куча льгот. Всегда.
2: Еще вы в 11 лет, насколько я знаю, уже играли на сцене театра.
1: Да.
2: Императрицу, ни много, ни мало.
1: Да, так получилось. Тогда была директором театра русского стиля Елена Ивановна Казакова. Это кто наш сейчас директор. Меня пригласили. Я помню, задача была просто прийти и посмеяться. Просто приди, мне сказали, ты придешь сейчас, там будет сидеть дядя, надо просто посмеяться. Я говорю, ну как смеяться? Ну, если честно, я не помню прям вот такого подробного этого момента. Я помню, что, может быть, что-то меня рассмешили или как-то, я не знаю как. Ну, в общем, да, я попала к ним в театр. Мне тогда казалось, что это очень интересно. Просто почему казалось, говорю, потому что потом все изменилось. Возраст 10 лет, и, по-моему, последний спектакль я сыграла, когда мне было 13. И когда на меня начали Марина Умна Соколова, с которой я играла на сцене, она меня взяла так под свое крыло, она начала меня учить, у меня были домашние задания, я должна была читать литературу, пересказывать ее, выделять главную мысль, героев, персонажей. Я знала всегда, так, у меня опять спектакль, сейчас нужно пойти, показать свой дневник, который я веду по литературе, мы будем обсуждать с ней книги, которые я прочитала, задавала мне стихи наизусть, я читала ей. Вначале это нравилось, но потом, когда возраст 13-14 лет, все твои друзья гуляют, а ты должен читать книги, еще сейчас экзамены сдавать. Это уже как бы немножечко напрягает. И как-то театр отошел, можно сказать, на второй план. Но потом изменилось все. Был у меня поход в театр, в свободное пространство. Тогда они показывали мюзиклы. Мне очень понравилось, что артист может еще и петь на сцене. И тогда я думаю, вот это мне нравится. И как раз получается, это совпадает вот 15 лет, 16 лет, это первый курс музыкального училища, я учусь на вокальном, начинаю участвовать во всех различных конкурсах, концертные площадки, знакомлюсь с ребятами-артистами из театра «Свободное пространство», и они говорят о том, что Александр Сергеевич Михайлов набирает актерский курс. Все, у меня была идея фикс. Я должна попасть на актерский курс в театр «Свободное пространство», и я буду петь на сцене. Маме об этом сказать не могла, потому что у мамы было категорическое мнение, если я пойду в институт культуры, то только через ее труп. Я не знаю, почему это было так, и ей рассказывать это было нельзя. Это как раз второй курс музыкального училища, и параллельно я заканчиваю еще вечернюю 48-ю школу, мне нужен был 11 класс аттестат для того, чтобы поступить в институт. Тихаря я хожу, готовлюсь, что-то учу, знаю, как, куда, что можно. Мы поступаем нашим прям курсом. И мне вначале все очень нравилось. То есть опять вот у меня такая начинается история, что вот мне вначале все очень нравилось, а потом как-то стало, может быть, тяжеловато учиться и в училище, и в институте. График был сложный. И пришлось, как бы отучившись, ну, наверное, я, по-моему, я даже не доучилась до летней сессии. Мне пришлось уходить. И как бы Александр Сеевич тогда сказал, что нельзя так, нужно что-то выбрать одно. Но на тот момент я выбрала музыку. По музыке я дальше поступаю в Москву, эстрадно-джазовое отделение. Проучилась я там 3 года, ну, потом вышла замуж, как-то все с институтом стало сложно ездить в Москву из Орла постоянно. И с нуля, с первого курса я поступаю на режиссуру в Институт культуры.

0: Параллельно развивалась история и с академическим театром имени Тургенева. Там искали певицу. Так Екатерина Аршинова стала артисткой оркестра.
1: Я поработала здесь год, уехала учиться в Москву. Естественно, я уже здесь не совмещала ничего. И по возвращению мне очень хотелось попасть обратно. Ну, вот тогда спасибо большое. Меня и директор, и Голубицкий, и наш главный режиссер взяли обратно на работу. И предложили еще тогда, тоже училась на актерском. Неужели тебе не хочется работать дальше в актерской команде? Я сказала, давайте попробуем. Ну, вот, собственно, и попробовала.
2: Чего? С какой роли?
1: Первая роль, которую он мне дал, это была сказка «Как жениться на принцессе». Принцессу я играла. Все, что я люблю, я все и делаю. Я там и пела, и танцевала. То есть это была музыкальная сказка. Мы потом едем на гастроли в Болгарию с этим спектаклем. Ну и после последовало еще сказки. Тогда мне как-то давали вот только сказки в основном, да, вот где надо петь. Ну, довольно-таки долго я работала как сказочный персонаж, пока еще возраст позволял и принцессами скакать.
2: А в какой момент вы ощутили себя в актерстве уже своей, что вам это нравится?
1: Ну вот, наверное, вот в этот период, как раз-таки работая в сказке, ближе по факту знакомясь с процессом в профессии уже, да, с опытными, хорошими артистами, коллегами, которые тогда помогали, которые поддерживали, потому что видели, что мне тяжеловато, да, базы не хватает, школы не хватает. Мне было очень тяжело, я и плакала, и психовала, но при этом желание уйти у меня не возникало. И, в принципе, после этого я поняла, что в жизни нужно проходить через какие-то препятствия, через какие-то преграды, добиваться, доказывать. В этом и есть профессия. Каждый раз нужно к чему-то стремиться. Не бывает просто все.
2: У вас в копилке не один десяток ролей. А какой спектакль самый близкий вашему сердцу?
1: Из последнего, с чем тяжело было прощаться, это у нас был спектакль «Аристократы по неволе». Это как раз-таки наше было первое знакомство с режиссером Сергеем Дьячковским. Наверное, это, может быть, и была самая... Одна из самых первых таких ролей, где я там не собачка, не кошечка, а там роль, прям характерная роль. Мне очень нравился и спектакль. Я переживала так, а может быть, что-нибудь там вот так сделать, а может быть, вот так сделать. Мне было жалко, что этот спектакль нас списали.
2: Я думаю, что если зрителей спросить, каждый второй, если не каждый первый, пишет Екатерину Аршинову как такую темпераментную, да, вот какой-то прям Кармен. А вы сентиментальный бываете? Грустный, когда руки совсем опускаются?
1: Конечно.
2: Да?
1: Я же человек. Нет, ну бываю, конечно. Но на самом деле, вот что касается темперамента, для меня был вызов, можно сказать, так, год назад, когда у нас поставили спектакль Марианы Иванова «Эх, бабоньки». Это военная такая драма про женщину, которая теряет мужа, одна воспитывает ребенка, рожает. Это все во время войны, это фронт. И там как раз-таки не та темпераментная Кармен, или да, там совершенно как раз-таки другой образ, кроткой, более сдержанный, драматический, другой чуть-чуть образ. Я надеюсь, что я неплохо справилась с этой задачей. Мне нравится эта роль. Вот там как раз-таки роль, где я сентиментально, где женственно, где душа болит, где тяжело, где по-женски можно что-то сказать.
2: Еще у вас здесь одна грань, это режиссера всех, мне кажется, концертов. Вам как это предложили?
1: Ой, это давно, кстати.
2: Давно, да.
1: Да, мы до этого, вот эти концерты выездные, которые наш театр делал, тогда же все концерты шли не на сцене, а это были выездные концерты в ближайшие вот эти всякие деревни, колхозы, когда все это существовало. Мы выезжали, команды, мы там утром играли спектакль детский, например, а вечером у нас был концерт. Ребята тогда, и Антон Карташов делал концерты, вот как раз таки, когда я попала в театр, Антон этим занимался, потом Катя Гусарова. И потом как-то так получилось, что один из концертов мы с Катей начали вместе придумывать, что-то делать, что-то зарождалось. Я даже, наверное, вообще предложила Елену Ивановну. «История одного вокзала» — это уже был второй концерт, а первый концерт «Любовь длинной жизни», следующий концерт, это была «История одного вокзала». Задача была уже, что нужно делать, думать следующий концерт. Ну, как это рождается? Рождается все это вот, ну, по крайней мере, у меня это в отпуске было. На самом деле я, как обычно, у нас вокзал, поезда, сидишь и думаешь, вот жизнь, она начинается у многих на вокзале. Люди встречаются, люди провожают друг друга. На вокзале проходит много времени, куча людей вокруг тебя и события, которые могут происходить на вокзале. И думаю, надо концерт посвятить вокзальной жизни. Причем и бомжей надо. Они же есть всегда. То есть у нас, кто видел концерт «История нового вокзала», у нас есть все персонажи, которые могут встретиться людям на вокзале. И влюбляться, и расставаться, и матеря, которые провожают своих сыновей, которых ждут, любовь, разлуки, разочарования, и, конечно же, работники вокзала. И последний концерт «Здравствуй, зритель», не последний, я надеюсь, крайний, он сейчас идет у нас в репертуаре, были списаны спектакли определенные, я понимала, что люди, которые идут в театр, они хотят видеть что? Они хотят яркости, красочности, а сейчас модно шоу какое-то, костюмированное. Как мне театр может обеспечить костюмами? И тогда, я думаю, надо все спектакли, которые были, которые сейчас костюмы красивые все остались, надо как-то их, значит, это, взаимодействовать в концерте. И тогда рождается мысль, что это должно быть какое-то путешествие. Концерт начинается с корабля, есть Испания. После Испании у нас графская тема, которую я очень любила. Думаю, надо царские, нужны дворцы, чтобы были. Потом мы переходим, наоборот, в такую гангстерскую тему.
2: А задумки на будущее есть уже? Вот если Елена Ивановна подойдет, вам сейчас в гримерку постучит и скажет: Екатерина, вот еще бы нам что-нибудь свеженькое.
1: Каждый отпуск рождает всегда какие-то мысли, наблюдения. И, наверное, еще мне как-то задали вопрос, а ты могла бы в другой театр приехать и тоже что-то поставить? Но вот это сложнее, потому что сколько уже лет я в театре, почти 20 лет, и мы же все уже друг друга знаем, мы же все, как бы это все родные люди, и мне очень хочется всегда наших артистов показать еще с такой стороны, с которых никто и не видел. Как-то я даже задавала ребятам вопрос, вот у тебя есть желание кого-то сыграть? Вот я не знаю, какой-нибудь Остап Бендер, вот хочешь быть Остапом Бендером, например, там, вот хочу, будешь. Я всегда говорю, я очень люблю своих коллег и наш театр, и я считаю, что ребята все у нас талантливые, просто не всегда у всех есть возможность себя как-то так продемонстрировать. И, наверное, концерт артистов – это именно тот жанр, та возможность, где артист может себя показать не только со стороны тех ролей, которому режиссеры, да, назначают, а именно, что он еще может.
2: Но вы еще в ансамбле «Эликсир» поете?
1: Да.
2: И в связи с этим у меня вопрос. Девочка, которая не любила петь в хоре и пела громче всех, как сейчас уживается? У вас там тоже почти хор, во сколько там, 10? Много вообще?
1: Нет, нас 8 человек, двое из них – это инструменталисты.
2: Хорошо, 6 тоже много.
1: 6, я так скажу, там ансамбль – это 6 стабильных вокалистов, причем, который тоже, коллектив-то сложился тоже очень интересно. Когда Людмила Юрьевна Никитина предложила, я так сказала, прийти к ней в ансамбль попеть.

0: В копилку добавим еще и то, что вы мероприятия ведете. Было когда-то в спектакле, на сцене, да, в ансамбле, при ведении мероприятия, когда что-то пошло не так?
1: Ой, так бывает часто.
0: Да, все время импровизировать приходится.
1: Приходится.
0: А вот самая ситуация, которая вас в тупик, можно сказать, поставила?
1: Дай-то бог, чтобы такого не было.
0: Ну вот, например, в Ловчиково, когда вас заставляли тянуть изо всех сил, как вы себя ощущали, когда артисты задерживались, которые после вас?
1: Ну, к этому нужно быть всегда готовым, конечно, в первую очередь. И, наверное, не стояла в голове задача о том, что надо что-то немедленно сейчас что-то сделать. Этого не было. Я просто понимаю, что артист опаздывает, не готов. Как опаздывает? Не то, чтобы это артист опаздывает, да, обстоятельства. На то, что артист еще не может выйти на сцену. Музыканты отстраиваются, еще что-то. Ты ведущий, ты должен импровизировать, ты должен что-то говорить. Соответственно, выходи к публике, общайся, разговаривай. Несмотря на то, что они орут, уже зовут артиста. Наверное, это такое состояние интересное, да, я испытала, когда я говорю, ну что, пока у нас артист, значит, готовится на сцену, наверное, спою я. И вот эта толпа, нет!
0: Вот в этот момент я поняла, что мне надо Екатерину на удивительных людей.
1: И я так стою, думаю, ну вы серьезно? Ну, как бы я понимаю, что я не Акмай, но я как бы не хуже. И я понимаю, что мне все равно придется петь, даже если они говорят, что нет. Ну, мне-то нужно время потянуть. Ну, и не с первого раза, конечно, еще у нас ребята сообразили техники, что мы будем делать. И получается, со сцены, прям в прямом эфире, так сказать, в прямом действии, я ему диктую со сцены, что мы сейчас будем делать. А включается эта фонограмма, я понимаю, что... Понятно, люди ждут артиста, которого они так давно ждут и собрались, там полдня ходят, чтобы его услышать. И вот тут в этот момент отнестись к этому с юмором.
0: А вы нормально это? То есть у вас это сходит как с гуся вода или потом надо как-то
1: Нет,
0: это...
1: Нет, я не переживаю. Я вышла, я смеялась. Говорю, видите, как здорово. В какой-то веке тебе реально сказали, да не пой, да ты не нужна. Вот. Но спела же все равно, но хлопали же.
0: Конечно.
1: Но нормально же все было. Потом вышел артист. Все было хорошо. То есть к этому нужно, как это, не обижаться. Вообще не надо обижаться на такие вещи, надо это понимать. Но это было интересно, да. Дочь меня помогала, платье не отпарила все, приготовила мне их в палатке. Сама себе придумала 33 переодевания. Вот на самом деле, вот можно же было нормально одеть одно платье и спокойно. Нет, надо было мне обязательно, значит, думаю, ну как это так? Каждый выход новый наряд. У меня вывешена была вся палатка в этих платьях. Я, значит, вот каждый раз приходила, еще думала, так, рано еще. Подождем. Синее оденем потом. Это вообще цирк. И сама смеюсь. Слушайте, заняться нечем. А с другой стороны, у меня тут время быстро проходило.
0: Да.
1: То есть пока там это поет, пока я переоделась, пока я что-то поправила там себе, сбегала, уточнила, что у нас там дальше. Мне нравилось. Наверное, что в 11 это, получается, закончила, мне кажется, все. Я так стою, и вот это грустное ощущение. Все закончилось. И я потом думаю, блин, я так жила долго этим мероприятием, целый день в таком прям энергичном состоянии. И тут все, пух, и все. Но это всегда так. Какое-то вот это опустошение. Но ничего, у меня нет опустошения. Вот мастер и Маргарита у нас репетируется. Да. Интересная роль. Кот-бегемот.
0: Да?

0: Ну, я, конечно, не могу не спросить. Вас же часто сравнивают с Еленой Ваенгой.
1: Серьезно?
0: Нет! Слушайте, ну даже и визуально, и по голосу. Нет, никто вам не говорил?
2: Нет. Визуально обычно, честно скажу, даже визуально, я как в театр пришла только, постоянно мне Гузеева. Причем даже был какой-то прикол, что кто-то в расписании. Гузеева. Понятно, спасибо. Была Гузеева.
1: Но вот про Ваенгу...
0: Серьезно? Я думала, вас замучили уже этим. Думаю, я тут еще 5 копеек.
2: Да?
0: Нет?
2: Нет. Нет, ну я, наверное, соглашусь,
0: а потому что... А вы поете что-то из ее репертуара?
2: Да и все, ну, ее вот. Поют. Но по факту... Ну, скорее всего, ну, почему нет? Можно сравнить, потому что фактура-то вся.

0: Она как бы темненькая, в принципе, мы с ней и глаза, есть что-то, и по голосу тоже.
1: А что кроме нее тогда поете?
0: Да я все пою.
1: Вообще, а рок, рэп?
0: Вот, так. Рэп я не пою.
1: Рэп нет, но его и не поют, а читают.
0: Да, нет, рэп это не моя стихия, так, а однозначно. Рок, вот у нас был рок-концерт с Эликсиром, где я чуть ли не топотала и говорила, а что я буду петь? Мне петь нечего, где я и где рок? Но ничего, я спела секунду назад, тара-тара-та-та. Арбенина. Да, Арбенина. Ну, в составе Эликсира, простите, мы тоже много чего.
1: Ну, эстрада.
0: Чуть-чуть. Романсы, актерские какие-то песенки, попса, да, какая-то.
1: Ну вот дочери сейчас 14 лет, сложный возраст для мамы.
0: Да. Ну, во-первых, да, есть такой момент. Мне кажется, большинство актрис, артистов согласятся, что наши дети, они воспитаны не так, как в других семьях, так как с детства ребенок находится с тобой на работе. С детства твой ребенок понимает, что мама уехала на гастроли. У меня ребенок не исключение. Мама вечно работает, мама играет в спектакли. У моего ребенка нету никаких желаний работать и играть в театре, чему я, честно сказать,
1: а
0: хотя
1: петь?
0: Был опыт, хотя не, и петь тоже.
1: Не-не-не.
0: У нее другой склад ума, у нее другой характер, у нее другое мышление. Она любит приходить, она любит смотреть, она может высказать свое мнение, причем она будет такое прям хорошо разбирает все наши спектакли, есть у нее любимые спектакли. Но не тянется она в творческую профессию. Я даже не знаю, куда пока она тянется, но на вопрос мой, кем ты хочешь стать, когда ей было лет 10, почему-то у нас было полицейским, а потом она сказала друг патологоанатомом, мы с ней посещаем концерты, ездим. У нас есть традиции семейные, что после Нового года, когда у нас все сказки прошли, когда мама, которая постоянно отсутствует дома, потому что мама работает, в январе на каникулах, когда у нас тоже есть время, мы обязательно с ней ездим в Москву на какой-нибудь, вот в этом году мы были на шоу «Навки», поехали, или там был бы цирк, мы в какой-нибудь цирк поехали. Да. Летом у нас стандартно с ней едем на концерт на какую-нибудь Москву ее любимого исполнителя, в данном случае у нас Егор Крид. И перед школой мы тоже обязательно что-нибудь посещаем. А по возрасту именно что она не капризная, но вот это вот и ребенок, и уже не ребенок, и который ребенок может сказать, там, отстань, мам, не мешай, ну, дает понять, что не так уже сильно в тебе нуждается, собственно говоря. А у меня, как у матери, совесть гложет, думаю, вот, мать года, которая работает, с ребенком рядом не находится, и потом в итоге ребенок, собственно, и привыкает к этому, и как бы мама чуть отодвигает в сторону. Ну, как объяснили мне, что это возраст такой, что это не так. Очень надеюсь. Я стараюсь быть поближе к ней, стараюсь разговаривать с ней. Для меня это подружка. Вот я стараюсь воспитать дочку подружкой.
1: А с мужем как познакомились?
0: Муж мне совершенно другой профессии. Ну, вообще, как бы, нет, наверное, все-таки творчество у него присутствует. Он, по факту, как бы, он спортсмен. Он мастер спорта по дзюдо, он сейчас является судьей. Но у него еще есть другая профессия, торговля, которая никакого отношения не имеет. То есть, понятно, да, творчество
1: а
0: там
1: как
0: нет.
1: Ваши два мира соединились?
0: Ой, в общем, правда, познакомились в компании знакомых, в кафе. Как, я не знаю. У нас часто спрашивают, как хоть вы, вот первый по первости, когда мы в общих компании там оказывались, я вся такая, значит, на эмоциях всегда, после спектакля приезжаю там, с этими макияжами или без макияжа, понятно, она у нас артистка, нормально все, артистка, и там все, Ром. А как у тебя артистка и ты? Да нормально. У нас же не день-то спектакль.
1: Но он приходит сюда вас поддержать, понимает он вообще
0: да,
1: спектакль?
0: Нет, он любит, он постоянно в театре, он любит ходить. Он очень любит спектакли, он очень любит концерты, он любит музыку. Готов меня всегда поддерживать, готов помогать. Может даже сказать, да может быть, тебе микрофон купим, будешь дома петь. Он очень просит. У нас всегда, когда праздники, ну давай спой для всех. Ему нравится. Нет, он в этом плане. У него даже мысль о том, бывает, надо тебе наряд новый, наверное, красивый. То есть он меня поддерживает всегда. Я меньше знаю про его, честно, работу и про его какие-то дела, а он в моей жизни, в творческой, всегда рядом.
1: А в свободное время между спектаклями, в отпуске, что любите делать?
0: У меня очень мало свободного времени, я честно скажу. И я каждый раз иногда бываю, вот когда у меня будет время, я вот то... А вот когда у меня это время появляется, я это не люблю. Я поняла, что у меня вот есть ритм жизни, мне надо куда-то все время. Я люблю прям, когда у меня наступает день, я так, утром репетиция, после репетиции еду на следующую репетицию, после следующей репетиции мне нужно заехать туда, мне нужно кое-что сделать, и я еду дальше или на спектакль, или на репетицию. Я люблю, я смеюсь в последнее время ночью смотреть телевизор. Если это какой-то сериал вдруг очень интересный, я не... Вот есть люди нормальные, они придут домой, они устали, они лягут спать. Мне надо, чтобы все мои, кто дома, как я говорю, мои все питомцы, все легли спать. И я тихонько включу свой сериальчик и буду его с наслаждением смотреть до того момента, пока я уже вот все. Нет, конечно, если когда ответственный день, на следующий день рано вставать, я переживу то, что я не посмотрела этот сериальчик. Но я жить буду с этой мыслью, что у меня сейчас будет свободное время, и я сейчас спокойненько себе сяду в тишине и буду смотреть свой сериал. Есть там турецкие сериалы. Они же абсолютно не напрягают ни сюжета. Есть переживания, конечно, но, видимо, мне нравится то, что там происходит, и я вот туда включаюсь, и мне прям хорошо.
1: А о чем мечтаете сейчас?
0: Закончить ремонт. Я очень хочу... У меня родители живут далеко, у меня мама живет в другой стране, мы видимся редко. Мечта, она, конечно, совершится, эта мечта, но живу тем, что будет скоро встреча. Мама прилетит с сестрой и отчимом сюда, в Россию. Мы увидимся, проведем здесь время. И мечта на море. Я не могу жить без моря, без отдыха. Это прям моя стихия. На пенсии я точно обязательно куплю себе домик на море. Я все продам, куплю себе какой-нибудь маленький сарайчик или домик на море и буду жить там.

0: Ну и в завершение у нас блиц-опрос. С чего начинается ваше утро?
1: С воды.
0: Рано начинается?
1: Нет.
0: А любимое время года?
1: Лето.
0: Что не умеете делать, но хотели бы научиться?
1: Готовить? Не хочу. Цветы сажать? Нет.
0: Рисовать? На чем?
1: Нет.
0: Вязать?
1: Нет. Кого?
0: Играть на чем-нибудь даже не понимаете?
1: Нет.
0: Не знаю, машину водите?
1: Да. Ну что, можно вот...
0: Водить самолет.
1: Да, скажет сумасшедшая. Пусть будет играть на саксофоне, ладно.
0: Вот
1: я в детстве мечтала.
0: От какой привычки или черты характера хотели бы избавиться?
1: Вспыльчивость.
0: Угу. Кто знает вас лучше всех?
1: Родные.
0: Рассвет или закат?
1: Рассвет.
0: Любимые цветы?
1: Пионы.
0: Угу. Без чего не представляете ни одного своего дня?
1: Без работы.
0: А что, выходных не бывает у вас вообще?
1: Ты мне сейчас забери работу. Угу. Вот я к чему говорю, что когда тебе никуда не надо... Все.
0: Депрессия.
1: Да, у меня начинается... Я потерянная, я не знаю, что мне делать. Ну, только если дом убирать.
0: Синица в руках или журавль в небе?
1: Синица в руках.
0: Самое вкусное блюдо?
1: Жареная картошка.
0: Сюрприз или практичный подарок?
1: Сюрприз.
0: Что делает женщину по-настоящему привлекательной?
1: Улыбка.
0: И как сейчас звучат три правила вашей жизни?
1: Идем вперед, не сдаемся, терпим, все будет хорошо.
2: Она никогда не теряет оптимизма. Актриса и певица Екатерина Аршинова – настоящий фонтан эмоций, идей, любви к своему делу. Ее энергии и обаяния хватает на многие творческие сферы. И, конечно, на тех, кто живет в ее сердце – родных и близких, коллег, зрителей. Для них она поет и играет на сцене, вкладывая частичку себя в каждую ноту, в каждое слово – понимая, что в этом ее жизнь, ее миссия и вдохновение, которое дарит радость и окружающим, и ей самой.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Вооруженные силы России авиабомбами уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в ДНР. Иранские власти усилили защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащенного урана. И период пушения тополей в Москве подходит к концу. Все подробности далее. В Минобороны рассказали, что российская авиация авиабомбами ФАП-3000 и ФАП-1500 уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в районе Белецкого и Щурова в ДНР. Ранее ведомстве рассказали, что расчеты FPV-дронов войска беспилотных систем в составе 80-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты и блиндажи украинских оккупантов в Сумской области. Артиллеристы группировки войск «Южная» ликвидировали укрепленное укрытие и пункт управления беспилотниками ВСУ в Константиновке, которые были оборудованы в жилой застройке города. Противодействие вражеским беспилотным летательным аппаратам на СВО является одним из ключевых приоритетов для государства на всех уровнях. Об этом накануне заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.
2: На самом деле, это одна из важнейших задач. И этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны в целом, и другие ведомства, в том числе гражданские. Но кроме этого, тоже об этом уже многократно говорили, этим занимаются все наши умельцы по всей стране. Вот по всей стране. Я старался сделать так, Министерство обороны это подхватило, чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверхадминистрирования, чтобы все, что возникает ценного, чтобы оно получило поддержку и соответствующее финансирование. И так и происходит. Хотелось бы, чтобы там и побыстрее все это происходило, но во всяком случае движение в этом направлении есть.
1: Глава государства также подчеркнул необходимость обеспечения войск качественной техникой. Поставляемое в подразделение оборудование для противодействия беспилотным системам противника должно быть максимально эффективным, отметил президент. США финансировали 120 биолабораторий в более чем 30 странах. Только на Украине их находится более 40. Среди патогенов, хранящихся на украинской территории, сибирская язва, тулеремия, туберкулез, лихорадка, в том числе эбола, чума и другие. Это сообщение – одно из тех раскрытий ранее секретных данных, которые обещала сделать перед уходом покидающая свой пост по семейным обстоятельствам глава разведывательной службы Тулси Габбард.
3: Многие из этих финансируемых правительством США биолабораторий в настоящее время или ранее занимались исследованиями с использованием опасных и очень заразных патогенов фактически бесконтрольно. Информация о существовании, истории, местоположении и финансировании этих биолабораторий была преднамеренно скрыта очень влиятельными людьми, которые ложно утверждали, что их не существует. Мы приложим все усилия, чтобы точно определить, где находятся эти лаборатории и какие патогены они содержат, чтобы положить конец опасным исследованиям, которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и людей во всем мире.
1: Как отметила глава разведки, президент Дональд Трамп осознает опасность этой деятельности, поэтому принял решение прекратить финансирование проекта. Иранские власти усилили защиту объектов, на которых хранятся запасы обогащенного урана, сообщает CNN со ссылкой на источники. По словам пяти источников, знакомых с данной американской разведки, за последние недели Иран резко активизировал усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкого к оружейному. Иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах, сообщает телеканал. По мнению собеседников CNN, теперь для США захват ядерных материалов стал еще более сложной, опасной и затратной задачей, чем месяц назад. Ранее телеканал CNN сообщил, что в середине мая вооруженные силы США готовились к операции по вывозу урана из Ирана, но в итоге не стали ее проводить. Накануне высокопоставленный представитель американской администрации заверил журналистов, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению соглашения, в соответствии с которым уран будет уничтожен и вывезен из Ирана. Полицейские не могут проводить видеоосмотр с помощью мобильной связи. Это не предусмотрено ни Уголовно-процессуальным кодексом, ни другими кодексами России, а является явной уловкой мошенников. Об этом ТАСС на тему проекта «Перезвони сам» сообщил начальник пресс-службы МВД по Москве Владимир Васенин. По его словам, обыск проводится только тогда, когда уполномоченное лицо приезжает на место, где он должен быть проведен. Никаких видеодосмотров не существует. Сезон тополиного пуха завершается в Москве. Его средняя продолжительность составляет около 3 недель. Об этом ТАСС сообщила начальник управления проектирования озеленения столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Елена Семенкова. По ее словам, присутствие пуха зависит от погодных условий. Как правило, после проливных дождей он теряет легкость, прибивается к земле. Сам по себе пух не представляет угрозы и не вызывает аллергии, однако может накапливать на себе пыльцу других растений, поэтому горожанам, у которых наблюдается повышенная чувствительность, лучше избежать прогулок в местах произрастания тополей, пояснил специалист. В воскресенье жара заметно в столичном регионе спадет. Воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. А на следующей неделе похолодание усилится, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
4: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-22 градуса.
1: Сегодня днем в Москве плюс 26-28, во второй половине дня мегаполис местами накроет кратковременный дождь.
5: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Главный тренер хоккейного ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов не обсуждал с руководством клуба возможное подписание Вадима Шипачева. 9 июня 39-летний форвард перешел в Салават Юлаев. По словам специалиста, об игроке много говорить не надо, он пригодился бы любой команде. С 2024 года Шипачев выступал за Минское «Динамо», которое до конца прошлого сезона тренировал Квартальнов. Форвард набрал 42 очка в 64 матчах КХЛ 25-26. В 8 играх Кубка Гагарина нападающий забросил 1 шайбу и отдал 4 результативные передачи. 26 сейвов хоккейного вратаря Артура Ахтямова помогли Торонто обыграть Чикаго в первом матче финала АХЛ 4-2. Вратарь фарм-клуба «Каролины» Амир Мифтахов отразил 21 бросок из 24. Торонто повел в серии со счетом 1-0. Следующая встреча состоится 15 июня. Российский легкоатлет Данил Лысенко заявил, что изменит тренировки в случае допуска на Олимпиаду. В январе спортсмен выиграл турнир по прыжкам в высоту в Челябинске, преодолев планку в 2 метра 33 сантиметра. Ему принадлежит лучший результат сезона в мире. По его словам, сейчас в занятиях присутствуют сдерживающие факторы, но как только появятся перспективы выступать на международных стартах, процесс подготовки усложнится. Соревнования сильнейших легкоатлетов РФ и Белоруссии пройдут в начале июля. С 3 по 5 число в подмосковном Жуковском будут разыграны медали в следующих спортивных дисциплинах. Бег на 100, 200, 400, 800, 1500 метров и 5 километров. Бег с барьерами на разных дистанциях, бег с препятствиями на 3, ходьба на 10 километров и многие другие. А у меня на этом все. С новостями спорта вас знакомил Даниил Моногаров.
1: Сегодня в Ялте плюс 23-25 градусов, кратковременный дождь. В Симферополе плюс 22-24 дождь. В Севастополе без осадков плюс 21-23 градуса. В Сочи дождь плюс 23-25. В Краснодаре плюс 25-27 градусов, грозовые дожди. В Ростове-на-Дону грозовые дожди плюс 28-30. В Воронеже дождь, гроза плюс 25-27 градусов. В Ярославле без осадков плюс 28-30. В Санкт-Петербурге дождь, местами слабая гроза. И плюс 15-17 градусов. В Москве плюс 27-29. Во второй половине дня ливневый дождь и гроза. Сейчас столица плюс 28, без осадков. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
9: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
10: Сколько стоит набор?
9: От 100 тысяч. Это причем самый такой...
10: Базовый, так сказать. Для начинающих.
9: Дешманский.
10: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников 1 сентября.
0: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10.10 в Москве на частоте 101.5 FM. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
12: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
13: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
14: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Государственный институт слова. Звучит, правда? И это вовсе не выдумка. Был такой в нашем отечестве, к сожалению, очень недолго. И возглавлял его выдающийся артист и теоретик искусств Василий Константинович Сережников, о котором, к сожалению, практически забыли. Даже всемогущий ИИ, искусственный интеллект, наковыряет вам о нем не более десятка строчек. Тем не менее, Сережников, которого называют реформатором декламации и ключевой фигурой в истории русской сценической речи, не только создал практическую школу, но и разработал ее теоретическую базу. Он страстно отстаивал идею, что художественное чтение – это самостоятельный вид искусства, а не просто часть драматического театра. Надо заметить, что этот проект очень поддерживал Анатолий Васильевич Луначарский. Так вот, главным своим изобретением Василий Константинович Сережников считал коллективную декламацию. И в этом жанре он создал немало интереснейших работ. В конце 20-х годов прошлого века его московский передвижной театр «Чтеца» с успехом гастролировал по всей стране и имел довольно шумный успех. Но нас этот коллектив интересует прежде всего потому, что именно из него пришла на радио актриса с очень красивым, завораживающим низким голосом Зинаида Ремезова. Именно она числится во всей справочной литературе как первый женский голос на отечественном радио.
0: Голоса эпохи.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами, как всегда, в этот день и в этот час ваш покорный слуга Александр Хабургаев. Итак, Зинаида Петровна Ремезова. На бескрайних просторах интернета информация о ней как кот наплакал. Все источники отмечают только два факта. То, что она пришла из театра «Чтеца» и низкий бархатный голос. Еще как-то вскользь упоминает, что ей пришлось биться за право читать новости в эфире. Дескать, ранее это дозволялось только мужчинам. С кем биться, как биться, не очень понятно. Одно бесспорно, что бы там ни думали о своей супердемократии в странах Запада, какие бы там сказки о нас о себе не рассказывали, но именно в молодой советской России первыми освободили женщину, и она вступила в абсолютно равные права с мужчиной, что в науке, что в искусствах, что в политике, что в профессиях. Во всяком случае, я, например, не припомню, чтобы в Европе хоть одна женщина до Второй мировой войны стала государственным послом, как наш Александр Калантай, который, кстати, еще и целый наркомат возглавляла, или работала диктором на радио, но именно диктором, официальным голосом страны. Была в США некая Сибил Тру, но она была скорее ведущей собственного шоу, но уж никак не диктором. Итак, Зинаида Петровна Ремезова. Вот только в одном источнике мне удалось отыскать о ней хоть какую-то информацию. Да нет, ваш хваленный ИИ буксовал, как заевшую пластинку, повторяя лишь несколько строчек, кочующих из одного источника в другой. А вот живые добрые слова о первой женщине-дикторе я отыскал только в книге ее коллеги Натальи Толстовой. Внимание, включаю микрофон. Эта книжка так называется. В главе «Они были первыми».
2: Она была невысока ростом, нетороплива в движениях, разговаривала тихо, слегка нараспев. Передача, в которой участвовали артисты театра «Чтеца», началась с очерка о творчестве Максима Горького, мастерски прочитанного артистом этого же театра Ярославцевым. Затем диктор объявил: «Артистка Ремезова исполнит песню о буревестнике. Над седой равниной моря ветер тучи собирает». Что это? Все, кто был в аппаратной, насторожились и стали слушать. Разговоры смолкли. Сколько силы было в голосе чтицы, низком, певучем, густом, как струя меда. «Точно бархат стелет», — тихо сказал кто-то. Артистка продолжала. Звуки крепли, росли, но не было ни одного режущего слуха, надрывного. Не было ощущения, что может не хватить голоса, наоборот. чувствовалось, что его неистощимый запас. То кричит пророк победы, пусть сильнее грянет буря. Последние слова прозвенели на самых высоких сверкающих нотах и замерли. Передача кончилась. Артисты вышли из студии. Последние, не спеша, вышла Ремезова, улыбаясь спокойной, чуть плутоватой улыбкой. Казалось, не она только что сотворила чудо.
1: Насколько образно и профессионально описана декламация, правда? Сразу чувствуется, что писал профессионал, понимающий толк в том, что такое работа у микрофона. Открою секрет. Тут же еще очень много всяких мелких нюансов, которые могут испортить все дело. Ну, например, надо уметь дышать, рассчитывать дыхание, чтобы его хватило до конца фразы, чтобы не уронить голос, понимать, где делать интонационные паузы и ударения. Ну, не будем вдаваться в подробности. Понятно одно, что Зинаида Ремезова продемонстрировала свой талант, когда он уже играл всеми ослепительными гранями после шлифовки мастера Василия Константиновича Сережникова. Ну, давайте-ка почитаем, что там дальше в этой главе у Толстого. Как там с боями пробивалась в эфир первая женщина-диктор. Ох уж эти искусственные интеллектуалы во всемирных паутинах.
2: Разумеется, Зинаиде Петровне сейчас же было предложено почитать для пробы газетный материал. Она немножко застеснялась, заулыбалась еще светлее, отчего на щеках появились ямочки, прищурила близорукие глаза под мохнатыми ресницами и пропела своим завораживающим голосом: «Уж и не знаю, право, как быть». Никогда в жизни не читала такого. Ее уговорили, и в одной из ближайших передач радиогазеты слушатели познакомились с диктором Ремезовой.
1: Обидно, что так мало информации о первом женском голосе в нашем отечественном эфире. Все как-то вот растряслось по ухабам истории. Пойди теперь собери все это в архивные пыли. Где-то там мелькнуло, что, дескать, Зинаиду Ремезову перед самой войной причислили к троцкистам, но вроде не репрессировали и даже с работы у микрофона не сняли. Ничего не знаем. Обидно. Но раз уж мы процитировали книгу «Внимание, включаем микрофон», ну, необходимо, что называется, вне хронологической очереди сказать несколько слов и о ее авторе.
3: Толстого Наталья Александровна родилась в 1902 году, ушла из жизни в 1981. Одна из создательниц профессии диктора радио. Училась в высших театральных мастерских при Малом театре. Готовилась стать актрисой, но, как и многие, увлеклась радио, которое бурно развивалось в 20-30-е годы в нашей стране. В октябре 1929 года была принята на радио в только-только формировавшуюся группу дикторов. Профессия диктора стала главным делом ее жизни, которому она отдала более 40 лет. Большинство передач в те годы, включая художественные, литературные, музыкальные, выходили в прямом эфире, без предварительной записи на пленку, что требовало особой собранности и умения общаться с участниками программ. Позже проявился ее педагогический дар, полученный, вероятно, от отца, известного в Москве педагога Александра Спиридоновича Толстого. Она щедро передавала свой опыт и знания молодым дикторам.
1: Ну, отец, положим, был не просто известный, а очень известный педагог и, в частности, создатель школьной хрестоматии по литературе. Тоже важный момент, потому что в доме Толстовых была огромная библиотека. И Наталья Александровна получила прекрасное домашнее образование. Ну, все-таки такая высокая образцовая культура речи ниоткуда вдруг не берется. Там же ведь ген чувствуется за версту. Давайте послушаем ее голос. Вот образцовая дикторская речь. Увы, уже далеко ушедшая натура.
4: Эти два старых московских здания находятся недалеко друг от друга. Театральное училище имени Щепкина и Государственный академический Малый театр. Шумная, как речной поток, Неглинная улица скорее соединяет, чем разъединяет их. Каким волнующим, каким значительным был для многих питомцев театрального училища этот короткий путь от небольшой учебной сцены школы Щепкина к дому Щепкина, взалитый огнями, украшенный бархатом и золотом, зал Малого театра.
1: Ну, согласен, согласен. Сейчас это покажется большинству каким-то старомодным, олдскульным, появилось такое прилагательное, скучноватым, нет вот этакого драйва, который присущ современным радиоведущим. Дорогие мои, так ведь тоже была другая эпоха. Эпоха книги и художественного слова. Народ рос на классической музыке, которую слушали даже рабочие колхозники, на хорошей профессиональной эстраде, а не на, простите, синтетической попсе. Много читали, выписывали литературные журналы, ходили в библиотеки и театры. Ну, разумеется, у кого была такая возможность. Не все, согласен, не все. Не идеализирую. Но это было нормой. Не было привычки спешить, торопиться. Во всем требовалась обстоятельность. Народу прививали хороший стиль. Ну, не сразу. Далеко не сразу. Некоторое брожение модернизма пришлось пережить и на радио. Атмосферу того времени хорошо передает один из коллег Толстовой, которого она процитировала в своей книге. Он работал в «Роста». В том самом «Роста», окна которого расписывал своими плакатами Маяковский. Сегмент радио там тоже вовсю функционировал. Оттуда передавали новости. Ну, собственно, это же и был предтеча ТАССа. Надо заметить, что державный, строгий стиль на радио установился довольно быстро. Как только откатила мощная волна революционного авангарда, и в живописи, и в музыке, и в литературе, страна вошла в фарватер классики. Ну, пока не попала в штормовую зону Второй мировой войны. Посмотрите, даже в архитектуре вот этот дерзкий конструктивизм сменило что? Фундаментальный стиль, который мы сейчас называем сталинский ампир. А что такое ампир? Ампир – это классика. Ну, конечно же, нашлось место Наталье Александровне и в книгах Бориса Лишенко, нашего старейшего коллеги, которого мы цитируем уже вот третью передачу подряд.
3: Несомненно, крупными мастерами были в свое время Наталья Александровна Толстого и Валентина Сергеевна Соловьева. Ставлю их рядом умышленно, потому что более противоположных друг другу дикторов трудно было найти в нашем коллективе. Толстова была меццо-сопраново-звучной, фундаментальной. Слушая ее, никто не сомневался, что перед микрофоном сидит человек с огромным чувством ответственности за порученное ей дело. Читала она прекрасно, русский язык знала блестяще, обожала вести концерты. Круг ее знакомств в мире искусства был необычайно широк.
1: Кстати, разыскалась тут такая любопытная строчка, принадлежащая Толстовой. Ну, вроде как незначительная.
2: «Вчера, впервые после длительной болезни, я выступила перед микрофоном. Читала поэму Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Весь гонорар за это выступление передаю героическим женщинам и детям Испании, борющимся против фашистских мятежников».
1: Из чего мы делаем два вывода. Первый. Дикторы получали гонорар за каждое выступление. Ну, видимо, помимо фиксированного оклада. И второй. Гонорары были достаточно приличные. Ну, не 3 же рубля героическому сопротивлению перечислять, согласитесь. А теперь, если позволите, снова вернемся на исходную позицию, с которой начали. В Московский передвижной театр чтеца Василия Сережникова. Оказывается, его представления не просто пользовались успехом, но и могли ни больше, ни меньше переворачивать судьбы зрителей. Вот что мы находим в книге Толстовой в главе «Они были первыми». Фрагмент посвящен другому выдающемуся женскому голосу на всесоюзном радио – Евгении Исааковне Гольдиной. Это одна из первых дикторов всесоюзного радио, чья карьера началась в далеком 1927 году. А начиная с 30-х она обучала технике речи очень многих молодых коллег, в числе которых был и легендарный Юрий Левитан.
2: После школы Женя поступила в зоологический институт. Но увлечение зоологией не было продолжительным, и Гольдина перешла в институт востоковедения на иранское отделение. Кто знает, может быть, и получился бы из пытливой студентки хороший востоковед – если бы на одном из институтских вечеров не выступили студенты Государственного института слова. Женя пришла в восхищение от демонстрируемых со сцены упражнений по технике речи, лицевой гимнастики, дикции и филигранного исполнения декламационным хором под управлением Сережникова произведений Некрасова и Верхарна. Этот концерт решил судьбу Гольдиной. Она покинула институт востоковедения и, выдержав конкурсный экзамен, стала студенткой ГИСа, а затем поступила на радио. После выступления у микрофона солисткой демоклационного хора Гольдину пригласили участвовать в передачах «Радиокалендаря» и «Комсомольской газеты». Понравились ее мягкий лирический голос, подкупающий живостью и теплотой интонации. С этого и началось. Новая работа так увлекла Евгению Исаковну, что она оставила театр «Чтеца», отказалась от ролей в театре Красной Армии, куда была приглашена на амплуа «Травести», и стала диктором. Более 40 лет слышали мы по радио, вела передачу Гольдина.
1: Ох, трудно было найти хоть какую-то запись голоса Гольдиной. Вот с трудом все-таки удалось разыскать совсем небольшой фрагмент, где она читает пояснительный текст к спектаклю по пьесе «Враги» Максима Горького. Оно, может быть, и верно, что рукописи не горят, но голоса, записи голосов исчезают и весьма часто, к сожалению.
5: Лунная ночь. На земле густые тени. Открытая веранда перед домом. Сквозь стеклянные двери видна тускло освещенная комната. Временами доносится заунывное, заупокойное пение.
1: Раз уж мы снова чуть выше упомянули великого Левитана, ну куда уж без него, если говорим о дикторах радио, то нельзя не вспомнить легендарную Ольгу Высоцкую, его напарницу по эфиру. Но, забегая вперед, сразу вам сообщу, что определенно Ольге Сергеевне придется нам посвятить целый отдельный выпуск. Кстати, не надо думать, что во время Великой Отечественной войны на радио звучали только голоса Левитана и Высоцкой. Нет, конечно. Вячеслав Кирик на радио с 1964 года и многих легенд застал, что называется, живьем.
6: Но и годы войны, я хочу тоже напомнить такой интересный факт, коль мы говорим о хозяйках эфира. 9 мая, точнее в ночь с 8 на 9 мая, Юрий Левитан читал приказ сообщения о капитуляции фашистской Германии. Это было в 2 часа 10 минут ночи, радио не отключалось. И вот в студии работали Ольга Дмитриева, Валентина Соловьева, Наталья Толстого и Ольга Высоцкая. Но вначале прочитал этот приказ Юрий Левитан, а потом они уже в течение всей ночи, вот эти вот замечательные наши первые дикторы, читали вот этот приказ о капитуляции. Я хочу сказать, что еще одно очень интересное имя диктора, но, может быть, коренные москвичи сразу вспомнят не сколько фамилия, а сколько ее голос. Это Ольга Фриденсон, Ольга Давлынова Фриденсон. Она, начиная с конца 60-х годов, вот до 93-го года, она сообщала точное московское время по телефону. Такая была, так сказать, тогда услуга для москвичей. Вот, Ольга Фриденсон, да, она говорила, московское время, там точно можно было снять трубку телефона и услышать ее голос. Вот, но, кстати говоря, у нее тоже, ну, как посчитали, в то время была некая ошибка. Она начинала читать «Последние известия», и вдруг она прочитала «О-хо-хо-хо». Эта информация легла на стол председателя радиокомитета, а в скобках была расшифровка. Она тяжело вздохнула. Но, как вспоминает Илья Ефимович Прудовский, наш знаменитый диктор, говорит, Ольга Давыдовна не могла допустить вот такой неадекватной ошибки. Много было всяких легенд, баек. Ну вот известно, например, что раньше «Последние известия» на радио читались обычно на два голоса, мужской и женский. Я видел эти микрофонные папки, где было написано «М» и «Ж». И вот одна из дикторов выбегает в студию, открывает папку, приготовила читать «Последние известия» «М» и «Ж», а мужчины нет. И вот она, приключенный микрофон, это реальный факт, она кричит «Мужика! Мужика в студию!» Вот. Но на следующее утро пришла в адрес телеграмма с Дальнего Востока, что эшелон демобилизованных воинов уже следует в Москву по ее вызову. Так пошутил кто-то из ее коллег.
1: Знаете, где-то мне попалась статья о женщинах-дикторах, которая была заглавлена «Хозяйки эфира». Ну, эффектно по форме, но, по сути, совсем неправильно. Хозяйками они, конечно, не были. Они же работали в очень строгих рамках. Никому из них не было дозволено проявлять какую-то самодеятельность, хозяйничать. И хотя диктор на радио был фигура почти сакральная, да никаких привилегий у него особо-то не было, кроме пайка в голодные годы и более высокой зарплаты. Рядовой трудяга в бригаде представителей других профессий, редакторы, звукорежиссеры, администраторы. Я бы назвал этих дикторов женщин не хозяйками, а амазонками эфира. Ведь они всегда были на передовой идеологического фронта. Ну, тогда разрешите откланяться. Искренне ваш, Александр Хабургаев.
0: Радио России.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в эфире Радио России программа «Пути дороги». С вами Игорь Маржарета. И, как всегда, мы нашу программу начинаем с обзора свежих автомобильных новостей, которые на этой неделе было немало и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Ну, вот такая новость, которая должна порадовать автомобилистов. Их хотят освободить от обязанности оплачивать платную парковку в том случае, если деньги не получилось внести по независящим от них причинам. Такие причины сейчас бывают из-за перебоев с интернетом. Часто невозможно оплатить привычным способом парковку. Вот я тут пытался несколько дней назад оплатить парковку возле здания ВГТРК и принципиально не видел сервис вообще, где я нахожусь. Отправлял, что я говорю, что я в Шереметьево и так далее. Я не мог привязаться к этой парковке. Вот ты мучаешься, пытаешься как-то оплатить. 5 минут проходит, хоп, тебе уже пошел штраф. В Москве, например, штраф через 5 минут уже 5000 приходит. У меня, кстати, однажды был такой штраф. И оказалось, что время между тем, как камера сняла меня, и тем моментом, когда деньги упали на счет банка, всего 11 секунд. Так что есть такая инициатива, есть такой законопроект. Правда, я не очень понимаю, как можно определить, что такое независящие причины и вообще, как будет действовать этот закон, если он будет введен в действие. Ну, давайте спросим специалиста. У нас на прямой линии автоюрист, адвокат Александр Беленко. Здравствуйте, Александр Борисович.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, как вы оцениваете такую инициативу?
2: Ой, мне понравилась инициатива. Я считаю, что да, проблемы с работой различных сервисов, которые завязаны на оплату через интернет. Могу даже пример привести тоже. Вот в другой сфере у нас тоже был отключен интернет, и мы не смогли подключиться к онлайн-судебному заседанию. Потом мы обжаловали, что, соответственно, нас не смогли подключиться. И вот отключение интернета в связи с экстренной ситуацией, такой объективной, признали уважительной причиной. По такому же принципу можно поступить, что если отключается интернет, трудности со связью, невозможно оплатить, то почему тогда человека от штрафа освободить?
1: Было бы здорово, просто непонятен механизм, и там в этом проекте написано, что заплатить предоставлено будет возможность иным способом. Это каким? Засунуть в этот аппарат 100-рублевую банкноту? Так он для этого не приспособлен. В общем, инициатива-то интересная, инициатива хорошая, но я не очень понимаю, как этот механизм вообще может работать.
2: Вполне себе, может быть, предлагают до банка, до отделения банка ближайшего. Но начало само по себе правильное. Если все больше трудностей создают такие экстренные ситуации для жизнедеятельного человека, почему бы действительно не пойти навстречу? Я полностью поддерживаю. Я думаю, что с исполнением мы, собственно, разберемся.
1: Ну, посмотрим, как это будет проходить в Государственной Думе. Спасибо большое, Александр Борисович. Всего вам доброго. А вот такая новость пришла из Башкирии. Там Верховный суд встал на сторону автомобилиста, который требовал от страховой ремонт машины с использованием только оригинальных запчастей. Ну, в чем суть дела? Что это значит? Понимаете, у нас вообще-то, честно говоря, не расписаны в законе понятия толком оригинальные и неоригинальные, контрафактные, новые. У нас вообще путаница с терминами. Но мы привыкли к тому, что речь идет, когда автомобиль ремонтируется. Вот привезли детали, вот они в коробочке, там написано название фирмы, как правило, которая производит этот автомобиль, или название производителя, и написано «для этой модели». Это сделано на каком-то третьем предприятии. Путаница возникает, но по закону об ОСАГО, например, если компания страховая берется организовать ремонт, то она обязана ремонтировать только новыми запчастями, оригинальными, а если платит деньги, если невозможен ремонт, то тогда считают по неоригинальным запчастям. Еще раз говорю, поскольку путаница с терминами возникает, тут возникает много проблем. Например, у нас 9% парка – это автомобили с правым рулем. Как правило, для них вообще не существует никаких оригинальных запчастей. Ну, в принципе, не существует. Поэтому сейчас практика следующая. Если у страховой компании есть сервис, и у него есть запчасти какие-то оригинальные, тогда предлагают натуральный ремонт. Если нету, то выплачивают деньги. Ну, вот есть такое решение суда башкирского, которое обязательно только оригинальными запчастями в конкретном случае ремонтировать. Как это повлияет на ситуацию на рынке, я не очень понимаю. Давайте спросим у руководителя экспертно-оценочной компании. На связи у нас Евгений Ладушкин. Здравствуйте, Евгений.
3: Здравствуйте.
1: Скажите, что вообще означает это решение суда? Изменится ли теперь что-то для автомобилистов?
3: Это решение суда означает то, что суд понимает, что автомобиль, который проходит сертификацию в рамках одобрения типа, проходит его в сборе с определенными запчастями, с оригинальными запчастями, соответствующими ОЕМ-каталогу. Соответственно, все тесты, все замеры и исследования, которые проводятся в рамках одобрения типа, они проводятся в сборе именно с этими запчастями, а не с аналогами. Эти запчасти, они должны выдерживать определенные температурные режимы, иметь определенную жесткость, прочность и какие-то технические характеристики, которых аналог может вполне не иметь. Поэтому в данном случае рассчитывать ремонт автомобиля с использованием запчастей другим каталожным номером, которые как бы в эту машину подходят, но на самом деле являются собой другие запчасти, было бы неправильно просто по той причине, что в данном случае этот автомобиль уже с технической точки зрения не является тем же самым автомобилем, который проходил сертификацию в рамках одобрения типа. Поэтому для автовладельцев это очень важный на самом деле такой сигнал, важное решение суда по той причине, что здесь есть намек на то, что нужно пересмотреть все-таки немножечко систему ОСАГО.
1: Наверное, стоит ее в любом случае дорабатывать, как-то дотачивать, но тут надо понимать, что нынешняя ситуация экономическая во многих случаях не позволяет найти оригинальные запчасти. Опять же, я сказал, что есть почти каждый десятый автомобиль на нашем рынке с правым рулем, там вообще оригинальных запчастей в России не существует. Вообще, что сейчас творится на рынке автозапчастей? Ведь огромное количество еще и подделок.
3: Подделок действительно огромное количество, и когда мы смотрим объявления о продаже запчастей, даже от каких-то именитых магазинов и реселлеров, мы видим оригинальный каталожный номер, но при этом что придет под видом этого оригинального каталожного номера, мы, к сожалению, не знаем. Поэтому здесь такая серьезная достаточно есть проблема, она заключается в том, что, во-первых, большинство автомобилей, даже из тех, которые официально ввозятся в Россию и на них официально есть запчасти, может попросту не хватить максимальной премии в 400 тысяч рублей для проведения ремонта, просто потому что оригинальные запчасти, они стоят действительно дороже, чем то, что можно купить в виде аналогов. И в этом случае страховой компании придется выплачивать эту сумму натуральным возмещением, и, соответственно, остаток придется уже истребовать с виновника аварии в судебном порядке. Помимо прочего, здесь может возникнуть такая возможность для мошенничества по той причине, что сервисы будут закупать аналоги запчастей, а в заказ нарядов для страховых компаний указывать оригинальные номера, чтобы опять-таки попасть вот в изменившиеся правила. И в данном случае автовладельцу определить, какие именно запчасти были поставлены ему в автомобиль, оригинальные это запчасти, ПУ это запчасти или это новые, но аналоги, будет крайне проблематично, особенно когда мы говорим про сложные технические узлы.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Во-первых, берегите свои машины, ремонт нынче дорог. Ну, а во-вторых, каждый из нас может решить для себя сам. Ну, в случае с ОСАГО там сложнее, в случае с каской, как известно, можно сказать, оставьте вот такую деталь, она меня устраивает. И закон об ОСАГО, конечно, требует корректировки. Вот какая тема. Россиян предупредили о летнем подорожании стоимости поездок на такси. А в отдельных городах и в период пикового спроса даже на 25-30%. Ну, я, честно говоря, почувствовал это на себе, потому что за последние несколько дней пару раз брал такси и вижу, как оно подорожало в Москве и Подмосковье. Чего-то совсем дорого стало. Много причин называют, но давайте мы спросим мнение специалиста. У нас на прямой линии руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Здравствуйте, Станислав Евгеньевич.
4: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, действительно подорожание идет и грядет еще более сильное?
4: Ну, насчет более сильного, это, как говорится, вилами на воде, но дело в том, что действительно каждое лето у нас повышается спрос на такси, и с другой стороны уменьшается предложение, так как водители, ну, все-таки тоже люди, и летом тоже отдыхают. Поэтому традиционно проблемы с вывозом заказов, да. Но дело в том, что не только в Москве, но и в других субъектах Российской Федерации уже идет такой вот, по данным мониторинга, то, что да, действительно летнее подорожание идет. Здесь оказало влияние наши законодательные инициативы по регулированию рынка такси, в частности, по вступившим в силу требованиям о локализации легкового такси. С другой стороны, у нас Федеральная налоговая служба отчиталось об успехах, то, что водители легализованы, получили статус самозанятыми. Но здесь и другая сторона медали, как говорится. Дело в том, что все-таки, если, например, раньше в этот летний сезон люди где-то подрабатывали, то сейчас, скажем так, выйти на линию статуса водителя легкового такси, это чревато. Нужно выполнить огромные административные требования, достаточно серьезные. соответственно, перекрывает возможность подработки на легковом такси. Не все хотят связываться с административными процедурами. Я подчеркну, они все-таки достаточно сложные для существующего уровня развития цифровой экономики в легковом такси. Ну и, соответственно, пассажиры видят последствия отсутствия баланса спроса и предложения. Спрос растет, предложений мало.
1: Увы, увы, цены будут расти. Я так подозреваю, в ближайшее время никаких причин для того, чтобы они начали снижаться, я не вижу.
4: Есть законодательные инициативы, которые еще больше усложнят вход на рынок обычным людям, которые хотят подработать в легковом такси. В частности, у нас и депутаты, и сенаторы, и по детским перевозкам собираются закручивать гайки, и по остальным направлениям реализации. А цифровой государственный контроль, он такой. Сразу видно, что вот, особенно в Москве, что вот водитель, он не зарегистрирован надлежащим образом. И соответствующие штрафные санкции.
1: Понятно. Спасибо большое. Ну, вот такая ситуация, к сожалению, она не улучшается.
0: Главная тема.
1: Вот какая

0: Спасибо вам за это.
1: Спасибо, Анна Давыдовна. Ну, конечно же, во-первых, мое детство и юность прошли в деревне. Это очень важно. Очень важно, я считаю. Я всегда говорил, что не могу я без деревни, но хоть убейте, не могу. Она мой светоч вдохновения. Поэтому я всегда горжусь, что...
0: И Пушкину наследовали. Сколько у вас классических примеров есть.
1: Ну и, конечно же, нам есть на кого равняться. И это я еще раз сделаю отсылку к Андрею Дмитриевичу Дементьеву.
0: Мне уже неудобно, все-таки это его программа.
1: Но я должен прочитать это стихотворение. Почему? Потому что, когда в жизни есть такие яркие, чистые примеры, то мы не имеем права быть какими-то другими. Только удивительно чистой души и чистого сердца человек мог написать такие стихи. «Я ненавижу в людях ложь и не приемлю объяснений, ведь человек как дождь весенний, а как он чист, апрельский дождь». Понимаете?
0: Спасибо вам. Стихи честные тоже, и это кредо его жизни всегда было. Сергей, я хотела вас еще спросить о стихотворении «Крым», которое было написано в 2014 году и посвящено друзьям-десантникам. По-моему, оно сразу уже разошлось по интернету, его стали цитировать, и эта интернет-известность стала значительно больше, чем тиражи книг, хотя стихи эти вышли в вашем сборнике «Голос фронта».
1: «Крым», оно было написано вообще в карауле. Я помню, ходил, охранял веренный мне объект, склад с боеприпасами, и анализировал то, что произошло со мной в 2014 году, родились эти строки. А вот, например, когда я в 2016 году и в последующие периоды до 2022 отправлял это стихотворение на различные конкурсы, мне приходили ответы, что, извините, оно слишком политично. Понимаете? Но ничего страшного. Пришло время и этому стихотворению восстать из дневников, восстать со страниц книг. И сейчас оно актуально, популярно и очень часто используется артистами и просто волонтерами в такие дни, как День присоединения Крыма к России, то есть 18 марта.
0: У вас есть сын? И я однажды слышала, как он на площади читал ваши стихи. Он маленький, но с такой гордостью, назвав свою фамилию, и он тоже несет такое знамя доблести отцовской, с большой гордостью. Он чем занимается?
1: Я очень горжусь своим сыном. Во-первых, горжусь тем, что он однажды подошел ко мне и говорит: «Пап, мне кажется, я слишком добрый». И мне так стало приятно слышать это от сына, потому что все-таки, знаете, что такое доброта? Однажды Ницше задумался, почему у русских есть такие стихи, есть такие песни. Он говорил, естественно, о поэзии, особенно брал во внимание поэзию фронтового периода, и музыкальную, и просто стихи. Вот. И он пришел к такому выводу, почему? Потому что у русских в душе есть доброта. Только доброта может родить такую высокую поэзию и музыку, а зло, оно бесплодно. Поэтому я очень горжусь сыном, а сын мой занимается, во-первых, он очень хорошо учится в школе, он сейчас перешел в 5-й класс, 4-й класс закончил всего лишь с 2 четвёрками, остальные все 5-ки. Он играет в шахматы, имеет определенные достижения, представляет сборную школы на соревнованиях по шахматам. Ну и, конечно
0: же... Как зовут-то сына?
1: Сына зовут Матвей. Матвей Лобанов, и он всегда, когда есть возможность почитать стихи, он всегда выходит на сцену и говорит: «Я Матвей Лобанов, сын поэта Сергея Лобанова, и я хочу прочитать стихи своего отца».
0: Молодец.
1: И читает стихи.
0: Значит, дом хорошо воспитывает, жена хорошо воспитывает.
1: Конечно.
0: А, кстати, жена с вами в Крыму была или ждала вас в Ставрополе?
1: С женой мы как раз-таки... были на стадии заключения брака, мы с ней встречались уже практически год, и когда я вернулся из Крыма, еще через полгода мы с ней как раз-таки поженились. Она меня дождала, я ей отправлял сообщения, писал письма оттуда, с полуострова. Спасибо ей большое. И сейчас продолжает ждать и продолжает... наверное, где-то и терпеть нас, потому что нас, творческих людей, же нужно тоже, как к нам нужно найти особый подход.
0: Вынести, я бы сказала.
1: Да, я думаю, вам, как никому другой, это очень понятно.
0: Знаете, я хотела что спросить. Вот сравнивают ваши стихи, посвященные жене, со стихами Симонова «Жди меня, и я вернусь». Прочтете?
1: Ну, я, конечно, не совсем согласен. Ну, народу виднее, но...
0: Ну, во всяком случае, по ощущению, по той подаче материалов, и именно то, что эти строки трогают, что они доходят до читателей, слушателей, в этом тоже

0: большая роль того поэтического слова, которым вы обладаете.
1: Ну да, большая удача, если ты угадал в своих стихах настроение народа, конечно же. Стихотворение называется «Моя жена». «Моя жена сильнее многих женщин. Она жена военного, и ей обычный мир судьбою не обещан с его привычным ходом дел и дней. Смиренно наблюдая за часами, но втайне их медлительность кляня, неделями, нередко месяцами, она не уставая ждет меня. Моя жена сильнее многих женщин. Когда в командировке я, она замажет на стене узор из трещин, по комнатам пройдет, как старшина, подвинет шкаф, сама починит дверцу, которую сломал проказник сын. А по ночам она рисует сердце из наших двухсердечных половин. Даст Бог, меня любить не станет меньше, насытившись разлуками сполна. Моя жена сильнее многих женщин, но в этой силе есть моя вина».
0: Как хорошо вы заканчиваете. У вас очень удачные образы и заканчиваются очень удачно стихи. Они бьют в точку.
1: Это школа Андрея Дмитриевича.
0: Вы знаете, вот вы написали: «На войне трудно не стать лириком». Вот сейчас мне вспомнились строчки Кульчицкого: «Война не только фейерверк, а просто трудная работа».
1: Да.
0: Вы это почувствовали на войне?
1: Конечно, конечно же. Война – это уже потом происходит переосмысление после боя, после потери товарища, после, наоборот, какой-то, да, маленькой, но очень значимой победы. Потом происходит переосмысление, и рождаются строки, рождается музыка, рождается проза. А в первую очередь, конечно же, это работа, суровая солдатская работа с запахом пота, с запахом крови. Знаете, у меня есть такие строчки: «На войне мы не были гостями и не ждали от нее даров. Это фронт под нашими ногтями. Это фронтом пахнет наша кровь».
0: И выковыривал ножом из-под
1: под ногтей я кровь
0: чужую. Да. Гудзенко.
1: Семён Гудзенко.
0: Да, вот Юрий Поляков, который занимался фронтовой поэзией, диссертацию даже написал по фронтовой поэзии, он сразу почувствовал ваш этот заряд предыдущего поколения, поэтически сильный, мощный, всегда сравнивает вас с Гудзенко. Сейчас вы это подтвердили. Ага. Спасибо вам большое, Сергей, за эту встречу, за этот разговор. И особенно приятно, что этот разговор наш состоялся в дни, когда мы отмечаем День России. Действительно, Россия будет сильной, когда такие парни в стране советской есть. Вспомним классиков.
1: «А нам судьбу России доверяли, и кажется, что мы не подвели». Это писал Старшинов.
0: Да, Николай Старшинов.
1: Да.
0: Прекрасный поэт.
1: И, конечно же, мы тоже никого не подведем. Ни страну, ни граждан, ни своих командиров.
0: Верим вам и аплодируем. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: И как подтверждение слов нашего гостя, послушаем песню на стихи Сергея Лобанова в исполнении Олега Газманова.
2: Выше нас только звезды, впереди только враг. Мы матеры и черствые, мы быстрее собак. Мы летучие мыши, ночь привычнее дня. Если надо, не дышим –

0: Летучая мышь.
1: Дорогие радиослушатели, напомню, что у нас в гостях был гвардии старший лейтенант, обладатель ордена мужества, медали Суворова, поэт, фронтовик, участник СВО, воин-десантник Сергей Лобанов. Спасибо и до следующей субботы. Программу вела журналист Анна Пугач-Дементьева, режиссер Елена Андреева. Всего вам доброго.
2: Радио России. Воздушная дуэль. Радио России «Орел». Реклама.
3: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
4: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
5: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
6: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО. Все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты. И российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок. Далее подробнее. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая сегодня совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
8: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
7: По словам президента, новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
8: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
7: Президент напомнил, что все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов России. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем докладе президенту сообщил, что среднероссийский уровень развития жилья в регионах Донбасса и Новороссии планируют достичь к 2030 году. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. По его словам, задачи в новых регионах стоят масштабные. Сложные, понимание, как их решать, есть. Он заверил президента, все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
9: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете развитию воссоединенных регионов. Таких результатов мы не смогли бы добиться без вашей постоянной поддержки. Также хочу сказать слова благодарности администрации президента, главам воссоединенных регионов и их командам, всем участникам этого проекта. Задача стоит масштабной и сложной. Понимание, каких решать, у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты.
7: Владимир Путин отметил, что в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше. Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания, сообщили сегодня в Министерстве обороны. Российская артиллерия южной группировки войск точно бьет по позициям ВСУ в этом районе. На огневые рубежи вывели орудие «Гиацинт-Б», уничтожен пункт управления дронами и укрепление боевиков, которые были размещены в жилом секторе города. Подробности сообщил командир взвода с позывным «Донбасс».
10: Наша батарея сейчас работает на Константиновском направлении. В основном это поддержка штурмовых подразделений. Так сказать, прокладываем им путь, но также и уничтожаем различные склады, пункты управления, в том числе и БПЛА. Те цели, которые нам находят, те и уничтожаем.
7: По данным ведомства, потери ВСУ в городе за минувшие сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. На других участках фронта подразделения группировок войск за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны. В воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. На следующей неделе похолодание усилится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
11: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-плюс 12, а после полудня плюс 17-плюс 22 градуса.
7: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. И далее новости спорта.
12: Спорт. В эфире Даниил Моногаров. Здравствуйте. Стартовал матч за женский суперкубок России по футболу. Победитель чемпионата «Спартак» на Лукойл-арене встречается с обладателем Кубка страны ЦСКА. Счет 1-0 в пользу краснобелых, идет 75-я минута. Футбольный Оренбург проведет 5 контрольных матчей в рамках тренировочных сборов в Казани и Москве, сообщает пресс-служба клуба. Южноуральцы сыграют против нижнекамского «Нефтехимика», казанского «Рубина», московского «Динамо» и столичного «ЦСКА». Также контрольная игра состоится 18 июля, соперник будет объявлен позже. Только что завершился четвертьфинал теннисного турнира в Херцогенбосхе. Даниил Медведев выиграл решающий сет против Марина Чилича. 6-1. Вчера встречу остановили из-за дождя. Соперники за 1 час и 9 минут успели обменяться выигранными партиями 6-2-3-6. Каноист Сергей Свинарев одержал победу на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, а бронзу у представителя Белоруссии Александра Зубка. Также гребец на каноэ Захар Петров стал серебряным призером чемпионата Европы на дистанции 1000 метров. Лучшим был чех Мартин Фукса, а тройку призеров замкнул грек Стефанос Димопоулос. Чемпионат Европы проходит в Португалии с 11 по 14 июня. Наши спортсмены выступают на нем в нейтральном статусе. Бильярдистка Диана Миронова победила на чемпионате мира по свободной пирамиде в Сургуте. В финале она обыграла соотечественницу Элину Нагулу 6-2. Золотая медаль чемпионата мира стала для 30-летней россиянки 16-й в карьере. Она обновила свой же мировой рекорд по трофеям. Среди мужчин лучший россиянин Александр Молчанов. Он был сильнее представителя Белоруссии Дениса Колосова 9-4. У меня на этом все. До новых встреч.
13: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
14: Погода.
7: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 21. В Твери переменная облачность, плюс 21. В Ярославле временами дождь, плюс 24. В Тамбове временами дождь, плюс 25. В Липецке небольшой дождь, плюс 21. В Воронеже небольшой дождь, плюс 22. В Смоленске небольшой дождь и 18 градусов тепла. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
13: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
16: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
17: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
13: Радио России. Главное радио страны. Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
18: Здравствуйте! В эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
13: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
19: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
20: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
21: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
22: Ходить на спектакль.
23: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
13: Радио России. Главное радио страны.
24: По
0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире «Радио Россия», чуть позже их напомню. Меня зовут Алексей Певчев. И сегодняшние наши гости – военный волонтер, журналист, преподаватель философии МГТУ имени Баумана, автор интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева. Можно посмотреть еще на Яндекс.Дзене и в Максе, ее обнаружить легко. Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Евдокия, привет.
14: Привет.
1: Ну, наша встреча посвящена твоей недавней поездке на Донбасс. Ты только-только вернулась из Луганска. У тебя неизменно продуманы все твои командировки, и, как правило, ты реализуешь все, что надо. И что было на этот раз, пожалуйста, расскажи.
14: Да, в этот раз вообще практически по всем фронтам все сорвалось. Так вот, у меня такого никогда не было. Потому что сколько вот я ездила, я в зону боевых действий езжу с 2014 года. В общем, даже не с 2022 года, а с 2014 года, как мы вот обсуждали на предыдущем эфире с тобой, я занимаюсь помощью... Ну вот на Донбассе мы помогаем с 2014 года. И, в общем, разные поездки строили. Вот. А в этот раз ситуация на дорогах настолько усугубилась, что просто мы в несколько мест просто не поехали, потому что обстреливали эти дороги. Мы должны были с моей знакомой журналисткой из «Комсомольской правды» сделать большой материал. Мы должны были поехать, ну, в общем, недалеко от передовой, там где-то вот близко, в так называемой серой зоне, там поселок есть, и там в этом поселке есть фельдшерский пункт. И мы помогаем этому фельдшерскому пункту, который помогает пожилым. Там никаких аптек, вообще ничего рядом нет. Они находятся в довольно таком, ну, в изоляции, можно сказать. Аптек там нет, магазины там только какие-то, автолавки так называемые, когда вот там периодически проезжают. Вообще туда проехать сложно. И мы вот познакомились с вот возглавляющим, ну, врачом в этом фельдшерском пункте, и мы им привозим лекарства. И они с помощью этих лекарств помогают жителям. Там какие-то капельницы ставят им, препараты от давления, глюкометр, тест-полоски. В общем, довольно много препаратов. И вот моя знакомая журналистка очень давно хотела сделать репортаж со мной, съездить туда, посмотреть вообще, как там живут люди, собственно, в приграничной зоне, и рассказать про фронт задач, который вот наша группа в том числе осуществляет по помощи гражданским людям, которые живут непосредственно от близости боевых действий. Вот, может быть, там в другой момент мы довезем эти лекарства, ребята довезут, просто вопрос в том, что как-то вот сложно было на дороге. Решили там в другое место тоже поехать, и тоже, в общем, там бойцы, которые должны были там нас встретить, дали отказ. Сказали, что, ребят, не приезжайте, сейчас прям, ну, усиленно жгут транспорт. И знаете, я могу сказать, что по ощущениям моим, вот с каждой моей поездкой туда зона твоей безопасности, она все меньше и меньше. То есть такое ощущение, что, ну, вот идет движение в нашу сторону. То есть как бы вот там, где мы раньше вообще спокойно ездили, там останавливались, там в этих местах уже просто не остановишься. Ты просто там на огромных скоростях чешешь, поскорее бы проскочить этот путь.
1: Ну, то есть сейчас ситуация, когда все это рассказывается в новостях, она четко совпадает с тем, что ты видела, да?
14: Абсолютно, абсолютно.
1: Жужжащее
14: абсолютно. Пространство. Вот в Луганске, например, вот сколько мы там ночевали, каждую ночь сирены гудят. Просто по всему городу гудели сирены. Вот я даже вот с ребятами участвовали, ну, пытались сбить так называемые дроны-мопеды, так местные называют, дроны самолетного типа, они летят невысоко, низкие такие, гулкие, вот. И вот был налет этих так называемых, их прямо слышно. То есть это какой-то такой гул. Вот, и, собственно, там я видела там со склона горы, как, ну, как бы сбивали эти дроны, и их сколько там летело, и это несколько ночей подряд постоянно. И я говорю, ребята, так часто? Они говорят, ты уже постоянно, мы этого уже не замечаем. Это уже стало фоном жизни. И самое интересное, что когда я об этом написала в сети, мне стали рассказывать, что так во многих местах. То есть это такая общая ситуация по всему югу. Вот так вот. Это прям... И это, наверное, вот последние несколько недель. Может быть, даже месяц. Вот с конца мая где-то вот так вот.
1: Я не случайно начал нашу сегодняшнюю встречу именно с этого вопроса. У меня множество вопросов к тебе. Но просто чтобы обозначить приоритеты и показать, что сейчас происходит на самом деле, чтобы люди не подумали, что что-то с экрана телевизора или с радиоволн идет, а на самом деле все это, например, краски сгущаются. Нет, вот это реальная картина от человека, который приехал сейчас непосредственно оттуда. Мы еще сейчас к этой теме вернемся. Я знаю, что техническую часть. Тебя всегда именно вот интересна техническая часть, и помогаешь ты по технической части.
14: Железом. Мы говорим железом.
1: Железом, да. Помогаете железом. И Таврия неожиданно всплывает на горизонте.
14: Да, сейчас я расскажу.
1: Ты вчера, когда мне рассказывала про техническое устройство, вообще вдруг неожиданно всплыло наименование этого советского хэтчбека 87-го года. Это, конечно, очень необычно.
14: Смотри, ситуация такая, что, ну, на самом деле есть большая необходимость в маломаневренном транспорте. Дело в том, что там все эти основной транспорт, по которому ездят, он не супербыстрый. Очень востребованы сейчас это квадроциклы, баги, мотоциклы, потому что они юркие, сложные мишени для дронов. Я имею в виду это для перемещения на линии боевого соприкосновения для ребят, да, в том там тех же, например, раненых вывозить, да, там, ну, ребята на мотоцикл сажают, пристегивают карабин, или там, например, на квадроциклы. И баги. Идеально, конечно, тоже вот эти баги, открытые такие маленькие машины. Но сколько ты в квадроцикле там? Ну, одного человека посадишь, да? А если он там лежачий и так далее? Вот. И что наши ребята из моей команды, команды «Хиросима», кстати, вот кому интересно, заходите к нам на канал, читайте, мы рассказываем об этом. Мы уже седьмую такую машину сделали, мы называем ее «Бешеная табуретка». Собственно, что это такое? Там, значит, сосед отдавал какую-то Таврию за 30 тысяч у наших ребят, а у нас ребята сами чинят машины, ну, в общем, такие умельцы. И они решили, что сделать? Они решили, а чё, как бы, взять эту Таврию, срезать с нее все двери, крышу, чтобы она стала суперлёгкой, поднять клиренс высоко-высоко, чтобы она скакала, усилить ее максимально, сколько можно. И вместо дверей боковых ребята что сделали? Они шахтную ленту. Такая шахтная лента, она очень плотная, она по толщине, как бронированное железо, но при этом она в разы легче. Обшить ею. Вот. И, собственно, покрасить ее, она суперлегкая, маневренная, быстрая, она, ее не жалко. Тебе двери не нужны. Для ребят вот там для перемещений быстрых запрыгнул, раненых положил, и все, вот это идеально. Она супер дешевая. И ребята сами делают. Ну, уже таких 7 машин сделали. Мы называем их бешеными табуретками. Вот мы, в общем-то, собственно, передавали очередному подразделению, ребятам из разведки. И уже это 7-я такая машина. И главное, что она супер дешевая. По большому счету, ну, нам надо найти, потому что когда что-то стоящее, оно стоит дороже, а мы пытаемся, конечно, минимально увести, чтобы это вот можно максимально дешево было.
1: Из навоза вот. И палок.
14: Ну, по-разному, там, месяц можно, можно два, иногда прям можно супер быстрее сделать, это зависит от времени.
1: Это
14: ребят,
1: чисто ваше ноу-хау?
14: Это ребята, слушайте, мы дорабатываем ее, мы учитываем, нам ребята там с передовой там замечания, где-то мы там добавили в конструкцию колеса там для чего-то, там какие-то, где-то что-то усиливаем, где-то что-то приподнимаем. Например, в последней машине мы сделали крылья над колесами, потому что дверей нет, грязь летит, и чуть-чуть крылья ребята наварили такие. Вот приварили крылья, чтобы грязь не залетала. Там еще наварили сверху такую раму, чтобы стрелок мог стоять и отстреливаться от дронов. То есть это обязательно, да, ты едешь, а один турель, стрелок, да, должен контролировать небо, обязательно контролировать небо. Потому что есть масса дронов, которых детекторы дронов не показывают. То есть они летают, например, там, через Starlink, то есть через спутники, и детекторы на них не срабатывает. Да, ты их просто, к сожалению, можешь увидеть просто в последний момент, и что остается, только отстреливаться. Поэтому где ты можешь стоять? На квадроцикле невозможно отстреливаться, да, то есть ты по этим кочкам попробуй, пойди, повези здесь, значит, есть место, за рама, за которую стрелок держится. Вот. Мы их меняем, модифицируем, и мы стараемся всегда еще усилить рэбом. Сборы проводим на нашем канале, я рассказываю об этом, мы покупаем глушилки, мы настраиваем, кстати, по частоты. Нам, у нас есть знакомые друзья из подразделения рэба, они нам помогают в этом, собственно. Донастраивают на нужные частоты. Дело в том, что в разных частях, на разных направлениях, где-то больше на одних частотах летает, где-то на других. Эта ситуация, она не одинаковая, она размыта. Вот прям бойцы, например, мы общаемся, там, кто с херсонского направления, кто с курского, да, сумского направления. Везде, например, разная ситуация по дронам. И в связи с этим тоже, как бы, вот, рэп тоже надо менять. Вот. Второе, вот то, что ты про турель хотел сказать. У нас в команде есть Семён, это такой очень талантливый человек, который у нас отвечает за техническую часть, поскольку я девочка, я вообще в этом понимаю с трудом. Ну, в общем, если что-то и понимаю, это вынуждено, потому что так в моей жизни случилось, что мне приходится в этом разбираться. Вот. Но Семён наша голова по технической части, вот, потому что я половину слов совершенно не понимаю. Он сам, свободный от работы и помощи в военное время, разработал такую машину на гусеницах, самоходную, которую которая управляется дистанционно, то есть с компьютера ты там можешь довольно далеко управлять. На ней устанавливается такая турель, это такая штука, которая крутится, на нее устанавливается тепловизор и пулемет, и он как бы дистанционно крутится, и ты можешь управлять.
1: То есть это беспилотная машина практически, получается, да, которая работает на дистанционном управлении.
14: Машинка на дистанционном управлении, на которой ставится пулемет, чтобы, в общем, в дальнейшем Семен планирует там поставить какие-то платы искусственного интеллекта, чтобы именно отстреливаться, например, от дронов. Самое интересное, что каждая деталь в ней, мы вот привезли, собственно, эту машину, и ребята вот там, мы там тестировали ее, смотрели там, ну что, может быть, что-то доделать, каким-то образом посмотреть, как она в работе. Вот самое интересное, меня поразило, он сказал, что каждая деталь, он ее сконструировал таким образом, что она может быть напечатана на 3D-принтере. То есть это, в принципе, готовое как бы на производство, пускай сделают. Ну еще ее там, я так поняла, надо чуть-чуть доработать, вот. Это я, на самом деле, тоже это к вопросу, знаешь, о чем, Лёш? О том, что мы вот с тобой из передачи в передачу обсуждаем о том, что может обычный человек сделать для фронта, да, что на самом деле, да, там не обязательно там деньги или не обязательно идти на фронт, не все люди могут воевать, не все способны воевать, не все там и нужны, кто-то по здоровью не может, да, но ты можешь помогать. Вот человека никто не просил, не было задания, он сам это придумал, сделал, разработал, то есть, ну да, на это ушло время, вот, и круто.
1: Вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». Сегодняшний гость в студии – преподаватель философии МГТУ имени Баумана, автор интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева. Можно смотреть на Яндекс.Дзене, в Максе, Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Везде вы можете обнаружить колонки, ее посмотреть. Там есть номера счетов. Не будем сегодня на это тратить время. Просто посмотрите, если вас заинтересует. Это действительно мощная помощь. И я знаю, что дело пошло благодаря тебе. Ты познакомил нас с изобретателем антидронина. Мы сейчас прервемся на музыку. Она сегодня звучит по заявке нашей гости. Первая песня у нас сегодня «Крылья», группа «Наутилус Помпилиус». Знаю, что группу эту ты, Евдокия, любишь со школьных лет. Вот для тебя «Наутилус Помпилиус» и песня «Крылья».

0: Прозвучала песня «Крылья» в исполнении группы «Наутилус Помпилиус» специально для сегодняшней гости нашей программы, военного волонтера, журналиста, преподавателя философии в МГТУ имени Баумана, автора интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокии Шереметьевой. Можно на Яндекс.Дзене и в Максе тоже смотреть ее ресурсы. Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Еще один пост, который я у тебя прочитал, называется он, я не полностью его прочту, называется он «Не так много, как кажется». Это к вопросу о помощи предметной, важной. Возникают дискуссии, куда надо деньги, на что посылать. Вот, пожалуйста, вам конкретный пример, собственно, из поста Евдокии. «Уже каждый день погибшие гражданские от дронов, школы, трассы, рынки, поезда, машины, автобусы. Ну что ж, война теперь ближе. У порога наших домов. Теперь ее нельзя не замечать, это может стать опасным. Правда?» И я говорю это с печальной горечью, а вовсе не злорадством, которое мне хотели бы некоторые приписать. Хотя многим из нас было ясно, что это нас всех ждет еще в далеком 2014 году. Кажется, недооценивание противника становится нашей чертой, а зря. Враг хитер, безжалостен, бесчеловечен, устраивает бойню именно обычным людям. Ничего нового, тактика забукивания с того же самого пресловутого 2014 года, про который же как-то и неловко напоминать. Сжигание людей заживо, нацеленное взрывание, удары прямой наводкой по объектам гражданской инфраструктуры. Так было и так будет. Не ждите чудес. И вот сейчас самое важное. А старики на фотографиях ниже живут в этом котле 2012 год. Я не знаю, сколько сил у этих людей есть. Наверное, не так много, как кажется, потому что здоровье у всех полетело. Просто не диагнозов, на которых они давно махнули рукой, потому что справиться с лавиной рассыпающегося тела сложно. Пенсии крошечные, прилеты постоянные, неустроенность бытовой жизни, стресс перешел в фазу обыденности. У большинства родственников почти не осталось, кто бы мог помочь. Так и живут одни. Но у них есть мы. Спасибо, что помните про наших бабушек, спрашиваете в письмах и комментариях, просите сами, чтобы про них рассказала. Да, пишу про них редко, но это наша зона ответственности. А еще добавлю набившую оскомину. Некоторые живы только потому, что мы исправно каждый месяц на их пороге то с водой, то с продуктами, то с лекарствами уже много лет. И да, это не только еда и спасительные препараты от давления, сердца или сахара. Это надежда, это неравнодушие, это вера, это любовь. Как-то так. Спасибо вам, родные, за наших бабушек. И, пожалуйста, помогите нам продолжить им помочь. Они не вытянут без нас и очень ждут нашей поддержки. Помните, 100 рублей – это пачка от давления, которая так важна. Некоторые старики с трудом передвигаются по дому, и наши подгузники – средство для ухода в отсутствие воды, спасения и при этом роскошь, которую они себе не могут позволить. Не стесняйтесь малых переводов. Иногда просто важно не пройти мимо. И еще раз спасибо. Этот пост на ресурсе «Маленькая Хиросима» Евдокии Шереметьевой, и в Максе тоже Евдокия Шереметьева, «Маленькая Хиросима». Вот об этом Евдокия пишет. Ты сказала, что, собственно, возите вы и лекарства, да, и сейчас действительно важна помощь осмысленная какая-то. Вот скажи об осмысленной помощи именно в этом контексте.
1: Еще, во-первых, спасибо, что прочитала этот пост. Я сейчас слушала его со стороны, я вот там писала, по-моему, уже и забыла его. Я просто хочу сказать, что война, она бьет всегда вот по таким вот, по такой категории людей, да, как старики, инвалиды, вот, ну, которым и так непросто. И много людей, особенно там, ну как много, просто мы помогаем тем, кто нуждается, да, кто не нуждается, они смогли выехать, у кого есть там родственники, дети, да, собственно, как бы, у кого есть дети, им дети помогают, да, но осталось очень много, вот по всем этим поселкам куча стариков, и, конечно, очень во многих местах проблема с водой стоит остро, потому что перебито водоснабжение. Дело в том, что там эти связи с Украиной, они налаживались, ну, они сколько лет было, и там все это перебито. И ты там вначале читаешь, что вот про тактику запугивания. Ты знаешь, вот с 2014 года вот все, что я видела, это было постоянное монотонное нацеливание на гражданское население. Ты знаешь, вот я просто помню, когда вот там первые мои несколько поездок, когда вот мы приезжаем, там разбит поселковый совет, какие-то подстанции, коммунальные какие-то, да, я не понимаю, а зачем? Ну, то есть зачем? Ну, хорошо, когда там, я понимаю, когда там, например, ударили в школу, и ты знаешь, что в этой школе, например, там находились какие-то части, да, ну, понятно, что они оттуда стреляли, пришла ответка. Это происходит, да. В условиях города, к сожалению, да, там есть жертвы, такого плана. Это подспудные жертвы, так говорят. Но я слышала массу, десятки историй, когда были специальные прилеты. Например, дом престарелых. Ты представляешь, в Луганске был прилет. По-моему, на улице Щербакова. Я была в этом доме престарелых. Мы помогали помощи. Там погибли старички и сторож. То есть это был действующий дом престарелых. И там не стояли какие-то военные части, как некоторые говорят, что типа они специально встали, зная, что там дом престарелых, прикрываясь. Такого не было. Никого не было вообще там в нескольких километров. Прилет в дом престарелых. Это что такое? Я все это ошибка, случайно. Нет. Это специально нацеливание. Это вот то, что я все эти годы видела постоянно. Ну, некоторые истории такие, у тебя просто стынет кровь в жилах. И страдают вот эти вот люди, которые там остались. И, конечно, им нужна помощь, особенно пожилым. Вот 12 лет назад им тогда уже было, вот смотри, там, допустим, 78. А сейчас у нас некоторым старикам под 90 лет. У кого там, у кого что болит. И, конечно, у кого-то, например, дети на Украине остались. Ну, они не могут к ним никак выехать, попасть, и вот как им помогать? Ну, многие говорят, отправьте их в дом престарелых. Ну, знаете, я могу сказать, что очень многих стариков, ну, конечно, отправлять надо, когда он уже совсем себя не может обслуживать. Но очень многие люди, когда ты их отправляешь, они быстро, ну, как бы уходят. Потому что тут он, ну, это совсем другое, когда ты человека вырываешь из его привычной среды, пусть она такая опасная. А потом, ну, в общем... Это очень сложный, тяжелый просто по крови, по мясу момент, на самом деле. Вот честно. И я даже иногда не знаю, вот когда мы приезжаем, они, может быть, даже больше нас даже ждут, что вот мы приехали, что они, у них ощущение, что их помнят, что о них заботятся. Мы там приезжаем, там болтаем с ними, там какие-то тортик можем привезти, конфетки, чай пьем. В общем, такая ситуация, конечно.
0: Поэтому я лишний раз хочу подчеркнуть, что помощь, именно порой, наверное, не конфетами, носками, это важно очень, очень здорово то, что вы это делаете, это, ну, говорит о том, что вам это не безразлично, но помощь должна быть предметной. Вот именно
1: помощь должна быть даже не только предметной, Лёш, она должна быть адресной. Она должна помогать тому, не надо привозить, я не знаю, какие-нибудь беговые кроссовки человеку, у которого нет ног, или там, который не будет бегать. Ты должен дать то, что человеку нужно и поможет в данный момент. Вот это главный посыл любой помощи. И любой волонтер, который уже не первый год занимается, он вам подтвердит это, что со временем просто как бы, ну, начинаются проблемы. Да, например, когда там в пункт приема одежды, мы одежду уже давно не собираем, вот, но когда-то, там, в 2014-2015 году мы передавали много одежды, приносят люди мешками вещи какие-то. Извиняюсь, некоторые из них, это просто, ну, человек, ну, просто лень было выкинуть, uh-huh. дотащить до помойки. Он принес там вот, какие-то с дырками грязные, или там, не знаю, какие-то там вечерние платья на шпильках. Ну, вот, ну, что вот, ну, как бы, вот как это стыдно отдавать было, честно говоря.
0: Поэтому вот, когда речь идет именно о лекарствах, о том, что суммы, может быть, совсем небольшие, и они пойдут по назначению, пожалуйста, обратитесь к интернет-ресурсу «Маленькой Хиросимы» и «Евдокии Шереметьевой».
1: Да, про деньги. Да. Не надо стесняться никаких переводов. Вот, знаете, иногда лучше... Вот у меня есть, например, участники в нашей группе, которые, например, каждый день, вот он на каждый сбор реагирует, пусть 10 рублей, вот, но он вышлет. И вы знаете, это настолько... Ну это круто. Угу. И если открыть наш ресурс, можно увидеть, да, у нас какие-то табуретки, какие-то гарпии, рации, там, какие-то большой объем лекарств на фельдшерский пункт, да, ну как так получается? А вот так вот, по 10 рублей. Большинство людей, кто вот нам переводит деньги, участвует в помощи, помогает, это очень много пенсионеров, которые вот по 10 рублей вот. Угу. На самом деле. Из малых ручейков складывается большая река. И самое главное в этом – неравнодушие. Вот именно когда ты думаешь, ну что я тут мои 10 рублей значит? Значит. Еще как значит.
0: Обращайтесь, смотрите за ресурсом. Прервемся на музыку. Будет песня «Русская дорога» в исполнении Игоря Растеряева. Пусть на этом этапе нашей беседы прозвучит эта песня.
2: По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескровленный отряд.

0: Прозвучала песня «Русская дорога» в исполнении Игоря Растеряева, самого народного, современного поющего поэта.
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. И сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru. И почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России. Программа «Полевая почта» Радио России.
0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодняшний гость в студии – преподаватель философии МГТУ имени Баумана, автор интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокия Шереметьева.
2: У меня к тебе такой вопрос. Сейчас ситуация следующая. То есть то, что в информационном поле сейчас активно обсуждается, это удар по общежитию в Старобельске, удар по автобусу, который следовал из Москвы в Симферополь, удар беспилотника по тепловозу поезда Москва-Симферополь, ну, теракт в Балашихе недавний. Везде погибли люди. Скажи, ты в основном находишься здесь, выезжаешь туда. Вот, ну, в любом случае, даже любой день нахождения там, он, наверное, для обычного человека можно сравнить с неделей, а то и с месяцем. Тем не менее, ты выезжаешь на небольшой промежуток времени, возвращаешься и, ну, в состоянии сделать какие-то выводы с 2014 года особенно. Ты видишь какое-нибудь переосмысление сейчас? Вот мы с тобой, по-моему, увиделись еще ранней весной, ну, сейчас вот лето. Ты возвращаешься, и что ты видишь? Есть ли у тебя мнение такое, складывается ли у тебя впечатление, что люди как-то, ну, начинают более-менее сознательность проявлять в том, что происходит, в какого масштаба?
3: Смотря где, в столице? Леш, понимаешь, какая ситуация? Тут сложно сказать. Наверное, есть категория людей, которые, в принципе, живут, наверное, только ценностями своей собственной жизни, и для них не имеет значения окружение. Да? То есть они, в принципе, вряд ли что-то их там сподвигнет думать о чем-то еще или там начать помогать фронту, там, переживать за что-то. Они всегда будут думать. Они будут там, где корыто. Да, где вкуснее, как бы, и так далее. Но я могу сказать, знаешь, какую вещь? Вот с пацанами вроде разговариваешь с передовой. В принципе-то мы давим-то, мы продвигаемся там. Да, тяжело, где-то там, где-то лучше, где-то хуже. Ну, собственно, наши герани тоже летят. Там тоже, в общем-то, не сладко. Но, понимаешь, Лёш, есть же четко, мы же понимаем, что мы не будем бить по поездам. Понимаешь? Мы не будем бить. Мы никогда не били по поездам. Мы никогда. То есть, если где-то есть там пострадавшие гражданские, это случайно так получилось, там, пока сбивали, кстати, их же ПВО там, да? То есть, у нас нацеленная установка с самого верха, и так всегда было, с 14-го года, да, что максимально, ну, то есть, скажем так, гражданские объекты никогда не были целью специальной, да, там, может быть, пострадают, если там рядом, да, там, случайные какие-то жертвы. А здесь, Лёш, ты понимаешь, по нарастающей, они не могут добиться полного паритета там, и они что делают? Они нас закошмаривают. Они делают максимально все, чтобы посеять панику, чтобы мы здесь роптали, чтобы нас это начинало раздражать. Вот что происходит, понимаешь, Лёш? Вот что страшно, да. Что вот это вот... И это в первую очередь для, ну, в том числе и посеяния, как бы, как это, информационной войны. Вот, например, да, например, у меня подруга сейчас приехала в Гурзу, в Крым. И я ее спрашиваю, слушай, ну как там дела? Она говорит, слушай, говорит, новости просто не отчитай. Да все, ну как бы в целом, на южном берегу Крыма, в целом там, ну как бы, в магазинах все есть. Открываешь паблики, наши же паблики, там голод, все, ничего нет. То есть, да, проблема с бензином. Но в целом то, что как бы мы читаем в СМИ, оно перераздуто, в том числе и сбросами. То есть замалчивать проблему, конечно, преступно и не надо делать. И никто, собственно, не замалчивает об этом, да. Ну, кто-то не хочет замечать, да, кто-то об этом говорит. Говорит, да, но когда вот это подхватывается истерия, да, вот и мы все ведемся на эту истерию, да, то есть это же очень сложно, да, особенно когда ты на своих же ресурсах, не на их ресурсах, и то, что они делают, да, они, это как бы часть информационной войны, которая ведется против нас, чтобы мы тут все находились в постоянной истерике, что как бы нам всем каранты, что мы проигрываем, мы не проигрываем, этого нет, но мы должны все четко понимать, что война уже здесь. Все. Если там еще год назад этого не было, да, были иногда прилеты, все, теперь это наша обыденная реальность. Вот посмотри, как происходит уплотнение. За короткий промежуток времени сколько всего произошло.
2: Да.
3: Там у меня друзья там в Химках живут, в Зеленограде, вон был налет на Химки, Зеленоград, ну, в общем, по всем СМИ все, наверное, читали. То есть происходит уплотнение тех процессов, которые идут. И это именно нападки на нацеленное закошмаривание объекта гражданской инфраструктуры. То есть это то, что они делали с 2014 года.
0: Прервемся на музыку. Группа «Калинов мост», песня «Сберегла».

0: для них поэтому нас не жалко. Поэтому не жалко наших детей. Понимаешь, это делается медленно, постепенно. Мы недолюди. Они такие. Они там прикрываются какими-то демократическими ценностями, но на самом деле, как бы, у них есть, да, как этот Баррель говорил, да, мы цветущий сад, да, чего там, известная
1: вокруг,
0: фраза его.
1: Вокруг
0: мы
1: джунгля.
0: Прекрасный цветущий сад вокруг вот этих вот джунглей. А мы все люди для него, ну, какие-то там люди. Как бы жалко, что украинцы думают, что почему-то их пустят за этот стол, как бы, вот. Ну, то есть они, в принципе, такая просто обслуга, да, такая хорошая. То есть им там кости кидают со стола, как бы, вы тут давайте, как бы, прислуживайте, вот, и мы вам косточки будем давать. Но абсолютно. Они даже не осознают этого. Когда читаешь их статьи, например, критика происходящего, как они... Среди них есть люди, которые там пытаются задать вопросы. Есть. Ну, такие есть. Я не говорю про тех, кто там приезжает и смотрит своими глазами, а просто вот кто там задает вопросы. Ну, во-первых, если ты начинаешь там задавать вопросы, тебя сразу просто закатывают, все, твое издание закрыли. Это просто известная история. Еще когда, я помню, журналисты иностранные в Мариуполь заезжали, в общем-то, там показать там другую картинку невозможно. Это равносильно тому, что ты поставил крест на своей профессии.
1: Ну, да.
0: Все. То есть там никакого, как бы, там нет альтернативного мнения. Но даже когда ты читаешь какого-то там, любого там, ну, известного журналиста, который там пытается сделать вид, что он объективен, в том, как он формулирует мысль, ясно же, что они сверхлюди. Поэтому нас можно убивать. Лёш, поэтому нас не жалко, поэтому детей наших не жалко. Поэтому можно бить по нашим поездам, где едут дети. Ну, потому что, ну, что там эти обезьянки?
1: Но принципы гуманизма.
0: Какие принципы гуманизма могут быть у людей, которые вообще просто не видят и не слышат? Ты можешь хоть там сто... Им не жалко. Не жалко. А то, что как бы они обвешались как бы там красивыми какими-то словами, типа гуманизм, ну да, обвешались словами. А что вот у нас в Германии, что у нас было? Извините, Вторая мировая война, она что, на пустом месте? Что Гитлер как у нас возник?
1: Ну, понятно.
0: Пришел и заставил,
1: да.
0: А его поддержали, между прочим, очень многие. А говорить о том, что там англичане другие, да уже давно известный факт, что, собственно, Англия планировала нападение на СССР. Планировал, в планах стояло. Это, знаешь, печально, что, вот с моей наверное. Точки зрения, что мы пытаемся играть, мы садимся за игру с шулерами.
1: Угу.
0: Они будут все время, как бы, мы честно говорим, пытаемся договориться, а там сидят просто наперсточники, у которых нет никаких принципов. У них нет принципов. Просто, ну, откройте глаза, просто посмотрите, да, Старобельск. Я вот в 2014 году, да, это немного говорила, но я просто слышала такие истории. Это была просто вот нормальная практика. Это расчеловечивание, понимаешь? Вот на этом уровне нас расчеловечивали.
1: Ну, резюмируя нашу сегодняшнюю беседу, скажи, чем... если так кратко, и назови, естественно, свои координаты, как с тобой связываться, чем можно помочь и какую помощь было бы важно сейчас осуществлять.
0: Ну, если говорить о помощи конкретно моей группы, у нас два направления. Мы помогаем гражданским, кто живет по серым зонам, это вот старики, какие-то фельдшерские пункты, поселки, которые в непосредственной близости, где нету аптек, да, мы, в общем, помогаем, привозим им необходимые лекарства, препараты. В первую очередь лекарства, уж их сложно достать, и очень много необходимого. А если говорить о военных, то это, конечно, то железо, которое бойцы не могут найти сами. К слову сказать, что, как бы, когда там начинают говорить, что снабжения никакого нету, да, в общем, у бойца то все есть. Ну, в смысле, что все есть. Железа не хватает. Железа не хватает. Ни конфет, печенек, ни трусов, как бы. А не хватает именно железа, которое спасает жизни.
1: Угу.
0: Вот в каком смысле не хватает? Да потому что расход этого колоссальный. Просто колоссальный расход. То есть это все как бы такие расходники, что, к сожалению, у них перевес.
1: Угу.
0: К сожалению, перевес, потому что их снабжает как бы весь мир. Да, и в этом смысле, что помощь должна быть той, которая спасет жизни. Поэтому, если вы хотите помогать через какую-то группу, смотрите всегда, чтобы помогали адресно и помогали тем, что спасает жизни.
1: Обозначь, пожалуйста, как связаться,
0: да,
1: с тобой.
0: Да, если кому интересно, вот можете зайти на мои каналы на всех ресурсах. Это Дзен, я есть ВКонтакте, также Евдокия Шереметьева. Я все это выкладываю на Максе, канал Макс Евдокия Шереметьева. В Телеграме тоже я присутствую, тоже одноименный Евдокия Шереметьева. Мы практически каждый день выкладываем видеоотчеты, фотографии выкладываю о том, что мы сделали. Я рассказываю о том, что нужно. Там обстановка какая-то, там где-то в чем нуждается. В общем, обо всем я этом рассказываю. Подписывайтесь, если не хотите участвовать, просто почитайте. Там тоже, в общем, у нас интересные видео. Мы выкладываем много видео от ребят с передовой, которым мы помогаем. Они нам предоставляют уникальные какие-то записи. В общем, подходите, подписывайтесь.
1: Спасибо тебе большое за то, что ты делаешь.

0: Я желаю тебе максимального количества откликов на твои посты. И, как ты сказала, да, но если, ну, может быть, кто-то не в состоянии лишнее прислать какие-то деньги, ну, просто почитайте, потому что это правдивая информация и очень грамотно, четко и оперативно изложенная. Обратите, пожалуйста, внимание, напомню, это интернет-ресурс «Маленькая Хиросима», в Максе, Евдокии Шереметьево, «Маленькая Хиросима», во ВКонтакте, везде сегодняшнюю гостью можно найти. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, до свидания.
0: В финале нашей программы будет песня группы «Кино» «Место для шага вперед», которая, пожалуй, довольно четко звучит в контексте как того, о чем мы говорили сегодня, так и в контексте всей работы нашей сегодняшней гости, военного волонтера, журналиста, преподавателя философии МГТУ имени Баумана, автора интернет-ресурса «Маленькая Хиросима» Евдокии Шереметьевой. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Радио России. Танец на саблях. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: МЧС информирует.
3: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните в службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
4: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
0: Реклама. Радио России 102.3 FM в Орле.
5: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска в зоне СВО идут вперед. Все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Далее подробнее. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании по видеоконференц-связи по развитию Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед.
7: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
6: По словам главы государства, ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона. Вся Россия, трудовые коллективы и волонтерские движения подставили плечо новым регионам.
7: Несколько слов хочу сказать про недавно утвержденную стратегию развития Приазовья. Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья. Пользуясь случаем, прошу коллег из правительства совместно с агентством стратегических инициатив, руководителями на местах, а также представителями бизнеса сосредоточить особые усилия на реализации этой стратегии.
6: Владимир Путин отметил, все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту, что поставка необходимого медицинского оборудования в Донбасс и Новороссию продолжится. Она отметила, что оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования.
8: Оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования. И должна также отметить, что на базе Мелитопольского онкодиспансера впервые в Запорожье запущен линейный ускоритель для лучевой терапии. Пролечено уже 98 пациентов. В текущем году мы продолжим возведение 43 медицинских модулей, 22 капитальных ремонта. Будем продолжать поставлять медицинское оборудование и, соответственно, автотранспорт.
6: После доклада Голиковой Владимир Путин указал, что в новых регионах страны сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше.
7: Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много. И это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше. И сейчас предлагаю поговорить как раз об этом.
6: Российская армия за минувшие сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Операторы ударных дронов группировки войск «Юг» уничтожили военных ВСУ, которые скрытно перемещались в Константиновке. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания. Потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Суточные потери противника на всех участках боевого соприкосновения превысили 1440 военнослужащих. Также в сводке Министерства обороны сообщается, что в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ, а также места хранения украинских БПЛА дальнего действия. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинил предыдущее правительство во главе с Виктором Орбаном в том, что оно лгало избирателям, утверждая, будто не будет выполнять Европейский миграционный пакт, а на самом деле готовилось впустить в страну сотни тысяч мигрантов. Выступая на пресс-конференции в Будапеште, он обнародовал информацию о том, что прежние власти начали строить лагерь для беженцев недалеко от границы с Австрией, но отказались от этой идеи под давлением местных жителей. По его словам, после этого правительство Орбана решило намеренно обострить политический конфликт по вопросам миграции накануне парламентских выборов 2026 и сделать его одной из главных тем предвыборной кампании. Выступление Мадьяра было приурочено к началу действия с 12 июня Европейского пакта о беженцах и мигрантах, а также к общенациональному съезду партии Фидес, на котором Виктор Орбан планирует переизбраться на пост председателя партии еще на один год. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести. Далее новости спорта.
4: Екатерина Бредина, здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1 в пользу 8-й ракетки мира. Чилич же, напомню, занимает 47-ю позицию в рейтинге ATP. Изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после второго сета. В полуфинале Медведев встретится с поляком Камилем Майхшаком, с которым
9: которым сыграет сегодня чуть позже. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Российская бильярдистка Диана Миронова заняла первое место на чемпионате мира по свободной пирамиде, который прошел в Сургуте. В финальном матче Миронова одержала победу над соотечественницей Элиной Нагулой со счетом 6-2. Миронова 16-й раз в своей карьере завоевала золото чемпионата мира по бильярду. Московский «Спартак» одержал победу на столичном ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1-0 в пользу красно-белых. Мяч на 59-й минуте забила Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Ранее команда выигрывала титул в 2024 году. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
10: Погода.
6: В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 17. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 20. В Челябинске небольшой дождь, плюс 21. В Рязани небольшой дождь, плюс 20. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 24. В Майкопе небольшой дождь, плюс 23. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 22. В Нальчике дождь, плюс 22. В Донецке облачно с прояснениями, плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями. Снегом погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве на воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
11: Тетерева. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
12: Птицы-то не совсем лесные, скорее пушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытые пространства, чтобы было видно друг друга и чтобы их было видно хорошо.
11: Гости – орнитолог, биолог Евгений Коблик и журналист, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21.35 по Москве и в 23.35 по времени Салехарда.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
15: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Их имена малоизвестны, но вклад в историю бесценен. Кто эти люди и как они меняли страну, рассказывает Александр Хабургаев в программе «Имя и время».
16: Всякий раз, изучая материал по какой-то конкретной судьбе, я поражаюсь. Мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
0: «Имя и время». Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
17: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
18: Дорогие друзья, сегодня и завтра в это же время вас, любящих русскую классику, старую московскую речь, ждет настоящий праздник. Вы услышите радиоверсию спектакля Государственного академического малого театра «Правда хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Николаевича Островского. режиссер-постановщик Сергей Женовач собрал изумительный актерский состав, который, кстати, был отмечен именно как актерский ансамбль премии «Золотая маска». Но единственное, о чем я сожалею, что спектакль записан не по трансляции со сцены Малого театра, а в радиостудии. Вот вы бы смеялись вместе с залом. Но оценить работу мастеров русской сцены вы сможете безоговорочно. Итак, Александр Островский. «Правда хорошо, а счастье лучше». Часть первая.
10: Все от любви. Сердце ноет.
19: Тут-то я и смотрю, девушка у вас из лица изменилась, на себя не похожа.
10: И всегда так бывает, когда девушек запирают. А? Посмотри, сидит как в тюрьме, выходу нет. А ведь уж в годах, уж давно замуж пора. Да к чему девица-то здесь, чему девица?
19: Ну, что ж вы ее замуж-то не отдаете? Неужели женихов-то нет?
10: Нет, ну как это женихов не быть? Четвертый год сватаются, да, и хорошие женихи были. Бабушка у нас больно характерна, да. Коли не очень богат, но просто слышать не хочет, да. А были и с деньгами, а. Так видишь, ты развязности много. Ученые речи говорит, ногами шаркает, одет пестро, ну что-нибудь, да не по ней. Ей, видишь, ты хочется зятя и богатого, и чтоб тихого, не из бойких, чтоб не про все с затруднением говорить умел, потому как сама... Из очень простого звания взята.
19: Ну и скоро ты его найдешь такого-то.
10: Да, да, да, вот и я говорю. Мудрит, мудрит старуха над женихами.
20: Вот на мой мать.
10: А внучка меж тем влюбилась и сохнет сердцем. Ну, что ты? А из тюрьмы ведь первому встречному рад. Понравится сатана лучше ясного сокола. И завсегда в этом мы няньки виноватые. Мы баловницы, да. Да ведь как не побаловать, а? Но вижу в тоске томиться. Господи, пусть, мол, думаю, поболтает с парнем для времяпровождения. А оно вон что вышло.
19: Очень ж разве полюбила-то?
10: До страсти, да. Сама по сути характер огневой, упорный, вся в бабушку. Вдруг ей фантазия. Хочу, говорит, его видеть беспременно, а другой раз и нельзя никак. А ей вынь и положь. Вот и вертись, нянька, как знаешь. Да бабушка у нас больно состарилась. Девичье положение понимать перестала. Я же, говорит, живу, ни о чем таком помышлении не имею, а? Я говорю, ты молодость свою вспомни.
19: Диковинное дело, что у такого богатого знаменитого купца дочь засиделась.
10: Бабушка богата, а у него вообще ничего своего нету. Ну, он и торгует от нее по доверенности, да. Выдана ему какая-то во сколько-то тысяч, во сколько, я уже даже и не знаю. И то старуха за него каждый год приплачивает. Бабушка так рассуждает. Хоть и в убыток, а все-таки ж ему занятие, да. Нарушь торговлю, да. Причем он останется. Ага. Угу. Но морщится сама уже, морщится. Видно, тяжело становится. А он что дальше, то больше понятия терять начинает. Приказчик наш Никандра, да? Посмотри, прям так волком смотрит, да? Слушай, путает хозяина, путает. Прям пуще его отдел отводит. Где хозяину убыток, ему барыш. Слышим, он на стороне уже деньгами пошвыривает. Да, да. А пришел в одном сертучишке.
19: Да я ведь знаю все, да. Это мне сын-то сказывал.
10: Да, да, да. Ой,
19: Платоша.
10: Платоша. Да. Слушай, а ты за каким делом к хозяину пришла?
19: Да. Вот насчет сына. Да занят, говорят, хозяин, велели подождать. Взять я хочу сына-то.
10: А чего?
19: Да опять беда. Долг меня путает. Ну как поставила я его к вам в контору на место, то хозяин с меня вперед 200 рублей денег дал. И взял хозяин с меня вексель. Чтоб сын-то заживал. Да вот ведь горе-то мое, нигде ж Платоша ужиться-то не может.
10: Почему? Он парень, кажется, смирный.
19: Ну, такой ж от рождения. Ну, ты помнишь, когда он родился-то? В тот год дела наши расстроились. Из богатства мы пришли в бедность. Муж мой долго содержался за долги, да потом и помер. Сколько горя-то было.
10: Ну, милая, милая, ну не надо. Ну.
19: Должно на ребенка-то и подействовало. И вышел он у меня с повреждением в уме.
10: А какого роду повреждение-то у него?
19: Вот он все как младенец. Всем правду в глаза говорит.
10: Это что, он в совершенный-то смысл не входит?
19: Говорит очень прямо. Ну, стало быть, ничего себе в жизни составить-то и не может.
10: Ну уж.
19: А учился ведь хоть на медные деньги, а хорошо. Mm. И всю эту науку он понял, и учителя его любили, и похвальные листы ему давали. Они у меня и теперь на стенке в рамках висят. А он и вырос, да все такой же остался. А учатся бедные люди для того, чтобы звание иметь,
10: да,
19: место получить. А он все, чему учился, все это за правду принял, всему этому поверил, а по-нашему-то, матушка, по-купечески. Учись ты, как знаешь, хоть звезды с неба хватай, а живи-то не по книгам,
10: да,
19: а по нашему обыкновению, как истори заведено.
10: Ну, а чего ему тогда у нас не живется?
19: Нельзя, матушка. Поступил он к вам в контору бухгалтером,
10: да,
19: стал в дела вникать, и видит, что хозяин-то обманывают. Ну, ему молчать. А он разговаривать стал. Ну, и что с ним все сделали? Начали над ним шутки да озорства строить, особенно Никандра.
10: О, это химик, химик.
19: А хозяину сказали, что он дело не смыслит, книги путает. Оттерли, да, его от должности,
10: ага,
19: поставили шутом.
10: Слушай, Меркулыч.
1: Чё?
10: Ну, ты б корзину-то с яблоками убрал бы куда подальше, ведь их видно. Сама пойдет и заметит.
1: Погоди-ка, ты почем знаешь, что они с яблоком? Может, у меня там жемчуг насыпано?
10: Да я тебя ж берегу-то, Меркулыч.
1: Да не надо, я сам себя поберегу.
10: О, сама сюда идет.
21: Я не властен в доме приказывать.
22: Ну и приказывайте.
21: И приказываю, и все делается по-моему, как я захочу.
22: Ну вот прикажите, чтобы солнце не светило, чтобы ночь была.
21: К чему-то эти глупости? Не, что я могу, коли божья воля.
22: И много вы, бабушка, не можете. Так только, уж очень вы об себе высоко думаете.
21: Что бы я об себе не думала, а уж знаю я, миленькая, наверное, что ты-то вся в моей власти, что только задумаю, то над тобой и сделаю.
22: Вы полагаете?
21: Да что мне полагать, я и без положения знаю. Полагайте уж вы как хотите, а мое дело вам приказы давать, вот что. Потому женская природа, какая была, такая и есть, никакой в ней перемены нет. Ну и порядок все тот же. Прежде вам воли не давали, стерегли да берегли. И теперь умные родители стерегут да берегут.
22: Ну и берегите, но только хорошенько.
21: Это ты что ж, миленькая? Это ты с кем так разговариваешь?
22: Да это я сама про себя. Да я уж и забыла, что сказала.
21: Ты не огорчайся, что ты позабыла. Я запомню. Будешь сидеть дома под замком вплоть до свадьбы.
22: Да какой свадьбы?
21: А вот когда я найду тебя, миленькая, жениха по своей мысли?
22: А коли найдете по своей мысли, так сами за него и выходите, а мне какая надобность?
21: Уж извини, надобности мы твоих разбирать не станем, а отдадим, за кого нам нужно.
22: Утешайтесь в мыслях-то, утешайтесь.
21: Да не то, что в мыслях, а и на деле будет то самое. И знаю я это твердо, и уж так-то покойно, как нельзя быть лучше.
22: А бывает, что и бегают из дому-то.
21: Бегают, у кого привязки нет.
22: А меня что удержит?
21: Приданная богатая. Пожалеешь его, миленькая, не бросишь. Да вот что, уж больно ты разговорилась, а птица ты еще невелика, и не пристало мне с тобой много разговорных слов говорить. Есть у тебя охота, так болтай с нянькой, на то она и в доме, чтоб твои глупости слушать, зато и жалование платит. Ты мне убегом не грози. Коль замки у нас старые плохи, так с слесарянам по знакомству новые сделают, покрепче.
22: И вы мне, бабушка, замками не грозите. Кому неволя опротивит, кто захочет из нее вырваться, тот себе дорогу найдет.
21: Куда это не слыхать ли?
22: В могилу.
21: Ну, не скоро туда сберешься. Подумаешь прежде. Меркулыч.
10: Ага, вот они, вот раз. Ага, вот они.
21: Где же, Меркулыч, яблоки-то?
10: Чё? А только я вам вот что скажу. Нам без ундера никак нельзя.
21: Какого, миленький, ундера? На что он нам?
10: Кто идет, он спрашивает строго так. Кому? Зачем? Кто выходит, он смотрит, не несет ли что из дому. Ну как же можно? Первое дело – порядок. Второе дело – вид. О, вон он, купеческий дом.
21: Это для всякой осторожности. Я прикажу поискать.
23: Давно я вас приглашаю, пожалуйста, в контору.
24: Никандра, я не в расположении. Мне теперь покой нужен. Понимай? Одно слово и довольно. Маменька, я расстроен.
21: Слышала, миленький, что дальше-то будет?
24: Да все так и будет в этом направлении. Я не в себе.
21: Ну, знаешь что, мне до этих твоих меланхолиев нужды нет. Ну, нельзя же, миленький, весь-то разум пропивать. Надо хоть что-нибудь, хоть немножко для дома поберечь.
24: Маменька, ну я так чувствую, что мне разуму для дома достаточно.
21: Да нет, миленький, мало. У тебя и в помышлении нет, что дочь невесты. Что я к тебе третий год об женихах пристаю.
24: Так через этих самых-то женихов я себе расстройство-то и получил.
21: Это почему так?
24: Извольте, маменька, понимать, я сейчас вам докладывать буду. Сосед Пустоплёсов тоже своей дочери жениха ищет.
21: Ну, знаю, миленький, знаю.
24: Так стало быть, нам нужно ту осторожность иметь, чтобы себя против него не уронить. Только вчера, встречая его, едет в коляске сам друг, кланяется так довольно гордо и показывает мне глазом на своего компаньона. Гляжу, полковник. В лучшем виде и при всем параде.
10: Однако плюха.
21: Ай-яй-яй-яй-яй, миленький.
24: Маменька, как я на ногах устоял, не знаю. Что я вина выпил с огорчения. Шатуля Рос не действует. От Мадеры еще пуще в жар кидает.
21: Ну как же нам думать с Поликсией?
24: Нет, нет, ты скажи, маменька, обида это или нет?
21: Как не обида? Само собой обида.
24: Вот так поклонился, да глазами так и скосил на полковника. На-ка, мол, барабоша, почувствуй.
21: Так ведь зарезал он нас, миленький. Зарезал. Совсем зарезал.
24: Раскошеливайся, маменька. Камуфлет изготовим.
21: Какой такой камуфлет?
24: К ним в 7 часов господин полковник наезжает. И все они за полчаса ждут у окон. Во все глаза смотрят. И сейчас без 7:15 подъезжает к нашему крыльцу генерал. Все, вот мы им глазами-то и покажем.
10: Закуска важная, 100 твоих помедил, да 500 в гору.
21: Ты где ж ты, миленький, генерал-то возьмешь?
24: Маменька, в образованных столицах, где живут люди просвещенные, там на всякое дело можно мастера найти. Если вам нужно гуся, вы едете, он в охотный ряд. А ежели жениха?
21: Ну, само собой, к свахам.
24: Вот к этому самому сословию мы и обращались. И нашли настоящую своему делу художницу. Никандра, вот как она себя рекомендовала?
10: Только птичьего молока от меня не спрашивайте, потому негде взять его. А то нет того на свете, чего бы я за деньги не сделала.
24: Одно слово, баба-орел. Из себя королева. Одевается в бархат, ходит отважно, говорит с жаром так, что даже крылья у чепчика трясутся, будто он куда лететь хочет.
21: А тебе, миленький, не страшно с генералом-то разговаривать?
24: А у меня разговор свободный. Точно, что льется, без всякой задержки, против кого угодно. Фу. Такое мне дарование дано от Бога разговаривать, что даже все удивляются. Вообще, по разговору, мне давно надо быть в думе гласным или головой. Только у меня, маменька, в уме суждения нет. И что к чему, вот этого мне не дано. А обыкновенный разговор, кроме серьезного, у меня все одно, что бисер.
21: Ну, а денег-то сколько нужно? Ну, как это генералу полагается?
24: Маменька, деньги все те же. Но лучше ж отдать их вельможе, чем суконному тарылу.
21: Да ты, миленький, шутишь или правду?
24: Маменька, с завтрашнего числа всему будет развязка. Придет сваха с ответом. И тогда у нас будет рассуждение, какой прием генералу сделать.
21: Нам хоть кого принять не стыдно. Дом как стеклышко.
24: Обвинах. Обвинах надо заняться основательно. Сделать выборку из прейскурантов.
21: Да, вот чтобы не забыть. Фелицата.
10: Я.
21: Нужен нам ундер к воротам для всякой осторожности. А при таком случае оно и кстати.
24: Маменька, так это дело самое настоящее. Я об ундере давно воображал.
10: Я поищу. Нет ли у прислуги кого знакомого?
2: Я к вам, Амос Панфилыч.
24: Очень навижу. Чем могу служить, приказывайте?
2: Ну, наше дело кланяться, а не приказывать. Насчет сынка.
24: Насчет сынка? И что же вам будет угодно?
2: Ну, коли он вам не нужен, так вы его лучше отпустите.
24: Нет. В хорошем хозяйстве ничего не бросают, потому всякая дрянь пригодиться может.
2: Ну, а что же ему у вас без дела болтаться? Он в другом месте при деле может быть.
24: И сейчас при должности находится. Он у нас за место Балакирева.
2: А он должен делать свое дело, чему обучен. Ему стыдно в такой должности быть.
24: А коли это звание для него низко, мы его можем уволить. Сам об нем плакать не буду и другим не прикажу.
2: Ну, уж сделайте одолжение, ну отпустите вы его.
24: Все, я против закона его удерживать не могу. Потому всякий человек свою волю имеет. Но из вашего разговора я так заключаю, что вы... Деньги принесли по вашему документу.
2: Деньги? Деньги-то я вас уж покорно прошу подождать.
24: Да-с. Вот это по-нашему пустой разговор называется. Разговаривать нужно тогда, когда в руках есть что-нибудь. А у вас нет ничего, значит, все ваши слова это одно мечтание. Но мечтать вы можете сами собой. Я вас прошу своими мечтами меня не беспокоить. У нас коммерсантов... Время даже дороже денег считается. О, затем до приятного свидания. И потрудитесь быть здоровы. Никандра, А какие у нас дела по конторе спешные?
3: Задержка в корреспонденции, побудительные письма нужно подписать, потому платежи в большом застое.
24: Ну, скажи Платону Иванову Зыбкину, чтобы он все, что экстренно, сюда принес.
2: Угу. Я ведь одного боюсь. Амос Панфилович, как бы он на ваши шутки во мне загрубил, пожалуй, что обидное скажет.
4: Нет, никак не может. Потому что обида, она только от равного считается. Мы над кем шутим, так даже ругаться дозволяем. Для нас-то одно удовольствие.
2: Ну, нечего делать. Надо будет денег искать.
4: Сделайте одолжение.
5: Да, ежели где много найдете, и нам покажите. Мы его на месте искать будем. Честь имею кланяться.
7: Здравствуйте.
5: О, Платоша. Ну что, корреспонденция?
7: Совершенно справедливо.
5: А сколько писем? Только чтобы не было мне утомления.
7: Подпишите без утомления, потому только 5.
5: Ну вот как ты, братец, неаккуратен? Почему не четко?
8: А сколько чего вы его не спрашиваете, он в счете сбивчивости имеется.
7: Нет, я счет твердо знаю и тебя поучу.
8: Извольте подписывать, после сосчитаем.
5: Из-под маски темные глазки дышит пламя. Здрасте. Ага.
4: Так, подожди. Я 5 подписал, а вот еще.
8: Я же говорил, что счета не знает.
7: Моих 5. 6 я не знаю.
5: Так, кто из нас кого обманывает? Чья это рука?
8: Его-с? А ты, Платон, не отпирайся, нехорошо.
7: Позвольте, я свою руку знаю.
5: Пожалуйста.
7: Это письмо у меня украли. Оно сюда не принадлежит. Пожалуйте. Это я сам про себя. Это мое сочинение.
5: Осади назад. Ты мне сам его подал. Значит, я с ним вправе делать все, что хочу.
7: Позвольте, что я вам скажу. Вы, может, не знаете.
5: Да?
7: Это неблагородно, это довольно даже низко. А Мос Памфилович чужие письма читать.
5: Ну что для меня благородно, что низко, я сам знаю. Стало быть, это тебе будет неприятно, да?
7: Да это не то, что неприятно. Это для чувствительного человека подобно казни, когда над его чувствами смеются.
5: Слушай, а ты разве чувствительный человек? А мы до сих пор, братцы, этого не знали. Так.
7: Мне вас очень жалко, да?
24: А чего такая подобная скорбь у вас?
7: Это в высшей степени подлость.
25: А Мос Памфилович?
5: О! Пожалуйте, маменька, очень вы кстати. Сейчас мы вам развлечение доставим. Будем читать сочинение господина Зыбкина.
7: А вот уж благодарю, вот уж покорно вас благодарю. Куда как благородно.
5: Красота несравненная и душа души моей. А? Важно. Ай да Зыбкин.
7: Как же это подло, что вы делаете.
5: Любить и страдать. Вот что мне судьба велела. Нельзя открыть душу, нельзя показать чувства. Невежество осмеет тебя и растерзает твое сердце. Люди необразованные имеют о себе высокое мнение только для того, чтобы иметь высокое давление над нами бедными. Вот это я что-то не понял. Итак, я должен молчать и в молчании томиться.
21: Это что ж такое написано-то?
5: Как что, маменька? Это любовное письмо от кавалера к барышне.
21: И какой же это кавалер?
5: А вот, рекомендую. Чувствительный человек и несостоятельный должник. Он должен мне по векселю 200 рублей. На платеж денег не имеет. И от того самого впал в нежные чувства.
21: А кому это он? Любопытно бы.
5: И даже очень любопытно, маменька. Слышь, Зыбкин, нам он с маменькой любопытно знать твой предмет. Так потрудись объяснить, братец.
7: Мало ли кому что любопытно. Нет уж, будет с вас. Я сам про себя писал.
24: Ты и тень не наводи, говори прямо.
21: Ну скажи, миленький, ну посмеемся все вместе, все-таки забава.
7: Умру, не скажу.
5: Сейчас он маменька скажет. У меня есть на него талисман. Вот видишь свой документ? Вот коли скажешь... Год буду деньги ждать.
7: Да невозможно. Смейтесь надо мной одним. Чего вам еще нужно-то?
24: Как есть храбрый лыцарь, но при всем том без понятия к жизни.
5: Мало тебе этого? Ну и зарву, коли скажешь.
7: Жилы из меня тяните, не скажу.
5: Ну, пеняй на себя. Сейчас пишу уплату. 25 рублей тебе за месяц. Ставлю бланк без оборота на меня. И передаю вексель доверенному моему. Видишь?
7: Что ж, воля ваша, отдавайте кому хотите.
5: Завтра же представь вексель, получи исполнительный лист и опусти его в яму.
7: Как в яму? Помилуйте, зачем? Я же молодой человек, мне надо работать. Мне надо маменьку кормить.
6: Ничего, братец, посиди. Там не скучно. Мы тебя навещать будем.
21: Да, мы в богатстве-то живя и Бога совсем забыли. Нищие братья мало помогаем. А тут в заключении будет свой человек. Все-таки к празднику вспомнишь, завезешь калачка, то, другое. На душе-то оно и легче станет.
9: А? Ну, покорись, братец.
7: Ну что ж, в яму так в яму. Но только я теперь ожесточился.
21: Какой ты, миленький, глупый. Ну ведь 200 рублей для вас, это ж великие деньги. Ты хоть бы мать пожалел.
7: Ах, ну уж не мучьте вы меня уже, а?
21: Да так, чай, какая-нибудь полоумная. Да. Либо мещаночка забвенная. Хорошая девушка из богатого семейства тебя не полюбит. Ну что ты за человек на белом свете?
7: Да ничем я не хуже вас, вот что. Я ученый человек, и я могу быть полезен обществу. Я патриот в душе. Ой-ой-ой. Я на деле могу доказать.
6: Да какой ты можешь быть патриот? Ты даже не смеешь и произносить, потому что это высоко не тебе понимать.
7: Понимаю, и очень хорошо понимаю. Всякий человек. Что большой, что маленький, это все одно. Если он живет по правде, как следует. Хорошо, честно, благородно, делает свое дело себе и другим на пользу. Вот он и патриот своего отечества. А кто проживает только готовое, ума и образования не понимает, а действует только по своему невежеству, с обидой и с насмешкой над человечеством, а только себе на потеху, тот мерзавец своей жизни.
11: А как ты обо мне понимаешь? Вот ежели я не то и не другое, и промежду всего этого хочу быть и сам по себе.
7: Нет, никак нельзя. Податься-то некуда. Только два сорта и есть, либо патриот своего отечества, либо мерзавец своей жизни.
6: Ну, в таком случае, поди вон и ожидай себе по заслугам.
3: А вот он у меня другую песню запоет.
7: Нет, я всю жизнь буду эту песню петь, а другой никто меня не заставит.
6: Однако у меня от этих глупых прений в горле пересохло. Маменька, ну попочуйте холодненьким, но не заставьте умереть от жажды.
21: Пойдем, миленький, я с тобой выпью. Вот какое это вино расчудесное, ежели пить его сразу...
7: А прощайте, бабушка.
21: Прощай, внучек. Бабушка я, да только не тебе.
6: Господин Зыбкин, до свидания у Воскресенских ворот.
7: Вы правду от себя гоните. Вот что.
12: Это ты чего наделал-то, а? Это что натворил? Это что ж, хозяевам, вот так, в глаза, прямо.
22: Няня, няня, Фелицата.
12: Ой, ну ладно, ну тебе-то еще что?
22: Фелицата, да слушай ты меня. Чтобы ночью, когда все уснут, он был здесь в саду. Слышишь ты, слышишь, непременно.
12: Ты что? Опомнись, тебя хотят за генерала отдавать, а ты и что придумал?
22: Я тебе говорю, чтобы он был здесь ночью. Ничего слышать не хочу, ты меня знаешь.
12: На что он тебе? На что он тебе? Он тебе совсем не подкадрей. Будь он хоть какой советник, а то он, люди-то говорят, вообще, говорит, лишний какой-то на белом свете.
22: Так ты не хочешь? Говори прямо, не хочешь?
12: А с какой-то стати? С какой-то стати? С чем это сообразно, когда тебя за генерала?
22: Так вот что... Поди купи мне мышьяку. Купи мне мышьяку. А не купишь, я сама найду.
12: Ты что-то опять придумала?
22: Я чего сама
12: опять
22: найду.
12: Придумала?
7: Готово, маменька. Теперь чист молодец. Все заложил, что только можно было. 7 рублей не хватает, так еще часы остались.
21: Как жить-то будем?
7: А как птицы живут, а, маменька? У них денег нет. Эх, только бы долг отдать. И руки развязаны. Вот, маменька, вот деньги-то. Приберегите, завтра снесем.
21: А как жалко-то. Столько денег в руках, и вдруг их нет.
7: Да, да ведь нечего делать. Плачешь, да отдаешь.
21: Ну уж это первое дело. Долг отдать, петлю шею скинуть, последнего не пожалеешь. Бедно, голо, зато совесть спокойна, сердце на месте.
7: Маменька, ну как же это приятно, что у нас с вами мысли-то одинакие.
21: Ну, а ты думал, ты один честный-то человек? Нет, и я понимаю, что коли брал, так отдать надо. Просто уж это очень.
7: Как я, маменька, это я мы испугался.
21: Да что ты, да что ты, сыночек, да разве же я допущу? Маменька. Да я последнее платье продам. Мухаяров за тобой из трактира присылал. Дело какое-то есть.
7: Да, ну, надо идти. У него знакомств много. Работу не достану ли через него?
21: Пойди, пойди, убытку не будет. Дома-то делать нечего.
19: Перечесть деньги-то да спрятать.
0: С новым здорово, соседушка.
19: Ой, здравствуй, Фелицатушка. Как дела-то, по-прежнему, или что новое есть?
0: Вишь ты, наши хозяева хотят на дворе ундера иметь, у ворот посадить.
19: Ну, хорошее дело, при большом доме не лишнее.
0: Да, вот и ездила за ним. Да куда ездила-то? Ой, в Преображенское. Привезла его было с собой, да вишь ты, не ко времени. Дело сейчас к ночи. Доложить хозяевам не смеем, забраняться, что безо времени беспокоим их, а чужого человека в доме до утра оставить не можем.
19: Ну, так ты и вели ему завтра пораньше явиться, а теперь пусть домой идет.
0: Да что ты, что? Куда его назад-то волочить? Завтра опять такую даль колесить. Я его сюда-то в один конец еле довезла. Боялась дорогой развалиться.
19: Старенький.
0: Ветхий, ветхий. Но геройство своего не теряет. Нет, нет.
19: Где он у тебя?
0: Ой, а че это он затих-то совсем? Ну? Задремал все-таки. Я же тебе говорю, дорогой растрясло. Никак раздышаться не может. Да чего это? А, милая, ну вот я и прошу тебя... Ну, приюти до утра, ты... а? Не-не-не, он человек смирный, солидный.
19: Ну что ж, ну ничего, пусть ночует, за постой не возьму.
0: Он смирный. Ты за это не беспокойся, да. Ну, я тебе сама послужу. Да. Ты ж меня знаешь, за мной не пропадет. Дай ему погладать чего-нибудь. Ну, а уж уснет, где придется. Солдатская кость к перинам непривычен. Сила Ерофеич. Зовут его Сила Ерофеич. А сыночек твой где?
19: По делу побежал, недалечко.
0: Сыночек мне вот твой еще очень нужен. Ну да ладно, я потом еще попозже загляну. Силушка! Силушка! Иди, мой родной, иди сюда, вот. Сила Ерофеич. Вот, Сила Ерофеич.
13: Здравия желаю.
19: Здравствуйте, Сила Ерофеич.
0: Вот, это вот Пелагея Григорьевна, про которую вот всю дорогу рассказывала. Вот. Так. И вы, Сила Ерофеич, прямо тут и ночуете.
13: А, покорнейше благодарю. Вот так.
19: Садитесь, Сила Ерофеич.
13: Покорнейше благодарю.
19: А нет, а вы яблочко не угодно ли яблочко?
13: Яблочко?
19: Да.
13: Покорнейше благодарю. Яблочко. Налив. Дед мой, вот так вот, раз и почистим.
0: Ну ладно, но мне бежать надо. Ой, Сила Ерофеич, значит, чтобы вас завтра скорее к нам в дом допустили, вы сегодня же, сегодня, отдохнувши, понаведайтесь к нашим воротам. У нас там завсегда либо дворник, либо кучер, либо садовник. Ну, кто-нибудь досидит, да. Поговорите с ними, ля-ля-ля-ля. О, позовите их в трактир.
13: Ну, это...
0: Своих денег вам тратить не к чему.
13: Нет.
0: Да вы и не любите, я помню. Так вот вам, мужики, на угощение.
13: Вот это хорошо, вот это хорошо. Вот я так и сделаю. Ой, я так люблю в компании, особенно ежели на чужие.
0: Ну, а уж утром, как проснетесь, опять туда, к нашему заднему крыльцу, и скажете, что мой родственник вас прям сразу ко мне наверх-то и проводит.
13: Так я скажу, кум. Да, я так и с молоду. Ежели нужно повидать кого или вызвать кого, я всегда кумом сказывался. Вот ты кто? Кум, проходи. А как же?
0: Учить нечего.
13: Чего ученого учить? Тоже ведь.
19: Да вы сейчас еще не очень чтобы. Еще мужчина бравый.
13: А что, я еще ничего. Я еще куда хочешь. Я еще... Вот...
0: Я говорю, поговорите. Вы расскажите, в каких вы сражениях сражались. Какие страсти и ужасти приключились.
13: Это я могу.
0: Каких королей-принцев видали. Вот у вас время так незаметненько и пройдет. Я скоро приду. Мне твой сыночек еще очень нужен.
13: Григорьевна, я сейчас тебе про турка расскажу. Значит, если так говорить, турок, он, конечно, воин храбрый. А дух у него короткий, и присяги он не понимает, да? А вот как ее надо соблюдать, эту присягу. И вот, и если его на часах поставить, он сейчас вот эту уйдет, да? И поэтому или эту ногу цепью прикуют к пушке, или какую-нибудь там эту ядро повесят.
14: Силы родить. Я бы рада вас послушать. Я ведь очень люблю, когда что страшное рассказывают.
13: Да.
14: Но только у меня на уме-то совсем не то, свое горе одолело.
13: Ну, Григорьевна, ну я после-то все в вахмистрах, да в присяжных служил, гербовую бумагу продавал, а?
14: Значит, все у денег были.
13: Да, много этих денег через мои руки перешло, Григорьевна, много.
14: А мы так бьемся деньгами-то, так бьемся, а уж как нужны.
13: Да, а кому они не нужны? Жить трудно стало, да. За все плати деньги.
14: Да нет, жить-то можно было бы, а вот долг платить тяжело.
13: Да, платить тяжело. Занимать гораздо легче. А?
14: Да вот и не скажите. Ну я-то поднабрала деньжонок. Да. Долг-то отдать. Ага. Да еще не хватает. Ага. Да и на прожитье теперь рублей 30-то надо призанять. А где их взять-то?
13: Да.
14: У того нет.
13: Да. А у другого есть, а не даст. Да, вот у меня много не дам.
14: Что вы говорите?
13: Я говорю, денег много, а не дам.
14: А почему же?
13: Жалко.
14: Денег-то?
13: Не вас.
14: Ну, а как же это?
13: Я проценты большие беру.
14: Да скажите, пожалуйста, на что вам, вы же, кажется, человек-то... Одинокий?
13: Привычка такая. А вы кому должны-то?
14: Купцу.
13: Богатому?
14: Богатому.
13: А, так не платите. Об чем горевать? Вот еще очень нужно себя разорять. И не платите.
14: Нет, но ведь по векселю.
13: Ну и что беда, что по векселю? Не плати, не надо же, помилуй, знаешь что? И вот не плати, и все. А много ли должны?
14: Без малого 200 рублей. О.
13: Григорьевна, ты в уме? Столько денег отдать? Не плати. Не надо. Ни в коем разе не плати. Нет.
14: Ну, так ведь он же документ взял, говорю я вам.
13: Взял? Так чего же ему еще? Пусть и сидит и смотрит в документ. А как же?
14: Ведь посадит сына-то.
13: Куда?
14: В яму, к Воскресенским воротам.
13: Ой, хорошо. Пусть посидит. Там хорошо. Пищу очень хвалит.
14: Да ведь срам, помилуйте.
13: Нет, Григорий, ты не права. В яме всегда сидят хорошие люди. Значительные, компания хорошая. Ну, я ж знаю. Uh-huh. А бедному человеку так и на что лучше. Покойно, квартира теплая, готовая. Хлеб все больше пшеничный.
14: Да, но это действительно правда ваша. Но только жалко. Ну, сын ведь.
13: Да ну ладно, ну чего его жалеть-то? Господи, посидит. Да и домой придет. Деньги-то жальче. Они уж не воротятся. Запрет их купец в сундук. Вот и иди домой ни с чем. А спрятать их подальше. Да вынимать понемножку на нужду. Так это ж насколько хватит. Ну-ка, вот так. Я их взял у тебя. Вот пропади у вас столько денег. Вот что бы вы сказали? Ну-ка.
14: Да с ума можно сойти, сохрани бог!
13: Ах, эх, украдут жалко, на, возьми. Украдут жалко, своими руками отдать не жалко. Ай, руки по локоть нужно отрубить тем, кто свое добро отдает. Вот так, смешно.
14: Справедливы ваши речи, очень справедливы. Только у меня сомнения, они ж чужие деньги, взятые. Ну как их не отдать-то?
13: Погоди, Григорий, погоди, ты меня что-то запутала. Вы что, вы разве на сбережения брали? Нет, подожди, коли на сбережения брали, да они у вас целы, так отдавайте. А я думал, что это трудовые. А трудовые-то люди жалеют, берегут трудовые-то. А как же?
14: Так вы не советуете отдавать?
13: Григорьевна, думай. Ну, думай, купец, от твоих денег он не разбогатеет, а себя разорите, думай.
14: Уж как я вам благодарна, Сила Ерофеевич, ну что делать-то, женский ум, всего же сразу ты не сообразишь.
13: Ну,
14: ежели
1: Сын придет и требовать станет.
15: Ай. Как сына зовут?
1: Платон.
15: Платон. Вот Платон. Платоша. Платоша сидит в яме. Вот. Вот ты ему и говори. Платоша, сиди в яме. Отдыхай. Надоест купцу кормовые платить, он тебя и выпустит. Или к празднику кто выкупит. А как же?
1: Как это верно все, что вы говорите. Но как это верно? Ну.
15: Что оно? Ну, что оно?
1: Ну вот, Сила Ерофеевич, сынок-то мой, ну, про которого мы говорили.
15: А, о, парень знатный, знатный. Да. Ну-ка, подошла, поближе подойди. Сила Ерофеев Грознов.
16: Платон.
15: О, очень приятно.

0: Говори, Фелицата, не скрывай.
1: Да ну не хочу.
0: Что? А?
1: Миленький.
0: Да?
1: Ты же ведь надежды-то на нее никакой не имеешь, правда?
0: Да какая надежда? На что тут надеяться-то?
1: Ну вот. Значит, и жалеть об ней много будет нечего.
0: Нет, это уж как сердце примет. Тоже ведь оно у меня не каменное-то.
1: Ну ладно, авось не умрешь. Ее за генерала отдают.
0: За генерала?
1: Ну,
0: да.
1: Так уж ты тут при чем? Чего ты против генерала-то можешь значить?
0: Да где уж такая мелочь, мелочь, что самому на себя глядеть. Кто этого ожидал?
1: Ну, миленький, пойдем. Должно быть, проститься с тобой хочет.
0: Да, приказывает, надо идти. Вот она, жизнь-то моя. Одно горе не оплакал, другое на плечи валится. Одни стихи не кончил, другие начинай. Вот и повезут нас в рось. Ее в карете венчаться с генералом, а меня судебный пристав за ворот. И вы...
2: А зачем тебе?
0: О, кто там еще поет?
1: Кто? Силы Рафеевич вернулся из трактира.
3: Пришел, увидел и... Наштыкано, ура, коли руби, гони врага, умрем и победим во славу русского царя. И все это давно было, это когда я был молодой. А сейчас все, ушло тю-тю. Да, Гризон, все. Эх, Григорина, была женщина, красавица.
4: А что женщина?
3: И полюбила она Грозного. Вот. Ну и услали Грозного под турку. А она тогда чуть с горечи не померла. Вот. А Грознов пошел воевать.
4: А она что?
3: Что?
4: Женщина.
3: А, не умерла, а вышла замуж. Да, за богатого купца. Угу. Уж больно влюбился. Ну, такая красавица. Первая красавица в Москве, Григорий. И та любила Грозного.
4: Вот, ну, вы будьте уж так любезны, Сила Ерофеевич, да скажите все до конца.
3: Вот, Григорина, пришел я, значит, в побывку. Угу. Да. Ну, думаю, сейчас... Нет, замужем. Так, расспросил, где живет, как живет, и иду к ней. О, Григорина, дом княжеской палаты. А, мужа в ту пору нет. Так, провели меня прямо к ней. Ох, и взметалась, уж больно испугалась-то. Муж-то ее в большой строгости держал, и денег-то мне тычет, и перстни-то с пальца все снимает, и все мне бросает, все отдает, все. Вот, я это все беру. А как же, дрожит вся, да, трясется, так по стенам и кидается, летает. Раз три я так к ней приходил, тиранил ее. А как же? А потом пришло время прощаться. Да, надо в полк идти. И что же я с ней сделал по научению умных людей? Эх, мудрить-то мне над ней все хотелось. Взял я с нее Григорьевна такую самую, что ни на есть, страшную клятву. Но клятва эта была в том, что ежели я ворочусь благополучно, и что не истребую с нее, чтоб все было, а да что мне, так пугал. И клятва эта вся пустая, в шею бы меня тогда... А она всерьез.

0: вот он, каков Гроздов-то, вот он каков.
1: А что дальше-то?
0: Ничего. Чему быть-то? Я всего 5 дней в Москве-то умирать на родину приехал. Так чего мне? Деньги есть, покой мне нужен. Вот и все.
1: Ложились бы вы почивать, храбрый воин.
0: Ну, теперь одно дело – спать. Господи, ежели согреши, хватнись им словом, делом и помышлением, яко благо человеколюбец, прости мне. Мирен сон и безмятежный дорогий. Ангелы того хранители пошли, покрывающие, соблюдающие на всякого зла.
2: Окончание радиоверсии спектакля «Малого театра. Правда хорошо, а счастье лучше» по пьесе Александра Николаевича Островского слушайте завтра в это же время.

0: Радио России. Дети играют. Радио России «Орел». Реклама.
1: Вам звонит следователь, сотрудник отдела безопасности банка или даже представитель центра банка и сообщает о каких-либо угрозах вашим деньгам, не вступайте в диалог, кладите трубку. Перезвоните самостоятельно в свой банк, чтобы уточнить информацию. Запомните, телефонное мошенничество сегодня – главная угроза для ваших средств. Не общайтесь с незнакомцами о деньгах. Просто кладите трубку.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: МЧС информирует.
4: Уважаемые родители, что бы ни случилось беды, соблюдайте правила безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте детям играть около водоемов, на железнодорожных путях, во оврагах и стройках. Во время каникул всегда будьте на связи с ними.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации, незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
0: Реклама. Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. И в воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Далее подробнее. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне специальной военной операции и идут вперед. А противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
7: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
6: По словам президента, все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача.
7: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
6: Президент напомнил, что все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов России. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем докладе президенту сообщил, что среднероссийский уровень развития жилья в регионах Донбасс и Новороссии планируют достичь к 2030 году. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. По его словам, задачи в новых регионах стоят масштабные и сложные, понимание, как их решать, есть. Он заверил президента, что поставленные задачи и цели в новых регионах будут достигнуты.
8: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете развитию воссоединенных регионов. Таких результатов мы не смогли бы добиться без вашей постоянной поддержки. Также хочу сказать слова благодарности администрации президента, главам воссоединенных регионов и их командам, всем участникам этого проекта. Задача стоит масштабной и сложной. Понимание, каких решать у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты.
6: Владимир Путин отметил, что в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше. Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания, сообщили в Министерстве обороны. Российская артиллерия южной группировки войск точно бьет по позициям ВСУ в этом районе. На огневые рубежи вывели орудие «Гиацинт-Б». Уничтожен пункт управления дронами и укрепления боевиков, которые были размещены в жилом секторе города. Подробности сообщил командир взвода с позывным «Донбасс».
9: Наша батарея сейчас работает на Константиновском направлении. В основном это поддержка штурмовых подразделений, так сказать, прокладываем им путь. Но также и уничтожаем различные склады, пункты управления, в том числе и БПЛА. Те цели, которые нам находят, те и уничтожаем.
6: По данным Министерства обороны, потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля. На других участках фронта подразделения группировок войск за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск Вооруженных сил России поражены. Места на хранение беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. Также удары пришлись и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны. Работа Запорожской АЭС контролируется персоналом. Безопасность эксплуатации обеспечена. Системы функционируют в нормальном режиме. Радиационный фон находится в пределах естественных значений после удара ВСУ по транспортному цеху. Об этом сообщается в канале Запорожской АЭС в Максе. Ранее на АЭС сообщили, что ВСУ ударили по транспортному цеху станции. Повреждены автомобили, топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. В воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Воздух прогреется до плюс 21-23 градусов. На следующей неделе похолодание усилится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
10: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежеет до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-20.
6: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1 в пользу восьмой ракетки мира. Чилич занимает 47-ю позицию в рейтинге ATP. Длительность матча составила 1 час 48 минут. Изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после второго сета. В полуфинале Медведев встретится с поляком Камилем Кузьминым
11: Майхшаком. И эта встреча начнется предварительно в 18:15 по московскому времени. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров а серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Мяч на 59-й минуте забила Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в своей истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Ранее команда выигрывала титул в 2024 году. Российская бильярдистка Диана Миронова заняла первое место на чемпионате мира по свободной пирамиде, который прошел в Сургуте. В финале она обыграла соотечественницу Элину Нагулу со счетом 6-2. На этом о спорте все. До встречи.
12: Погода. В Мурманске завтра небольшой дождь, плюс 11, в Архангельске облачно с прояснениями, плюс 28, в Вологде временами дождь, плюс 24, в Петрозаводске небольшой дождь, плюс 20, в Сыктывкаре временами дождь, плюс 26, в Элисте облачно с прояснениями, плюс 27, в Херсоне ясный, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду, температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

0: 15 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет концерт к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Вадим Рипин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина исполнят первый концерт для скрипки с оркестром. Во втором отделении прозвучит фантастическая симфония Гектора Берлиоза. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
1: 14 июня в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с Абисалом Гергиевым. В исполнении молодого пианиста, победителя множества международных конкурсов, прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Густава Малера, Фредерика Шопена и Александра Скрябина. Завершит программу сюита из оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского. 6+.
2: Главная комедия страны.
3: Разводитесь? А как же мы?
4: Мы исправим папу и маму.
2: Исправительный лагерь для родителей.
5: Мы перевоспитываем мажоров.
4: Папа у нас точно мажор.
6: А мама?
4: А мама у нас форс-мажор.
2: Перевоспитание с погружением. Приключения all-inclusive.
7: Вас сейчас казнят! Опускай!
8: Мы не готовы!
2: «Холоп 3» уже в кино. Категория 16+.
9: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
10: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
11: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
10: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
9: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Музыка.

0: Дорогая передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Диана Гурцкая, приветствую вас из студии Радио России. В эфире «Дорогая передача», и сегодня наш гость – замечательный, удивительный, невероятный народный артист России Олег Погудин. Олег, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Диана! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Очень рад быть с вами.
1: Я тоже очень рада. Мы в 2019 году уже беседовали, встречались. Но и рада, что у меня есть возможность вновь встретиться с вами, побеседовать. Я думаю, что за, скажем так, эти годы многое изменилось. В принципе, многое случилось, поэтому у нас есть о чем поговорить. Конечно, мы сегодня будем говорить о творчестве, о музыке, о жизни, но при этом, в общем-то, будут и песни. Но прежде, да, давайте мы послушаем короткое-короткое досье, которое напомнит о главных страницах в жизни певца.
0: Сегодня в главной роли.
3: Народный артист России, певец Олег Погудин родился в декабре 1968 года в Ленинграде в семье ученых. Музыкой увлекался с детства. Окончил музыкальную школу по классу хоровое дирижирование. Был солистом детского хора Ленинградского радио и телевидения. Окончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии с красным дипломом. В начале 90-х становится актером Петербургского театра имени Горького. В это же время выпускает дебютный альбом «Звезда любви». По приглашению шведского культурного центра Олег Погудин провел несколько концертных туров по Швеции, исполняя русские романсы и народные песни, после чего с большим успехом гастролировал по России и за рубежом. Олега Погудина называют «серебряный голос России». В его репертуаре более 500 произведений разных жанров. Русский городской и классический романс, эстрадная песня, арии из мюзиклов и оперет, народные и военные песни, песни Вертинского и Акуджавы.
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Ваш песенный репертуар насчитывает более 500 песен и романсов. Но вам необходимо выбрать одно музыкальное произведение, с которого мы и начнем нашу сегодняшнюю программу. Какая это будет песня?
2: Давайте послушаем чудесный романс Петра Ильича Чайковского «Средь шумного бала».

0: Я напоминаю, вместе с нами сегодня замечательный исполнитель, народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали романс в его исполнении Петра Ильича Чайковского «Средь шумного бала». Скажите, пожалуйста, что вас побудило создать вот эту программу посвящения греческой музыке? Что такое «Мелодия рассвета»? Очень красивое название.
1: Мы на самом деле в нашей работе, мы, в общем-то, творцы образов. И эти образы, мы этими образами делимся с теми людьми, которые хотят с нами их разделить. У нас у каждого есть какие-то свои представления о самом главном, о самом дорогом. И рассвет, конечно, в жизни каждого человека, как правило, как образ, соединяется с чем-то счастливым, с началом чего-то прекрасного, с возрождением. Вот все это можно, то, что я сейчас говорю, адресовать к тем песням, которые я выбрал для этого спектакля. «Мелодия рассвета» — это фактически перевод названия песни «То минор тисавгис», одной из самых популярных песен греческих, городских песен. В том числе именно вот названием этой песни был назван сериал на греческом телевидении, который шел несколько лет. Вот, но я только к тому, что это название достаточно на слуху, по крайней мере, в Греции. В этом спектакле около 20 песен, потому что они прибывают, начинался он с 15, а сейчас в нем увеличивается репертуар в этом спектакле, для которых я сам сделал переводы на русский язык. Но ценность этих переводов в двух вещах. Во-первых, они ритмически построены так, что можно вот сейчас по-русски спеть эти греческие песни, и в этих текстах не потеряется их поэтическое достоинство. Вот. А второе, мне удалось, это уже актерская работа, в том числе больше даже, чем литературная, мне удалось сохранить характер того лирического героя, который в этом спектакле присутствует. То есть эти тексты, они, может быть, не калька литературная с текстов греческих, но уж точно это почти калька с манеры поведения, с образной системы, с характера того героя, который представлен, собственно, в греческих песнях. Это моноспектакль. Аранжировки музыкальные сделали мои прекрасные музыканты, мои друзья, мои сотрудники. Рассказывать о спектакле дело неблагодарное, его лучше увидеть. В Москве мы даем этот спектакль в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой. И я думаю, что уникальность этой программы, и, кстати, только пандемия, пандемическая пауза позволила мне сосредоточиться на этом, то, что программа двуязычная, и греческий язык не самый распространенный у нас в Отечестве, это не английский, ну, в смысле, как второй язык, иностранный, который изучают. Вот, то есть это достаточно рискованное предприятие, но поскольку всегда интересно сделать что-то оригинальное, что-то не банальное, то эта работа доставила мне огромную радость.
0: Извините за такие громкие слова для музыканта. Что означает все-таки спектакль, концерт, и в чем принципиальное отличие от концерта обычного?
1: Это моноспектакль, хотя иногда в петербургской версии к нам в состав нашего ансамбля музыкально-актерского подключается прекрасная петербургская актриса, певица Манана Гагитидзе. Тогда этот спектакль чуть-чуть изменяется, у него становится более счастливая, вернее, у его лирического героя становится несколько более счастливая судьба, все-таки как-то находит свою радость и свое отдохновение вот в том ритме, в той судьбе, которую он проживает. В Москве я работаю этот спектакль один. Отличие принципиальное концерта от спектакля вот, наверное, в чем. В концерте мы можем, в принципе, ну, у нас есть набор произведений определенный, как бы вот, которые мы там заложили программу в этот концерт, но при определенных обстоятельствах мы можем менять порядок произведений, мы можем дать одному артисту выйти под номером, там, не знаю, 5, а не под номером 8, как он был задуман. Если же это ресайтл, то есть концерт одного исполнителя, то там сейчас вот может прозвучать Рахманинов, а потом Чайковский, а не Чайковский, потом Рахманинов. А в спектакле этого быть не может. В спектакле есть определенный нарратив, очень четкая история. Даже если это, как бы, спектакль состоит из какого-то количества произведений, там нельзя вот эти произведения переставить с номера 8 на номер 5. Нет. Разрушится история, разрушится судьба. И в спектакле, в моноспектакле, подчеркиваю сейчас, все равно эта судьба лирического героя проявлена настолько, настолько точно и настолько четко, что вот как он задуман, так он и должен пройти. Сейчас, может быть, хотя бы для того, чтобы какое-то невербальное представление иметь о спектакле, я бы попросил дать песню из этого спектакля. Называется она «Все хорошо и все прекрасно», по-гречески «Ола калапиола ореа». Мы с этой песней, кстати, хорошо знакомы, только в переводе и текст, который исполняет один из наших самых известных и достойных исполнителей на эстраде, он никакого отношения к греческому не имеет. Но все-таки эта песня знакома нашему слушателю. Вот, если можно, давайте послушаем ее в оригинале.

0: В эфире «Дорогая передача», и я, Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали, друзья, песню из концерта спектакля «Мелодия рассвета». Если вернуться к вашей биографии, то вы окончили с отличием Ленинградский институт театра, музыки, кинематографии, и вы окончили именно актерский факультет. Так вот, актерское образование, что значит для вас и помогает ли выстраивать программы, выступления?
1: Конечно. Дело в том, что образование вот от периода того, от того года, когда я получил диплом, прошло уже больше 30 лет. Поэтому говорить об образовании, конечно, стоит всегда. Я закончил очень достойное учебное заведение и получил хорошую школу. Тем не менее, в нашей судьбе, в артистической, а это, кстати, в равной степени относится и к актерам, и к певцам, к любым исполнителям на сцене, в нашей судьбе опыт уже вот в процессе твоего именно твоей работы, твоего труда, опыт иногда значит не меньше, чем образование. Счастье, когда и образование, и опыт успешные, хорошие, добрые. В моем случае это так, и я за это благодарен судьбе. То, что в нашем институте давали великолепное образование, это понятно хотя бы по большому количеству очень успешных артистов, которые выпустились, кстати, примерно вот в тот период, когда я выпускался. Но если говорить о том жанре, в котором я работаю, о песне, уже в жанре романса, но я не только романсы исполняю, то, конечно, в том жанре, где слово в тексте произведения значит не меньше, а порой больше, чем музыкальная составляющая, вот то там актерское образование поистине бесценно. Во всяком случае, я подхожу к работе над репертуаром именно вот со всем тем инструментарием, со всем тем багажом, который я получил и в театральной школе, и позже работая в театре, собственно говоря, на театре. Я тоже служил 3 года в Большом драматическом театре имени Горького в Петербурге. Да, но чтобы не оставаться, знаете, вот исключительно в таких словесных каких-то определениях, актеру ведь не полезно особо много рассуждать и умствовать, а актер всегда лучше показывает, чем рассказывает. В нашем случае можно спеть. И вот, может быть, когда мы говорим о лирическом герое, о проявлениях его в сложных или в каких-то ярких обстоятельствах, мы можем, часто мы это делаем, сейчас мы делаем это, может быть, чаще, чем раньше, возвращаться к периоду 30-40-х годов, периоду очень грозному в мировой истории, трагическому, периоду, который очень не хотелось бы повторять, и вот именно поэтому о нем надо вспоминать, может быть, чаще. В пандемическое время мы выпустили, поскольку появилось время, мы выпустили 3 новых альбома. Один вот как раз был греческой песни, другой французской песни. И один альбом для меня очень дорогой, называется он «Русское танго». И вот я бы хотел сейчас, чтобы мы услышали песню из этого альбома. Это одно из самых пленительных и одно из самых знаменитых на тот период танго с невероятно драматическим текстом и в то же время очень красивым, очень глубоким, хотя и достаточно простым. Вот если мы услышим сейчас эту песню, я думаю, будет понятно, что такое актер в певческом труде, в исполнении вроде бы песни. Там, наверное, это вот лучше будет понятно, чем десятки или сотни моих слов об этом.

0: В эфире «Дорогая передача» и я, Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Олег Погодин. Мы только что послушали, друзья, песню из альбома «Русская танго». Вот если вернуться именно к театру, у вас никогда не возникало желания сменить амплуа певца, стать именно актером? Вы есть актер, но все-таки вот окончательно как-то переключиться.
1: Спасибо за вопрос, Диана, огромное спасибо. Понимаете, от добра добра не ищут. То есть амплуа менять можно в двух случаях. Если ты не соответствуешь тому амплуа, в котором ты был успешен, и если тебе хочется выйти за рамки амплуа и, допустим, как-то расширить свои творческие возможности. Амплуа певца все-таки не совсем точно, потому что вы меня очень поймете тут как соратник по цеху, как коллега. В нашей счастливой, на самом деле, судьбе, певец – это судьба счастливая, мы проживаем множество жизней и выступаем в разных амплуа фактически каждый вечер нашей работы. Такой роскоши нет у большинства артистов и у драматических актеров в том числе. Сменить профессию я не хотел бы, но, как вы справедливо отметили, я действительно выхожу и сейчас как актер на сцену. То есть мой театр, он всегда со мной, при мне и во мне. Я его несу с собой, он живет вместе со мной. Другое дело, что театр в полном смысле слова, с труппой прежде всего, то есть с партнерами по сцене. Театр, в котором играются пьесы, не моноспектакль, а где именно вот происходит драматическая жизнь, пусть даже это музыкальный театр. Но такой театр – это прежде всего площадка. Без собственной площадки театр существовать не может. Репертуарный театр, я имею в виду. Об антрепризных мероприятиях мы сейчас, конечно, не говорим. Вот. И в этом смысле это прежде всего площадка, прежде всего сцена. А это в наше время вещь архисложная. Но я все равно буду стремиться к этому, потому что помимо желания, может быть, сменить, знаете, не амплуа, а форму существования иногда, вот это, да, приходит. Помимо желания создавать и играть спектакли, все-таки я могу сказать, что в своем возрасте и человеческом, и сценическом я обладаю громадным опытом. И этот опыт я могу разделить с артистами, ну, прежде всего, конечно, моложе меня, вот, но и не только. Может быть, милостью Божией мне за мое время жизни на сцене удалось создать очень важную вещь, которая редко сама по себе и которую очень редко удается создать артистам. Это огромная удача, если получается. Мне удалось создать свой стиль. Это вещь бесценная. И вот поделиться этой вещью я бы очень хотел с теми людьми, которые придут за мною потом в певческий, в артистический, в актерский, в том числе, труд. А делиться этим можно только в процессе сотворчества или в школе. Я, кстати, в общем-то, выпустил 2 курса в театральном институте. То есть я прошел и педагогический путь, не маленький на самом деле, около 7 лет. То есть я понимаю, о чем я говорю. И в этом плане, конечно, театр мне очень желанен, но это должна быть своя лаборатория, значит, должно быть свое помещение. Вы сами прекрасно понимаете, сколько с этим связано. Совершенно не художественных вопросов, сложностей, а потом и проблем. Но я не оставляю эту мысль, я не оставляю мечту, желание, по крайней мере, буду к этому стремиться и дальше.
0: В 2018 году вы создали, на мой взгляд, фантастическую программу, концерт-спектакль «Серебряный век», где опробовали программу с балетом, с хором, дуэтами. В 2021 году вы создали программу «Золотой век». Долго ли вы шли к ее осуществлению?
1: Для меня лично бесценная роскошь сотворчества ансамблевого. Я там не один, хотя более 80% сценического времени все-таки я исполняю сам те романсы, те песни, которые входят в пьесу, которые входят в этот спектакль. Но там есть невероятное счастье исполнить дуэты, трио с блистательными совершенно певицами в этом спектакле принимают участие Олеся Петрова и Оксана Шилова. Соответственно, я думаю, что сейчас из ведущих сопрано и меццо-сопрано. в этом спектакле то, что, вы знаете, я очень уважаю и даже, ну, я люблю разные жанры в нашей профессии. Вот, я давным-давно поклонник балета, и это искусство, на самом деле, крайне физически затратное. Меня бесконечно привлекает, вот, знаете, такая вещь, как мы видим то чудо легкости, казалось бы, невесомости, совершенной абсолютной свободы, полета в результате очень серьезного упорного труда, который недоступен, я не знаю, там, 99% людей. Это вот как-то у меня вызывает постоянный восторг и счастье, даже наблюдение этого вида искусства. А тут мне удалось наконец-то всерьез поработать, понаблюдать за работой замечательного молодого хореографа Дмитрия Антипов. Он создал оригинальную хореографию для этого спектакля. И это вообще на самом деле чудо, это бесценно, потому что возникновение оригинальной хореографии – это всегда громадное событие. А здесь же своего рода драматические опыты. Я неоднократно вводил в ткань спектакля чтение стихов, но тут не просто чтение стихов, а здесь взаимодействие с замечательным, очень молодым, очень таким вот достойным актером Данилом Можаевым, где мы вступаем в диалог посредством текстов великих наших авторов XIX столетия.
0: Вы создали множество программ. Вот есть ли какая-либо программа, по отношению к которой у вас такой особый трепет?
1: Все программы, концерты, спектакли, они же, в общем-то, ну, они как дети. То есть да. Ты любишь их всех вместе, каждую из них. Любишь с той же интенсивностью, с той же полнотой, хотя, казалось бы, и чуть по-разному. Я не могу сказать, что какая-то программа в этом смысле выделяется настолько, что я бы ее только вот и отметил. То, что мне ближе всего, то, что я люблю больше всего, то, в чем я более всего свободен, это, конечно, программа, их несколько у меня, посвященных русскому городскому романсу. Но это не значит, что вот первенцы или старшего ты любишь больше, чем остальных. Каждая программа, с ней что-то связано особое, и каждая программа может ответить на какой-то вопрос только она, то есть с той степенью интенсивности, с той степенью точности. Поэтому я затруднился бы ответить на вопрос, какая программа любимая. Они любимые все, они все, по счастью, необходимы на протяжении десятилетий уже, и я бы хотел, чтобы эта ситуация сохранялась.
0: У вас никогда не возникало желания написать музыку к полюбившемуся произведению, стихотворению, например?
1: Мне кажется, даже я убежден в этом, что хорошо бы, чтобы всякое дело делали профессионалы. Есть, конечно, случаи, когда одаренность такого масштаба, что можно избежать вот профессионального хорошего воспитания и, допустим, написать замечательную музыку, и вот это станет не только популярным, но, главное, это станет серьезным художественным событием. Все-таки, при том, что, в общем, я человек не только образованный, но я понимаю, что ничего достаточно серьезного я предложить в этом смысле не могу. Есть прекрасные авторы, есть великолепные авторы, есть великие авторы, с которыми мне выпало счастье работать, иногда сотрудничать, но чаще всего эти авторы все-таки уже достаточно далеко отстоят от нас в исторической отдаленности. Ну, то есть мои опыты, какие-то попытки писать собственные произведения, они относятся к институтскому времени, там у нас просто было задание такое, вы знаете, одно из правил, каждый семестр мы должны были сочинить какую-то песню, ее защитить сценически. Для некоторых это был очень простой опыт, для некоторых это был опыт мучительный, но для всех он был полезный опыт, и спасибо педагогам за то, что эти опыты были. Но, знаете, когда я начал работать вот в том репертуаре, в котором работаю до сих пор, я как-то прекратил всякие попытки написать собственные песни, и это было довольно давно, где-то в начале 90-х годов, когда я перестал это делать. А все то, что сделано тогда, я это благословляю, это такой юношеский еще скорее опыт. Из всего этого немалого количества написанных песен, одна, тем не менее, осталась в моей творческой судьбе, живет со мной и до сих пор. Это романс из Петербургской гавани. Он полноправный участник спектакля «Серебряный век», но иногда исполняю его и помимо этого спектакля. Там и слова, и музыка мои, но вот это единственный опыт, который мой, который вынесен на сцену и живет вот на сцене несколько десятилетий.
0: Давайте прервемся на музыку. Что послушаем сейчас?
1: Если у нас есть возможность сменить тему, об авторах песен, и вот которые ближе всего, наверное, к моему творческому опыту, или, если говорить более бытовым языком, авторы, которых я больше всего люблю, среди них вот я выделил бы два имени. Если говорить о соотечественниках, о наших поэтах, то это была Акуджава. Есть программа в репертуаре, посвященная его песням, и об Акуджаве я тоже могу говорить часами. Но сейчас я предложил бы послушать песню автора не нашего соотечественника, хотя он имеет отчасти отношение к нашей стране, во всяком случае его громадная любовь к нашей стране общеизвестна. Я хотел бы, чтобы мы сейчас послушали песню Шарля Азнавура «Богема».

0: Вообще романс «Гори-гори, моя звезда» — это романс романсов. Можно о нем тоже очень много говорить. У меня по этому поводу были такие короткие эссе, посвященные истории этого романса, посвященные судьбам его авторов и исполнителей. И почти каждый из русских романсов городских, он связан с какой-то очень мощной, чаще всего драматической историей. И я имею в виду сейчас не сюжет романса, а истории его создателей-исполнителей. Но вот «Гори-гори, моя звезда» стоит особняком даже в этом списке. Понимаете, жанр всегда актуализируется исполнителем. Если исполнитель будет достойного уровня, если он будет хорошим, достойным артистом и профессионалом, то не может быть жанр ни устаревшим, ни скучным. Это касается чего угодно, от оперы до городских песен. И вот в этом смысле Анна Герман, я не думаю, что у нее была эта задача как-то именно вот от ума осознанная, но, тем не менее, она выполнила своего рода миссию. Вот на тот период она дала не только продолжение этому именно романсу в том историческом периоде, но она, допустим, вот своим исполнением разожгла огонь любви из маленькой искры, которая была тогда в сердце еще совсем молодого человека, который потом становится представителем, ну, может быть, самым известным в этом жанре на данный исторический момент. Я это все говорю, знаете, к чему? Говорю к тому, что на нас лежит и довольно большая ответственность, на тех, кому дан этот дар, певческий дар. Нельзя забывать о том, что мы не должны его тратить попусту. И вам-то это очень хорошо известно, Диана. Вот, но я говорю это и себе, и, может быть, и всем остальным, напоминая о том, что этот дар священный. И когда мы им пользуемся по назначению и с полной ответственностью, то мы становимся самыми счастливыми людьми.
1: Знаете, есть песни, которые многое сказали в жизни каждого человека. Мне кажется, что вы правильно сказали, что Анна Герман, она как раз и... Это ее миссия, это ее любовь к людям. И в этой песне это и высказывается. И каждый человек сравнивает какую-то свою частицу своего сердца, своей души с этой песней. Поскольку этот романс до сих пор популярен. Такая любовь – это все-таки вот проникновенность, которая звучит у Анны. Как вы считаете, вот именно из-за этого, потому что она ее спела правдиво, потому что она не просто ее спела красиво, как полагается, вот красиво исполнить, красиво сделать, красиво там заранжировать и вот сделать некую огранку. Или все-таки есть правдивость, и вот эту правдивость чувствуем каждый из нас, и поэтому романс этот по сей день популярен.
0: Вы все, в общем-то, уже назвали, Диана, и здесь равно важно, когда, я подчеркну, когда это профессиональное делание. Важна огранка, безусловно, но, понимаете, вот что в бриллианте суть? Его физическая составляющая или огранка. Без огранки он не заблестит. Но нельзя огранить булыжник и получить тот же результат, как при ограненном бриллианте, при ограненном алмазе, который становится бриллиантом. Говоря все-таки об Анне Герман, я должен сказать, что там фантастическое качество таланта. То есть, когда мы говорим об Анне Герман, это значит, мы говорим о тех, кто из разряда великих, а может быть, из разряда гениев. Но не только дар, безусловно, а труд, ум, все проявления таланта, она была в этом смысле очень счастливым артистом. Что же касается романса, то это тот материал, который при, если говорить о романсе «Гори-гори, моя звезда», который при достойной огранке всегда будет бриллиантом чистой воды. Счастье, когда ты можешь работать в том репертуаре, который тебе близок, который тебе нравится, который вызывает твой отклик. Я сейчас говорю об артисте. Далеко не у всех артистов есть такая роскошь, как свобода в выборе репертуара. Мне, милостью Божией, эта роскошь вот была дана без меры. И я это очень ценю в своей судьбе. Все-таки жанр, конечно, всегда актуализирует артист, исполнитель. И счастье, когда романс «Гори-гори, моя звезда» исполняет Анна Герман. То есть это соединение высших проявлений как самого материала, так и артистического труда. Это бывает нечасто, но все-таки это случается. Главное не пропустить вот эти совпадения и постараться быть свидетелем этому.

0: это тоже своего рода счастье.
1: Ну что же, вы знаете, в общем-то, не хочется прощаться, и хочется еще и еще познавать этот мир фантастический, мир музыки, которым есть мы, есть Олег, потому что он по-другому это все рассказывает. И поэтому, на самом деле, я надеюсь, что мы еще и еще неоднократно увидимся. А сейчас что послушаем на прощание?
0: А сейчас один из самых прекрасных русских романсов. Называется он «Сияла ночь».

В эфире дорогая передача. К сожалению, наша программа подходит к концу, и мы только что послушали романс «Сияла ночь» в исполнении Олега Погодина. И, Олег, большое вам спасибо за то, что вы уделили нам время, за то, что вы пришли к нам, за то, что вы такой замечательный, отзывчивый, фантастический музыкант, и спасибо за то, что вы делаете. Для нас, для всех. Будьте счастливы, берегите себя, берегите друг друга. Любите друг друга. Всегда я, ваша Диана Гурцкая. До встречи через неделю.

0: Радио России. Летние ритмы в программе. Радио России «Орел». Реклама.
1: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
2: Если заблудились в лесу, потерявшийся ребенок должен позвонить вам и оставаться на месте до тех пор, пока его не найдут. Перемещения усложняют поиски. Хорошо, если на ребенке будет браслет или часы с GPS-трекером. Объясните ребенку. Водоемы надо обходить. Залезать на дерево не нужно, это может привести к травме. Правильно издавать шум. Кричать, свистеть, стучать палкой о ствол дерева. Научите и сами запомните. Услышали шум? Тоже шумите. Все участники лесных прогулок должны иметь при себе запас необходимого. Еда, вода, регулярные лекарства, аккумулятор для телефона, свисток и фонарик. Отправляясь на прогулку в лес, тщательно планируйте маршрут. И обязательно сообщите родным, куда идете и во сколько вернетесь.
3: Уважаемые родители, берегите ваших детей. Чтобы не случилось беды, напоминайте им о соблюдении правил безопасности. Не оставляйте на виду спички и зажигалки. По возможности не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте маленьким детям пользоваться нагревательными и газовыми приборами. Не разрешайте малышам играть около водоемов, на стройках и железнодорожных путях. Напомните детям телефоны экстренных служб 101 или 112.
4: Банк России напоминает, не храните пин-код вместе с картой. Если карта с пин-кодом попадут к злоумышленникам, они смогут сделать с вашими деньгами все, что угодно.
0: Радио России «Орел». Реклама.
5: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. А в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше. И российские военные поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ. Далее подробнее. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне специальной военной операции и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании по видеоконференц-связи о развитии Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед.
7: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
6: По словам президента, новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
7: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий, в том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
6: В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова на совещании рассказала, что федеральными мерами поддержки охвачены 2,4 миллиона жителей новых регионов России. Жителям этих регионов выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, а социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей. По словам Голиковой, показатели рождаемости в новых регионах России растут. Она отметила, что лидером по росту показателя рождаемости является Донецкая Народная Республика, где за 3 года он составил 14%.
8: Меры поддержки, которые мы осуществляем, постепенно дают свой результат. И за 3 года мы видим, что показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут. Лидером здесь является Донецкая Народная Республика. За 3 года рост составил 14%. Несколько слов о гражданах, которые нуждаются в нашей поддержке, может быть, в большей степени, чем здоровые граждане. Речь идет в основном о пожилых гражданах и гражданах с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня 104 тысячи таких граждан получают нашу заботу в 138 учреждениях социального обслуживания. 1937 граждан получают долговременный уход. Мы создали и открыли 42 координационных центра и 37 школ ухода. Упрощено предоставление инвалидности и статуса ветерана боевых действий.
6: Коликова добавила, что в Донбасс и Новороссию продолжится поставка необходимого медицинского оборудования. Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщило сегодня Министерство обороны. По данным ведомства, российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Операторы ударных дронов группировки войск ЮГ уничтожили военных ВСУ, которые скрытно перемещались в Константиновке. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания. Потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Суточные потери ВСУ на всех участках боевого соприкосновения в зоне СВО превысили 1440 военнослужащих. Тем временем вооруженные силы России в Краматорском районе ДНР с помощью авиабомб ФАБ-250, ФАБ-500 и ФАБ-3000 поразили пункты временной дислокации 3 бригад ВСУ, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, сообщили в Министерстве обороны. Также в сводке ведомства сообщается, что в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики и транспорта, используемые в интересах ВСУ, и места хранения украинских БПЛА дальнего действия, а средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Количество пострадавших в столкновении грузовика и маршрутки в Подмосковье увеличилось до 14. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы, рассказали в ведомстве. По данным надзорного ведомства, ДТП произошло на 2-м километре Луцинского шоссе. Столкнулись грузовик КАМАЗ и рейсовый микроавтобус, который затем опрокинулся на бок. Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки по данному факту, отметили в ведомстве. Сильная гроза с ливнем. Завершающий период жаркой погоды началась в московском регионе. Достаточно сильные грозовые разряды и ливень отмечаются на западе и северо-западе Подмосковья, в Солнечногорске и Клину. Постепенно набегают тучи на небе, усиливается ветер в районе подмосковных Химок и Красногорска, а также в московском Зеленограде. Ранее в гидрометцентре сообщили, что гроза с ливнем, усилением ветра до 17 метров в секунду ожидается в Москве и Подмосковье. При этом количество осадков, которое может выпасть во время грозы, может достигать 13 миллиметров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
9: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл хорвата Марина Чилича в четвертьфинале травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. Встреча завершилась со счетом 6-2, 3-6, 6-1 в пользу 8-й ракетки мира. Изначально встреча проходила в пятницу, но была прервана из-за дождя после 2-го сета. В полуфинале Медведев встретится с представителем Польши Камилем Майхшаком. Эта встреча начнется сегодня ориентировочно в 18:25 по московскому времени. Бронзовый призер чемпионата мира канадец Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии. Соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел показал лучшее время в третьей свободной практике седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Вторым стал австралиец Оскар Пиастри из «Макларена». Третье время показал монегаск Шарль Леклер из «Феррари». Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке, которая состоится в воскресенье. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Мяч на 59-й минуте забила Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в своей истории играли в Суперкубке России. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
6: Погода. В Хабаровске 14 июня небольшой дождь, плюс 22. В Новосибирске небольшой дождь, плюс 26. В Екатеринбурге дождь, плюс 20. В Кургане небольшой дождь, плюс 23. Во Владимире временами дождь, плюс 24. В Нижнем Новгороде небольшой дождь, плюс 25. В Ростове-на-Дону небольшой дождь и плюс 24. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
5: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
10: Друзья, добрый вечер. Рад вас приветствовать в нашем эфире. Это программа «Неофициально главным за неделю». И с вами в студии, как всегда, Даниил Бессонов и Кирилл Федоров. Будущий президент Латвии и губернатор Прибалтийского края Российской Федерации.
11: Кто-то должен.
12: Я понимаю, что это непростой форпост, непростой, так сказать, будет вызов. Это не такое направление легкое, на котором просто пришел и все хорошо. Там работы предстоит много. Вот, но, тем не менее, все-таки разбираюсь в местном колорите, в местной скорости принятия решений. Там тоже нельзя быстро. Нельзя в Прибалтике быстро принимать какие-то перемены. Все-таки, знаешь, если еще с Латвией и Литвой как-то может быть, то эстонцы не поймут. Понимаешь?
10: У них как бы... Они поймут, но позже.
12: Но позже, понимаешь? А надо все-таки, чтобы, как сказал Владимир Владимирович, все новые регионы к 2030 году были на одном уровне со старыми регионами России. Поэтому к 30-му году Латвия и Прибалтика стремится. Ну, а как ты хотел?
10: Ну, значит, Эстонию нужно ускорить.
12: Ускоряем Эстонию.
10: Чтобы все были в одной вибрации. На одной чистоте.
12: Так, сейчас Даниил Бессонов расскажет про его ретрит.
10: Про этот...
12: Ретрит в Донецке.
10: Ретроградный Меркурий. Прошел мимо Дома Луны.
12: Ретрит в Донецке, я считаю. Вот все там на Бали какое-то сказочное едут. В Таиланд какой-нибудь еще там. Пхукеты, Вьетнамы.
10: Слабаки.
12: Русские оппозиционеры во Вьетнам сейчас едут. Это очень такое направление интересное, да. Вот. А нам приходится...
10: На Кипр, кстати, тоже.
12: На Кипр, кстати, все. С 13 числа Кипр прекратил принятие виз со стороны граждан Российской Федерации. Кстати, давай вот с этой темы...
10: С 13 июня.
12: Да. Там вообще сейчас в Европе качается тема, Вот я редко хочу поддерживать какие-то европейские начинания, вот, это странно, но, с другой стороны, как гражданин Евросоюза, имею право на эту тему высказаться. Собственно, в Европе сейчас порядка, по-моему, 12 или 13 стран приняли резолюцию, что нужно остановить выдачу туристических виз для граждан Российской Федерации полностью.
11: Так, я полностью поддерживаю эту инициативу.
12: Именно, именно, я же говорю.
11: Спасибо вот, им.
12: Спасибо им. Они посчитали, что как минимум за прошлый год не менее 500 000 граждан Российской Федерации поехали в Европу в туристических целях, то есть и занимались там активным туризмом. То есть спонсировали Италию, Францию, Германию и некоторые другие страны в убийстве России. То есть везли деньги из России, меняли их, как говорится, на евро и вкладывали в европейскую экономику, чтобы те потом дали Украине на убийство своих сограждан. Ну, с точки зрения морально-этических ценностей это вызывает массу вопросов. Вот. Ну и самое важное, что сейчас, оказывается, достаточно широкое давление на страны, которые до сих пор выдают визы, это в первую очередь Франция, Италия и немножечко Испания. Вот эти три страны, они такие вот основа туризма. Как мы видим, тот же самый Куршавель, в принципе, без наших прекрасных творческих людей из России, певцов ртом и многих других представителей творческой интеллигенции, ну, просто не может обойтись практически каждую зиму. Мы видим эти тусовки бесконечные, что на самом деле, конечно, вызывает вопрос. То есть, с одной стороны, я вот помню какое-то невероятное бурление, когда была вот эта голая вечеринка, ну, мы все ее помним, Ивлеевой, провинциальной девочки, у которой нет никакой там защиты, покровителей, кроме, может, каких-нибудь там бывших поклонников. Вот. А тут мы видим огромное количество лидеров общественного мнения, музыкантов и людей, которые поднялись в России, и они каждый год, абсолютно не скрывая, даже вот сейчас, в 2026-м, выкладывали свои рилсики, кружочки и передавали приветы с Куршавеля. Куршавель — это курорт, который находится, ну, по сути, рядом с границей там. И Франция, Швейцария, Италия — это вот такой вот треугольничек прекрасный. Прекрасные места. Провел много времени в тех краях.
11: Но мог бы вот это не рассказывать.
12: Но.
11: Сколько можно хвастаться?
12: Ну, слушай, кто-то опять-таки должен.
11: Ну, хотя, с другой стороны, друзья, Кирилл Федоров, он не женат. Вот можно это расценивать как рекламу.
12: Не, подожди, как это?
11: Пишите
12: не
11: в комментариях.
12: Не является...
11: Сейчас в Радио России проведем
12: оферты.
11: Шоу «Холостяк». Или не, «Заморский холостяк».
12: Заморский, да, ценный иностранный специалист.
11: Ценный иностранный специалист Кирилл Федоров.
12: Ну, примерно, да, да. Примерно так, как бы, но тоже,
11: он,
12: понимаешь...
11: У вас есть возможность послушать историю о том, как он ездил в Куршавель.
12: Грустно, грустно,
11: о том, как он жил
12: страдал
11: в Соединенных Штатах Америки.
12: И жил в Соединенных Штатах Америки, и в Куршавель, и Мальта.
11: О том,
12: и...
11: как его вербовала Ми-6.
12: Ну и Ми-6 вербовал. Много чего можно послушать. Истории все на самом деле правдивые, но вопрос, как говорится, в другом. В 2026 году гражданам Российской Федерации ездить в Европу, отойдя от всех шуточек, юмора и всего остального, ну это, мягко говоря, ну вот не хочется употребить какие-то жаргонные слова, а вот больше слово позорно, стыдно, но они не совсем раскрывают смысл. То есть это некий такой куколдизм, когда ты сидишь и за свои же деньги смотришь, как тебя унижают.
11: Так, вот. Я не буду уточнять этот термин.
12: Ну, мы не будем уточнять, но я стараюсь в рамках, как говорится, научных и медицинских терминов объяснить позицию граждан Российской Федерации, которые просто жить не могут, не посмотрев на какие-нибудь шпили прямо сейчас. То есть не могут подождать лет 5, когда война закончится, не могут. Вот здесь сейчас у них есть такая определенная...
11: Так, друзья, сейчас в эфире произошла сенсация. Кирилл Федоров спрогнозировал окончание войны через 5 лет.
12: Ну, возможно.
11: Откуда у него такие
12: вопрос,
11: данные?
12: Вопрос, как она закончится и чем она закончится. Но я опять-таки, я на самом деле Вот все там люди рассказывают, что навеки вечные, никогда больше, мы там со всеми разругаемся. В первую очередь это качают тему на Украине и в Европе. У нас меньше об этом говорят, но тему качают. Я всегда всем привожу один пример. Я его и тут как-то говорил, ну, как говорится, повторение мать учения. Главный союзник СССР в холодную войну и единственная армия Варшавского договора, которая имела право воевать в рядах вместе с советской, то есть не где-то рядом, не на фланге, не где-то там в тылу, не на каких-то закрепленных рубежах, а именно вместе, плечом к плечу. Это народная армия Германской Демократической Республики. А ГДР взяли в Варшавский договор. Вот как вы думаете, в 1955 году. Что такое 1955 год? Ну, это как если бы какая-нибудь страна, вот рядом с нами находящаяся, сжигала бы наших сограждан в печах в 2016-м, а сейчас бы мы взяли ее как оплот нашего военного союза в 26-м. 2016 год, это же было вот буквально недавно.
11: 10 лет назад.
12: Да, 10 лет назад. И то же самое, 45-й год и 1955-й, 10 лет. Но спустя 10 лет Германская Демократическая Республика была форпостом, не знаю, тараном нашим и нашим главным союзником во всей Европе. То же самое, Западную Германию в 1955 году взяли в НАТО. И страна, которая уничтожала Западную Европу, производила геноцид мирного населения, равняла землей Лондон, равняла землей Амстердам и так далее, ее в 1955-м благополучно взяли в НАТО. А уже в 60-е годы страна, которая занималась вот страшнейшими преступлениями в истории человечества, рядом с которыми, не знаю, могут стоять только преступления, не знаю, там, Золотой Орды, Чингисхана и Японской империи во время Второй мировой войны, эту страну, этой стране дали возможность проводить Олимпийские игры у себя. А ничего, тот факт, да. Поэтому всем людям, которые рассказывают, что навеки вечные, навсегда, вот Никол из Нову, и вот эта вот вся эта история, как они любят, это полная чушь на самом деле. Должны быть выполнены задачи, как в свое время была выполнена задача по уничтожению нацистских и фашистских режимов в большей части стран Европы, к сожалению, не во всех. В Испании еще 20 лет фашисты прекрасно правили и были рукопожаты. Вот. Но тем не менее, задача была выполнена, и народы жили, и Сталин тогда говорил, что мы воюем с фашистами, а не с немецким народом, вот, и так далее и тому подобное. И то же самое, в принципе, рано или поздно произойдет и с Европой, и с нами, если, конечно, действиями стран Европы все это не приведет к ядерной войне. Тогда, возможно, от шпилей ничего не останется, и сейчас единственный был последний момент эти самые шпили в Европе посмотреть. Но благодаря Европе даже самые большие поклонники европейской архитектуры, европейских ценностей, вот этих парадов, которые у них происходят, запрещенных в России, вот, да, они не смогут посетить. И тут я полностью и целиком поддерживаю все те страны, которые хотят лишить возможности выдачи виз гражданам Российской Федерации.
11: Так поднимем же этот тост за европейскую законодательную инициативу.
12: Но только в этом плане. Ну, только, конечно, в этом плане. Конечно. Во всех остальных, конечно, мы...
11: На самом деле они показывают в том числе некоторым нашим элитам, которые, может быть, и хотели бы почаще ездить в Милан, в Куршеве или там, в Ниццу. Вот. Где их место? Вот в плане даже законодательном европейском. Да? Поэтому наши депутаты, как это правильно выразиться?
12: Слуги народа.
11: Нет, ну это понятно, наши слуги народа, да. Они не набрали смелости, чтобы поставить такой запрет. Ну, с одной стороны, понятно, там у нас как бы там свободная страна, есть конституция, люди имеют право на свои свободы. Вот. Но в плане вывоза денег из страны и то, что когда гражданин едет, посещает территорию вражеских государств, а Евросоюз — это союз вражеских государств, да, и наш гражданин является потенциальным объектом вербовки вражеских спецслужб, то, в принципе, можно было, учитывая война, что у нас война идет. Но поскольку законодательно у нас не война, а специальная военная операция, то понятно, что наши депутаты по понятным причинам смелости набраться не смогли и принять такие запреты. Но европейские депутаты сыграли, получается, ну, нам
12: получается,
11: снова.
12: Смогли. Получается, смогли. Самая большая проблема, что в кабинетах еще где-то сидят люди, которые в надежде вернуть свои квартиры хотят сдать свою страну. Вот. И это ощущается до сих пор, их влияние ощущается. Оно уменьшается, но...
11: Я тебе скажу так,
12: быстрее.
11: Вот я долго думал вот в этом плане, там, да, насчет внутренних врагов, элиты, активы за границей, там, завербованные какие-то там чиновники и тому подобное. Это все понятно. Но я смотрел на эту проблематику с точки зрения информационной безопасности. Да? Но есть и добровольные враги. Это кто такие? Это не люди, которые имеют квартиру в Испании. Это не люди, которых завербовали злые ЦРУшники и агенты МИ-6 и тому подобное. Это люди, которые мечтают об западном образе жизни. То есть американская мечта, европейский образ жизни и так далее. Были ли эти люди, жили ли они когда-нибудь в Европе, в Соединенных Штатах?
12: Как правило, нет.
11: Нет. Они ориентируются на голливудские фильмы.
12: Ну, то есть, как-то когда все... весь мир мечтает, чтобы у них в городах тоже были пухососы, а вот у нас они есть, вот нам завидуют реально вся Европа.
11: Это не связано с Винни-Пухом.
12: Весь западный мир, они просто смотрят, боже, до чего вообще дожили вот эти вот люди.
11: Просто вот когда появились пухососы, много мемов в интернете появилось, и там с Винни-Пухом и так далее. Ладно, суть не в этом.
12: И они завидуют, кому они завидуют? Странам, у которых нет своих пухососов?
11: Получается так, что нужно понимать, что есть простые вполне себе люди, которые на своих местах могут саботировать какие-то решения. Вот, потому что они под влиянием американских, ну, голливудских фильмов с детства мечтают об американском, вообще о западном образе жизни. И, естественно, когда ты хочешь жить как в кино, красивом, ярком, таком счастливом, да, то понятно, что ты будешь так или иначе подыгрывать обладателю этого образа жизни. Вот и все. И некоторые просто, на самом деле, не будучи завербованными, а вредят осознанно стране. А особенно, когда, если кого-то в школе обижали, а это же система образования государства. Если эта система допустила то, что тебя обижают, значит, государство виноват.
12: Слушай, но в свое время...
11: Поэтому я просто почему об этом говорю? Я хочу поставить акцент на том, что не только там какие-то завербованные элиты, обладатели активов, это понятно, но и вполне себе простые люди, потому что вот кино — это, наверное, самая крутая информационная технология. Просто мне это вот с точки зрения инфобеза, вот всегда эта тема была интересна. На самом деле так. Но я надеюсь, сейчас новость проходила, что в Госдуме пытаются там ввести закон на запрет наличия или приобретения недвижимости любых активов за границей для чиновников. И в целом
12: сложный проект. Сложно, сложно.
11: Да, я очень надеюсь, что это все-таки дойдет. Что это все-таки будет реализовано.
12: После того, как Даня сказал про кино, а после добавил еще и про, так сказать, все вот эти объекты недвижимости и частную собственность, мне захотелось спеть «И Бессонов такой молодой, и юный октябрь впереди».
11: Не, на самом деле это было бы правильно, справедливо. Ну, я так считаю, мое субъективное мнение. И, может быть, люди, которые... Вот мы видим каждый день, слава богу, у нас в стране идет такая жесткая и такая максимально обширная по всей территории борьба с коррупцией. Да, мы каждый день видим новости, как коррупционера очередного задержали, посадили и тому подобное. И отлично, и хочется сказать, работайте, братья. И вот что в головах у этих людей, как бы, да? Понятно, что они Россию не воспринимают как свою родину и страну, где они хотят жить и хотят, чтобы жили их внуки, правнуки и так далее.
12: Слушай, я вот буквально вчера...
11: Это как помнишь, вот был скандал с некоторыми депутатами региональными, который этот, как там жена одного депутата, вот у нашего ребенка будет сильный паспорт чилийский, сильный паспорт, да. Да, будем рожать в Чили.
12: Они просто не знают, что паспорт гражданина Российской Федерации это действительно такая практически государственная награда, ну, по крайней мере, для русских людей. Вот, может быть, если какие-то ценные иностранные специалисты из Средней Азии, там они легко получают, но если ты русский человек, особенно из недружественной страны, то это практически равноценно ордену по заслугам, заслуг перед отечеством.
11: Ну, видишь, тебе нужно пройти этот путь, видимо, такова твоя карма. Где-то ты накосячил, однозначно.
12: 100%.
11: Вот, должен пройти этот путь, искупить свою вину полностью.
12: Да, да, ну и ничего страшного. Вот, как говорится, главное, чтобы те люди, которые в свое время предъявляли мне за что-то, с ними все было хорошо и так далее. Как показывает практика, большинство тех, кто предъявлял мне за что-то, они что-то как-то то им обвинение в коррупции на 20 лет предъявляют и домашний арест, то вообще у них как-то со здоровьем становится нехорошо. Карма, карма.
11: Подожди, а ты случайно не принимаешь участие в битве экстрасенсов?
12: Да я победитель просто латвийской битвы экстрасенсов. Она не проходила.
11: Не замаскированная латвийская гадалка?
12: Да у меня вон синяя рука, одна вот. Непонятно, почему она синяя.
11: Синяя рука.
12: И синяя рука, да. Вот, слушай, я тут буквально вчера... или позавчера, не помню, я смотрел, значит, советский репортаж 90-го, по-моему, года, или когда там, 89-го, открытие первого Макдональдса в Советском Союзе. Вот, много было этих репортажей, и вот этот я не видел. То есть он как-то, видимо, не попадал мне на глаза. И ты вот просто начал говорить про тех людей, там, про какие-то западные ценности и так далее. Я вот смотрю, там школота, как сейчас бы сказали, ну, 10-12 лет, примерно так, там, может, 13. Вот, и они там рассказывают, ой, да вот, как тут хорошо, какой вот, нам рассказывали, что на Западе все это, а на самом деле на Западе все прекрасно,
11: так
12: и так далее, и тому подобное, и так вкусно, и точка, вот, и собственно, я прикинул, так сказать, прикинул, накинул им 36 лет сверху, и понял, что сейчас вот этот вот пацан, который рассказывал, что на Западе вкусно, и точка, и вообще нас
11: обманывали.
12: Голосует
11: в Думе, да?
12: Он голосует в Думе, ему сейчас где-то 45-50, он чей-то батя, вот. Возможно, уже в семейках, которые ходят и рассказывают о том, что
11: может,
12: на Западе
11: все хорошо.
12: Может, даже
11: чей-то дед.
12: Ну, там, не знаю, может, участник, да, да, телепрограммы «Беременна в 16» в качестве дедушки. Вот. Ну, надеюсь, в качестве дедушки. Вот. Поэтому, собственно, вот смотришь и понимаешь, что бомба-то заложена была еще достаточно давно, и в 80-е годы западная пропаганда нас просто наглухо разбила.
11: Она знаешь, какая проблема? Нас... Вот... Очень важная, на мой взгляд, ремарка. Вот ты правильно затронул тему пропаганды западной в 80-х. Mm-hmm. То есть пока был железный занавес, у нас воспитывалось такое общество стерильное с точки зрения информационной безопасности, с точки зрения информации в целом, да? То есть была только правильная информация.
12: И если по телевизору что-то говорят, значит, это
11: и
12: истина.
11: И получается, да, и получается так, что мы сами приучили своих людей беспрекословно верить средствам массовой информации и не замечать угрозы. То есть в такую теплую ванну погрузили. Угу. То есть получается, это то же самое, если бы вот человека там, не знаю, на 10-20 лет изолировать в какой-то, не знаю, в хрустальный куб поместить, угу. Ну, кормить его, все, ну, сделать так, чтобы доступа бактерий и вирусов к нему не было. И через 20 лет этот куб открыть и дать человеку выйти на улицу. Ну, сколько он проживет без иммунитета?
12: Именно, именно. И на самом деле в 90-е самое страшное, наверное, что случилось, это то, что если раньше, по крайней мере, телеканалы контролировало государство в той или иной мере, то то количество свободы, которое хлынуло в 90-е, когда люди, ну, конкретные мрази, это мое оценочное суждение, по типу Бориса Абрамовича Березовского, вот, иноагента ныне почему-то еще живущего Невзорова и прочих людей стали либо...
11: Слушай, ну, Невзоров, да кому он нужен? Пусть себе живет, доживает, он уже, ну...
12: Ну,
11: это
12: я к тому, что в 90-е...
11: Это мега-токсичная личность. Кто ему верит?
12: Нет, ну в 90-е ему верило очень много людей. Но... И Борис Абрамович Березовский именно деньгами, вот ты правильно сказал, стерильное общество, у которого не было иммунитета, просто имея деньги, можно было управлять им практически как угодно. И, конечно, когда в нулевые годы попытались как-то со всем этим бороться, было сложно, было непросто, и, казалось бы, в нулевые мы начали отыгрывать очень много позиций, и действительно и ренессанс России, и все остальное, он произошел. Но в какой-то момент, вот в какой-то момент мне показалось, произошла некая остановка, вот, и мне казалось, она произошла, заморозка, именно после Крыма. До Крыма как будто бы все было так, а потом вот как-то в 2015 году как-то все вот стало бронзоветь. Нет,
11: у нас главное, вот с точки зрения информации и медийки, главное снова не пытаться создать стерильное общество. Угу. Во-первых, это уже очень мало возможно, и технологии позволяют людям в любом случае получить информацию извне. То есть полностью это перекрыть будет невозможно.
12: Можно лишить людей технологий.
11: Но сами процессы, они настраивают как бы людей против государства. Да? И цель какая? Снова информационная стерильность. Это снова выльется вот конец 80-х, начало 90-х. Когда эта стерильность нарушится обилием информации враждебной со стороны противника. Скажем так, неокрепшие умы, которые не видят угрозу, у которых нет противоречий, противоборства. Здесь одна информация, вторая, третья. Нужно разбираться, нужно анализировать, нужно иметь критическое мышление. То снова могут быть проблемы. Поэтому, на мой взгляд, вот попытка создать вот все суверенно, максимально закрытое, стерильное, это в дальнейшем станет большой угрозой. Надо помнить историю, и в том числе причины 90-х, и вот как времена развала Союза, да, опять же, обратить внимание на то, что информационно была стерильность. Вот. Не знаю, может быть, я теоретически, научно неправильно выражаюсь, я опираюсь на свою практику в сфере информационного противоборства и просто озвучиваю свои мысли. Те, кому нужно, я думаю, прекрасно понимают, о чем речь.
12: Ну да. Вот. На самом деле, посмотрим, во что это все выльется. На данный момент хочется и хотелось бы, чтобы нашим людям предлагалось какой-то качественный информационный продукт, вот, который заставлял бы людей задумываться. И не надо даже, на самом деле, верить нам, ни мне, ни Дане вот, полностью. Вы всегда анализируете информацию, стараетесь там сверять что-то.
11: Да, я вообще всегда советовал тоже, не нужно никому верить. Вот просто никому не верьте. Старайтесь оградить себя вообще от лишней информации, потому что наш мозг, он, по сути, ничем не отличается, там, я не знаю, по размеру, по устройству, чем мозг человека 100 или 200 лет назад, по сути, да. Но вы представляете, сейчас поток информации, который мы получаем за один день, 200 лет назад человек его получал, наверное, ну, даже, наверное, за жизнь не получал такой объем информации. И вот технологический прогресс, на мой взгляд, он намного быстрее, особенно в сфере информационных технологий, технологий коммуникации, да, он быстрее, чем эволюция человека.
12: Ну, надо понимать, что за последние 2 года человечество создало контента разного столько же, сколько за всю историю человечества до. Вот. То есть вся история человечества...
11: Мне кажется, даже больше, наверное.
12: Ну, надо понимать, что, конечно, этот контент, он, мягко говоря, мусорный. То есть понятное дело, что...
11: Да просто посмотри, сколько тиктоков записывают именно молодежь ежедневно. Это, ну, очень. И вот просто идешь по улице и видишь, да, там записывают, там. Там где-то на дорогу кто-то выбегает ради хорошего, да, фото.
12: И он мусорный. Но этот контент, он мусорный, он не несет никакого смысла, посыла. Он просто существует, чтобы было больше. Больше контента, богу контента.
11: Загружает, да, чей-то мозг, отнимает у кого-то время на изучение. Да. И все. Ну, естественно, вот этот... как дофамин, да,
12: по-моему. Быстрый дофамин.
11: Да, помогает человеку кайфовать. Вот он увидел там симпатичная девушка, там что-то танцует 20 секунд, как бы, да. Или еще кто-то какой-то анекдот рассказал, или какой-то прикол с котиком, или еще что-то. И вот он листает это вот постоянно, да. А в реальном мире его что ждет? Так, снова гроза, дождь пошел. Ой, как сегодня жарко. Так,
12: в реальном мире его реальные вызовы ждут.
11: Да, в реальном мире его ждет реальность.
12: А тут это, и тут можно все ускорить. У всех там СДВГ, все придумали, что у них существует СДВГ.
11: Это что есть такое?
12: А, синдром дефицита внимания гиперактивный. Ты не знаешь? Это же главная болезнь современности. Не знаешь, это очень-очень серьезно. Люди не могут сконцентрироваться. Вот, у людей падает концентрация. Людям надо смотреть и слушать все на 2Х, потому что слишком медленно для них, надо быстрее. Все должно быть быстрее, быстрее, быстрее. Обязательно они не могут одновременно слушать человека и просто на него смотреть. Надо им, например, еще показывать, чтобы он там, не знаю, что-то делал. Если девушка просто сидит, рассказывает, они не могут это смотреть. Надо, чтобы девушка обязательно красилась. Или если мужчина там рассказывает...
11: А, так вот почему эти странные ролики, как бы, да?
12: Да, да. Или когда там начинают нарезать, например, на фоне, не знаю, там, какую-то что-то, чтобы и при этом что-то рассказывать, например.
11: Слушай, мы все делаем неправильно.
12: Да?
11: Значит, смотри, в следующий раз на эфир, поскольку у нас еще есть видеотрансляция, да, в интернет, да, нам нужно, что у тебя какое-то хобби есть, потому что ты там лепишь из глины.
12: Может быть, красивые или... ополченки с Донбасса, которые лепят что-то из глины на фоне?
11: Давай вот без... Ты хочешь, чтобы...
12: У тебя же есть выход.
11: Ты хочешь, чтобы в этой программе заменили ведущих?
12: Даня, мы там что-то будем рассказывать, а у тебя же есть выходы.
11: В этом
12: плане. Да. И как бы, соответственно, мы повысим удержание аудитории.
11: Удержание... Повысим, да, но да. Бюджет понизим.
12: Бюджет? Ну, что делать?
11: Это будет резкий удар по бюджету нашей программы.
12: Ради спасения России и донесения каких-то смыслов. Ну, шутки шутками. Вот я, на самом деле, в свое время, я же человек, который с самого раннего детства увлечен был всей этой бронетанковой техникой, всей вот этой вот военной историей. Ну, в первую очередь, именно в плане вот этих консервных банок, выпускаемых на бронетанковых заводах всего мира. И вот в свое время я подумал, ну вот, мне все это безумно нравится, я, конечно, могу рассказывать эти характеристики, толщины, рассказывать про стеклотекстолид, рассказывать про кумулятивные эффекты и прочую историю, но как бы людям это особо интересно не будет. Я подумал, а что будет, если я возьму прекрасную русскую отечественную игру War Thunder, которую сделали в Свиблово, где тоже присутствуют эти условные танки, и буду, играя условно на танке, людям рассказывать не про игровые какие-то там особенности, а вот реальную его историю. И, как ни странно, это очень сильно помогло. Сотни реальных танкистов, летчиков, артиллеристов, которые я вот здесь сейчас встречаю на фронте, которые уже стали там лейтенантами, капитанами или просто заслужили госнаграды, они когда-то смотрели, будучи детьми, в далеком 2012 году, прошло уже 14 лет, а им было там подростки типичные, кто целевая аудитория, 13-16 лет, они смотрели такие: «О, ага, мне нравятся танчики. Буду смотреть что-нибудь про танчики. Ага, вот этот чувак вроде странно выглядит, длинные волосы какой-то из Европы. Вот посмотрю его». Вот. Ничего, он там рассказывает. Вот этот вот танк, вот там, Зиновий Колобанов в 41-м на КВ затанковал 130 снарядов вот на вот этом КВ, на котором я смотрю. Реально под Ленинградом остановил немецкую танковую колонну, 22 танка сжег. А что это за танки? Ага, вот эти вот немецкие танки. Ага. Чем они стреляют? Такими снарядами. А почему не пробили броню? А вот так. А какими этот стрелял? И бах-бах-бах-бах. Мне люди писали: блин, а я спустя полгода реально начал читать уже не про вот эти игры, мне тут все стало неинтересно, а я начал читать про реальные подвиги, про реальных танкистов, про реальные какие-то истории. Поэтому шутки шутками, иногда очень хороший вариант где-то через игры, где-то через... вот ты знаешь, что людей привлечет их внимание вот какая-нибудь такая история, там, музыкальный фестиваль, условно. Вот в свое время, например, рок-фестиваль «Нашествие» такой был, где огромное количество рокеров собирались между Москвой и Питером в Большом Завидово, 200 тысяч человек. И как там делали? Ну, то есть, да, рокеры, все, мужчины, девчонки, все молодые, ну, и не только молодые, но по-разному. Вот, и у них была коллаба, как сейчас бы сказали, с армией России. Там рядом стояла бронетехнику, где молодые пацаны, там, девчонки могли залезть в танки.
11: Очень классная тема.
12: В один из дней над ними летали русские «Витязи» или «Стрижи». Обязательно. Было авиашоу, где могли посмотреть на вот эту всю историю. И как бы вот аккуратненько и людей и в армию, так сказать, и патриотизм, и гордость, и вот эта вся история. И когда Костя Кинчев поет «Небо славян», а над вами летят русские «Витязи» и делают вот это вот что-то невероятное, противоречащее законам физики, ну, казалось бы, вот, по крайней мере, для гуманитариев, вот, то это, конечно, очень круто. И поэтому на самом деле не всегда можно что-то делать в лоб. Иногда надо делать это как-то вот красиво, через какие-то такие вот истории, в легком контенте. Иногда надо привлекать людей условно через те же рилсы, через... Вот есть у нас один общий, я думаю, знакомый, ну, по крайней мере, слышал, Авиахаб такой есть.
11: Да, да.
12: Он же Тимур Полевой. Книгу я тебе его вроде подгонял.
11: Да.
12: Вот. Он сейчас создал канал в запрещенной социальной сети на Инстаграм, принадлежащей экстремистской Мете. И знаешь что? Рилсики, как он бомбит наших врагов, набирают миллионы просмотров. Миллионы. Он вот там берет, например, вот сейчас зашло у него один из последних роликов, значит, сидит пацан такой вот максимально феминного вида и говорит, мы это, кстати, осуждаем, это противоречит нашим ценностям и так далее, и он там, я на блокаторах тестостерона, я там, ну вот двигаюсь, хочет совершить переход там в женщину, что мы
11: осуждаем.
12: Кошмар,
11: вот. Давай не будем это обсуждать.
12: И короче, и наш Тимур Полевой такой в США, ну в своем летном шлеме такой, типа, что... И резко под такую красивую музыку, подборка, как он на предельно малой высоте прорывается через ПВО, там зенитные ракеты, тут он сбрасывает фабы с ОМПК, уходит от Патриота, и вот это вот все. И при этом у него шлем с аниме персонажами, он везде все это в стиле аниме, аниме-музыка, он сам анимешник. Вот казалось бы...
11: Просто красавчик. Да.
12: Русский, единственный русский на данный момент летчик, боевой офицер, который выполнил вылетов больше, чем трижды герой Советского Союза Иван Никитич Кожедуб, который воюет с 24 февраля 2022 года. Он анимешник. Вот анимешник. И он в рамках своей любви к аниме умудряется продвигать ценности любви к России. Ну вот, а если так получается... то почему нельзя так делать?
11: Да,
12: можно?
11: Да.
12: Можно вообще все что угодно. Через песни крутые, через качающие какие-то штуки. Не только я русский шамана, но вот в свое время, когда Апачев выпустил «Лето и арбалеты», ты
11: да,
12: же помнишь?
11: Да, это был фурор.
12: Ну, это качало даже
11: это
12: в клубах.
11: Это прям начало СВО, как бы в том числе в каждом пикапе.
12: И вот, не только среди военных. Это, в принципе, довольно качающая мелодия, которая, ну, как бы вставляет, и даже молодежь ее слушала, просто потому что она такая вот не... вот это вот типичное. При всем уважении, ну, там есть песня «Встанем»,
11: ну, это понятно, да.
12: Это хорошая песня и так далее, но не всем она откликнется в сердца.
11: Конечно.
12: А тут в таком молодежном качающем бите занесены правильные ценности и такой, знаешь, рок-н-ролльный такой
11: да,
12: вот
11: да, но у Апачева и другие есть классные песни. То же самое Чичерина Юля, просто умничка. Она с 2014 года с Донецком. Вот она постоянно. Тоже крутые песни. Вот. Знаем, что вот во времена ЧВК «Вагнер», да, были тоже крутые песни, связанные с «Вагнерами». Поэтому, да, это важно. При этом в разной стилистике, под каждую аудиторию. То есть песни — это что? Это технология, которой можно передать, донести смыслы, чтобы те люди услышали, поняли суть. Не всегда можно простыми словами донести, как
12: да вон,
11: ритмом.
12: Удачный рифм. Пример — попсовые песни, но, тем не менее, которая действительно подняла патриотический... уровень патриотизма во всей стране. Вот это «Матушка-Земля», «Белая
11: да,
12: березонка».
11: Да, слушай, это...
12: Но она же из каждого вообще утюга была год назад. Вот
11: конечно,
12: просто
11: да.
12: Отовсюду. Даже те люди, которые не...
11: А сейчас «Феникс», это группа «Беовульф», по-моему.
12: А, да, да.
11: Это
12: да.
11: Просто бомба.
12: Которая прям
11: просто
12: тоже во всех
11: вот
12: трендах.
11: Именно, да.
12: Да,
11: вот во всех тиктоках, инстаграмах, любое видео с этой песней.
12: Да, да, да, да. Причем даже те, кто не понимают смысл этой песни, все равно
11: да,
12: ее продвигают.
11: Да, но песня крутейшая. Песня просто крутейшая, на самом деле. Да много, да. Не, ну это классно. И...
12: Я к тому, что да, через...
11: Особенно в такие исторические, в такую историческую эпоху рождаются и воины великие, да, солдаты, летчики. И деятели культуры правильные.
12: Поэтому... Так вот, вернемся. Нам нужны красивые ополченки, которые будут из глины что-то на фоне, так сказать, лепить.
11: Братишка, у нас другой формат нашей программы.
12: Ну, подумаем, давай подумаем.
11: Она не настолько веселая.
12: Давай подумаем, нам нужны идеи, пишите.
11: Пишите комментарии.
12: Комментарии, да.
11: Да ладно, на самом деле, друзья,
12: Радио России, пишите.
11: Кириллу нужно жениться просто. Тогда у него такие мысли в голову.
12: Мы же нормально общались. Вот что ты мне... Вот что ты мне вот это
11: поэтому,
12: вот, все же хорошо было.
11: Значит, присылайте свои анкеты на шоу «Заморский холостяк» на Радио России.
12: Как там было? Большинство моих друзей женаты. Но я, к сожалению, никак не могу им помочь. Но кто-то должен, понимаешь? Кто-то должен нести это бремя тяжелое, без паспорта, без штампа, без кольца. Вот такая она жизнь, без. Но ничего.
11: Да,
12: преодолеем и эти трудности, и враги России обязательно за это все ответят. И за мой паспорт тоже обязательно.
11: Да. Приехал вчера из Донецка, съездил.
12: Как ретрит Донецк, вообще?
11: Крутейший город. Я вообще много очень проехал в эту поездку. Да ну как, ну понятно, проблемы Донецка всем понятны, да, и война, и последствия войны. Вот прекрасный город, город миллиона роз, то есть его облагораживают, он такой прям, блин, с каждым годом становится все красивее, но при этом раны войны на нем видны, конечно, здания там, и оперный театр, там, и другие здания.
12: Что, с водой по-прежнему, да?
11: С водой та же беда, да, раз в 3 дня на несколько часов дают с 6 вечера, ну, где-то там часов на 5, на 4, на 5, в зависимости от района. Поэтому тяжело с водой. Вот. И, естественно, проблемы в том числе, да, есть вот беспилотники.
12: Слушай, а извини за, может, вопрос, а канализация как работает? Или не работает? Вот если, говоришь, раз в 3 дня дают воду.
11: Да, ну, в смысле, как, ну, просто ты сливаешь вот
12: с ведром?
11: С тазика, с ведра,
12: да,
11: с
12: не, ну, я имею в виду, да. Что,
11: ну, так
12: да,
11: работает, да. Конечно. То есть, знаешь, что, если воды нет, то закупорили
12: канализацию. Не, ну, я на всякий случай, да, просто...
11: Не, это не так, как там некоторые писали, да.
12: Ну не просто.
11: Нет, в этом
12: плане
11: нормально. Все как бы кафешки, рестораны работают. Люди всегда уверенные, сильные, добрые, красивые. Вон, девушки стараются перед тем, как выйти на улицу, вот, нарядиться, накраситься.
12: Ну, там с девушками всегда было нормально.
11: Да, все круто, как бы.

0: Не сдается, люди не унывают, стараются держаться и надеяться, что это в
1: Рано или
0: ближайшем
1: поздно.
0: будущем прекратится, да. Потому что, ну, Донецк и вообще Донбасс в целом, он очень большую цену заплатил вот за Россию еще с 2014 года. Вот. Поэтому это, и
1: То есть, ну,
0: повторюсь,
1: мало
0: что...
1: городов вообще в мире, где так долго была бы война. Дамаск, наверное, приходит вот в современном вот мире, где мы понимаем, тут Дамаск из крупных городов, которые тоже похожая судьба, тоже сколько, 12 лет войны, там даже больше, наверное, не знаю, сколько в Дамаске было, долго. Но вот тоже тяжело было, тоже город достаточно большой, достаточно с, и с культурным наследием и так далее. Но видишь, в Дамаске вроде как, несмотря на все сложности и непонимание нами, ну вроде как плюс-минус пришел мир хотя бы какой-никакой.
0: Ну, я бы так
1: Но
0: уверенно
1: есть
0: не
1: надежда.
0: говорил. Нет, ну, понятно, я желаю всем людям планеты мира, чтобы войн никогда не было, но я думаю, Дамаск, эта карта еще будет разыгрываться.
1: Ну там Израиль.
0: Ну, и, конечно,
1: Хотя на этой
0: Сирия
1: неделе
0: еще
1: у
0: будет
1: нас еще
0: разыгрываться.
1: немножко есть. Израиль попустили несколько раз, прям так нормальненько так.
0: Так, кто?
1: Кто?
0: Кто? Иран? А,
1: Дональд и
0: Дональд?
1: Иран, и Дональд. Дональд Трамп, по сути, сейчас вместе со своей администрацией заключает договорничок с Ираном, в котором Израиль принудительно принимает условия. Вот. А Иран сегодня, кстати, сделал заявление очень такие серьезные, что, во-первых, все иранские активы
0: Там
1: якобы
0: 23 миллиарда,
1: 26, даже 26.
0: 26 размораживают. Причем Трамп пообещал. И сегодня новость была о том, что Трамп не хочет об этом это комментировать.
1: Да, он не хочет это
0: Иранцы,
1: комментировать.
0: причем на обострение даже идут. Да, Трамп распорядился разморозить, но он почему-то не хочет это комментировать.
1: Прекращение боевых действий как против Ирана, так и против Ливана. И кейс именно Ирана показывает о том, что сила, жесткие ответы, смелость, дерзость, они
0: Нет, я бы
1: побеждают.
0: сказал, сила — это мало. Силы недостаточно. Решительность решает. Решительность применять эту силу, которая у тебя есть. Вот это главное. Потому что, ну...
1: Страна без ядерного оружия смогла остановить агрессию двух
0: Да.
1: ядерных держав.
0: Да.
1: Двух, не одной,
0: Но...
1: двух.
0: Ладно, в США сверхдержава ядерная, и экономически, и в военном
1: Ну,
0: плане, и
1: Израиль просто
0: в
1: ядерная.
0: плане, ну, понятно, да, слухи ходят.
1: Да не
0: Официально
1: слухи, да
0: нет,
1: не,
0: ну,
1: ну есть ядерное
0: официально
1: оружие.
0: нет, но типа да. Ну, опять же, там непонятно, там тактическое, то есть по сравнению с Россией, Китаем и США, там, ну, считай, его нет. Ну,
1: Ну,
0: но тем не
1: считай,
0: менее,
1: нет,
0: тем
1: но
0: не
1: у
0: менее.
1: Украины, например, нет, слава богу, по крайней мере, насколько мы знаем,
0: Ну, это не точно, да. Ну, не, на
1: ядерного оружия,
0: Украине
1: как у
0: нет, да.
1: Израиля. Вот. И тем не менее, а Иран, благодаря своей смелости,
0: Иран
1: решительности
0: молодцы,
1: и
0: да.
1: подвигу тех, кто положил свои жизни, и тех, кто продолжил их дело, вот доказал свое право на место под
0: Я
1: солнцем.
0: думаю, что израильтяне и американцы, они поняли, что была ошибка смены руководства, потому
1: Да.
0: что, судя по всему, предыдущее руководство, где уже были люди опытные, люди в
1: Слишком
0: годах,
1: опытные.
0: да, и которые вроде бы как и не прочь были закрыть ядерную программу и договариваться и так далее. А вот после них пришли молодые, дерзкие, креативные, которые
1: Тиктокеры.
0: решили, да, которые решили раскачать ситуацию, раскачать этот мир. И у них это
1: Да.
0: получилось,
1: И
0: да.
1: смогли, и смогли, и смогли, и наносят дерзкий удар, разбивают авиацию ядерной сверхдержавы, и вообще делают, в принципе, все, что хотят. И да, и у них это сработало. И оказалось, что наличие даже ядерного оружия, оно не гарантирует то, что страна может делать вообще все, что хочет. Даже две страны не смогли. Ну, побомбили, ну, нанесли определенный ущерб, ну, и сами выхватили в ответ. Так что, и тем более, сейчас Иран сказал, что мы не будем разблокировать Ормузский пролив, и он будет теперь по-новому, как по-старому, уже не будет. Уже той истории, как у нас вот любят говорят, до СВО, а у них до вот этой агрессии

0: со стороны США и Израиля, по-старому уже не будет никогда. Иран будет зарабатывать на этом, ну и, надеюсь, мы тоже хоть немножко, но сможем на этом заработать, и это нивелирует те удары, ну или, по крайней мере, снизит их эффективность, те удары, которые наносят по нам Киев, имеются до удары по нашей нефтеперерабатывающей отрасли. Но, тем не менее, цена на нефть пока высокая, и огромное спасибо Ирану за этот подгончик, пусть и не прямой.
1: Ну, не только это, на этой неделе также представители Индии, по-моему, министр иностранных дел, он в каком-то из эфиров заявил, что американцы, что Трамп попросил, чтобы Индия закупала нефть у России, чтобы немножко стабилизировать ситуацию по поводу вот нефтяной отрасли, да, дефицита из-за войны с Ираном, вот мировую эту обстановку немножко стабилизировать.
0: Да уже сами бы закупили у нас, вот нам как-то вот эти вот посреднические
1: уже непонятные пусть бы, да, пусть бы американцы начали
0: закупили
1: закупать.
0: Бы и все, и нормально.
1: Друзья, да, об этом поговорим еще подробнее через 15 минут, когда будет второй час. Сейчас мы уходим на перерыв.
0: Не
1: повторю, встретимся через 15 минут, не переключайтесь.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
3: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
5: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
6: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны.
7: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
8: Уроки безопасности. Совместный проект Радио России «Орел» и поискового отряда «Лиза Алерт».
9: Главные правила похода в лес. Одевайте ребенка в лес тепло и ярко. Черная, серая, коричневая одежда сливается с окружающим пейзажем. Желтая, оранжевая и красная куртка – то, что надо. Светоотражающие полоски и элементы на одежде помогут не только быть заметными на дороге, но и в лесу ночью. У ребенка и у вас обязательно должен быть с собой заряженный телефон. Подключите у своего сотового оператора услугу информирования о местонахождении или поставьте на смартфон ребенка соответствующее приложение. Тогда вы сможете следить за его перемещениями в реальном времени. Если ребенок заблудился, не разговаривайте с ним долго по телефону. Так вы быстро посадите аккумулятор. Помните, что на номер 112 можно позвонить даже без сим-карты.
10: У вас требуют назвать пин-код, смс-код, три цифры с обратной стороны банковской карты? Кем бы ни представлялись звонящие, знайте, это мошенники. Держите коды в секрете.
11: МЧС России напоминает. Уходя из дома, выключайте электроприборы. Не оставляйте без присмотра гирлянды и обогреватели. Используйте обогреватели только по предназначению. Сушить на них вещи пожароопасно, а пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и своих близких.
12: Радио России, 102.3 FM в Орле. Реклама.
13: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный Городок. Правительство США финансировало более 120 биолабораторий. Далее подробнее. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
15: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
14: По словам главы государства, ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья должен возрасти в результате реализации стратегии развития этого региона. Вся Россия, трудовые коллективы и волонтерские движения подставили плечо новым регионам страны.
15: Несколько слов хочу сказать про недавно утвержденную стратегию развития Приазовья. Она охватывает наши исторические регионы Донбасса и Новороссии и должна помочь расширить транспортную и туристическую инфраструктуру, вовлечь в оборот земли для сельского хозяйства, вывести на новый уровень рыбохозяйственный комплекс, ликвидировать накопленный вред окружающей среде. В итоге должен заметно возрасти ресурсный и рекреационный потенциал Приазовья. Пользуясь случаем, прошу коллег из правительства совместно с агентством стратегических инициатив, руководителями на местах, а также представителями бизнеса сосредоточить особые усилия на реализации этой стратегии.
14: Президент подчеркнул, что все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общая национальная задача. Вице-премьер Татьяна Голикова доложила президенту, что оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования, продолжится поставка необходимого медицинского оборудования в Донбасс и Новороссию.
16: Оснащены 5 онкологических центров, поставлено более 580 единиц оборудования. И должна также отметить, что на базе Мелитопольского онкодиспансера впервые в Запорожье запущен линейный ускоритель для лучевой терапии. Пролечено уже 98 пациентов. В текущем году мы продолжим возведение 43 медицинских модулей, 22 капитальных ремонта, будем продолжать поставлять медицинское оборудование и, соответственно, автотранспорт.
14: После доклада Голиковой Владимир Путин указал, что в новых регионах страны сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше. Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания, сообщили в Министерстве обороны. По данным ведомства, потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля. На других участках фронта подразделения группировок войск за сутки улучшили позиции, заняли более выгодные рубежи. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерией группировок войск Вооруженных сил России поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ. Также удары пришли и по пунктам временной дислокации ВСУ в 142 районах, сообщили в Министерстве обороны. В более чем 30 странах мира, включая Украину, правительство США финансировало более 120 биолабораторий, в которых проходили опыты с возбудителями смертельно опасных болезней. Информацию, которую Россия обнародовала много лет назад и которую в США упорно отрицали, опубликовала американская национальная разведка. Ее глава Тулси Габбард, вскоре покидающая свой пост по семейным обстоятельствам, заявила, обнародованные невиданные ранее разведданные, показывающие, что от американского народа сознательно скрывалось наличие и финансирование таких лабораторий. На одной только Украине их было больше 40, там хранились опасные патогены.
17: Многие из этих финансируемых правительством США биолабораторий в настоящее время или ранее занимались исследованиями с использованием опасных и очень заразных патогенов фактически бесконтрольно. Информация о существовании, истории, местоположении и финансировании этих биолабораторий была преднамеренно скрыта очень влиятельными людьми, которые ложно утверждали, что их не существует. Мы приложим все усилия, чтобы точно определить, где находятся эти лаборатории и какие патогены они содержат, чтобы положить конец опасным исследованиям, которые угрожают здоровью и благополучию американского народа и людей во всем мире.
14: Как отметила глава разведки, президент Дональд Трамп осознает огромную угрозу придания патогенам новых функций, а именно этим занимались в лабораториях, поэтому он решил прекратить финансирование этого проекта. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс, в сообществе Вести. И далее новости спорта.
18: Екатерина Бредина, здравствуйте. Россиянин Даниил Медведев в эти минуты в полуфинальном матче турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе встречается с представителем Польши Камилем Майхшаком. И пока что идет первый сет 5-4 в пользу представителя Польши. Ни один из теннисистов пока что не сделал брейка. В эти минуты Даниил на подаче, сыграно 37 минут в этом противостоянии. Ну а ранее в четвертьфинале Медведев оказался сильнее хорвата Марина Чилича. Он его победил со счетом 6-2, 3-6, 6-1. Встреча проходила сегодня утром, была перенесена из-за дождя с пятницы. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Единственный мяч был забит на 59-й минуте. Отличилась Лара Иванюша. Футболистки «Спартака» впервые в своей истории играли в Суперкубке России и сразу же завоевали трофей. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале грозненского футбольного клуба «Ахмат». В минувшем сезоне Уциев провел за «Ахмат» 6 матчей во всех турнирах. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-56-01.
19: Погода.
14: В Калуге завтра облачно с прояснениями, плюс 21. В Твери переменная облачность, плюс 20. В Ярославле временами дождь, плюс 24. В Тамбове временами дождь, плюс 25. В Липецке небольшой дождь, плюс 21. В Воронеже небольшой дождь, плюс 22. В Смоленске небольшой дождь и плюс 18. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве воскресенье. В воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
2: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
1: Друзья, вечер добрый. Мы продолжаем. Это программа «Неофициально о главном за неделю». И с вами в студии Кирилл Федоров, будущий губернатор Прибалтийского края, и Данил Бессонов.
20: Ну, просто Данил Бессонов.
0: Просто в принципе, Бессонов. Бессонов, Данил Бессонов. Как Бонд, Джеймс Бонд.
1: Да-да-да. Вот, My все. Name is Дам, Ван Дам, Жан-Клод Ван Дам.
0: Не Дам. Так, слушай, это все, конечно, западная ценность. Нам вот предлагали прекратить рекламировать рекламу туризма. Ну, в целом, да, мы не рекламируем туризм. Слушай, есть новости, наверное, которые хочется... Не хочется, но надо.
1: Слушай, давай обсудить. Кратко, знаешь как, обсудим кратко очень боевую обстановку давай. И в целом, чтобы люди понимали, что происходит. Друзья, смотрите. На фронте, понятно, очень тяжело, как бы, да, и война нынешняя, это такого, такой войны в истории еще не было. Такое разнообразие средств поражения, такой интенсивности огня, как сейчас, и тому подобное. Но, понятно, мы движемся, мы сейчас на Константиновском направлении, у нас успехи, есть еще другие направления, понятно, не так быстро, как хотелось бы. Вот противник бьет, бьет по нашим тылам, бьет по нашей логистике. Это все понятно. Мы с логистикой противника делаем, друзья, то же самое. Просто в информационном плане противник нас обыгрывает. Как это было в 22-м году, да, когда они смогли свой народ замотивировать, сопротивляться. Народ гражданских и военных там, да, вот, то есть у них с информационкой получше, поэтому плюс у них получше с дисциплиной и с контролем, поэтому у нас очень мало кадров, результатов нашей работы на территории противника, а у противника много кадров, результата их работы на нашей территории, потому что у нас много людей, которые так называемые зеваки, да, любят поснимать. Зеваки с смартфонами – это очень опасные люди, которые снимают просто все странное, что происходит вокруг, да.
0: Не просто снимают, они это выкладывают.
1: Сегодня видео появилось, когда там в Крыму мужик записал видео, он проехал, увидел наш военный бензовоз замаскированный, он его обогнал, чтобы для своего друга, который где-то за границей, показать ему это видео, как наши военные замаскировали бензовоз. Ну, вот. Понятно, что сотрудники ФСБ, красавчики, работаете, братья, его вычислили и задержали. И потом он там извинялся, объяснял, что там. Я думаю, что человеку грозит реальный очень большой срок из-за его тупости. Вот. И у нас все хотят снять, как ПВО работает, куда что прилетает, и потом распространять это.
0: Ну, слушай, в этой всей истории, в этой всей истории.
1: Подожди, подожди, да, этот момент да. Какой. И вот, допустим, чтобы вы понимали, у нас Вот результаты ударов по железнодорожной инфраструктуре Украины в ходе специальной военной операции наши военные смогли уничтожить свыше 300 локомотивов противника. То есть это железнодорожная инфраструктура, составы. Это реально важнее, чем, допустим, фуры, к примеру. Да? То есть мы давно выбиваем железнодорожную инфраструктуру противника, и у них с этим реальные проблемы. Вот. А железная дорога, она, конечно, поэффективнее, чем автодорога в плане перевозки
0: всего.
1: Вооружения. Это всего, да. И то мы тоже работаем, у нас тоже большие успехи. У нас инициатива в плане поражающих средств, дальних поражающих средств, баллистики и так далее на нашей стороне. Не нужно паниковать. Да, есть проблемы, противник усиливается. Я также часто об этом пишу. Я также часто говорю, что нам нужно бить по мостам, которые на реке Днепр находятся. Да? У нас их на самом деле вот южнее их немного. Там, где Запорожье, Днепропетровск. В том числе, там, по-моему, в Запорожье есть железнодорожный мост. И в Днепропетровске тоже железнодорожный мост. Ну, то есть автодорожный, и там железнодорога проходит. Это очень важно их уничтожить. В Киеве мосты. Ну, в Киеве там много, там что-то штук 15, по-моему. Но основные три моста, это с метро, мост метро с основной веткой, да, это южный мост с второй веткой и мост Патона, автодорожный основной мост, и он сейчас в аварийном состоянии, потому что давно построен, построен путем сварки, это первый мост в мире, по-моему, который такой технологией был сделан, и самый крупный в Европе долгое время был. Но поскольку его ремонтировали крайний раз в советские времена, он сейчас в аварийной ситуации находится, и вполне себе геранями можно было бы его разрушить. Поэтому да, нужно это делать. Я также писал у себя на канале, что нужно проводить ядерные испытания на полигонах, и в эфирах мы неоднократно это обсуждали.
0: Многократно.
1: Для того, чтобы показать Западу о том, что ну, мы как бы серьезно настроены на победу, а не просто угрожаем там какими-то списками адресов ВПК, там красными линиями и так далее. Бить по инфраструктуре военной европейских стран, которые участвуют в поставках и производстве, которые являются инфраструктурой военно-промышленного комплекса Украины. То есть бить по ним, это наши законные цели. Мало того, что они используют, разрешают, ну, дают свое воздушное пространство для пролетов беспилотников, они еще производством занимаются для Украины. У них совместные предприятия, это и Германия, и страны Прибалтики, и Польша. Нужно бить, конечно. Я постоянно об этом говорю. Ну, но я призываю не паниковать и не поддаваться. Вот там в интернете много пишут, все пропало, мы проиграли, все, нас сейчас всех разбомбят и тому подобное. Нет, мы бомбим противника больше. Да, в малом небе, в плане беспилотников, реактивных особенно, по понятным причинам, странным для меня, честно говоря, но тем не менее, у них есть преимущество по количеству дронов сейчас, как на передовой, так и на средних дистанциях в тылу. Но я прошу просто, ну, не нужно поддаваться вот унынию, всепропальчеству и тому подобное. Нормально будет, вырулим, разрулим все эти сложности. Победим.
0: Да, вот пишут даже радиослушатели. Добрый вечер, ведущие. Данил, хоть бы вас слышали, бить по мостам фашистов. Ну, дай бог, нас кто-то услышит. Мы неоднократно говорим. И
1: просто Даня... сколько лет мы уже об этом говорим.
0: Да, мы много лет говорим об этом, много лет об этом пишем. И на данный момент вот противник, например, работает активно по Чингарскому мосту, работает по мостам, соединяющим материковую часть с полуостровом Крым. Там такие тоже присутствуют. Не только наш знаменитый Крымский мост, огромный, большой, величественный и защищенный, но есть еще достаточно в наследстве от Советского Союза малые мосты.
1: Но, кстати,
0: на севере Крыма.
1: Экстремист, террорист и тому подобное Алексей Арестович в одном из крайних своих видео, по-моему, он общался или с Юлией Латыниной,
0: не менее экстремистско-террористической,
1: иноагент, да. Но она вроде бы как...
0: Просто иноагент.
1: Не-не-не, она как это перешла на светлую сторону.
0: Переобулась в полете.
1: Она каждый день говорит, что она ошибалась, и когда ее спросили, будет ли она судиться, чтобы звание иноагента с нее сняли, она сказала, что ну, я на самом деле там наговорила лишнего.
0: Ну ладно, хватит, это неважно.
1: Так вот, Арестович сказал, что он не очень оптимистичные вот эти все реляции украинские поддерживает. А это бывший все-таки советник президента Украины, как бы, да. Что для того, чтобы реально обрезать логистику, нужно увеличить 20 раз вот интенсивность со стороны Украины. Вот на самом деле, вы смотрите, сколько мы с 22 года активно работаем. Вот герани мы начали применять, по-моему, в октябре 22-го. И мы сколько ракет уже, сколько тысяч ракет, может, даже уже, наверное, десятков тысяч ракет мы выпустили по территории Украины. Поэтому понятно, что у них преимущество в том, что у них все ВПК на Западе, ну, в основном, да. У них, по сути, они на полной дотации Запада. То есть у них бюджет, технологии, все это как бы им Запад предоставляет. А у нас это все свое. Ну, и то, что мы там в Китае закупим, и у нас построим, как бы там соберем. Поэтому есть как бы нюансы. Но, тем не менее, не так все это просто. Да, сейчас есть там, понятно, с нефтянкой проблемы. Есть даже какие-то вот сообщения идут, да, есть там какие-то лимиты даже по закупкам топлива. Но я уверен в том, что это временно, и вот эти все вопросы будут решены. Ну, как минимум, я думаю, что и новые уже, возможно, строятся нефтеперерабатывающие заводы новые в безопасных местах, ну и так далее. Потом все с этими трудностями вместе справимся, друзья. Главное не поддаваться панике, унынию, не пытаться сбежать. Там, потому что некуда бежать. Друзья, вот особенно если кто-то нас слышит из тех, кто сбежал вот, mm-hmm. на Кипр, успел слинять до 13 числа, да. Кто куда, кто в Испанию, еще куда. Вы поймите, и те, которые гадят в адрес России, чтобы понравиться своим новым хозяевам, и там к ним нормально относились и так далее. Не дай бог Россия проиграет, не дай бог, или резко ослабнет. До вас доберутся. Вы пока нужны Западу, вот просто как часть российского сообщества, которое какие-то слова недовольства выражает и так далее.
0: А я
1: если Россия проиграет, да. Вот просто всех раскулачат, кого-то даже зачистят и так далее. Никто там не будет к вам относиться не то что как к равным, даже как просто к людям, которые просто какие-то права имеют.
0: Я всегда в этот момент, когда такое говоришь, в целом я слышу, я вспоминаю Тютчева, больше, уже почти 200 лет назад он написал прекрасные строчки, вот, это еще середина 19 века было, и вот он писал, как вы не гнитесь, господа, вам не снискать признание от Европы, для них вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы.
1: Это точно Тютчев написал?
0: Абсолютно точно. Ну, даже там изначально там начинается, что, как там было... Напрасный труд, нет их не вразумишь, чем либеральнее, чем они пошли. Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как вы не гнитесь, круто, господа, вам не снискать признание от Европы, для них вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Да, это середина 19 века, вот, и как звучит свежо,
1: ничего не меняется.
0: Как свежо, да?
1: Нет ничего нового под этим солнцем, да?
0: Да, как свежо, и читайте русскую классику, читайте, на самом деле, нашу историю, это не в первый раз. Ну, кстати, про историю, Крым и все остальное. На этой неделе ударили по панораме обороны Севастополя, вот, нанесли культурный удар, хотя эта панорама, опять-таки, это не оригинал начала 20 века, это реплика, воссозданная советскими, по-моему, 19 советских художников в середине 20 века, она практически полностью уничтожена, а вот оригинал, который долго реставрировали, он, как ни странно, не то, что не странно, на счастье, он спасен, да, он спасен, вот, в том случае, что он уже второй раз переживает нападение, сначала немцев, когда его спасали наши советские военнослужащие во время Великой Отечественной войны, и теперь вот второй раз просто какое-то божественное провидение его спасло, но тем не менее противник атакует, и ты вот хорошо тоже заметил про то, что надо в 20 раз там больше дронов и так далее, не знаю, в 20, не в 20, но противник работает не только оружием, это информационно-боевая операция, то есть это вот то, о чем ты часто говоришь, и хочется еще раз подчеркнуть. Вот Мадьяр, не знаю, вот с его петухами Мадьяра и вот этими всеми экстремистами, которые занимаются разного рода ударами и на фронте, и, к сожалению, по гражданским, он сказал, что они вот собираются полностью изолировать Крым, но Суть в чем? То есть, да, они наносят какие-то удары, они наносят иногда существенный вред и так далее, но дальше это все разгоняется, и вот включается вот это ОБС, одна бабка сказала, включаются вот эти пересланные сообщения, все эти вбросы, то, что было, кстати, в 22-м году крайне эффективно, потом снизилась эффективность этого, сейчас они опять к этому прибегают, и как будто бы вот эта раскачка изнутри, то, что кто-то сказал, нас сдадут, есть секретные данные о том, что нас тут всех бросят, и вот эта вот вся история, и оно вместе с ударами реальными, оно разгоняет панику в тылу, такую вот мифическую. Народ иногда на это ведется, хочется верить, чтобы власть больше работала информационно с гражданами, чаще выходили губернаторы, мэры, официальные источники информации, опровергали мифы. С этим нужно работать, потому что если это путь на самотек, то внезапно может оказаться, что действительно бензовозы доезжают, еда есть, электричество есть, все есть.
1: Нет, а народ проблема панически есть.
0: Верит. Я не отрицаю, что проблемы есть, это стопроцентный факт. Но вот, то, что их еще разгоняют...
1: Вот, друзья, да, вот хороший, ты классную тему затронул. Вот в копилку к сказанному, это противник разгонял недавно сожженную колонну в районе Крыма, там бензовозы, СБК и так далее, из игры Arma 3, по-моему.
0: Как обычно, да. Как вот классическая история. Это как с банковской системой. Например, у банка могут быть какие-то проблемы, так или иначе. Начинают резко вбрасывать во все СМИ, возможно, конкуренты и так далее, что все, банк рухнет буквально завтра. Люди что делают? В первый вечер идут все к банкоматам, надо им к банкоматам, не надо. Все идут к банкоматам, снимают там деньги. В итоге резкий дефицит, соответственно, реального капитала. И
1: всего банки остального. Начинают реагировать, устанавливают лимиты это, потому что панику. По объективным причинам, да. Что люди начали, а это ну, удар по системе.
0: Да, да,
1: эти
0: да.
1: Лимиты подтверждают людям эти вбросы, а не зря. Значит, да, мы да, вовремя да. Пошли, потому что, видишь, лимиты установили.
0: И банк, который имеет хорошую, там, скажем так, обеспеченность капиталом и всем остальным, может рухнуть просто из-за информационной вот этой психологической атаки.
1: Да, да, на самом деле это очень эффективно.
0: Помимо, мы ни в коем случае не отрицаем все, что происходит, и более того, вот активно хочется подчеркнуть, что противник дронами работает по мостам, многие говорят, что вот это невозможно, а противник... к сожалению, показывает, что это возможно. Вот. И, с одной стороны, нам необходимо взять у них урок.
1: Ну, да, к примеру, вот ты выращиваешь, ты фермер, выращиваешь хрен. Вот у тебя много хрена.
0: Пока не понял, к чему Даня ведет, но
1: да,
0: давай.
1: Вот ты даже делаешь, знаешь, ты консервированные вот баночки, все да. Там это. Вот мне больше нравится, чем горчица, к примеру, там, когда сосиски ешь. Ну. И вот тебе надо срочно все продать. Да. Срочно все продать, потому что там дожди, еще там что-то. Ты обращаешься к маркетологу, к примеру, ко мне, да, и говоришь, как это все сделать. Очень просто, давай разгоним тему, что через месяц хрен запретит.
0: Да, да,
1: просто будет да. Создан контролирующий орган, там, Росхреннадзор, который да. Будет контролировать запрет хрена. Вот. И все, если это грамотно вбросить, и главное, логично, то я думаю просто, и знаешь, друзья, пока можно, берите с запасом.
0: Такая реальная история из жизни, вот ты сейчас меня навел на воспоминания, разблокировал воспоминания. Уж извините, 2020 год, я даже фотку тогда, помню, выложил, вот, встал в Европе у прилавка, значит, магазина, и прилавок с туалетной бумагой. И да. Я тогда выложил фотку и подписал ее. Все обосрались от ковида. Потому да, что там, всем кстати... в моменте очень понадобилось купить почему-то туалетную бумагу и соль.
1: Потому что вот. Тогда же говорили, что из-за ковида, ну, в общем, очень диарея развивается и тому подобное, и надо, и многие страдают, многие бумага.
0: И только
1: разные истории были. И
0: только...
1: со шторами.
0: И только граждане не Советского Союза вспомнили про газеты и сказали, что нам этот удар не грозит.
1: Да, газеты. Вспомнили, что такое лопух.
0: Лопух ты, Даня.
1: Главное, лопух не перепутать с борщевиком.
0: Ну, тут, как говорится, ты держи нас в плане этих тонкостей. Вот, мне хочется о позитиве поговорить.
1: Да,
0: о позитиве.
1: Да.
0: Моя любимая тема. Нет, не про Прибалтику, хотя про Прибалтику тоже надо что-то сегодня рассказать, но я подумаю. Вот, Госдума приняла закон, предусматривающий кратное повышение госпошлин в миграционной сфере в 12 раз, до 50 тысяч рублей. В общем, теперь возросли цены на подачу РВП, ВНЖ, причем кратно, там из серии с 1,5-2 тысяч до 15 тысяч, 30 тысяч вот, за подачу заявлений на разрешение на временное проживание, пребывание, вид на жительство, подачу на гражданство и прочее, прочее. Прям-таки активно поднимают цены на это. Вряд ли, конечно, это сильно остановит поток ценных иностранных специалистов, не знающих русский язык, вот, которые почему-то его сдают. Но, по крайней мере, хотя бы даст доп. Денежку в бюджет и, возможно, где-то действительно и ограничит бездумную вот эту подачу всего и вся и раздачу разного рода легальных разрешений. Кстати, про легальные разрешения. На этой неделе Roblox начал работать без ограничений на территории
1: России. Да, есть же, есть.
0: Ну, шутки шутками, но в свое время у нас чуть революция в стране не случилась, детская.
1: Детская революция, да.
0: Когда запретили Roblox.
1: Первая в мире детская революция.
0: Ну, не первая, да, но там, да. Чуть-чуть было, как говорится, мы были на грани. Только Екатерина Мизулина спасла нас от этой трагедии практически. Вот. Но шутки
1: и Шаман, когда съездил на Байкал.
0: Зима. Это было после. Было после. Возможно, он... Ладно, ничего, не буду. Не буду, но в конце концов, как говорится, кто, если не Шаман. Но суть в том, что на самом деле прецедент. Я про что? Решили дать заднюю, как говорится, и все-таки немножечко ослабить вот это вот блокировки, давление и все остальное.
1: Ну, будем надеяться, что это прецедент, и будем надеяться, что это начало тенденции.
0: Вот,
1: просто...
0: Есть другая тенденция.
1: Просто легкое послабление, ну, типа...
0: Для детей.
1: Для надежды.
0: Для детей.
1: Надежды, что люди поверят в тенденции, в продолжение.
0: Да,
1: да. Что надежда должна быть, она не должна умереть.
0: Говорят о том, что на самом деле могут разблокировать и телегу, если она выполнит условия.
1: Это, да.
0: Но
1: это,
0: я в это верю.
1: Это очень звучит правдоподобно.
0: Верю.
1: Перспективно.
0: На самом деле, что так может быть, я надеюсь, что так может быть. Все это происходит на фоне того, что национальный мессенджер Max удален из App Store.
1: Сегодня там тоже какой-то сертификат отозвали.
0: Через два месяца должны отозвать сертификат вроде как о безопасности. TSL, или как-то он так называется. Вот. Но тогда будут проблемы заходить через веб-версию, например, с браузера на компьютере. Сейчас 20 миллионов пользователей, ну или, по крайней мере, людей, кто установили национальный мессенджер себе в телефоны Apple, лишились возможности его скачивать, обновлять, получать уведомления. Поэтому всем рекомендуется на данный момент, если вам нужен национальный мессенджер, не сносить, соответственно, приложение, ни в коем случае не обновлять его, ни в коем случае. Вот, но пока ситуация такая. И суть в чем заключается? Вряд ли есть шанс, что Россия уйдет от телефонов Apple. Вот, более того, абсолютное большинство, по крайней мере, исходя из моего опыта, чиновников высшего полета с яблочными телефонами, а не с андроидами, любых пошибов. Вот, соответственно, будет ли вообще мессенджер Max присутствовать? Нет, очень сильно зависит от Apple, но вполне возможно, что будут появляться приложения, например, мессенджер Спиридон, вот, часов на 6.
1: Подожди, Спиридон уже занят.
0: Ну, ничего страшного.
1: Это уже терминатор Спиридон.
0: Ничего страшного. Вот, или мессенджер одним махом, вот, можно будет подумать различные названия.
1: Лучше одним махом, чем промахали.
0: Мессенджер Владимир, кстати, очень было бы, как говорится...
1: Величественно, кстати,
0: величественно,
1: так, да.
0: Величественно. Для тех,
1: кто... Не, ну в России, на самом деле, и так, ну, на самом деле, там очень много мессенджеров.
0: Для коммунистов больше, выпустили больше предложение мессенджер Иосиф. Вот. И
1: не, для... Ильич.
0: Ильич, да, тоже был бы вариант. Ну, Иосиф Виссарион, ну, и кому как больше нравится. Тоже есть вариант для, так сказать, великодержавных рустобулочных, мессенджер Николай. А потом, когда его заблокируют...
1: Выйдет тогда мессенджер... лучше Иван, мессенджер Иван.
0: Мессенджер Николай 2. Вот. Поэтому, ну, если на самом деле я сейчас шучу, но в каждой шутке есть доля шутки, потому что проблемы с банковской сферой на яблочных телефонах в России решаются очень просто. Раз в месяц-два путем обхода откровенного обмана проверяющих структур Apple умудряется получить разрешение тот или иной банк на свое приложение.
1: Называют не Сбербанка онлайн, а
0: Сберкасса.
1: Сбербанка.
0: Ну, Сбербанка. Там онлайн по-разному называют. Вот, и, соответственно, таким образом, я думаю, что если не получится договориться, вот, ну, и это в очередной раз показывает, что Соединенные Штаты Америки имеют абсолютный, скажем так, абсолютную монополию на какие-то современные, слушай, но... истории. И когда им принадлежит одновременно и Google.
1: Когда у них такие технологии, когда они эти технологии разрабатывают, создают, внедряют, распространяют, ну, кто ж кому виноват, как говорится. Потому да, они могут, почему нет?
0: Это, знаешь, есть некоторые люди, очень сильно в армии, они начинают переживать, а вот гарминовские часы, ну, или какие-нибудь умные часы, они, это же опасно, они там что-то раздают, какую-то это. Я говорю, ребята, у каждого военного Российской Федерации, практически каждого военного, всех, кого я встречал на фронте и так далее, в кармане лежит смартфон. Иногда два. Да. Вот. Иногда один для национального мессенджера, один просто для личного пользования. Вот. И я даже видел случаи, когда эти смартфоны задерживали осколки в себе, вот, и так далее. Вот. И когда кто-то переживает насчет умных часов, но при этом у всех есть от сержанта до генерал-полковника смартфон в кармане, причем все абсолютно эти смартфоны на западных, либо гугловских, либо эппловских операционных системах. Ну, это забавная история. И знаешь, как некоторые очень боятся...
1: Слушай, в основном на андроидах. В основном на андроидах, но это тоже американская операционная
0: это
1: система.
0: Это ничем не лучше. Это
1: даже китайские телефоны, это тоже
0: американский я даже больше, софт. Я даже больше верю в Apple, то, что там будет чуть больше безопасности.
1: Но вот есть же этот Google, как его, Pixie, что-то вроде как там с безопасностью.
0: А еще, знаешь, мне нравятся люди, которые очень сильно переживают из-за того, что их будут там какой-то мессенджер, там, Mac, или Telegram, или еще какой-то слушать, но при этом у них дома стоит колонка Алиса.
1: Да, да.
0: Вот,
1: да.
0: Или Apple
1: в каждой
0: колонка,
1: комнате,
0: или
1: Сбер колонка
0: какая-нибудь, и везде, да, даже в туалете слушают все звуки, которые там происходят.
1: Не, вот. У меня тоже есть Алиса, и не в одной комнате, и я ничего не скрываю от наших спецслужб, поэтому пусть будет.
0: В принципе, если бы ты подкачался, ты бы и камеру туда поставил, чтобы посмотрели. Ну, так сказать, чтобы, ну, если что, если куда кадры сольются...
1: Чтобы, если сольют, ну, то добавило имиджа, а не убавило.
0: Это, знаешь, как некоторым девочкам сейчас советуют, ну, если уже вы отправляете фотографии откровенного характера, делайте такие, чтобы не было стыдно.
1: Да.
0: В конце концов, если уже их увидят...
1: Осуждаю, нельзя такие фотографии отправлять.
0: Это традиционная ценность.
1: Неважно, интернет всегда все помнит. Да.
0: Но если уж вам это понадобилось, делайте красиво, делайте на совесть.
1: Хотя сейчас, в принципе, на самом деле фиолетово. То есть с развитием нейросети сейчас никого уже не удивишь. Ни фотографии, ни видео, ничем.
0: Ну, старайтесь удивить. В конце концов, пусть будет красиво.
1: Всегда идите в отказ.
0: А знаешь, что такое красота?
1: Просвети.
0: Это когда нет ничего лишнего. Поэтому делайте так, чтобы ничего лишнего на этих фотографиях не было.
1: Ну, вот вот. Очень ты банально как-то сухо. Сразу видно, что ты еще молодой воин.
0: Ну, а что сделаешь?
1: Я бы лучше назвал, что красота — это когда что-то вызывает в тебе сильные позитивные эмоции.
0: Ну, а я думаю, давайте совместим.
1: Когда нет ничего лишнего, а ты что, эксперт по... по оценкам. Ну, как понять, тут есть лишнее, нет лишнего.
19: Я, конечно...
1: Иногда можно сказать, что у жены лишнее это вот...
19: Лучше не говорить жене, что у нее что-то лишнее.
1: Возможность говорить, к примеру.
19: Что-то лишнее.
1: Можно, но иногда хочется... Да, хочется вот...
19: Хочется.
1: Спокойствие.
19: Именно поэтому я и не женюсь. Слушай, я вот, знаешь, как ты говоришь, эксперт, не эксперт. Мне не нравится вот это слово. Военный эксперт и так далее. Я вот всегда прошу, когда я вот на телеканале выступаю...
1: Ты вирусолог.
19: У меня военный обозреватель. Вот тут я не эксперт. Я обозреватель. Я готов обозревать, а эксперт, ну, это такое слово, знаешь, какое-то уже немножко отдает токсичностью, как сейчас бы сказали.
1: Токсичность.
19: Да, да. Кстати, про Латвию. Я обещал, не могу. Не рубрика. Обязательная рубрика. Есть рубрика «Железный капут», вот, а есть рубрика про Прибалтику. Значит, впервые... В современной истории Латвии был сбит украинский дрон. Никто нигде не написал, что он украинский, но был сбит дрон в воздушном пространстве Латвии ракетой воздух-воздух с истребителя. Наверное, опять румыны летали или кто-нибудь там, болгарин. Ну, в принципе, какая разница. Вот. И защищали воздушное пространство Латвии. Пока особых новостей про эту прекрасную страну нет. Ну, раз что там проводится вот это шествие запрещенных в России Йоколымене. Вот. Но народ как-то почему-то не поддерживает. Не знаю почему, вот. Но тем не менее.
1: А ты слышал что-нибудь, вот новость прошла о том, да, что в странах БРИКС начали тестировать платежные системы Bridge и Clear. То есть, причем странно, Bridge и Clear, новость звучит, по логике было Bridge and Clear, или это две разные системы?
19: Я, честно,
1: наверное, две разные. Но
19: я, честно говоря, не знаю. Тут
1: что они должны SWIFT заменить к 2028 году.
19: И это все прекрасно. Вопрос в том, что многие страны имеют ли вот эту субъектность до конца. И не случится ли так, что Америка, надавив, им это запретит это использовать. Как некоторые страны, например, принимали карточку МИР, а потом Америка сделала звонок из Вашингтонского обкома, и карточку МИР в этих странах, даже ближнего нашего зарубежья, перестали принимать. Вот, просто потому, что Америка пригрозила пальцем. Мало сделать с платформы. Ты вот хорошо сегодня сказал про решительность применять что-то. И это касается не только оружия, а...
1: Конечно.
19: Вот, я, наверное, продолжил бы твои слова, что решительность и по суверенитету должна быть. Мало разработать технологии, надо реально иметь все, ну, скажем так, механизмы, чтобы их применять. А, потому что нас во многом-то мы вынудили. Мы, конечно, сделали технологии, спасибо тем добрым людям, кто сделали их, но нам просто вообще не оставили шанса. А когда некоторым государствам говорят, ну, вы можете и так, и пока они выбирают доллар и SWIFT. Вот. А если они окажутся в ситуации безвыходной, ну, тогда да. Вот пока я с осторожным оптимизмом всему этому смотрел, но мне нравится, кстати, на этой неделе позитивно Владимир Владимирович встречался на День России с ветеранами специальной военной операции.
1: Да.
19: Там было сказано несколько интересных цифр. Значит, группировка наших войск более 700 тысяч. Напоминаю, что начинали с 200 тысяч, сейчас 700 тысяч. Это по официальным данным, никаких, как говорится, секрет документов. Также по официальным данным на этой неделе...
1: Начинали с 200, имеешь в виду, группировка, которая заходила.
19: Которые заходили, да.
1: Ну, по-моему, там даже меньше было.
19: Ну,
1: по каким-то данным даже 167 было.
19: ЛДНР...
1: Но если вместе с ЛДНР, то больше. ДНР было уже, учитывая после мобилизации, там что-то 100 тысяч. По-моему, а ЛНР там чуть меньше. То есть, в принципе.
19: Ну, в любом случае, в два раза меньше, чем у противника.
1: Два раза меньше, чем у противника. Противник, действующая группировка была, плюс ветераны АТО и ООС. А они сразу, как бы в первые две недели, стали в строй там сотни тысяч. Поэтому да, было сложно. Ну, сейчас больше, это радует. Ну, это плюс еще говорит о том, что приходят, продолжают приходить контрактники, заключать контракт, ну, добровольно, без каких-то мобилизационных санкций.
19: Путин установил штатную численность ВС России в количестве 2 миллиона 399 130 человек, в том числе 1 миллион 510 тысяч военнослужащих. Вот. И также на этом заседании было сказано, что есть у нас определенный оптимизм, что наша система Бюро 1440 сможет действительно быть прямым конкурентом Старлинка, а в чем-то даже его превосходить. Ну, я бы, честно говоря, даже был бы рад, если бы чуть-чуть уступало. может быть, по скорости, по пингу, еще почему-то, но в целом работало. Очень сильно нужен интернет нашим ребятам. Отрицать это не представляется возможным. Вот, на самом деле много чего произошло на этой неделе. В Армении Пашинян выиграл выборы. Армения окончательно сделала поворот, как мне кажется, если не произойдет какого-то чуда, в сторону обострения отношений с Россией.
1: Ну, выиграл это очень громко. Он набрал, по-моему, даже меньше 50%, да? Но там, учитывая, что там есть нюанс, там партии, которые вообще не набрали какие-то проценты.
19: Пяти, их сумма... Обычно пяти. Ну, в Латвии, да, например, это 5%, во всех, да, странах обычно их, это 5%.
1: Их как бы
19: распределяют
1: проценты между распределяют между остальными. Поэтому, да, поэтому, судя по всему, более 50% получается. Ну, тем не менее, он же там говорил, что с легкостью наберет 60, но...
19: Да не
1: то
19: важно,
1: есть страна, да, страна расколота, судя по этому голосованию, уже видно.
19: И что они... и голосование из-за рубежа запрещено. Что...
1: Да, да, это тоже вот странно.
19: В Молдавии можно голосование из-за рубежа,
1: да, да.
19: А в Армении, которая стремится в Евросоюз, нельзя. Вот тут можно, а тут нельзя. Я говорю, как фильм с Михалковым. Потому что одним можно, а другим нельзя. Вот. Ну, соответственно, там были различные попытки далее эскалировать. Вообще, в целом, ситуация грустная по поводу Армении. Вот, честно, у меня... Не хочется. Вот, казалось бы, ну, есть же пример даже не Украины. Есть рядом пример Грузии. Но вот к чему вот это вот движение не в ту сторону привело? Вот, казалось бы. Но люди, видимо, не очень понимают, не очень анализируют и так далее. Грустно и печально. Кстати, вот. Еще вот комментарий у нас Татьяна достаточно, я не буду его весь зачитывать, вот, но начинается со строчек: «Такой войны никогда не было. С таким отсутствием решимости командования, с большим количеством предателей, наживанием на чужой беде» и так далее и тому подобное. Татьяна, я понимаю ваше переживание, но я честно скажу, поучите вот историю России. И, ну, это не повод, что если раньше было плохо, то сейчас все хорошо. Нет. Но поверьте, была и русско-японская, была и трагедия Первой мировой. Мы умудрились...
1: С поляками.
19: Мы умудрились полякам проиграть. Да. Советско-польская война. Да, умудрились Польше проиграть. А что происходило с Финляндией, когда мы 3 месяца мучились с Финляндией с 39 по 40? И это я вам только про 20 век зданий, как говорится, накидываю. А Первая Чеченская война, когда мы умудрились проиграть, подписывая хасавюртовские соглашения террористам, бандитам, и, я не знаю, опять-таки, в радиоэфире даже нельзя точно охарактеризовать тех людей, но о них потом Владимир Путин сказал, что будем и в сортире их мочить. Но это уже была вторая вот эта война чеченская. А первая была тоже крайне трагичная. И пацаны там, срочники, знаете, как сейчас вот говорят, ой, там срочник где-то куда-то оказался, что-то. А у меня вот мой помощник Руслан, я всегда его люблю слова цитировать, он говорит: а я не знал, что срочникам нельзя было воевать, когда меня бросили в Чечню молодым 18-летним пацаном. Вот. Он татарин сам, он помогает мне по СВО, десантник, ВДВ, там, все остальное. Руслан, знает, нас сейчас слушаешь. Привет тебе, взрослый мужик. Ну вот, ну, он говорит, я не знал, что нельзя было воевать срочником. И я при всех проблемах, которые есть, ты вот сегодня говорил, что действительно нас атакуют, и действительно есть проблемы, но не разгоняйте, тоже сохраняйте оптимизм, не теряйте веру, и далеко сейчас не самое худшее, даже в современной истории России. Что уже говорить про войны, которые у нас были ранее. Умудрился прийти Павел, когда мы воевали с немцами, воевали, побеждали. Это. Пришел Павел к власти, по-моему, Павел царь был такой, и, будучи немцефилом, как бы сейчас сказали, просто подписал с ними мир, вернул все, что мы завоевали, короче. Вот это мы тогда... офигели.
1: Но через потом же прилетела табакерка вроде бы.
19: Ну, там по-разному бывало. Я к тому, что...
1: Не, прилетела табакерка, и Павел немного по-моему, погиб. Ну, я в истории не силен, но что такое?
19: По-всякому бывало у нас в истории, и памятник Минину Пожарскому в Москве стоит не просто так, поляки в Москве царствовали. И вообще много чего было, и далеко сейчас не самая худшая ситуация. Ребят, давайте будем честны. Я вот выхожу на улицу не то что Москвы, до Курска даже. Там тусуются, какая война, какая вообще там чего. Ростов вообще, я помню, когда первый раз поехал там на фронт, именно под Горловку, бегать в бронежилете с ребятами. И я в первый раз тогда осознал, когда я оттуда вернулся в Ростов, причем, ну, из-за того, что возвращался вертолетом, это было вот прям реально несколько часов. Тут ты находишься... взрывы, дрон-детектор, тебе страшно, ты забиваешься куда-то в подвал и так далее, FPV-шки за тобой охотятся, полтора часа лета на вертолете и ростовские клубы, вот эти заведения.
1: Это вообще пример слабый, я тебе скажу, пример еще ДСВОшный, мы неоднократно его как бы освещали, даже снимали сюжет об этом там с Мишей, когда еще я возглавлял пресс-службу армейскую, с Мишей Андроником, он у меня работал, классный пацан, очень крутой военкор. Вот, сидишь в центре Донецка в кафешке, вот там что-то там пьешь коктейль молочный, там банановый, к примеру, да,
19: за
1: там
19: столиком
1: что-то
19: ешь, в любимой кафешке, да.
1: Все, куча людей вокруг,
19: да.
1: Там, симпатичные девушки, все, там ты в форме, офицер, все круто. Прыгаешь в машину, через 15 минут ты уже на передке, там где-то в районе Спартака, вот, под обстрелом.
19: Да.
1: Вот так вот, война в стиле лакшери, понимаешь?
19: Да, да, да.
1: Или как вот админ рассказывал, это где-то на Мариупольском направлении, на югах, они вот с позиции выходят на заправку,

0: все предали. А, да. Что было нашим союзникам в ГДР, который Горбачев кинул просто? А что было русским в Прибалтике?
1: А Югославия?
0: Ельцин кинул. Югославия, которая тоже такая думала, на что-то надеялась. Ну ладно, мы им еще не общались. Я про русских людей. У нас просто взяли и вышли отовсюду. Отовсюду. И я помню вот эти вот фотографии, еще знаменитая фотография, есть, стоит молодой какой-то пацан такой вот, весь этот, типа, фотография, там, 93-й год, и стоит ветеран Великой Отечественной войны, вот, и у него этот молодой пацан вырывает его красный флаг, а он весь еще, ну как, ну не то, что молодой, ну сколько ему там в 93-м было, может, лет 70, еще довольно крепенький мужик, вот, 75, там, не знаю, и он вот держит этот вот флаг его, страны, которая разрушена, которая потеряна, которую сдают отовсюду, все, за что он воевал, и не просто, я говорю, где-то там в тылу, а прям боевой, весь в орденах и так далее, дедушка пытается свой этот флаг защитить и свою страну. Поэтому и стрельба в Москве была в 93-м, в нарушении, опять-таки, всех конституционных порядков и всего остального. И защитники Белого дома были. И знаешь, у меня вот фраза, сегодня мы вспоминали иноагента Невзорова, который ты сказал, вот он там действительно уже нафиг никому не нужен. Ну вот, но в 95-м, по-моему, да, это был, по-моему, январь 91-го, простите меня, если я ошибаюсь, я родился несколько позже этих событий, он тогда еще, будучи за нас, он вообще частенько менял, как говорится, свою диспозицию, но тем не менее, он берет интервью у офицера, по-моему, ОМОНа, это вильнюсская телебашня, он, офицер ОМОНа, заряжает магазин своего автомата, вот, и офицер ОМОНа ему говорит фразу просто крутейшую. Вот его Невзор спрашивает, а кем вы себя ощущаете? Как вот момент этот, что вообще происходит? Страна же рушится. Он говорит, я человек, который давал присягу советской армии, советскому народу, Советскому Союзу, ощущаю себя офицером Белой гвардии, потому что я защищаю страну, которая никому не нужна и которая практически не существует. И это... Может быть, сейчас не прям дословно я сказал, но я всем рекомендую найти это, послушать. Это мощнейшая, мощнейшая цитата. И я всем, всем, кто унывает, просто хочу вот подумать о вот этих ребятах, которые сидели в Вильнюсской телебашне и защищали страну и присягу, ту, которая была никому не нужна. Но они эту присягу защищали как могли. Да, их кинули, кинули и Рижский ОМОН, и Вильнюсский ОМОН, и много ребят, которые верили, и так далее. Тогда было страшно. Страшно было в Первую мировую, когда Корнилов в августе 1917-го говорил, что надо спасать страну, потому что то, к чему привели разного рода тыловые революционеры, максимально далекие от фронта и переживающие, и рассказывающие о том, какая власть плохая, ну, у Корнилова тоже не получилось. Много у кого не получилось в нашей истории. И у ОМОНовцев не получилось. Но давайте у нас получится сохранить страну, сделать выводы из тех исторических ошибок и не предаваться вот этому унынию, грусти и предательству. Потому что не знаю, кто там чиновники, министры, генерал-адмиралы. Себя начните с того, что вы можете сделать. И, возможно, если бы в 91-м году людей с теми же взглядами, что офицеров ОМОНа в Вильнюсской телебашне было больше, которые сохранили бы присягу, а все же прошли через советскую армию, возможно, и страну бы сохранили, и, возможно, не было бы сейчас СВО и много-много всего. Но ту историю мы изменить не можем, а вот здесь сейчас мы можем. Простите за такую долгую мою реплику, но... Мне кажется, было важно это сказать.
1: Ты прав, да, абсолютно так, потому что понятно, что когда ты находишься вот как раз-таки во времена событий негативных, как вот где ты живешь, это вот сейчас с тобой происходит.
0: На сломе
1: эпох,
0: то
1: тебе кажется, да, что ну вот такого никогда не было, вот и тому подобное. Ну, а когда-то было у нас и, по сути, и крепостное право, а это еще хуже рабство, да, когда... людям, крестьянам говорили, вы люди, вы...
0: Товар.
1: Нет, вы православные, вы люди. Вы... И рабы, они знали, что они рабы, они рождались, их воспитывали, что ты не человек, ты вещь. А нашим-то людям говорили о том, что

0: люди, вы православные и так далее, а относились как к вещам. И это дополнительные страдания были.
1: То есть, количество душ.
0: Это прямо кошмар.
1: Так и говорили.
0: Душ, да,
1: души,
0: да, да, да. Количество душ.
1: Читать.
0: Потом всякое бывало. Вот. Поэтому прорвемся. Главное, не впадайте в уныние, друзья. Вот никакого уныния, никаких опусканий рук, паникерства. Это самое страшное. Только начинается уныние, паника, это все смерть. Поэтому нет, нет, мы прорвемся, друзья, прорвемся. Да, будет сложно, тяжело, но прорвемся. Так, у нас эфир подходит к концу. Друзья, не все успели мы обсудить.
1: Ну, еще обсудим. Через неделю.
0: Встретимся ровно через неделю.
1: Удачи.
0: Всего доброго.
1: Пока-пока.
2: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. И все это музыка с Дмитрием Бертманом. Садко. Программный спектакль «Геликона». Часть четвертая.
3: Главное, на чем я сконцентрировался, история вот этого музыканта Садко, который ушел в подводное царство находить себе какую-то подводную жизнь.
2: И все это музыка. Слушайте в воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Комсомольска на Амуре. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля в биографиях ее правителей».
5: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
6: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
7: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
2: «Радио России» – главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания – в программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
8: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
9: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Радио России «Орел». Реклама.
11: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
12: Орловские участники СВО могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий. Удостоверение представляет собой единый носитель информации, который объединяет в себе функции обычного удостоверения ветерана боевых действий, социальной и банковской карты. Оно позволит владельцам в беззаявительном порядке получать выплаты по линии Минобороны России, федеральные и региональные выплаты. Внедрение пластиковой карты не отменяет удостоверение ветерана боевых действий на бумажном бланке, а лишь дополняет его. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 117 и на сайте Минобороны РФ.
13: Гарантирует сверхдоход? Это признак мошенничества. Прежде чем доверить свои деньги финансовой организации, проверьте, есть ли у нее лицензия Банка России на сайте cbr.ru.
2: Радио России. Главная радиостанция страны. Первое широкоформатное радио. Радио на любой вкус. Радио России. На 102.3 FM в Орле. Реклама. Московское время 20 часов.
9: Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. И в воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Далее подробнее. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании по видеоконференц-связи о развитии Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед.
15: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановки у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
14: По словам президента, все сферы жизни новых регионов России должны получить мощные импульсы для развития. Это общенациональная задача.
15: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
14: Президент напомнил, что все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых территорий России. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем докладе президенту сообщил, что среднероссийский уровень развития жилья в регионах Донбасса и Новороссии планируют достичь к 2030 году. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. По его словам, задачи в новых регионах стоят масштабные и сложные. Понимание, как их решать, есть. Он заверил президента, все поставленные цели, задачи в новых регионах будут достигнуты.
16: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете развитию воссоединенных регионов. Таких результатов мы не смогли бы добиться без вашей постоянной поддержки. Также хочу сказать слова благодарности администрации президента, главам воссоединенных регионов и их командам, всем участникам этого проекта. Задача стоит масштабной и сложной. Понимание, каких решать, у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты.
14: Владимир Путин отметил, что в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше.
15: Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много, и это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше. И сейчас предлагаю поговорить как раз об этом.
14: Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщило Министерство обороны. По данным ведомства, российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Операторы ударных дронов группировки войск «Юг» уничтожили военных ВСУ, которые скрытно перемещались в Константиновке. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания. Потери ВСУ в Константиновке за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля. Суточные потери противника на всех участках боевого соприкосновения превысили 1440 военнослужащих. Тем временем вооруженные силы России в Краматорском районе ДНР с помощью авиабомб ФАП-250, ФАП-500 и ФАП-3000 поразили пункты временной дислокации 3 бригад ВСУ, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, сообщили в Министерстве обороны. Также в сводке ведомства сообщается, что в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики, транспорта, используемые в интересах ВСУ, а также места хранения украинских БПЛА дальнего действия, средствами противовоздушной обороны, сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Число погибших в ДТП в Одинцово выросло до 2, пострадал 21 человек, сообщает Главное управление МВД по Московской области. 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 8 в состоянии средней степени тяжести, рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Как ранее сообщили в прокуратуре региона, ДТП произошло на 2-м километре Луцинского шоссе. Столкнулись грузовик КАМАЗ и рейсовый микроавтобус, который опрокинулся на бок. ДТП будет расследоваться по статье о нарушении ПДД, сообщила начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова. В воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет, воздух прогреется до плюс 22 градусов, а на следующей неделе похолодание усилится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
17: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежеет до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче, ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится, температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-20 градуса.
18: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который начал выступать за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салер Амар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий вместе с командой выиграл 9 трофеев, включая 4 победы в российской премьер-лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче Медведев уступил поляку Камилу Майшакову со счетом 6-7-1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». «Текстильщик», набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице и квалифицировался в первую лигу, куда ранее также вышел «Ленинградец». Бронзовый призер чемпионата мира канаит Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Еще одну награду, серебряную на дистанции 1000 метров, завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанском Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тердж. На этом о спорте все. До встречи.
14: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 17. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 20. В Челябинске небольшой дождь, плюс 21. В Рязани небольшой дождь, плюс 20. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 24. В Майкопе небольшой дождь, плюс 23. В Ставрополе небольшой дождь, плюс 22. В Нальчике дождь, плюс 22. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью плюс 11, днем плюс 20. В Москве Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 14, днем плюс 21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.
19: Премьера на Радио России.
20: Знакома ли вам сила отлива?
21: Нет.
20: Поглядите, как быстро относят шхуну. Слышите, как звонит бой? А мы идем прямо на него.
19: «Морской волк». Радиоспектакль по одноименному роману Джека Лондона.
22: Ну ладно, Йонсен, хватит. Ты уже до крови содрал кожу у этого джентльмена.
19: Оказавшись на борту шхуны-призрак, Хэмфри Ван Вейден попадает в мир суровых законов и смертельной опасности.
23: На меня подействовало бесчеловечное обращение с матросом.
24: Это нечто вроде морской болезни.
19: Но главное испытание здесь капитан Волк Ларсон. Сможет ли Хэмфри выжить в мире, где правит закон сильного?
24: Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз – держать вас на судне, где процветает мое свинство.
19: «Морской волк». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
25: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
26: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
25: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
27: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
25: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
26: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
25: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Раньше таких на Руси называли не от мира сего, а, проще говоря, блаженные. Но это не значит, что он не может постоять за себя или в нужный момент не проявить характер, а еще он поцелован Богом. Поэтому у него всегда все в жизни получается, особенно десерт. Я от всей души в нашей студии приветствую кондитера, абсолютно чемпиона России по кондитерскому мастерству Александра Селезнева. Здравствуйте, Александр.
2: Вадик, привет. Рад тебя безумно видеть.
1: Я тоже. Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
2: Давай.
1: Это правда, что в детстве твое самое любимое занятие было разводить цыплят?
2: Да. Меня на все лето мама отправляла к бабушке в деревню. Прям с 1 июня по 1 сентября.
1: Это куда? В Орловскую область?
2: Да. Орловская область, Крамской район, деревня Малодрагунская.
1: Так.
2: И вот, и каждое утро я вставал. Бабушке помогал там телят выводить поле. Корова надоила, потом свиней кормила, гусей, уток.
1: Бабушка.
2: Бабушка, да. И это кур разводила. Было их там безумное количество. А так как в те времена, в советские, было очень плохо с продуктами, и мы жили под Подольском, в поселке такого деревенского типа. У нас был свой огород. Мы там сажали картошку и там морковку, всю вот эту капусту. И я подумал, что мне надо завести курей. У нас был погреб там. Мы там хранили все вот это... корнеплоды. И было место для это, курей.
1: Как? В подвале?
2: Нет. У меня было там на улице. Сделал такую сетку. Загород 2 на 2. И внутри, чтобы они зимой могли там это. И вот он мне сделал. Я бабушке говорю, дай мне это с первым классе. 4 курочки и одного петушка. И она мне это дала. И я в коробке это, повез их на поезде и стал их разводить. И потом было уже это, их там 20 штук. И по весне покупал маленькие эти цыплят. А уже по осени уже это рубил петухам голову.
1: Сам?
2: Да. На пенечек положишь, голову хрясь. Потом в кипяток тушку опускаешь, перец снял. Потом этот на газу его опалить, да, попотрошил и в морозилку. Так тык-тык-тык-тык-тык. И когда надо, достаешь, варишь супчик.
1: Скажи мне, когда ты себя плохо вел у бабушки, она тебя наказывала?
2: Не, она меня любила, она всегда. Я тем более такой этот, не то что оторви выброс, но свободный парень.
1: Ну да.
2: Босиком все время ходил. Утром это встанешь, там по хозяйству поможешь. Хлеб она мне давала белый и стакан молока. Выпиваешь, одеваешь шорты и больше ничего. Удочку и на рыбалку на целый
1: Понятно.
2: День.
1: Понятно. То есть лопаты не охаживала?
2: Не-не. Она меня любила. Домой приходил без рук, без ног. Она меня это говорит, так, надо помыться. Я говорю, нет, бабушка, я не могу. Проложусь, я все сплю. Я смотрю, она мне во сне моет ноги.
1: Какая хорошая бабушка.
2: Ну, да.
1: Хорошо. Это правда, что для того, чтобы вступить в ряды в ЛКСМ, ты подстригся на лысо.
2: Да. Откуда ты все знаешь?
1: Так, ну-ка, ну-ка.
2: А когда мне было... я не помню, 14 лет или 15, я переходил в 9 класс.
1: Угу.
2: И в деревне мы там с ребятами тусовались. И у меня было почти волосы, как каре, только удлиненные.
1: Ну, и... тогда модно было, Д'Артаньян.
2: Да, да. И ребята говорят, давай волосы все покрасим в белый цвет. Я говорю, а как это? Они говорят, ну, вот сейчас мы гимедрол или как таблетка?
1: Перекись.
2: Нет, димедрол, по-моему, или я забыл как.
1: Гидроперит.
2: Да, гидроперит. И чем-то мы его разводили и намазали себе волосы, и все были желтые. Все ребята, все. Потом думаю, что делать, как теперь это обратно все сводить? Думаю, ну, ладно. Ну, потом привыкли уже. 1 сентября я приехал уже там, в Москву, пошел в школу. Все, конечно, учителя были в шоке. И особенно по математике мне это говорило. На голове красота, в голове пустота.
1: Вот, очень верное замечание.
2: И
1: так.
2: Потом они говорят, что надо тебе вступать в комсомол, так как я учился почти на одни пятерки. Ты вот 5 человек из класса должны вступить. Но прежде чем вступить, тебе нужно голову привести в порядок. Я говорю, я не буду ничего это смывать, да. Там это. Они говорят, нет, ну в комсомол таких не берут.
1: Ага.
2: Надо тебе вот постричься. Ну я плюнул и на лысо все сбрил.
1: Как дедушка Ленин.
2: И уже лысым выучил вот эти 6 орденов Ленина.
1: Да-да-да.
2: И уже лысым вступал в комсомол.
1: Хорошо. Это правда, что в 90-е годы ты зарабатывал деньги тем, что вязал на машинке рейтузы
2: да.
1: и колготки?
2: И не только, а также и платья, и перчатки, и шапки, и шарфы, носки, и все в этом духе.
1: Подожди, а кто продавал это все?
2: Я.
1: Как сам?
2: Ну да, сам вязал, сам продавал. Сейчас тебе расскажу. Я, смотри, в те времена мама работала в текстильной фабрике.
1: Ну да.
2: И там было много шерсти. Потом эта фабрика закрылась.
1: Угу.
2: Советский Союз развалился,
1: так.
2: И у людей на руках осталось много вот этой шерсти. И мама говорит, пойдем, мы тебе свяжем, у меня подруга вяжет свитер. Я говорю, ну, пойдем. И я смотрю, она сидит на этой, на машинке, северянке, на столе, там раз, и вяжет свитер.
1: Так.
2: Я говорю, мам, я хочу такую же машинку, я буду сам вязать. Она говорит, а я как раз учился 10 класс, 11-й. И пошел на курсы машинного вязания в Подольске. Да. И у нас там преподаватель показывала, как прокладывать нитку, как иголки вот эти, как кареткой двигать. И я стал все это как бы вязать. И потом это одна подруга пришла, это заказала колготки. Вторая, третья, пятая, десятая. Я смотрю, уже как бы бизнес пошел.
1: Так.
2: Потом этот, они приходят, говорят, у меня пятки стерлись, сносились. Я уже стал лавсан добавлять туда, чтобы попрочнее. Потом ластовицу здесь между ног тоже стирались. Ага. Где-то туда тоже лавсанчику. Потом ажурные вязал такие. И потом я уже учился, когда в колледже Царицына, угу, на первом курсе.
1: Это на кондитера когда?
2: Да,
1: уже
2: на кондитера. С 9 утра до 3 я учился в Царицына, а вечером переезжал на Октябрьскую, учился в текстильной академии. 4-5 курс заканчивал.
1: Так.
2: С 6 вечера до 9:30 я учился. Этот перерыв с 3 до 6 у меня был свободен. И я брал эти колготки, которые я вязал в субботу, в воскресенье, по 2 пары. У меня 4 пары было. Эти колготки я брал, спускался в подземный переход, где детский мир.
1: То есть это на Лубянке?
2: На Лубянке, в подземном переходе, где детский мир, туда спускался. Там тогда торговали гусь хрустальный, там какие-то комбинезоны, там был
1: дефицит. Там вообще...
2: Там столько людей было, и я между этими людьми вставал и продавал эти колготки. И я там, допустим, женщина приходит крупная, говорит, мне надо там 52-й, 56-й, а у меня не все было одного размера, 48-й. Я так залезу в эту сумку, потяну немножко, говорю, о, это для вас прям то, что надо. И нас там ловили милиция иногда, забирали все, что у нас там было. Ну вот на этом мы зарабатывали деньги в те времена.
1: Так, хорошо.
2: Чтобы было чего поесть.
1: Александр Селезнев, кондитер. И напоследок, это правда, что самым главным напитком в своей жизни ты считаешь, ну, наверное, после розе, ты считаешь теплую воду.
2: Я очень часто езжу зимой в Индию на аюрведу, и там очищаюсь. Там полный детокс идет в течение 2 недель. И вот индусы говорят, что питаться надо мало, 2 раза в день. Это обед и ужин, не завтракать. И обязательно...
1: Не завтракать?
2: Я вообще никогда не завтракаю.
1: Так.
2: Только обед и ужин. И очень много пить теплой горячей воды, потому что в ней растворяются соли, всякие это, вредные вещества, желудок промывается хорошо с утра. И потом я сейчас пью вот исключительно теплую воду. И просекко.
1: Тоже красиво. Хорошо. Итак, Александр Селезнев, переходим к делу. Ну, прежде чем мы будем говорить о лакомствах, о сладком, поговорим о горьком. Значит, в 5 лет ты чуть не потерял слух.
2: Потерял слух.
1: Вообще полностью?
2: Полностью. Сейчас ношу слуховые аппараты. Я 5 лет заболел с краснухой и свинкой одновременно.
1: Угу.
2: И меня кололи антибиотиками какими-то сильными, потому что никак не могли вылечить эту болезнь, эти две болезни. И вот эти антибиотики дали осложнение на уши. И мама говорит, я тебе кричу, ты там в песочнице сидишь, там ковыряешь, все дети уже оборачиваются, а ты вообще не реагируешь никак. И постоянно все а. Она говорит, я к врачу тебя отвела. Он говорит, что слуха вообще нету. И потом потихонечку так стали лечить. Я занимался с урдологами, там, вот это все. И меня даже не хотели отдавать в нормальную школу.
1: Так.
2: Хотели отдать в школу для слабослышащих. И мама стала, прям говорит, нет.
1: Да
2: я
1: ладно?
2: Его не отпущу, иначе он будет ненормальным. Пусть он учится хотя бы на тройке, на двойке, но будет в нормальной школе, с нормальными детьми. И меня посадили на первую парту. И я сидел вот прям перед преподавателями на первой парте всегда. И я понимаю по губам.
1: Подожди, а у тебя аппарата не было?
2: Не было. Не, ну они предлагали мне вот такие огромные...
1: Да
2: вот
1: эти ужасные, да.
2: Да, но я сказал, что я не буду это носить, потому что меня будут в школе все обзывать, будут там это... Ну, ты знаешь, дети, они жестокие.
1: Дразнить.
2: Да. Я сказал, что я не буду носить, я лучше буду сидеть на первой парте. А так как я уже это привык, смотреть телевизор практически без звука, то я уже понимал по губам. Я смотрел преподавателю в лицо и все понимал, что она говорит.
1: Ты был самый любимый ученик, наверное.
2: Ну, я учился без троек. Даже на пятерке какие-то классы были, одни пятерки были. Ну, да. Я не могу сказать, что я быстро запоминал. Я зубрил. У меня как бы с памятью не все так это хорошо, как хотелось бы. Ну, учил, запоминал, старался все это... То, что задавали.
1: А скажи, пожалуйста, а то, что тебя в школе дразнили глухим, тебя это не обижало?
2: Ну, обижало. Мне это не нравилось. Ну, а что я могу сделать? Ну, потом вырос. И когда мне было уже, наверное, я стал первые деньги свои зарабатывать, уже купил себе на ВДНХ первые слуховые аппараты. Они были такие большие, неудобные. Но я думаю, что надо мне все-таки их уже носить. Угу. И потом я уже это, занимался с преподавателем по риторике, потом на телевидении стал.
1: Ну, да-да-да.
2: Там уже надо хорошо слышать, хорошо говорить. А так как ты плохо слышишь... У меня была плохая речь, бедная, голос был тоненький, звонкий. И мне уже потом преподаватель по речи ставила голос. Вот этот голос мой...
1: Красивый
2: это,
1: голос.
2: Это он...
1: А, приобретенный.
2: Приобретенный, да. Она говорит, нужно говорить грудью. А я раньше говорил голосовыми связками.
1: Ну да.
2: Говорить нужно медленно, не спеши.
1: Скажи мне, пожалуйста, Саша, а почему ты не читал в детстве книги?
2: Ой, я не любил.
1: Извини.
2: Мне так это не нравилось. А меня мама заставляла это... Ну, которое чтение было внеклассное, там нас заставляли по школе. Я это как бы читал. А так это, что самому читать, я не мог читать. Мне прям это так не нравилось. И я потому что еще параллельно учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Она меня затащила.
1: Подожди, да. Ты же ничего не слышал.
2: Но я в 7 лет сказал, что я хочу играть на музыке.
1: Какой-то вредный мальчик, оказывается.
2: Она говорит, ну, у тебя слуха нету, как ты будешь? Ты же ничего не слышишь. Я говорю, нет, я хочу, чтобы ты мне купила большую музыку.
1: Подожди, ты пианино?
2: Пианино, да.
1: Так.
2: Она говорит, ну, я только недавно развелась с отцом, у меня там денег особо нету. Я говорю, я хочу большую музыку. Она говорит, ну, ладно, отведу его в музыкальную школу, ему скажут, что он не годится, потому что он ничего не слышит. И моя преподаватель Зара Андреевна, армянка она была, она говорит, протестировала меня, она говорит, у него идеальный музыкальный слух. У него нет такого слуха, но музыкальный идеальный, он все понимает, все это.
1: А как так
2: что надо его... Ну, музыкальный слух – это не тот слух, который это... Это, понимаешь, интонацию, мелодию можешь запомнить, это, там, этот, ритм, все вот это. Они там какие-то делают мне, ты повтори. Это музыкальный это слух. И все, она говорит, надо заниматься. И все, мама говорит, куда мне деваться, если преподаватель сказал, что надо заниматься, значит, надо это. Пошли, там, заняли денег, купили мне этот старый... Пианино такой, родина назывался, черный. Я вот на нем тын-тын-тын каждый день по 2 часа. Потом хореографией занимался 10 лет.
1: Ну, а то, что книги не читал, мам тебя не наказывал за это?
2: Наказывала.
1: Как?
2: Наказывала. Била ремнем.
1: За книги?
2: А потому что я врал.
1: Как ты врал?
2: Она говорит это. Так, вот чтобы уроки сделал, брата из сада забрал, чтобы на музыке 2 часа поиграл, там его покормил сам это, и обязательно книжку почитать. Там 2 страницы в день. Я говорю, да-да-да. Ну, пока там брата ведешь с сада на санках, ну, с горки мы с ним накатаемся туда-сюда,
1: ну, понятно,
2: все
1: да.
2: мокрые, все это, на батарее все это сушим. Она приходит, так вот, ну, рассказывай, уроки все проверила, не классное чтение, что ты читал? Вот я говорю, вот «Капитанская дочка», вот книжка. Так, ну, рассказывай, что там, какие страницы, а я его не читал вообще.
1: Да кто читал-то это?
2: И это, она говорит, так, вот на этой странице о чем там говорится? Ну, я начинаю фантазировать. Ну, вот девочка пошла в лес, там она заблудилась. Она
1: молодец.
2: Говорит, что ты там несешь? И все, он говорит, ложись, берет ремень. И хрясь. Так она мне воспитывала ремнем.
1: То есть за капитанскую дочку бедного Александра били. Ну, ничего.
2: Не, ну, она меня это как бы таким образом воспитывала. Еще у меня случай был с воровством. Она меня отучила. Мы пришли в гости, да. Ну, мне было, наверное, 5 лет. Пришли в гости, нас пригласили в гости, туда-сюда. Ну, я как маленький ребенок, мне интересно все посмотреть, где что лежит.
1: Ну, да.
2: Я залез в какую-то кубышку, а там было много всякой мелочи. Там 2 копейки, 5 копеек.
1: Так.
2: Я думаю, о, сколько много денег. Взял эти все деньги, сложил себе в карман и ушел. И потом что-то как-то припрятал уже дома. Все, у меня там они лежат в нужном месте.
1: Так.
2: А мне мама говорит, иди сходи за хлебом это купи. Возьми это деньги там у меня в кошельке. Я говорю, мне не надо твоих денег, у меня свои есть. Она такая, так, иди сюда, откуда у тебя свои деньги? А я говорю, врать не умел. Ну, так, умел, но мне это некуда было деваться. Она ей все показала, рассказала. Ну, у меня опять это влетело. Таким образом, она меня отучила, что брать чужого нельзя, и вообще врать нельзя.
1: Вот это очень правильные уроки. Как
2: вам
1: зовут?
2: Меня отбили. Нина.
1: Нина. Мама Нина. Она и дожила до сих пор?
2: Да, она жива. У нее недавно был инсульт.
1: Ой, мама.
2: Осенью, да. Ну, сейчас она нормально уже.
1: Да?
2: Она лечилась в ЦКБ. Сейчас вот был у нее в гостях. Ну, нормально ходит, так потихонечку лечится.
1: Гордится
2: за сына. 75 лет.
1: О, 75 лет, это еще немного.
2: Ну, да. Ну,
1: это вот немного. Так, Александр Селезнев, конечно, хочется уже спросить о пирожных, но скажи мне, коль ты попался в мои руки, а в чем секрет популярности дубайского шоколада?
2: Ну, это просто мода. Сейчас популярен вообще Дубай. Все с ума сходили. Дубай.
1: Ну, да, до последнего времени.
2: Да. И потом одна девушка придумала этот вкус.
1: Ага.
2: Фисташки, потом вот это тесто тонкое, жареное, потом пралине, молочный шоколад. И все сошли с ума, и все его покупают, готовят. И мы тоже у себя в кондитерской делаем дубайский шоколад, и он очень хорошо продается.
1: Видно. Слушай, скажи мне, а вот, например, ты не хотел придумать что-то такое, чтобы завоевал весь мир?
2: Я думал над этим. Я уже пробовал, но у меня пока не получается.
1: А что было, скажем так, ну, в приближении?
2: Ну, я старался придумать какой-то торт.
1: Ага. А скажи мне, Александр Селезнев, я вот все время думаю, у тебя была такая мегапопулярность в нашей стране, ну, еще, наверное, лет 5-7 назад. А что ценнее? Вот эта слава или, ну, просто выгодный бизнес?
2: Ну, я думаю, что надо совмещать.
1: Ну, да.
2: Ну, бизнес работающий – это тоже очень хорошо, но это большая ответственность.
1: Вот в том-то и дело.
2: Это большая ответственность, это надо держать нос по ветру, понимать, что люди хотят, что они не хотят. Потому что сейчас тенденция, что все там это не едят сахар, не едят глютен,
1: да,
2: аллергии, там, лактоза, без яиц. И у меня половина ассортимента в кондитерской именно вот такие. Без глютена, без сахара,
1: веганские. То есть здоровое питание.
2: Да. И вот эти пирожные и торты раскупаются в первую очередь.
1: Во, видишь,
2: вот как. Эклеры остаются иногда, там это мильфей остается. Угу. Там. Но самые покупаемые торты у нас в кондитерской, ты не поверишь, но это советские торты. Это птичье молоко, это медовик, торт киевский и маковый.
1: Скажи мне, пожалуйста, а вот может ли, скажем так, советский десерт, русский десерт завоевать мир?
2: Может. И я тебе говорю, что у нас самый продаваемый торт – это птичье молоко. Его покупают не только русскоговорящие, а все вот эти, кто туристы иностранные.
1: И что говорят?
2: И они в полном восторге. Но мы его для наших продаем как птичье молоко, а для них мы говорим, что это «Latte du Negro».
1: Каскасе.
2: А это «Голова негра». Они, конечно, мои французы, говорят, что так говорить нельзя.
1: Ну да.
2: Это оскорбление туда-сюда. Я говорю, ну, все знают, иностранцы, этот десерт, а он именно популярен в Швейцарии. И он выглядит, как наши вот эти зефирки,
1: да,
2: только покрыт шоколадом. И он имеет такое название. Но они сейчас, в связи с тем, что нельзя так называть, то дали ему другое название. Но мы говорим вот так, и
1: ну
2: они
1: да
2: его покупают.
1: А я смотрю, ты пришел с книгой. А что это за книга? Советский торт.
2: Советские торты и пирожные.
1: Пирожные. Боже, там все рецепты, да?
2: Да. Да,
1: я так понимаю, что это подарок?
2: Да.
1: Спасибо тебе большое. Я очень люблю советские торты и пирожные.
2: Эта книга вышла уже 20 лет назад.
1: Сколько?
2: 20 лет назад, да. Но мода, ты понимаешь, она всегда возвращается.
1: Она циклична, да.
2: Да. И через 20 лет издательство говорит, давай эту книгу переиздадим.
1: Ага.
2: Я говорю, ну, давайте, если людям это интересно. И сейчас она заняла первое место по продажам вообще во всем издательстве.
1: Вот
2: и
1: это я понимаю.
2: Ее это все разбирают.
1: Да. Но вернемся к твоей жизни, Александр Селезнев. Значит, ты решил в 2000-х годах начать свой бизнес. А зачем? Вот зачем эти проблемы с налоговой, с ОБЭП?
2: Ну, я работал до 30 лет шеф-кондитером.
1: Я знаю.
2: С 25 до 30.
1: Так.
2: А на Цветном бульваре в Александрии я работал там шефом.
1: Так.
2: С 25, да, до 30.
1: Ага.
2: И потом я уже подумал, что 30 лет уже пора что-то такое свое уже.
1: То есть стать уже мужчиной.
2: Да.
1: В бизнесе.
2: Надо уже открыть какую-то маленькую кондитерскую. И как бы я уже знаю весь процесс, как что организовывается. У меня есть опыт и кондитеры. И я как бы встретил партнеров своих. Их было трое. Они в финансовой системе работали. И я им объяснил политику, как, что, чего.
1: То есть они вложились в тебя?
2: Да.
1: Молодец.
2: Они вложились.
1: Так.
2: Да. И я свои тоже деньги вкладывал.
1: Ага.
2: Я копил на двухкомнатную квартиру, уже накопил. Я хотел уже покупать квартиру. И потом у меня был выбор. Я сначала им говорю, так, давайте этот, я буду именем вступать, а вы деньгами.
1: Правильно, молодец, вот это хорошо, так.
2: Они говорят, не-не-не, так не пойдет. Ты тоже должен финансово участвовать в этом мероприятии.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну да, и мне пришлось отказаться от идеи с квартиры. Думаю, ладно, потом заработаю, потом это.
1: Угу.
2: И все, я вложил тоже деньги, и мы вот открыли кондитерский дом Селезнёва в Москве.
1: Так, ну скажи мне, а когда была первая встреча, например, с УБЭП?
2: С УБЭП? Прям вот, наверное, на второй день после открытия.
1: Ты что, серьезно? Так.
2: Ну да.
1: Как-то так романтично сказал, ну да.
2: Да, была веселая история. Мы только открылись, напекли там тортиков, все это. Это было на улице Прянишникова, где-то в том районе у нас был цех.
1: Так.
2: Напекли тортов, и этот мужик заходит в цех. Говорит, я знаю, что вы открылись, вот вы только открылись. Я говорю, ну да, вот напекли тортиков. Он мне говорит, мне нужно там 5 тортиков на день рождения жены. Я думаю, о, вы наш первый это покупатель, с большим удовольствием.
1: А такой приличный, да, мужик?
2: Приличный, это в костюме, там все вот это. Я говорю, ну вот есть такой тортик, есть шоколадный, есть там чизкейк, такой. Я беру все 5.
1: Так.
2: А я думаю, так, а у меня прайс-лист был, там они, по-моему, по 300 рублей, что ли, стоили эти торты.
1: Ага.
2: Думаю, 5 тортиков по 300 рублей, 1500 рублей. А он мне дает $100. А тогда это было 3000 рублей, $100.
1: Угу.
2: Слышишь, 3000 рублей. Я говорю, у меня нету это, сдачи в долларах вам. Говорю, я вам дам 1500 рублей сдачу. Он говорит, хорошо. Я им даю торты и отдаю, беру $100 и отдаю ему 1500 рублей.
1: Так.
2: А он такой мне корочку красную достает, говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью.
1: То есть тебе?
2: Да.
1: Преступнику
2: практически. А я говорю это, ну, приятно познакомиться. Я думал, мне представлять, что он работает где-то в органах. А я говорю, ну, приятно познакомиться, приходите еще, там, это, привет жене.
1: Саша, что, малохольный?
2: А я вообще, правда, не понял. Он говорит, вы что, не понимаете? Я говорю, что я должен понимать? Я понимаю, что вы работаете где-то в каких-то органах.
1: Ну да.
2: Он говорит, отдел по борьбе с организованной преступностью. Ну, я понимаю, вы там преступников ловите, наверное, там это. Он звонит по телефону, говорит, короче, группа захвата, можете захватывать. Там, кого они там захватывают? Влетают люди в черных, это с автоматами. Это,
1: да ладно?
2: Да. Всем лежать, всем на пол, ты открывайте сейфы, документы, там все показывайте. Я говорю, так, подождите, я работаю, и 2 кондитера, у нас тут нету ни сейфа,
1: ну, да.
2: А бухгалтера ее нет, она куда-то уехала по делам,
1: ага.
2: Директора нету, и вообще никого нету, вот мы тут втроем. А он говорит, так, вызывайте бухгалтера туда-сюда. И, короче, вот это все крутили-вертели, но со временем разобрались финансово, там всю историю вот эту закрыли. Но это был очень такой этот неприятный этот
1: вот это
2: момент.
1: Да.
2: А потом мы с ним подружились.
1: С кем?
2: Ну, с этим мужиком. И он уже всегда приходил к нам в гости, покупал торт уже нормально. Потому что я же ему не дал ни кассового чека, ни взял доллары.
1: Да. О, это и, на 3 статьи.
2: Ну да. Но он говорит, вы понимаете, куда вы влипли? Я говорю, я вообще не понимаю, я это... Ну да. Вот такая вот история была. А потом я думаю, чтобы я еще раз деньги в руки взял никогда в жизни.
1: Правильно, для этого есть бухгалтеры.
2: Да.
1: Саша, а ты кто по отчеству?
2: Анатольевич.
1: Александр Анатольевич. А скажи мне, а почему папа ушел из семьи? Ты родился, Толя родился, братик твой младший, а он взял их.
2: Ну, они с мамой познакомились, когда им было по 20 лет. Она меня в 20 лет родила. Она сама этот приехала из Орловской области.
1: Ну, я понимаю,
2: она
1: да.
2: Она рано осталась без родителей.
1: Да.
2: 4 года, да.
1: А почему?
2: Мать умерла. Она родила детей 3 до войны и 3 после войны.
1: Ух.
2: Ну, не знаю. Ну, тогда не было, наверное, ни лекарств там, ни...
1: Ну, да.
2: Дети, да, все там помирали. Тогда не было ни медицины нормальной. Ну, короче, мать умерла и отец сразу же через год, по-моему. И мою маму вот, забрала старшая сестра. Ей было 18 лет, по-моему. Она жила в Курске уже замужем,
1: ну, да.
2: Ребенок. Она ее забрала, ему было 4 года. А этих 2 младших, им 3 года, по-моему, забрали в детский дом. Они там сидели до 18 лет.
1: Это твои дяди и тети, получается?
2: Да. И потом, когда ей исполнилось уже 16 лет, или 17, или 18, она уже приехала к старшему брату под Подольском, туда он служил, летчиком был.
1: Ага.
2: Приехала туда, там встретила отца, влюбилась в него и осталась, и стала работать на текстильной фабрике, жила в общежитии, и все, и потом
1: а папа
2: я родился.
1: Кем был?
2: Ну, тоже работал на этой текстильной фабрике. Там же она единственная, там больше нечем было заниматься. Все,
1: да.
2: Кто там жили, все работали. Ну, я родился через 4 года, брат родился. Ну, потом уже приехали из детского дома и ее братья после армии.
1: Так.
2: Ну, она так, как эта сестра, они будут жить со мной. Отец говорит, нет, я против.
1: О, как.
2: Я не хочу жить с твоими братьями, там это. Тем более, там еще жила его мама, бабушка моя. И там вообще был такой дурдом. Они еще там и жен привели, и там и это, и там был шалман. Не тихо, моя мама там всех обстирывала, всех кормила, отцу это не нравилось.
1: Ну, понятно, а кому же это понравится?
2: Зачем это? Вот это все было устраивать. Да. Двое маленьких детей, там, его мама, там, вот эти ее братья, там, и, короче, он загулял и ушел, нашел себе молодую там, девушку 18-летнюю, и ушел к ней, женился, и все. И мать осталась с двумя детьми.
1: И так она больше не...
2: Не-а. Ну, потом уже работала, нами занималась. Образование, там, уборка, стирка, огороды, там, туда-сюда. Ну, на лето к бабушке, там, к двоюродной бабушке меня отправляли, там, это...
1: Слушай, ну, я понимаю, что мама и папа все равно работали на одной фабрике.
2: Ну, да.
1: Ух.
2: И они работали, они периодически там, это, стычки у них были.
1: Ну, это понятно.
2: И, потому что он еще был ее начальник.
1: Смешно.
2: Ну, да, на Санта-Барбара.
1: Да, это прям Санта-Барбара.
2: Но она мне не разрешала с ним это общаться, потому что...
1: Не разрешала?
2: Вот с отцом мне не надо общаться, ты-то он нас бросил, он там, ты-ты-ты. Я говорю, ну, это ваша история, туда-сюда.
1: А ты общался?
2: Общался. Я к нему ходил там с сигаретой стрельнуть.
1: Да ладно?
2: Ну, да, я с 12 лет уже курил, самогон купили с ребятами в деревне.
1: Подожди, Александр, ты такой утонченный человек.
2: Ну, как-то вот так пошло, поехал. Ну, волосы покрасили, все ребята курят.
1: Да.
2: А они курили что? Мы там газету такую-то брали, и в саду вот росла махорка.
1: Угу.
2: Мы ее сушили, скручивали и курили. И когда я приезжал уже после лета домой, ходил к папе туда курей покормить. И заодно к папе зайду, там 20 копеек он мне там даст на пирожки. И папиросы. Мы с ним курили там.
1: Ага. Хорошо, понятно. Ну что же, вернемся тогда к кондитерскому мастерству. А скажи мне, какое твое было самое первое придуманное лакомство?
2: Придуманное?
1: Да.
2: Я работал в Александрии, в кондитерской, и там я придумал торт, который называется «Александрия». Тут нужно было какой-то фирменный торт, и я его придумал.
1: И в чем секрет его был?
2: А секрет в том, что он был без муки, там были ореховые коржи, 3 коржа. Был масляно-белковый крем с пралине, с карамелью и орехами жареными. И тонкий слой желе из абрикосов.
1: О, как красиво.
2: Абрикосы с маракуйей. Он такой кисло-сладкий, слой абрикосов и один слой крема был. И сверху украшался торт абрикосами и по бокам жареными орехами. Это был первый торт. Второй торт. Эти же владельцы открыли кондитерскую «Альдебаран» на Третьяковке.
1: Была такая, да.
2: Я там сделал торт «Альдебаран».
1: Ага.
2: Я там тоже был шеф-кондитером, по-моему, 2 года.
1: Слушай, а когда ты стала уже телевизионная звезда, ты почувствовал это? И приятно ли было, когда тебя узнают на улицах?
2: Ну да. Но сначала для меня это было очень тяжело. Я вообще думал, надо мне, не надо это все.
1: Да ладно.
2: Когда «Домашний» открылся,
1: ну, я, телеканал,
2: по-моему, ты был этот с Дарьей Субботиной.
1: Да, да, да.
2: Прямые эфиры
1: вот
2: эти вели.
1: Так это я же был крестным.
2: Да, я к вам на утреннюю программу, по-моему, это 8 марта вы с Дарьей ее вели. А канал «Домашний», по-моему, 6 марта открылся.
1: Да, да, да, да.
2: Вы были ведущими на этом канале на утро. Доброе утро.
1: Да, да,
2: я
1: да.
2: К вам пришел.
1: Полезное утро.
2: Полезное утро, да. Я к вам пришел туда, что-то там приготовил, бык-мык.
1: Угу.
2: Толком ничего
1: да
2: не могу
1: ладно,
2: сказать.
1: Все
2: не,
1: нормально
2: это
1: было.
2: Правда, не. Я же помню, я боялся и камеру, я боялся и там говорить, и параллельно еще готовить. Ну, как-то один раз пришел, второй раз пришел, третий. Так, я тем более жил на Сухаревке, там недалеко. Ага. Утром это ездил. Потом мне этот Наташа Брежнева говорит, давай сделаем рубрику.
1: Ну, продюсер.
2: Да. Это давай сделаем рубрику «Сладкие истории». Ты будешь там это, готовить один, там мы тебя заранее снимем, потом вставки эти будем вставлять.
1: Да.
2: Я говорю, ну, давайте. И они мне начали снимать потихонечку. И, короче, она говорит, Селезнёв, ты 2 слов связать не можешь. У тебя ни дикции нету, ни это. И я думаю, блин,
1: ну, надо... человек хороший.
2: Ну, человек хороший. Надо в камере это,
1: ну, как да.
2: это фонтанировать, надо говорить, надо улыбаться. А я весь зажатый был. И я понял, что надо заниматься речью. Я пошел на курсы актерского мастерства.
1: Так.
2: И потом я занимался с преподавателем по речи.
1: Угу.
2: Она мне как раз ставила голос. Мы говорили скороговорки, с пробкой. Там, она заставляла меня запоминать там, всякие эти стихотворения. Потом я познакомился с Галиной Борисовной Волчек.
1: Как?
2: А мы тусовались.
1: Ну да, в общем, вы тусовались.
2: Да, тусовались. И смотрю, Галина Борисовна это идет к машине, ей тяжело. Она с палочкой. Я говорю, давайте я вас подвезу, этот, помогу дойти. Ну, вот так мы с ней. Она говорит, приходи ко мне в «Современник». Это, у меня там спектакль,
1: как
2: там.
1: Вот так
2: там. Говорю, приду, да, приду. И она стала меня приглашать, и я стал ходить в «Современник» на спектакль. На... Потом уже она говорит, пойдем ко мне там это, чайку попьем, пирожные там. Ну, так это. Потом это, она говорит, что делать на Новый год? Я говорю, ну, мы там в гости поедем.
1: Ага.
2: Она, заезжай ко мне. Ну, я к ней на Новый год, прежде чем ехать в гости, заехал,
1: подожди,
2: ее, Саша, поздравил.
1: Минуточку, ты, кондитер, вот так запросто, с великим режиссером,
2: да,
1: женщиной великой.
2: Да. И вот мы с ней сидели там 8 или 9 часов. Она говорит, вот Денис принес мне продукты, там сын.
1: Это Евстигнеев.
2: Да. И вот мы с ней там посидели, там это выпили, там это в таком розовом халате. Угу. Говорит, я, говорит, одна буду отмечать. Я говорю, может, с вами как? Остаться? Ну, говорит, Денис, свои там дела у меня там. Я уже, мне тяжело ходить, я там это, дома буду. И я говорю, Галина Борисовна, мне нужно вот сейчас на канале «Россия» будет новая программа «Кулинарная звезда». Mm-hmm. Я буду ее ведущим. Там будет огромная студия, там будут две команды, которые соревноваться. И мне нужно быть прям вообще, говорить, выглядеть, чтобы был шикарный. Я буду ведущей огромной программы кулинарной. Она говорит, у меня есть Борис Яковлевич Алихусейн, мой главный режиссер. Если хочешь, он будет лично с тобой заниматься. Я говорю, хочу. И он со мной лично занимался актерским мастерством. Он меня сажал, я как раз ездил в «Современник» не там, где в Центральной, а в другом месте, на Бауманской.
1: Да, да, да, у них был.
2: И вот там я, он как бы занимался там труппами, а в свободное время я приезжал к нему, мне говорил, когда, и он лично, индивидуально со мной занимался. Он мне говорит, садись на пятую точку в угол, я сажусь, ноги вперед, и давай задницу, так ягодицами передвигай, и ты должен дойти до другого угла, и при этом проговаривать скороговорки, и у тебя должно дыхание как бы не сбиться. Я говорю, хорошо. Потом он мне говорит, давай изображай, что ты там в сумасшедшем доме, давай ты там вот это. Потом он мне каких-то кучу вещей на стол наложит, запоминай, память отзывай, потом все перемешает, положи, как было там обратно. И вот я с ним занимался, наверное, не помню, полгода.
1: Ого.
2: Ну да. Мы сейчас до сих пор с ним это переписываем.
1: Да ладно, серьезно?
2: Да. Он говорит, Сашенька, как дела? Там ты-ты-ты. Я говорю, все хорошо, ты-ты-ты. Я говорю, хороший
1: вот
2: человек.
1: Вот как полезно дружить с Галиной Борисовной Волчек.
2: Ну да.
1: А Новый год-то справился с ней?
2: Нет, мне надо было в другое место.
1: Ага, понятно.
2: Мы поехали там к другим друзьям.
1: Понятно. Вот она.
2: Ну да.
1: Счастье жизни.
2: Нет, ну видишь, надо всему учиться.
1: Да.
2: Даже говорить, выглядеть, это все приобретенное, это не врожденное. Некоторые думают, что вот так, что с неба упало.
1: Кстати, надо признаться честно, что с братом Анатолием вы не очень похожи.
2: Не, он маленький, полный.
1: Да, а ты высокий, красивый. А скажи мне, а он не обижается, что ты в детстве его бил? Ты же был его?
2: Не, мы с ним как раз недавно говорили.
1: Так.
2: И он это, с племянником был, с моим сыном, со своим. Я говорю, я твоего этого отца в детстве бил неимоверно.
1: Так.
2: Он говорит, за что? Я говорю, ну вот мы со школы приходим, он в первом классе, я в пятом.
1: Ну, понятно, да.
2: Делать уроки. Я говорю, садись, делай уроки. Он не хочет. Я говорю, если, а если он хочет, то он начинает стол делить пополам. Вот моя территория, ты на нее не заходи, а ты вот это. Ну,
1: о,
2: я беру там
1: вредный.
2: И давай его бить. Я говорю, садись, делай уроки, иди, не выпендривайся. Потом мне ехать в музыкальную школу, а он берет мои ноты, спрячет куда-то. Говорит, никуда не поедешь, ты меня избил. Я ему еще раз навставляю. И так я его бил до тех пор, пока ему не исполнилось уже где-то там лет 12, я уже чувствую, что он уже мне может
1: уже
2: дать.
1: Да.
2: И я как-то перестал его бить.
1: Ага.
2: Слушай, я его тоже воспитывал.
1: Правильно, правильно. А скажи мне, а племянник твой Тимофей, он собирается пойти по вашей линии?
2: Не, я хотел, он закончил школу.
1: То есть ты его хотел, да, притянуть?
2: Да, я говорю, давай мы тебя на повара, на кондитера, у тебя отец шеф-повар, я шеф-кондитер. Он не захотел, он поступил в Московскую финансовую академию сам.
1: Молодец.
2: Без всякого протеже, без всякого этого. Поступил, и вот закончил первый курс, он заканчивает сейчас это. Второй курс пойдет. Хочет быть в финансовой истории. Я, конечно, не понимаю, но это его жизнь, его выбор. Я бы, конечно, хотел, чтобы он продолжил как бы нашу историю, династию.
1: Династию, да.
2: Но он не хочет.
1: Скажи мне, а вообще профессия кондитера – это опасная профессия?
2: Опасная?
1: Да.
2: Нет. Почему?
1: То есть, ну, например, обжечься, отравиться.
2: А, ну, это да. Можно и обжечься, можно и там миксеры, там можно и руку сломать, можно там все что угодно.
1: Да ладно.
2: Ну да, ну есть защиты специальные, и правила безопасности надо соблюдать, тогда все будет хорошо. Некоторые там работают, могут противень металлический на ногу себе это свалить там или что-то. Шпильку некоторые загружают полностью, она может на них там свалиться.
1: Да.
2: Угу.
1: А долго
2: или
1: вообще...
2: обжечься там могут там.
1: Вот, обжечься.
2: Обжечься часто, вот, когда достают горячие противни из печи, обжигаются, либо, допустим, горячий сироп там варят. Ну, это такие люди, у которых руки не из того места растут.
1: Ну, это да.
2: Но нам с ними не по пути, у меня все профессионалы.
1: Скажи мне, а долго ты еще собираешься работать кондитером?
2: Я хочу еще 2-3 года поработать, потом продать кондитерскую.
1: Так.
2: И заниматься онлайн-обучением. Поставлю камеру,
1: ага.
2: Дома у себя оборудую все, миксер, там печка хорошая, все инвентари. И, допустим, понедельник, среда, пятница. Люди будут знать, в какое время я выхожу в прямой эфир.
1: Александр Селезнев, да, приготовились, да. Поехали.
2: Поехали. И все, я готовлю, все показываю, рассказываю, все детали, нюансы, все выпекаем. И вот так люди будут готовить вместе со мной.
1: А ты можешь путешествовать по миру.
2: Ну да, допустим, я говорю, что у меня сейчас будет месяц перерыв.
1: Ага.
2: И куда-нибудь уехать, попутешествовать. И, ну, сейчас у меня вот онлайн-школы есть, и люди там готовят вместе со мной. Я готовлю, прямые эфиры провожу ВКонтакте и там везде, в других соцсетях.
1: Слушай,
2: народ вместе со мной готовит.
1: А получается у них?
2: Ну, у кого-то не получается, они мне прям пишут в директ, я всем отвечаю, все читаю их, что у них там не получается. Потом я выхожу, как это называется, вебинар,
1: угу.
2: И они все подключаются туда, и мы разбираем, у кого что не получается, почему там это, я им объясняю, там это все в течение часа по субботам. Короче,
1: да,
2: я еще активно веду вот эти соцсети.
1: Да. Скажи мне, а когда ты поверил в Бога?
2: Когда? Ну, я всегда верил. Я всегда в церковь хожу, ставлю свечки за здоровье, за мир, там, за, чтобы все у всех было хорошо, пишу записки. Хожу по монастырям.
1: Как?
2: Ну, у нас там очень много таких монастырей, которые якобы помогают в каких-то разных вопросах, которые
1: так.
2: Ты думаешь, что этот вопрос не может решиться, но эти монастыри помогают. И я там, допустим, прихожу туда, ставлю свечки и пишу все эти записки, и все мои желания исполняются.
1: Да ладно?
2: Да. Если ты приедешь в наш край, я тебя отведу.
1: Хорошо.
2: И вообще мне там одни сказали, что в прошлой жизни мы две жизни были, я был монахом. И в следующей, в этой жизни, я думаю, если, не дай бог, там на старости лет там нечем будет заняться, пойду в монастырь.
1: Ты что, серьезно?
2: Да, это серьезно. А чем я буду сидеть просто так?
1: Ну ладно, вебинары будем проводить.
2: Не, ну я же буду проводить до 80, а потом, может, это...
1: Ну да, а потом можно
2: уже... Пойду и буду жить себе спокойно, хлеб, вода, и все.
1: И молитва.
2: И никого не видеть, никого не слышать. Я так, честно говоря, уже устал от людей, от общения, там, это... И хочется прям иногда побыть один. Я даже иногда вообще никуда из дома не выхожу, могу сидеть сутками один. И мне так нравится одиночество.
1: Ничего себе.
2: Угу. Это, наверное, может быть чрезмерная вот эта активность.
1: Ну да.
2: Потому что вот я в кондитерской работаю, с утра до вечера приезжают люди фотографироваться
1: со мной.
2: Во сколько
1: ты начинаешь рабочий день?
2: Я встаю в 4.
1: Во сколько?
2: В 4 каждый день. И в 5 я уже на работе. И
1: да ну, это профессия.
2: И заканчиваю я в 12 часов дня.
1: Ага.
2: Кондитерская работает до 7, а я в 12 часов уже заканчиваю. Потом я иду либо в термы, либо домой. Там поем немножко и ложусь на часок сиеста.
1: Поспать, да.
2: Поспать. И все, вечером у меня свободно. С подружками тусуемся или куда-нибудь. Беру машину, еду один гулять.
1: Какая интересная, насыщенная жизнь у кондитера Александра Селезнева. Скажи мне, пожалуйста, вот я вижу, что ты умеешь зарабатывать деньги и умеешь их тратить. А вот мне

0: Потом, допустим, одного я встретил недавно. Говорит, ты у меня из дома забрал много всего. И люстры хрустальные, там, и зеркала там старинные. И там стол у меня был хрустальный, там, подписной.
1: Ага.
0: Стоит немеренных денег. Где бабки?
1: Да.
0: А он говорит, у меня денег нету. Я говорю, ну, тогда давай верни, тогда я отдам другому антиквару,
1: ну, который есть. Да.
0: А уже больше ничего нету. Я говорю, что, и мебели нету, и денег нету? Он говорит, ну да, и что сделать?
1: Полиция.
0: Думаю, ладно, пусть подавятся.
1: Вот это очень верное замечание. Вот это верное замечание.
0: Мы не обеднеем, ну, как бы избавились да. от нужного барахла.
1: А скажи мне, а кондитер вообще можно легко развести? Ну, например, я купил у тебя пирожное, а потом сказал, что отравился.
0: Угу.
1: И подал в суд.
0: У меня такая история была. Угу. В Москве. Значит, смотри, мы этот готовим. Это, наверное, уже прошло 3 или 5 лет кондитерскому дому нашему.
1: Это после АБЭПа.
0: Да, да, уже прошло 3-5 лет, уже где-то у нас уже большой цех. И как-то нам заказали на банкет тирамису, не помню, по-моему, 30 штук сделанных тирамису в бокалах. Потом они звонят и говорят...
1: Заказчики.
0: Да. Говорят, вы знаете, мы отравились вашими пирожными. У нас есть медицинское свидетельство, что вот эти люди отравились.
1: Так.
0: Заключение врача. Я говорю, ну, может быть, вы там водки напились, солебе да. наелись, а потом еще тирамису это все, и у вас, наверное, несварение желудка. Нет, врачи говорят, что от тирамису. Поэтому вы нам должны заплатить 10 тысяч долларов.
1: Сколько?
0: 10. И тогда мы тему эту закрываем. И присылают мне список людей, которые вот эти... Ну, я там смотрю, там это, одни молдаване.
1: Ну да, у них организм такой да. ослабленный.
0: Я думаю, ну понятно, думаю, какие-то разводящие, думаю, ага. свидос. И все, в трубку положил, и все. И потом уже через несколько дней приходит полиция и говорит, всех на выход, пожалуйста, мы вас опечатываем, мы закрываем кондитерский цех. А это было 28 декабря.
1: Ого!
0: У нас новогодние там заказы, безумное количество.
1: Ну да.
0: Все вышли, они опечатали и говорят, и теперь будет суд, будем судиться.
1: Подожди, вот так просто?
0: Да. Выключили свет там, тут-то. Угу.
1: Ну, опечатали все.
0: Ну, все, опечатали, да. Ну, где наша не пропадала? У меня было там не закрыто окно в цех.
1: Так, интересно.
0: Я говорю, так, найдите лестницу, мы по этой лестнице сейчас все туда залезем. Значит, надо разбиться на две смены, будете работать ночью. И они приходили, включали там оборудование, свет, все выпекали.
1: Ты что, серьезно?
0: Да.
1: Так.
0: И на утро уже этот развозили куда это, и они приходили, смотрели, дверь закрыта, все печатное, все. И таким образом мы вот отдали все наши заказы новогодние нашим клиентам, все были довольны. Ну, вот таким способом.
1: А суд-то потом был?
0: А суд был там, я не помню, что там было в итоге. Ну, распечатали, и все.
1: Скажи мне, а вот когда ты приходишь вечером домой,
0: угу.
1: открываешь окно, о чем ты думаешь?
0: О чем я думаю?
1: Да.
0: Там надо выпить.
1: Это хорошая мысль.
0: Бокальчик просека.
1: Да-да, и теплой водички.
0: Да. И все у меня хорошо.
1: И еще один вопрос. А как ты умудрился, несмотря на все свои испытания, остаться хорошим человеком?
0: Я не знаю. У меня всегда такая была установка, что не нужно делать никому ничего плохого. Даже если тебе там делают, я стараюсь всегда там, закрывать дверь и идти уже своей дорогой. И с этими людьми я больше не общаюсь. Потому что ругаться или вступать в какие-то дискуссии я не хочу. Я хочу сохранить свою ауру, свое спокойствие, потому что это все влияет на здоровье. И психологически тяжело, если ты с кем-то имеешь войну там, или это плохие отношения. Поэтому я избавляюсь от негативных людей и окружаю себя только позитивными. И они мне помогают всячески.
1: Александр Селезнев, скажи мне, пожалуйста, а что тебя может заставить заплакать?
0: Я плачу, когда смотрю, там, допустим, какие-то сериалы. Я смотрю в основном такие эти, начиная от революции 17-го года, и идет длинная такая история, поколения меняются, mm-hmm. потом Великая Отечественная война, потом перестройка, наше время, и вот эти, этот влюбился в эту, родилась дочка, внучка, жучка, потом они выросли, уже родили других, потом они перемещаются туда-сюда, потом война, потом этот, и я могу там... в течение этого всего просмотра, заплакать. Или там, допустим, животные какие-то там это рилсы смотрю, там либо там болеют, там либо это жалко их. Я помогаю двум приютам Да. Один на Варфоломенский, другой где-то Одинцовский, по-моему.
1: Так.
0: Я перечисляю им деньги.
1: Молодец.
0: Потому что я считаю, что помогать надо не людям, а животным. Потому что люди о себе могут сами позаботиться. Есть родственники, есть там это правительство, которое должно думать там это. А животным никто не поможет. Я им помогаю, кошечкам, собакам.

0: собачкам. Они мне потом пишут благодарственные...
1: Кто, кошки-собачки?
0: Нет, ну, те, кто занимается ими. Что вот смотрите, вот мы деньги потратили, вот этому сделали операцию, вот этому лапку там это зашили, вот этому ухо приклеили, вот это там это, вот этому котику помогли, вот это мы купили лекарство, вот это мы еду купили, там еще что-то. Они еще отчеты присылают.
1: То есть, то есть отрабатываешь карму за убитых курочек.
0: Ну да, не, ну мне жалко, я просто не могу животных, это надо помогать.
1: Великий кондитер Александр Селезнев, а скажи что-то нашим слушателям.
0: Ну, я хочу всем пожелать, чтобы не болели, не расстраивались там по пустякам, по каким-то... Потому что кажется, что у многих жизнь заканчивается, не знают, что делать, как жить дальше. А выход всегда из любой ситуации есть. И самое главное, не зацикливаться, не заморачиваться, потому что потом будут психологические какие-то срывы, проблемы. Поэтому верить надо в лучшее, во все хорошее. И обязательно надеяться, что все будет хорошо. Оно обязательно будет. Ну и, конечно, готовить. Потому что готовка, вот это то, что вы делаете руками, ароматы, вот эти выпечки, это тоже стабилизирует вашу нервную систему и поднимает настроение и вам, и тем, кому вы готовите. И плюс это развивает вас и доставляет всем удовольствие, в том числе и вам. Поэтому пеките, готовьте, учитесь и получайте удовольствие.
1: Друзья, это был Александр Селезнев, кондитер. Я тебе очень благодарен за этот откровенный разговор. И напоследок скажу тебе, я так соскучился по твоему тирамису. Надеюсь, в скором времени это получится.
0: Конечно, получится.
1: И оставайся таким же хорошим, светлым, чистым человеком.
0: Спасибо.
1: До встречи.
0: Пока-пока.
2: От всей души с Вадимом Тихомировым. Радио России.
3: Если мы говорим...
2: Радио России «Орел». Реклама.
4: Как стать влиятельным человеком, чтобы ваше слово имело вес, а с вашим мнением все считались? Влияйте на решение о благоустройстве своего города. Голосуйте на сайте za.городсреда.ру за то, что нужно именно вам. Где будет детская площадка, а где уютный сквер? Будет ли в парке фонтан или спортивная зона? Уют городов – это ваших рук дело. Национальные проекты России. 0+.
5: Росгвардия приглашает жителей Орла и области в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу по контракту в новых регионах России. Росгвардия гарантирует высокий уровень денежного довольствия от 200 тысяч рублей, единовременные выплаты, премии, ежемесячные надбавки, полный пакет социальных льгот, обеспечение служебным жильем, обмундированием, возможность получить и реализовать военную ипотеку, лечение и отдых в ведомственных, медицинских и оздоровительных учреждениях, дополнительные льготы для участников специальной военной операции. 8-920-813-20-20. 8-920-825-86-25.
6: МЧС России напоминает: берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
2: Реклама. Радио России. 102,3 FM в Орле.
7: Московское время. 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин провел совещание о развитии новых регионов России. Показатели рождаемости в новых регионах России растут. И российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации. Далее подробнее. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО, идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне спецоперации и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
9: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
8: Президент добавил, что новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
9: Согласно планам, к 2030 году Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям по качеству жизни людей. Для этого в программе предусмотрено порядка 300 различных мероприятий. В том числе речь идет о развитии социальной, жилищной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, о реализации проектов, направленных на запуск новых промышленных и аграрных предприятий, на создание дополнительных современных рабочих мест.
8: Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании рассказала президенту, что федеральными мерами поддержки охвачены 2,4 миллиона жителей новых регионов России. Выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал, а социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей. По словам Голиковой, показатели рождаемости в новых регионах России растут. Она отметила, что лидером по росту показателей рождаемости является Донецкая Народная Республика.
10: Меры поддержки, которые мы осуществляем, постепенно дают свой результат. И за 3 года мы видим, что показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут. Лидером здесь является Донецкая Народная Республика. За 3 года рост составил 14%. Несколько слов о гражданах, которые нуждаются в нашей поддержке, может быть, в большей степени, чем здоровые граждане. Речь идет в основном о пожилых гражданах и гражданах с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня 104 тысячи таких граждан получают нашу заботу в 138 учреждениях социального обслуживания. 1937 граждан получают долговременный уход. Мы создали и открыли 42 координационных центра и 37 школ ухода. Упрощено предоставление инвалидности и статуса ветерана боевых действий.
8: Голикова добавила, что в Донбасс и Новороссию продолжится поставка необходимого медицинского оборудования. Российская армия за сутки улучшила позиции, заняла более выгодные рубежи в зоне спецоперации, сообщило сегодня Министерство обороны. По данным ведомства, российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Операторы ударных дронов группировки войск «Юг» уничтожили военных ВСУ, которые скрытно перемещались в Константиновке. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания. Потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля. Тем временем вооруженные силы России в Краматорском районе ДНР с помощью авиабомб ФАП-250, ФАП-500 и ФАП-3000 поразили пункты временной дислокации 3 бригад ВСУ, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени, сообщили в Министерстве обороны. Также в сводке ведомства сообщается, что в течение суток вооруженные силы России поразили объекты энергетики, транспорта, используемые в интересах ВСУ, а также места хранения украинских БПЛА дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 БПЛА самолетного типа. ВСУ совершили террористическую атаку на рынок в Сватово Луганской Народной Республики. В результате удара вражеского БПЛА пострадали 7 человек, сообщают власти региона. С различными ранениями они доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Местные власти и оперативные службы оказывают необходимую помощь в ликвидации атаки. Следователи следственного управления СКР по ЛНР фиксируют последствия вражеского удара, передают РИА Новости. Блокада Ормузского пролива будет снята после подписания сделки США и Ирана. Запланирована на воскресенье, написал Дональд Трамп в своей соцсети. Он отметил, что сделка США и Ирана должна полностью закрыть Тегерану путь к обладанию ядерным оружием. Об электронном подписании соглашений между США и Ираном, запланированном на воскресенье, сообщал ранее в субботу МИД Пакистана. По данным ведомства, министр иностранных дел Пакистана в субботу в ходе телефонного разговора со своим саудовским коллегой приветствовали завершающий этап переговоров по соглашению между США и Ираном, церемонию электронного подписания которого запланировано на завтра. А вот представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сегодня днем заявил, что Вашингтон и Тегеран не станут подписывать в воскресенье меморандум о начале урегулирования кризиса между странами, однако подписание документа возможно в предстоящие дни. Накануне Багаи сообщал, что Иран и США достигли понимания по остановке вопросом, и иранские власти находятся на финальных стадиях внутреннего согласования меморандума. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
11: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче Медведев уступил поляку Камилу Майшику со счетом 6-7-1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию, сообщают местные журналисты. По данным источников, если 22-летний бразилец получит предложение от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться. Отмечается, что Трабзонспор также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Артышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». Таким образом, «Текстильщик» набрал 32 очка и занял второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу ранее с первого места квалифицировался «Ленинградец». Московский «Спартак» одержал победу над столичным ЦСКА в матче за Суперкубок России среди женских команд. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл-Арена» и завершилась со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Футболистки красно-белых впервые в своей истории играли в Суперкубке России. ЦСКА участвовал в матче за трофей в пятый раз. Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации в гонке седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кимпи Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
8: Погода. В Челябинске завтра небольшой дождь, +21. В Перми небольшой дождь, +24. В Ульяновске облачно с прояснениями, +23. В Элисте переменооблачность, +27. В Махачкале небольшой дождь, +27. Во Владикавказе дождь, +22. В Грозном небольшой дождь, +28. В Херсоне ясный, +25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Температура ночью +11, днем +20. В Москве воскресенье. Не ожидается переменная облачность. В утренние часы возможен небольшой дождь. Температура ночью +14, днем +21. Атмосферное давление в столичном регионе будет ниже нормы 739 миллиметров ртутного столба.

«Властелины мелодий». Их называли советскими композиторами, но на самом деле они были «властелинами мелодий». Их песни прошли проверку временем. Их помнят, любят и поют до сих пор.

Евгений Дога и его музыка. Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский. Он написал музыку более чем к 300 фильмам, хотя на самом деле их больше. По его признанию, точного количества и сам не знал. Для сравнения, у Мариса Жара 150, у Ханса Циммера 200, Карла Рустикеля 250, у Нина Роте 170, у Джона Уильямса 230. Разве только у Эннио Морриконе больше, почти 500. При том, что все эти знаменитые кинокомпозиторы всегда работали с целым штатом помощников, аранжировщиков, специалистов по оркестровкам и так далее. А Евгений Дога свою музыку создавал один. Но какая это музыка? Вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», который звучит сейчас, или другой вальс «Граммофон», или музыка к фильмам «Табор уходит в небо» и «Одиноким предоставляется общежитие». Обо всем этом мы сегодня и вспомним.

0: Это тема из фильма «Лаутары». Дога написал ее на основе молдавского фольклора, музыки, которую слушал еще в детстве. Родом из молдавского села Мокра, что на границе с Приднестровьем. Мама работала в колхозе, отец служил почтальоном. Так что к музыке семья отношения не имела, рассказывает дочь Евгения Доги Виорика. Она журналистка, работает на телевидении, снимает об отце фильмы и издает диски.
1: Он родился 1 марта. Это у нас начало весны, и это Марцишор, национальный праздник. Он как символ получился. Обыкновенная крестьянская семья. Папа его, Дмитрий, был позван на Вторую мировую и умер 13 января 1945 года на Балатоне. И, соответственно, при голодании, при всем этом, ну, бабушка, мама Елизавета умудрилась все-таки как-то вытянуть его.
0: Понятно, что телевидения тогда, в 30-40-х годах прошлого века, еще не было. Радио в селе тоже отсутствовало. Но что удивительно, в этом деревенском мальчике жила музыка с самого детства, рассказывает радиожурналист Людмила Дубовцева. Много лет она была ведущей музыкальных программ на радио «Маяк» и дружила с Евгением Дмитриевичем Догой.
2: Он, например, первый раз увидел оркестр, когда приехали на гастроли. Он учился, Женя, в школе, по-моему, это он мне сам рассказывал. Приехал из Кишинева симфонический оркестр, и он первый раз увидел такой вот большой оркестр. Ходил, изумлялся, как много интересных музыкальных инструментов. А музыку как-то... Он полюбил стихийно сам. Не было у него, конечно, рядом учителей никаких, потому что в селе что самое главное? Вовремя собрать урожай, вовремя посеять, запастись на зиму. И он этим занимался, в общем-то. Он помогал всегда своим родителям и был в этом смысле образцовым, положительным, таким послушным сыном. Но музыку настолько любил, что он даже сам соорудил первый его музыкальный инструмент, который он придумал и сделал сам из какого-то домашнего такого сита с какими-то железками. В общем, как, что это был за инструмент, непонятно. Я все время говорил, как жалко, что у тебя не сохранилась фотография, а то бы мы посмотрели, что это за инструмент. Но мало того, что он придумал такой музыкальный инструмент, на котором он играл, играл уже в школе, играл на музыкальных вечерах, так он еще и придумал свою нотозапись. И когда прошло много лет, кто-то из музыковедов как-то где-то в архиве рылся и вдруг нашел нотозапись 11 века и сравнил ее с той нотозаписью, которую придумал Дога. Оказывается, вот эта вот нотозапись совпала с тем, что придумал Дога, находясь в этом селе Мокро, с той записью, которая была придумана еще аж в 11 веке. Так что, в общем, как-то интересно. Ну, конечно, Бог его поцеловал, наверное, поэтому такой он оказался.

0: это композиция Нанэ Цоха из фильма «Табор уходит в небо», который принес Доги известность. Впрочем, это было через много лет. А в 1950 году 13-летний юноша из далекого села решил учиться музыке и, как говорится, на свой страх и риск уехал в город Кишинев. Прямо-таки сценарий из кино, о котором он в то время даже представления не имел. В общем, удивительная история, но так оно и было, рассказывает дочь композитора Виорика.
1: А дальше он решил, что он не будет закручивать гайки трактора, а хочет что-то другое, хочет музыку. И бабушке было стыдно, что он пошел по музыке. Говорит, ну что это будет, что это профессия? Это не профессия, музыкант. Ей было стыдно говорить, что он музыкант. Ну, пока он не поднялся, понятно. Да, и бабушка дала свой ковер. Наследственный ковер. Единственное, что было ценное. Продала, чтобы дать ему деньги на дорогу до Кишинева. И их 4 мальчика из села, как папа говорил, потопали. Потопали в Кишинев. Нашли это музыкальное учреждение, типа подготовительные классы музыкальные. Им негде было спать. Они спали под лестницей тогда. А он ни одной ни ноты не знал, понятия не имел. Просто любил музыку, чувствовал. В наше время он бы никуда бы не знал ничего. Но, тем не менее, прошел.
0: Так Евгений Дуга стал студентом музыкального училища, не зная даже нот. Учился очень интересного человека, Пабло Джованни Бачини, итальянца. Откуда он взялся в Кишиневе, никто не знал. Студенты называли его Павел Иванович, на что он легко отзывался. «Музыка, — говорил он, — это прежде всего мелодия, красота, а еще труд». В училище и консерватории, куда поступил Дога, он был самым усидчивым студентом, рассказывает Людмила Дубовцева.
2: Он поступил в класс виолончели. Человек, который приехал вообще, никогда в жизни не видел виолончели, не держал в руках. Он поступил в класс виолончели, и за 2 года он уже давал сольные концерты. И все было бы хорошо, может быть, он стал бы хорошим виолончелистом. Но просто у него прям случилась беда какая-то с рукой. Профессионально виолончелью заниматься он уже не смог дальше. Зато он поступил на композиторский факультет. И там он уже учился вместе. Такая была в Кишиневе, в Молдавии, знаменитая певица, сопрано Мария Биешу. Я не просто говорю, что она знаменита, она в свое время была признана на всемирном смотре лучших баттерфляй в Японии, в стране именно, где родилась баттерфляй, как бы, да? Она была признана лучшей баттерфляй мира. Она мне очень смешно, я рассказывала вещи про его учебу еще в училище. Он такой был упорный, ну все, студенты есть студенты, там немножечко поучились, в основном гуляют там, в общем, какие-то пирушки, какие-то песенки, какие-то танцы. А Дога всегда сидел, всегда занимался. Его вытащить на какие-то такие вот студенческие веселые посиделки было очень трудно, он всегда занимался. Зато он лучше всех писал диктанты по сольфеджио, лучше всех решал задачи по гармонии. Поэтому она говорит, всегда мы старались сесть рядом с Догой, чтобы переписать у него. Но он как-то умудрялся делать быстро, выполнять эти экзаменационные задания, быстро выполнять свои, да еще и нам помогал. Так что я, говорит, закончил консерваторию именно благодаря Евгению Дмитриевичу Доге. Но они потом много лет дружили,

0: Эту первую свою известную песню «Белый цветок сада» Евгений Дуга написал именно для Марии Биешу. Примерно в это время и познакомился с нашей сегодняшней собеседницей, обозревателем «Радио Маяк» Людмилой Дубовцевой, которая, кстати, подсказала композитору идею его первого большого шлягера.
1: Вот я все эти дни мучительно вспоминала, как же мы с ним познакомились. И, увы, так и не вспомнила. А, в общем-то, можно считать Евгения Дмитриевича Долгу. Ну, для меня он просто всегда был Женя, потому что мы действительно очень как-то с ним дружили. Именно Женя Долга как-то состоялся впервые именно на радиостанции «Маяк», как-то смешно. Ну, вот, например, вспомнить можно такой случай. В общем, с чего это как бы и начиналось. Я сижу, делаю музыкальную программу. Такая у меня была музыкальная программа «Краски наших городов». Это была передача песни о городах нашей страны. И приехал Долга в это время из Кишинева и сидит около меня, что-то разбирает там свои ноты. Я говорю: «Долга, вот слушай, я делаю программу сейчас, и у меня нет ни одной песни хорошей о Кишиневе. Есть какая-то Ион Друдса такая песня? Рита-рита-рита-рита, ну, совершенно не молдавская никакая. Как тебе не стыдно? Вот ты хороший композитор, и ни одной песни о своем любимом городе не написал». Ну, он так, понимаешь, бывает так все. Проходит какое-то время, и вдруг Женя мне звонит уже из Кишинева и говорит: «Слушай, Дубовцева, я тут написал песню. Вот ты говорила, нет песни о Кишиневе, а я вот написал песню о Кишиневе. Можешь послушать по радио?» «Конечно». «Давай, слушай». Я слушаю. Песня прекрасная. И эта песня неожиданно стала настолько популярна, она потом стала гимном города Кишинева. И до сих пор вот на площади в Кишиневе, на центральной площади, эта песня, ну, фрагмент этой песни, естественно, звучит, отбивая каждый прошедший час. Так что вот так вот было первое появление Евгения Дубовцева.

0: Благодаря песне «Белый город» о Евгении Доге узнала широкая публика. Первое мое выступление в Москве было в начале 70-х в театре «Эрмитаж», вспоминал композитор. В программе напечатали мою фамилию как «Дог», поскольку если музыка «Доги», то в именительном падеже должно быть «Дог», хотя моя фамилия к британским четвероногим никакого отношения не имеет. С тех пор я выступал в самых разных местах, от Кремлевского дворца до сибирской глубинки. А вскоре, как рассказывает Людмила Дубовцева, появилась еще одна его чудесная песня, которую сейчас, увы, вспоминают крайне редко.
1: Когда я послушала те песни, которые он мне показал, в основном это были на молдавском языке песни, мне очень они понравились, я решила, что нужно его познакомить еще с какими-то нашими поэтами, чтобы появились у него песни уже на русском языке. Ну и обратилась я, очень дружила в то время, с Львом Ивановичем Ашаниным. Ну, хотя бы можно вспомнить песню «Течет Волга», гимн демократической молодежи, «Дети разных народов». Ну и, конечно, его гениальная песня «Три дороги, пыль да туман». Я звоню Льву Ивановичу, говорю: «Лев Иванович, вот в Молдавии появился такой великолепный композитор, мелодист потрясающий совершенно, Евгений Дога. Послушайте, может быть, что-то у вас с ним получится. Ну, давай послушаем». И через некоторое время родилась песня «Свет синих звезд», которую просто гениально записали Мария Кадряну и Ион Суручану.

0: тому времени, когда к Евгению Доге пришла известность, он уже был женат. С будущей супругой Натальей познакомился, когда жил в ветхом домишке в полуподвале на окраине Кишинева и был студентом музыкального училища. И как-то даже рассказал Людмиле Дубовцевой, как все это было.
1: Наташа у него русская, она родилась в Москве. У нее тетя жила в Кишиневе, и она приехала в гости к тете. Получилось так, что как-то эта тетя оказалась, жила просто рядом с Евгением Догой. Какой-то маленький заборчик отделял. И вот Дога говорит, вышел я утром, посмотрел за заборчик, какая-то там красивая очень девушка ходит. И очень красивые у нее такие светло-каштановые волосы. Один день посмотрел, второй день посмотрел, на третий день не выдержал, познакомился. Познакомился на свою голову, как он потом острил, потому что это и оказалась вся Наташа, которая стала его музой на всю его жизнь.
0: Евгений Дога и его жена Наталья были вместе 63 года. Она была человеком, далеким от музыки, инженером по профессии. Но, по словам дочери композитора Виорики, во многом успешная творческая жизнь отца – мамина заслуга.
2: Мама у нас, я ее называю, наша домашняя кошечка. Мама у нас домашняя такая. Она молодец, она... Почему, видимо, они столько и прожили вместе? Потому что она делала самую большую вещь. Она не мешала. Она просто не мешала. А это очень великая вещь для больших творческих людей.

это красивый вокалист, мое вдохновение, сочиненный Догой для фильма «Восьмое чудо света», о котором уже давно все забыли, а музыка осталась. В 60-х и 70-х Дога написал музыку практически к половине фильмов, которые были сняты на киностудии «Молдова фильм». Именно там он познакомился с кинорежиссером Эмилем Латяну, который недавно вернулся в Кишинев после окончания ВГИКа. Для его лент он создал свою самую знаменитую музыку. Началось их сотрудничество в 1972-м с фильма «Лаутары». Для этой ленты, а речь в ней шла о судьбе молдавских бродячих народных музыкантов – лаутаров, Латяну попросил Догу написать музыку на основе молдавского фольклора. Эту песню «Луме-луме» считают в Молдавии и Румынии народной, но это Дога.

0: «Лума-лума» – песня из фильма «Лаутары». Кстати, главную роль там сыграл Григорий Григорию. Тот самый актер, который стал Лойкой за баром в следующем фильме «Лотяну и Доги» «Табор уходит в небо». Как известно, в основе ленты «Табор уходит в небо» ранние рассказы Максима Горького «Макар Чудра» и «Старуха из Иргиль». Но благодаря таланту и фантазии режиссера и композитора получилась удивительная лента о красавице-цыганке Раде и отважном цыгане Лойко Забаре. Красивая романтическая история о любви, страсти, ревности. Кстати, родилась она отнюдь не в романтических обстоятельствах, рассказывает журналист Людмила Дубовцева, много лет дружившая с Евгением Догой.
1: А вдруг однажды приезжает Дога такой грустный, такой печальный. Я говорю, что-то я давно тебя очень не видела, Женя, что ты такой печальный? Да, понимаешь, что ты Эмиль Лотяну сейчас снимает фильм «Табор уходит в небо». И что ты думаешь, он придумал? Мало того, что я ему там написала несколько мелодий в таком цыганском, молдаванском стиле, так он меня заставил обязательно с каким-то определенным табором попутешествовать по степям, по холодным степям. Зима, мороз. И вот я в этих кибитках цыганских мерз, там, слушал их песни, смотрел их обычаи, в общем, как они живут, к их быту присматривался. Потому что Эмиль Лотяну считал, что если композитор не окунется полностью в тот быт, о котором он должен написать свои песни, то ничего не получится. И вот я так измотался, что приехал вот с головной болью, измученный, и голодный, и уставший. Но зато музыка какая появилась.

0: тебе, хоп-хоп-хоп.
1: В своей картине Латяну хотел снимать не просто артистов, а цыган, от которых пахнет костром, наковальней и кузнечным молотом. Нашел семью в Забайкалье, привез в Москву, поселил в гостинице Мосфильма. Потом подключили к съемкам венгерских цыган и московских представителей диаспоры из Бирюлева. К удивлению съемочной группы, все они между собой перессорились, все время спорили, кто из них истинные цыгане. Работать было невозможно. В конце концов, зазвучал «Табор» только тогда, когда привлекли камерный хор Владимира Минина, артистов театра «Ромен» и симфонический оркестр Мосфильма. –

«Табор уходит в небо» собрал в кинотеатрах почти 65 миллионов зрителей. Картину показывали в 112 странах. Посмотреть фильм в кинотеатры приходили целые таборы. А во время просмотра самые эмоциональные из цыган не выдерживали, начинали танцевать вместе с экранными героями. Ну а дальше? Дальше был фильм «Мой ласковый и нежный зверь», созданный по чеховской повести «Драма на охоте». Латянус сразу предупредил композитора, что это совершенно иная картина, нежели «Табор». Это другой мир, другое восприятие, и музыка должна быть другой. Латяну, в отличие от многих других режиссеров, вел съемки под фонограмму, и музыку нужно было готовить заранее. В частности, Латяну попросил Догу написать вальс для сцены свадьбы Оленьки Скворцовой. Композитор пообещал и забыл. «Открывается дверь моего номера», — вспоминал Дога. «Входит злой Латяну и громко так: «Вальс! Какой вальс?» — спрашиваю. И начинаю что-то наигрывать на пианино. Он злится, а я думаю: вот сейчас получу от него. Спас меня валявшийся на полу мятый листочек, на котором я начинал писать вальс. Поднял. Ноты, написанные на нем, оказались тем самым кодом, от которого я и оттолкнулся. И все получилось за несколько часов.

0: Евгений Долго создал музыку к 4 фильмам Эмиля Лотяну. «Ваша музыка поднялась выше горы Эверест и достигла звезд. Ребенок с берегов Днестра стал планетарным композитором», написал Лотяну о Евгении Доге. И действительно, его музыка вышла в космос, рассказывает Людмила Дубовцева.
1: Когда открыли планету имени Евгения Дога, и вот ему прислали этот сертификат. И, конечно, тут же журналисты прибежали с этим сертификатом, чтобы взять у него первое интервью. Не каждый же человек имеет свою специальную планету, которая летает где-то там, находится далеко. И его спросили, что бы вы первым делом сделали со своей планетой? И Дога, не задумываясь, сказал, я бы отправил туда всех самых противных людей, которые живут на Земле.
0: А эта мелодия, как многие считают, ничуть не уступает по красоте вальсу из «Моего ласкового и нежного зверя». И это тоже вальс. В начале 90-х Догу попросили сочинить музыку для фильма «Без улик». На студии «Беларусьфильм» его снимал польский режиссер Зигмунд Малинович. Там произошла история, похожая на ту, что случилось во время съемок «Моего ласкового и нежного зверя». Всю музыку к фильму Дога написал быстро. И тут к нему пришли из съемочной группы и обрадовали. Как выяснилось, забыл о заключительной сцене ленты. А музыка нужна срочно. Тогда композитор сыграл на пианино первую же мелодию, которая пришла ему в голову. Так и появился замечательный вальс под названием «Граммофон». Кинопрокат в то время развалился. Фильмы практически никто не видел. А потому популярность к этому вальсу пришла далеко не сразу.

0: Кстати, на счету Евгения Доги более 70 вальсов. Больше, по-моему, написал только король вальсов, Иоганн Штраус-младший. «Почему же Дога так любил именно этот жанр?» – спросил я у хорошо знавшей композитора Людмилы Дубовцевой.
1: Откуда это у Евгения Доги? Мне самой всегда было очень интересно. И вообще такое разнообразие. Он вообще мелодист по сути своей. Вот что его отличает от композиторов многих, я уж не говорю, что современных, что у него, конечно, на первом плане всегда была мелодия, и мелодия потрясающая. Если вы будете даже подряд слушать все эти вальсы, вы все равно никогда не скажете, что они написаны одним композитором, потому что они действительно все отличаются друг от друга. У них общее одно, у них общая мелодическая канва, фантастическая, просто прекрасная. Она сразу хорошо ложится на память, ее запоминаешь, и она уже как-то с тобой остается надолго. Это самое трудное для композитора – найти свою мелодию. Хотя иногда ему приходилось писать эти вальсы и по заказу, как, например, это было для кинофильмов, но, тем не менее, они продолжали свою жизнь уже вне фильмов и живут до сих пор.

0: Властелины мелодий.
1: В 1983 году на экраны вышла мелодрама «Одиноким предоставляется общежитие». И вот для нее Дога написал вот эту мелодию. Фильм с Натальей Гундаревой о работнице текстильного комбината, которая пытается устраивать судьбу своих подруг, но забывает о собственной личной жизни, собрала в кинотеатрах более 20 миллионов зрителей. Не в последнюю очередь благодаря музыке Евгения Доги.

0: Татьяна Досковская «Осенние деньки» – песни из фильма «Одиноким предоставляется общежитие». Как всегда, у Евгения Доги красивая, романтическая и нежная. «А был ли сам композитор похож на свою музыку?» – спросил я у его дочери Виорики. Как выяснилось, не очень.
1: Требовательность, дисциплина – основное, трудоспособность, работать. Просто если ты не будешь борцом и не будешь знать свою четко цель и идти к ней четко, мямлиться, ты просто этой цели не достигнешь. Вот папа вот так бы, может, и сидел бы с виолончелью где-то в яме в оркестре, если бы не было характера целенаправленного. И если ты цельный человек, ты должен быть целенаправленный, не расслабляться. Я все каникулы, например, работала в селе. Все мои сверстники там на моря ездили, а я ходила, прошивала у бабушки в селе.
0: А он был уже известным
1: композитором. Хочешь что-то иметь, надо заработать. Хочешь что-то иметь, имей сама. Сама достигай, сама работай.
0: То есть его характер, он не походил на его легкую, волшебную?
1: Абсолютно нет. Абсолютно нет. По крайней мере, дома.
2: Măscat, pe lume nu e soare mai cald, mai cald, mai cald. Și nu e nici izvor mai cu dor, ca dulcele vieții izvor. Cu dor, cu dor, cu dor. Nițuri oare asemeni nu sunt, pe-ntregul și frumosul pământ. Nu sunt,

0: Вы, конечно же, узнали песенку Евгения Доги из сказочного советско-румынского фильма «Мария Мирабелла» о двух сестрах Марии и Мирабелле, феи и лягушонке Кваки. Фильм, объединивший игровое кино и анимацию, пользовался огромной популярностью. Мало того, по словам дружившей с Евгением Догой Людмилы Дубовцевой, он вдохновил композитора заняться еще одним видом творчества.
1: Что интересно, у него вдруг где-то годам к 50 он стал писать детские рассказы. Сначала начал он со сказок. Видимо, толчком вот к этому написанию этих детских сказок послужил фильм «Мария Мирабелла». Там мультипликация и живые артисты. Но там просто настолько прекрасная музыка. Опять же, музыка, написанная для детей, но, тем не менее, как только вышел этот фильм, опять полился поток писем от наших слушателей, чтобы обязательно включали в наши музыкальные программы фрагменты из этого фильма. И вот мне кажется, что именно вот этот фильм послужил началом того, что Дога стал себя уже пробовать и как писателя.
2: Мария Мирабелла.

0: Кстати, Евгений Дога писал не только сказки для детей, но и книги о домашних животных. Причем о своих, находя в кошках и собаках то, чего так не хватало в людях – первозданность. А началось все, рассказывает дочь композитора Виорика, вот как.
1: Это да, он всегда их любил. У нас история получилась так, что привела я домой, притащила щенка. И был большой скандал, что он не хочет. Но потом это такая любовь была безумная. Такая безумная любовь, Джой. И он посвятил пьесу Джой для детских музыкальных школ. И потом у нас были сплошные амуры-коты. Последнего амура он вообще просто безумно любил. Тоже посвятил ему книжечку. Да, он их очень любил. У нас всегда были животные в доме. Но особая любовь – это вот Джой и вот последний амур.
2: Чудесно-чудесно, что зреет колосок, что слон такой огромный, ой, а зайчик невысок, что петухи клюются, и что краснеет рог, что бабочки летают, летают, летают, а я скачу вот так, два.

0: Песенка лягушонка Кваки из фильма «Мария Мирабелла», одного из многочисленных фильмов, для которых написал музыку Евгений Дога. Кстати, сколько их? По официальным данным, вроде бы 230, но на самом деле значительно больше, утверждает дочь композитора Виорика.
1: Я на эту тему с папой спорила. Он остановился на 230. Я говорю, а еще вот у тебя вот это. Я могу не все знать, потому что разные

0: К Адриану я думала-гадала. Увы, нынче мало исполняемая песня из забытого фильма 70-х годов «Лето рядового Дедова». Замечательный композитор, народный артист Советского Союза Евгений Дмитриевич Дога ушел из жизни в июне 2025 года. Болел давно, но не жаловался, никому об этом не рассказывал, в том числе и Людмиле Дубовцевой, с которой много лет дружил.
1: Когда вдруг 3 июня появилось сообщение, что он ушел из жизни, я просто никак не могла поверить. Во-первых, Женя привыкла, что в любое время. Я всегда 1 марта, потому что у него день рождения 1 марта, я всегда звонила 1 марта сразу же в Кишинев, всегда, где бы он ни был, вернее, он в Кишиневе редко бывал в свой день рождения, где бы он ни был, я всегда набирала его номер телефона, поздравляла его с днем рождения. И вот первое было, как же, ведь мы уже 1 марта, я звонила, правда, он тогда к телефону не подошел, но я ему написала, и ответа не получила, и вот только здесь как-то у меня зафиксировалось, что у меня же не было обратной связи. Ну, я привыкла к тому, что он вечно где-то в бегах, вечно где-то. Оказывается, он уже очень сильно болел. Но настолько это мужественный человек. И настолько он действительно вот человек, который не любил привлекать к себе такое вот не очень чистое внимание. Поэтому даже о своей болезни он никогда не говорил. Оказывается, он давно уже болел. Ну, просто никогда об этом не говорил. И очень мужественно с болезнью с этой сражался.
0: И в заключение не мог не спросить у дочери композитора Евгения Доги Виорики о самом любимом ее произведении отца.
2: «Ламенто». «Ламенто», сразу говорю. «Ламенто» он как раз написал в день моего рождения и посвятил в память Эмилию Владимировичу. И премьера была в зале Октябрьском в Питере. И я как раз была с группой, снимала, потому что я работник телевидения. И я всегда снимала параллельно сама. Оператор свое, я свое. И я когда первый раз услышала, я выключила камеру, я не могла.
0: Эта композиция, посвященная памяти друга Эмиля Латяну, звучит сейчас уже и в память о ее авторе Евгении Доге. В его честь названа планета. Гости Кишинева прилетают в аэропорт Евгении Дога и ходят по улицам и площадям его имени. Но главное, вместе с нами по-прежнему его музыка. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Властелины мелодий. Музыка большой страны. Дмитрий Ревякин. Будем жить.
1: «Будем жить» посвящена моим камчатским друзьям, которые меня всегда там встречали, привечали, держали, пока я им там не надоем. И я там написал очень много песен. А все это, конечно, транспонируется на мужскую дружбу, на честь, на достоинство, на внимательное отношение друг к другу, на ошибки, которые случаются. И когда друзья поправляют друг другу, помогают двигаться дальше. Ну, в общем, «Будем жить».

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России слушает. Реклама.
1: Прокуратура железнодорожного района города Орла разъясняет. С целью предотвращения дистанционного мошенничества никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты, ее реквизиты. Не переходите по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и смс-сообщениях. Не совершайте банковские переводы незнакомым людям. Разъясните детям и престарелым родственникам о запрете отвечать на звонки незнакомых лиц, вступать в переписку с ними посредством социальных сетей и смс и совершать по их указаниям действия с использованием банковских карт и счетов в кредитных организациях. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников.
2: МЧС информирует.
3: Будьте осторожны при выходе на природу. Не оставляйте открытый огонь в лесу. Не жгите сухую траву. От этого страдает не только природа, но и проживающие рядом люди. Соблюдайте правила пожарной безопасности при уборке на приусадебном участке. Если вы стали свидетелем происшествия, звоните службу спасения 01 с мобильного 101 или 112.
4: В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые от имени сотрудников службы безопасности различных банков. Гражданам поступают звонки и смс-сообщения якобы от сотрудника банка, информирующие о том, что с банковскими картами происходят сомнительные операции. После этого мошенники просят сообщить личные данные гражданина, его банковских карт, коды подтверждения операций. Впоследствии происходит кража денежных средств. Любую подозрительную информацию по банковским картам и счетам уточняйте по горячей круглосуточной линии обслуживающих вас банков. Будьте бдительными.
2: Реклама.
0: Радио России 102.3 FM в Орле.
5: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
6: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед. В воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Далее подробно. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании по видеоконференц-связи по развитию Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед.
7: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств. Специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
6: По словам президента, все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача.
7: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
6: Президент напомнил, что все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов России. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем докладе президенту сообщил, что среднероссийский уровень развития жилья в регионах Донбасса и Новороссии планируют достичь к 2030 году. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. По словам вице-премьера, задачи в новых регионах стоят масштабные и сложные, понимание, как их решать, есть. Марат Хуснуллин заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
8: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете развитию воссоединенных регионов. Таких результатов мы не смогли бы добиться без вашей постоянной поддержки. Также хочу сказать слова благодарности администрации президента, главам воссоединенных регионов и их командам, всем участникам этого проекта, федеральным ведомствам, регионам, шефам, госкомпании. Также большая благодарность Госдуме, Совету Федерации за огромный объем законотворческой работы. Принято более 200 нормативных актов. Отдельно хотел бы поблагодарить коллег из правоохранительного блока, ФСБ, Генпрокуратуры, Минобороны, России, МЧС, МВД России, Росгвардии, которые обеспечат решение вопросов безопасности, соблюдения закона и правопорядка. Задача стоит масштабной и сложной. Понимание, каких решать, у нас есть. Системная работа по развитию новых регионов выстроена. Уверен, что все поставленные вами цели и задачи будут достигнуты.
6: Владимир Путин отметил, что в новых регионах сделано много, но нерешенных вопросов гораздо больше.
7: Уважаемые коллеги, хочу вас поблагодарить за то, что сделано. Сделано много, и это очень хорошо, но нерешенных вопросов гораздо больше. И сейчас предлагаю поговорить как раз об этом.
6: Российские войска в Константиновке успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в городе под контроль России перешло 172 здания, сообщили в Минобороны. Потери ВСУ в городе за сутки составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. На других участках фронта подразделения группировок войск за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи. Из-за аномально сильного дождя на Ленинградском вокзале возникли локальные скопления воды на платформах. Объект находится на гарантии подрядной организации, которая занималась строительством. Подрядчик уже устраняет причины, сообщили Интерфаксу в столичном департаменте транспорта. В пресс-службе отметили, что сотрудники вокзала принимают все необходимые меры для устранения последствий непогоды. На движение поездов ситуация не повлияла. Вокзал работает в штатном режиме, поезда следуют по расписанию, сообщили в Дептрансе. Напомню, ранее в СМИ появилась информация, что Ленинградский вокзал подтопило из-за сильного дождя. В воскресенье жара в столичном регионе заметно спадет. Воздух прогреется до плюс 21, плюс 23 градусов. На следующей неделе похолодание усилится, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
9: В воскресенье жара заметно спадет, пройдет холодный атмосферный фронт, сопровождаемый грозовыми ливнями. Ночью будет плюс 12-15 в Москве, ну а после полудня посвежее до плюс 20-23, это максимум. А вот на следующей неделе дышать станет еще легче. Ожидается усиление похолодания, вероятность дождей с грозами сохранится. Температура воздуха по ночам понизится до плюс 7-12, а после полудня плюс 17-20 градуса.
6: На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
10: Спорт.
11: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Амар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий вместе с командой выиграл 9 трофеев, включая 4 победы в РПЛ. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет, сообщается в телеграм-канале грозненского «Ахмата». В минувшем сезоне Уциев провел за клуб 6 матчей во всех турнирах. Уциев на взрослом уровне выступал за «Ахмат» с 2005 года и провел за клуб 326 матчей, в которых забил 8 мячей. Всего в составе грозненцев защитник провел 19 сезонов, из которых 18 в РПЛ. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Тертш. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
5: Погода.
6: Завтра, воскресенье, 14 июня, в Южно-Сахалинске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Красноярске плюс 26, плюс 28, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Казани плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Сочи плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью плюс 10, плюс 12. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем в столице плюс 19, плюс 21.
5: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
10: Программа, которая так называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Но самые разные интерьеры можно создать в радиостудии. А вот гости наши абсолютно реальные, настоящие, великолепные собеседники. И главное, люди, которые могут очень нестандартно ответить на самые простые вопросы. А если это... Спортсмены высочайшего уровня, которые обладают комбинаторным мышлением, огромным количеством наработанных вариантов, то действительно задавать им вопросы – дело нелегкое, но я постараюсь справиться и с удовольствием представляю нашу гостью Софья Великая.
12: Добрый день.
10: Здравствуйте. Софья – одна из самых титулованных спортсменок России, да и мира, фехтование. И, Софья, я хочу вас поздравить с тем, что наши спортсмены допущены к международным соревнованиям. Прекрасная новость.
12: С флагом и с гимном. Офигеть. Это большой праздник, это большой успех. Ждали все, и спортсмены, и все, кто связан со спортом и с высшими достижениями. Поэтому это большой прорыв, и я и все спортсмены, конечно, благодарны всем, кто проголосовал за такое решение, кто сделал все возможное, чтобы это произошло. Поэтому очень благодарны. А самое главное, теперь мы будем чувствовать себя свободными и сильными, так как мы представляем свою страну без каких-либо ограничений.
10: Ну, от этого спорт только выиграет, потому что без участия сильнейших спортсменов, российских спортсменов, что всегда добавляет соревнованиям и зрелищности, и драйва.
12: Конечно, яркие выступления и преодоления всегда могут быть показаны в сильной и высокой конкуренции.
10: Ну, если мы говорим о сильных, то поговорим немножко о шахматах, с вашего позволения, потому что именно в шахматах есть такое понятие «сильная фигура». Да, и сильные фигуры – это международный фестиваль интеллектуальных видов спорта. Вы тоже там принимаете участие. Фестиваль проходит в России с 2019 года. Вот расскажите немножко о турнирах этого фестиваля. Что там вообще происходит?
12: Я совершенно случайно оказалась на этом фестивале. Мне предложили быть амбассадором изначально, а сейчас я вхожу в оргкомитет и помогаю в организации привлечения к здоровому образу жизни на воздухе, гольфу. Это классный вид спорта, гольф, а также сильные фигуры. Фестиваль интеллектуальных видов спорта представляет также шахматы, принимали участие и такие виды спорта, как регби, теннис, бильярд. Но в этом году будут представлены только гольф и шахматы.
10: Ну, вообще, гольф, наверное, соединяет в себе какую-то часть комбинаторного мышления шахматиста и в то же время спортивную практику на свежем воздухе. Вот ваше
12: впечатление. Да, и, наверное, фехтование, потому что ты вроде бы стоишь, и кажется тебе, когда ты смотришь на фигуру гольфиста и его движение, и думаешь, ну, ничего сложного. На самом деле, это очень сложный координационный вид спорта. Это мышление, это высчитать траекторию, это понять, какая земля, миллион клюшек, для разного покрытия, плюс погода. Это увлекательный, интересный вид спорта, которым нужно погружаться очень много времени, наверное, много лет. В моем случае я иногда принимаю участие в показательных каких-то выступлениях, и у меня даже бывает удачно получается. Но нужно, как и в любом виде спорта, трудиться, работать и много-много времени посвящать этому делу.
10: Ну, и, наверное, такая хорошая, как бы переключающаяся тренировка, вид активности, просто поиграть в гольф, например, между интенсивными соревнованиями или циклом подготовки, вот как профессиональный спортсмен. Вы как относитесь к таким
12: вещам? Для меня гольф – это увлекательный вид спорта, и я с удовольствием с друзьями могу провести время на поле. И это здоровье, это общение, это даже какая-то, наверное, медитация, побыть самим собой, не отвлекаясь ни на телефон, ни на что. И также каждый день у тебя, или каждая тренировка, или каждая игра, она разная, потому что ты не с кем-то соревнуешься больше всего, а соревнуешься сам с собой, совершенствуя свое мастерство, удары и так далее. Поэтому это очень здорово. Этот фестиваль привлекает людей из разных организаций. Также будет много послов, эспатов. Будет яркая, красивая игра, праздник. И будут привлечены выдающиеся спортсмены, знаменитые актеры. Поэтому я считаю, что такие мероприятия, фестивали должны присутствовать в нашей жизни и радовать всех участников, а также мы продвигаем здоровый образ жизни.
10: Ну, с вашего позволения, вернемся к фехтованию, вернемся к сабле, ведь это же вот выбор спортивного снаряда или выбор специализации. Все как-то ассоциируют фехтование больше со шпагой, а вот не все знают, что сабля в корне отличается, да, от
12: фехтования. Еще есть у нас вид оружия рапира.
10: Рапира. Ну, насколько я знаю, что в сабле разрешены рубящие удары, да, в отличие от уколов.
12: Да, все верно.
10: Фехтование.
12: Шпага, сабля и рапира – три вида оружия, мужские и женские дисциплины, и отличаются виды оружия зоной поражения, оружием, правилами судейства. Поэтому шпага, наверное, самая массовая, потому что она понятна, она занимает длительное время боя. Сабля – самая стремительная, самый динамичный вид оружия. И есть свои правила, правота в судействе. И многое решает тоже судья, и поэтому зрителям не всегда понятно. Но в любом случае я рада, что снимают фильмы, я рада, что фехтование с каждым годом становится популярным, несмотря ни на что, и несмотря на то, что у нас не такой массовый вид спорта, как художественная гимнастика, спортивная гимнастика, например. Но так как я 20, почти 5 уже лет нахожусь как действующий спортсмен, и я, конечно, вижу положительную динамику развития нашего вида спорта не только в нашей стране, но и во всем мире.
10: Ну вот вы выбрали саблю. Все-таки она, мне кажется, более атлетичная, она более такая, в отличие от обычного фехтования рапира или шпага, нет?
12: В моем случае выбор фехтования был совершенно случайным. Я занималась музыкой, танцами и получала классическое женское девичье образование.
10: То есть музыкальная школа,
12: да. И как раз в этот период очень сложно было усидеть на месте, сконцентрироваться, хотелось движения, хотелось гулять. И уже занимался мой старший брат Григорий фехтованием и предложил мне продолжить этот путь с саблей. Я с удовольствием согласилась и нисколько не пожалела. Было очень сложно, особенно так как я родилась в Алма-Ате. И когда переехала в Россию, в Москву, а это, можно сказать, кузница олимпийских чемпионов, в Чертаново я тренировалась. Полгода я вообще ничего не понимала. думала, ну это невозможно, уровень такой высокий, как можно за короткий промежуток времени дотянуться до него. Но тоже судьба ведет, и я справилась, и спустя год уже выиграла первенство мира, и не останавливалась.
10: Ну, в общем, наверное, как этого достичь? Ну, первое, это, наверное, тренировки два раза в день. Да? Как вот вы включились вообще в эту работу, вы поняли, что вы можете, вы появились в сборной в начале 2000-х, да, в сборной России?
12: Осознание, конечно, приходит позднее, намного позднее, да. Сначала по разным причинам ты тренируешься, да, или нравится это дело, или так получилось, что ты начал заниматься фехтованием, да, или там каким-то другим видом спорта. А осознание пришло уже позже, когда ты смог повторить какие-то успехи, когда ты понимаешь, что ты можешь больше, тебе нужно качественно ставить планы, ставить цели, добиваться этого. Потому что ты сначала же юниор, молодой спортсмен, а тебе же еще надо перейти во взрослую команду и там показывать результаты. Это совершенно разный уровень, и не у всех это получается. Поэтому это каждый год, наверное, это год, потому что это сезон, да, спортивный, есть свои задачи. И самое главное в нашем направлении деятельности — это, конечно, Олимпийские игры. И когда ты только осознанием приходишь к тому, что они существуют, а как туда попасть? А, у меня есть шанс. А если вот такой путь пройти в 4-летие, 8-летие, да, смотря у кого как, в каких видах спорта по-разному, то вот ты так планируешь свою жизнь. Что-то получается, что-то нет.
10: А как вы помните свое первое олимпийское золото?
12: Мой путь к вершинам не был стремительным. Первая олимпийская награда у меня была только в 2012 году в личных соревнованиях серебро. А перед этим у меня было 4-е место в Пекине в 2008 году. Это было очень печально, и даже как-то 4-ки в Китае вообще нет.
10: Такой цифры, да,
12: да,
10: не существует?
12: Это как-то у них несчастливое число. Я думаю, ну, надо же, я еще и заняла такое место. Но я не сдалась, и когда в 2012 году мне удалось завоевать серебро, конечно, я тоже расстроилась, но вот в этот период я поняла, что тот путь, который я прошла, он ценен, да, он меня чем-то научил, с кем-то познакомил, что-то я поняла в жизни, расту вместе с этими событиями. И я поняла, что это не поражение, это победа. Если ты можешь повторить этот успех, попасть в финал, например, отобраться на Олимпийские игры, это тоже успех. И первая уже золотая медаль у меня была в 2016 году в команде. Накануне я заняла 2-е место в личных соревнованиях. Это уже, получается, в командных соревнованиях первое золото и 3-я медаль с Олимпийских игр. А уже в 2020, ну, официально считается 20-е, проведение было в 2021 году в Токио Олимпиада, с жесткими ограничениями, да, с масками,
10: да, сейчас
12: пандемия.
10: Это всё вспоминается.
12: Так было непонятно, как это все происходит, но все равно приехать, отобраться и завоевать еще 2 медали, вот это радует.
10: А вот Рио-де-Жанейро, Бразилия вам понравилось или не было времени вообще на все это смотреть?
12: На самом деле мы жили изолированно, мы ездили на соревнования только и заселялись в отель накануне, ну и когда уезжали. Поэтому, в отличие от других олимпиад, да, в начале моей карьеры, там еще была возможность погулять, побродить, а здесь уже так мы как-то целенаправленно, чтобы не отвлекаться, уже у нас определенный уровень у всей команды, мы понимаем, что нужно, что не нужно, и атмосфера в деревне, конечно, это прекрасно, и посмотреть, и удивляться всему, что происходит, особенно встречать знаменитых каких-то супергероев, суператлетов, как Усейн Болт или теннисисты Федерера. Это здорово, но уже цели были такие максимальные.
10: Ну и еще вот тот фокус внимания, тот фокус, ну скажем так, осторожности, который на этих уровнях надо соблюдать, чтобы вода попала или не попала, не та, которая... Кто вот за этим следит обычно? Вот помните, как с баскетболистами? Было ЦСКА, по-моему, какая-то не та вода попала, все заболели и, в общем, не могли играть.
12: Это один из факторов, который может повлиять на результат. Да, но мы проходим каждый год какие-то трудности. Люди выступают с температурой, рвут связки и все равно выступают. Какие-то семейные обстоятельства все равно выступают. В спорте высшего достижения все-таки преодоление трудностей или абстрагироваться от проблем – это тоже тренируется.
10: Ну да, но по сравнению с 4 годами там подготовки в олимпийском цикле, даже какая-то неприятность дома, она, наверное, отходит.
12: Ну, поэтому и стараются минимизировать, да, как-то решить все задачи до каких-то важных стартов, важной подготовки, чтобы ничего не отвлекало. Это большая команда, это же не один человек, это помимо спортивной команды, тренеров, медиков, организаторов, федерации. Это же еще и твоя семья.
10: Ну, это тоже ресурс.
12: Конечно. В общем-то, да. Поэтому все работают в одном направлении, идут к одной цели.
10: Семья должна следить и за питанием спортсмена, да, и за восстановлением.
12: Ну, спортсмен все-таки он должен быть ответственный сам за все, что его окружает и что он делает.
10: То есть вы сами себе готовите?
12: Это да, конечно. Да,
10: и в магазин ходите, покупаете или доставку заказываете?
12: Ну, все возможно, главное в меру.
10: А вот у фехтовальщиков рацион похож на кого из спортсменов других видов?
12: Вы знаете, вообще спорт и подготовка, и все, что связано с развитием, с тренировками и с нагрузками, на данный момент очень разнообразный. Очень много новых каких-то технологий, которые могут что-то заменить. Например, в тренажерном зале ты там не 3 часа можешь заниматься, а тебе достаточно будет позаниматься там 15-20 минут. И многое другое, много сейчас тренировок и на координацию, и силовых, и я как называю современные ЛФК, работа с маленькими мышцами, которые тоже должны включаться. То есть это бесконечное развитие, помимо питания, дополнительных каких-то макро-микроэлементов имеется в виду, если это какая-то фармакология. И все это работает, и индивидуально подбирается в видах спорта, индивидуально подбирается к спортсменам, поэтому спортсмены проходят углубленный медицинский осмотр 2 раза в год. А питание, ну, фехтование — это очень классный вид спорта, потому что у нас можно фехтовать в разном возрасте, с разным весом, с разным ростом.
10: То есть это демократично.
12: Очень демократично, да. Это еще не считая внутреннего состояния индивидуальности каждого.
10: Интересно.
12: Конечно, нужно, чтобы все было сбалансировано. Тогда будет и сила, тогда будет энергия, потому что спортсмены тренируются много, расходуют свои ресурсы часто, и если их не восполнять и правильно не восстанавливаться, то жизнь будет короткая в спорте.
10: Долго ли длятся соревнования по фехтованию?
12: На данный момент настолько выросло количество участников, что в 3 дня могут соревнования проводить. 2 дня, да. Если это простой турнир, не чемпионат мира или Европы, или Олимпийские игры, то сначала идет предварительный тур, потом олимпийская система, это выявляется за 64, на следующий день фехтуют 64, 32, то есть это может быть и 200 участников. Если я помню, мы раньше начинали, где было 50 человек, то сейчас уже не всех еще могут допустить.
10: Вот так.
12: Да, ну а в шпаге так вообще очень много участников, и там даже в 3 дня могут проводить соревнования. Это с раннего утра и до позднего вечера, включая награждения, включая допинг-контроли. Также необходимо же развивать фехтование. Следовательно, СМИ, камера, телевидение дают в основном эфиры вечером, да, на главных стартах. Это чемпионат мира, Европы, Олимпийские игры. И вот эта большая система вот так работает. Кто-то приезжает и выступает 5 минут и заканчивает. И вынуждены ли уехать, или просто смотреть бои, а кто-то будет 2 дня с утра до вечера.
10: Вот так, рубиться фактически, да.
12: На самом деле поединок-то короткий, но подготовка к нему, начало турнира, ты должен размяться, это у тебя уходит где-то 2 часа. Потом первые бои, потом ты ждешь 2 часа вторые бои. И вот так к 10 часам вечера, дай бог, с медалью или с золотом можно закончить.
10: Ну, а вот занятия хореографии, растяжка, все эти элементы вам пригодились в фехтовании? Вот мы говорили о детстве, то, что вот девочкины такие виды активности были традиционные.
12: Ну, да, конечно. Я, например, считаю, что музыка, она вообще нужна всем. То есть если ребенок занимается любым инструментом, то уже у него есть понимание ритма, такта.
10: Говорят, это способствует также изучению языков и математики. Полушария развиваются.
12: Ну, например, мышление. В спорте я чувствую, как спортсмен передвигается, да, какая у него скорость, да, даже с закрытыми глазами. Поэтому ритм я чувствую. Да,
10: интересно.
12: Прям музыка такая.
10: Да, это действительно такой танец.
12: Шаг-шаг-выпад.
10: Шаг-шаг-выпад.
12: Или шаг-выпад.
10: Ну, танцоры же тоже считают.
12: Да, я не говорю, что только на этом строятся поединки, но это можно использовать в своих целях дополнительных. А так очень разнообразная подготовка у фехтования. У нас есть и силовые тренировки, и функциональные, на выносливость, и спарринги обязательно, индивидуальный урок с тренером, где ты оттачиваешь, отрабатываешь определенные приемы, и психологи в команде, и восстановление, то есть ну, все в совокупности и в балансе дает вот уже результаты, который ты должен, ну, совершенствовать уже дополнительно сам. Где-то не дорабатываешь, не получается, ты это отрабатываешь больше, больше, больше. А главное, это психология.
10: Ну, то есть профессионал, самоменеджмент вот этот просто необходим.
12: Это у всех да. Необходимо учиться и понимать, что ты отрабатываешь годами, как и твой соперник, много приемов, да, координацию там, тела, движений. Но когда ты выходишь на соревнованиях фехтовать в бою, если ты хоть 30% сможешь показать или попробовать сделать на дорожке, то это уже будет успех.
10: Но имеется в виду, что величина стресса, вот что
12: да,
10: не даст
12: однозначно.
10: Да, проявить себя на 100%.
12: Ну, бывают люди и в обморок падают.
10: Вот так даже.
12: Да, так переживают внутренне. Бывает, что бой проходит, и когда ты спрашиваешь спортсмена, что произошло, что было, он даже не понимает, потому что вот он в несколько вот этих минут был в каком-то забвении. Это все, конечно, там, больше у молодых, но это все работает. Плюс у нас в фехтовании есть личные командные соревнования. Одно дело, ты в личных выступаешь за себя, а в команде ты же или помогаешь, или, как мы говорим, топишь команду. Но бывает по-разному. Может, бой один быть неудачным, а в последующих боях ты можешь даже нанести какие-то решающие удары. Это ответственность большая. Это тоже нарабатывается годами, сплачивают команду, чтобы они чувствовали, понимали друг друга, помогали друг другу своей уверенностью, своим вдохновением, чтобы проходило все без паники, да, потому что эта паника может передаться всем остальным, всей команде.
10: А как передать сигнал? У вас же маска. Ладно, там могут переглянуться, и все уже понимают, о чем речь идет.
12: Но все равно движение же без маски происходит, когда ты идешь на дорожку, цепляешься, приветствуешь, руки пожимаешь, когда закончился бой. Идешь команде, какой ты идешь с опущенными плечами, расстроенный, или ты идешь вдохновленный, все вперед,
10: язык
12: за золото.
10: Тела тоже говорит, что
12: обязательно,
10: да,
12: конечно, уверенность надо показывать, да. Спортсмен это же.
10: Ну да, спортсмен это эталон. А вот тренер, часто ли приходилось ли в такую ситуацию попадать, когда тренер говорит, вот если я тебя сейчас пожалею, то соперник-то тебя точно не пожалеет.
12: Тренер своего рода это психолог, наставник, друг. И вообще это семья, потому что он больше, чем родители или друзья, или кто-либо видит спортсмена. И, конечно, он чувствует, с кем и как нужно разговаривать, кого и как нужно вдохновлять или, наоборот...
10: Мотивировать жестко так.
12: Жестко мотивировать или дисциплинировать. Каждому будет свой подход, потому что все индивидуальны. Ну, а в команде он должен просто объяснить, сплотить команду, вселить уверенность в каждого, кто какой номер занимает, у кого какая ответственность. Кто-то фехтует в начале, кто-то в серединке фехтует, а кто-то заканчивает. Это тоже большая ответственность, это тоже стресс определенный, потому что не всегда можно выигрывать с большим отрывом от соперников. Бывает... Судьбу команды и страны решает один укол или удар. Это очень интересно. И всегда по-разному. Каждое соревнование по-разному. Каждый бой с одинаковым спортсменом или соперником будет тоже по-разному складываться, потому что все живые люди, все умеют делать все приемы. Вот кто кого обыграет и обманет.
10: Угу. Помните, как... говорили на уроках литературы, узок круг этих революционеров, страшно далеки, они от народа. Я имею в виду тех спортсменов топовых, с которыми вы все равно регулярно встречаетесь из других команд. Не секрет, что люди друг друга иногда прекрасно знают, общаются. Вот кто друзья, кто на дорожке, так сказать, часто перед вами оказывается.
12: Ну, смотря какой период. Путь в спорте очень длинный. И, наверное, самые яркие моменты всех захватывает встреча со своими соотечественниками. В моем случае это было дважды на Олимпиаде. А помимо Олимпиады это были разные чемпионаты мира и Европы. Не всегда я выигрывала. Где-то я выигрывала, где-то соперница. И, наверное, самое тяжелое это фехтовать со своим, потому что мы вроде бы друг за друга рады, что мы прошли такой путь, и в то же время победитель должен остаться один. Ну, это здоровая, честная игра и здоровая конкуренция.
10: Ну это и показатель спорт. Работы федерации, когда все-таки два спортсмена из одной команды встречаются в финале. Это говорит о том, что в данном случае фехтование в России на высоком уровне.
12: Да. Ну и в России, если говорить, то благодаря Алишеру Бурхановичу Усманову, конечно, он приложил много сил и много лет, чтобы мы были на таком уровне. А самое главное достижение и успех – это то, что у нас есть возможность на данный момент выступать в полном составе, 12 комплектов медалей, потому что до этого женская сабля была молодым видом оружия, как и в любом виде спорта, сначала мужчины выступают, да, в каком-то виде спорта, потом добавляют женские дисциплины. И так как женскую саблю добавили, у нас на каждой Олимпиаде какие-то две команды не участвовали, были только личные соревнования. То есть выбирали, была рокировка, шпаги, сабли, рапира. А сейчас у нас полноценные 12 комплектов, и это самое большое, я считаю, достижение.
10: А вот в спаррингах приходится ли работать с мужчинами? Может быть, тренер специально ставит такую задачу, чтобы почувствовать разный стиль, да, разное вот отношение? Есть такое?
12: Да, возможно, пофехтовать с мужчинами, но все-таки мужчина всегда будет сильнее, скорость будет всегда на порядок выше. Если только фехтовать, например, с какими-то юниорами, да, все-таки они еще там психологически где-то неустойчивы, или там ты можешь как-то обмануть, обыграть, но мужчина это мужчина. Одновременно мы не сможем выступать или быть сильными, да, там, не знаю, в каких видах спорта мужчины и женщины будут одинаково выступать.
10: Нет, все равно женщины будут гораздо красивее это делать.
12: Абсолютно, да. Мы будем всегда это делать красивее.
10: Огромное спасибо. Софья Великая была у нас в гостях, сильная фигура. Огромное спасибо за то время, которое вы могли найти для слушателей Радио России, уважаемая Софья. Хочу еще раз вас поздравить с тем, что наши фехтовальщики вернулись на международную арену.
12: С флагом и с гимном.
10: С флагом и с гимном, да. Ждем новых достижений под нашим флагом, с нашим гимном и с вашим участием.
12: Благодарю. До новых встреч.
0: Настоящее историческое. Presence Historical. Радио России. Радио России. Культура.
13: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Наше сегодняшнее путешествие в мир одного из самых популярных изданий прошлых лет начну с материала авторства народного артиста СССР, главного режиссера Ленинградского Большого драматического театра имени Горького Георгия Александровича Товстоногова. Материал большой. Сейчас такой формат, формат большого печатного монолога, назвали бы авторской колонкой. В январе 1969 года в «Кругозоре» этот текст просто вышел под заголовком «Театр начинается с истины». Несмотря на то, что публикация эта давняя, понятия и смыслы, обозначенные и раскрытые в ней, актуальности не потеряли. Когда я говорю об эстетическом воспитании, то имею в виду людей, которые специально не занимаются искусством. Но и они должны уметь его воспринимать, потому как искусство – тот способ духовного общения, без которого человек, как мне думается, существовать не может. Любой узкий специалист, если он способен к восприятию искусства, становится богаче, глубже. Ему не грозит опасность того сужения, той специализации, при которой человек дальше своей области ничего не знает, не ведает. Думаю, Аристотель знал все, что было известно человечеству в его время. Он охватывал весь круг знаний своего века. Я вовсе не хочу говорить об универсализме, который был присущ прошлым временам. Сегодня же, если человек, скажем, специалист по орнитологии, то он, наверное, знает все о птицах. То есть все, что изучено избранной им наукой. А имеем ли мы право требовать от него при этом знакомства, например, с поэзией Уитмана? Искусство движется, растет, и это движение предполагает взаимную требовательность и людей, принадлежащих искусству, и тех, кто воспринимает его. Смотришь иной раз какой-нибудь гранатовый браслет, сработанный по нехитрым шаблонам кинематографа, и думаешь, как же это плохо, а вокруг тебя восхищаются, обливаются слезами. Или смотришь первого учителя, тебе кажется, как хорошо сделал молодой режиссер, с каким вкусом, как строго, как аскетично, как правдиво. И с ужасом констатируешь, люди-то из зала уходят. Беда таких людей в том, что они не могут собраться для восприятия произведения, которое оказалось чуть труднее привычного. Такой разрыв восприятия, мне кажется, очень опасным. Сюда нужно направить наше внимание. Конечно, процесс этот длительный. Не важно, чтобы мы активно и сознательно дрались за будущее сегодня. Это одна из главных задач эстетического воспитания. У себя в театре мы иногда ставим спектакли, заранее зная, что они найдут отклик далеко не у всех зрителей. Скажем, пьеса Веры Пановой «Метелица», шедшая у нас несколько лет назад. Она не была рассчитана на массового зрителя, хотя произведение это яркое по мысли, глубокое по человеческим характерам, высокая литература. Возможно, театр потерял в кассе, поставив эту пьесу. Однако, если сознательно не вести театр в сторону не только увеличения числа зрителей, но и углубления их понимания, восприятия, то театр не будет выполнять своих функций. Искусство должно обогащать, улучшать и менять человека. Прошел тот период, когда главным в оценке критикой любого произведения искусства было создание только образа идеального человека, как говорится, без сучка и задоринки. Вот вам хороший человек, копируйте его. Человеку трудно представить себя на его идеальном месте. Тем самым вольно или невольно обрывается тот контакт, на котором зиждется искусство, которое позволяет воспринимать и осмысливать действительность. Человеческая жизнь коротка, а искусство увеличивает, углубляет жизнь, позволяет человеку прожить много жизней. В этом смысле у искусства могучая роль. Но чтобы дать возможность прожить эти жизни, надо прежде всего правдиво воссоздавать их. А это, оказывается, дьявольски трудно. Жизнь человеческого духа – тот самый радий, из-за которого тратятся тонны словесной, а в театре и всякой иной руды. Меня всегда интересует дыхание зала в целом. Иногда завороженная тишина мне важнее любого комплимента, сказанного после спектакля. В процессе репетиции режиссер в известной мере деспот. На нем лежит весь груз ответственности. Артист – часть целого, а ведение целого – прерогатива режиссера. Эта сторона деятельности должна непременно иметь другую – умение создать атмосферу, при которой бы раскрепощался весь организм артиста. И если он раскрепощен, легко импровизирует, действует свободно, как дышит, стала быть создана та атмосфера, тот воздух, при котором может создаваться искусство. Я режиссер, как бы вступаю в заговор с артистами. И если артист чувствует свое соавторство, свою свободу в этом заговоре, тогда он участвует в создании художественного произведения. Но едва только в нем, актере, уничтожена инициатива создателя, вы уже как режиссер обеднили его. Вероятно, это должно происходить при любом творческом процессе. В области ли науки, искусства, техники – все равно. Для меня подлинно способный человек в театре отличается тем, что он относится к искусству как к средству самоутверждения. Затем, что он делает, всегда есть, пусть еще и неосознанная, цель создать на сцене жизнь во всех ее проявлениях. И если цель есть, и она помножена на одержимость, без которой я не мыслю себя артиста-художника, я верю в этого человека в искусстве. Материал «Театр начинается с истины» авторство народного артиста СССР, главного режиссера Ленинградского большого драматического театра имени Горького Георгия Александровича Товстоногова. Журнал «Кругозор», январь 1969 года. Звуковая часть материала называется «Георгий Товстоногов и его театр».
14: О театре, о его юбилее, о юбилейном спектакле Ленинградского драматического театра имени Горького рассказывает главный режиссер Георгий Товстоногов.
15: Исполняется 50 лет со дня основания театра имени Горького. Это действительно театр, рожденный октябрем. Это 50 лет подъемов, спадов, кризисов и новых подъемов. То есть это живая жизнь живого организма. И мы, естественно, мечтаем прийти к этой дате с максимальным выражением тех идей, тех высоких нравственных, этических проблем, которые ставил перед театром Горький, и которые мы в меру своих возможностей стараемся воплотить в жизни нашего театра. Во имя чего мы сегодня обратились к горьковским мещанам? Мне кажется, современной пьесу Горького делает жестокое и непримиримое отношение к мещанству, как к опасной категории, которая не только принадлежит к пережиткам прошлого, а представляет реальную опасность сегодня. Если говорить об искусстве как об увеличительном стекле, то мы стремились сквозь него посмотреть на само жизненное явление. Не на отдельных людей, а именно на явление, которое таит опасность для любого времени. Зритель должен отнестись к показанной нами жизни философски и увидеть ее широко. Сцена, которую вы услышите, это начало второго акта горьковской драмы.
16: Битый час, говорю я вам, детки вы мои милые. А видно, нет у меня таких слов, чтобы сердце вашего коснулось. Один спиной меня слушает, другая ходит, как он ворона по забору.
17: Я сяду.
18: Ты скажи прямо, чего ты хочешь от нас?
16: Хочу понять, что вы за люди. Хочу знать, что ты за человек.
18: Подожди, ты поймешь, увидишь. Я скажу, я отвечу тебе, ну дай только кончить учиться.
16: Учиться? Так учись. Учись. А ты же не учишься. А фордебач, Он научился презрению ко всему живущему, а размера в действиях не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь, неправильно? Ошибаешься, брат. Правильно. Студент есть ученик, а не распорядитель в жизни. Ты научись. Будь мастером в своем деле, вот тогда и рассуждай. А до той поры каждый имеет полное право на твои рассуждения сказать «Циц!». Я говорю тебе не со зла, а по душе, как ты есть сын мой, кровь моя и все такое. Нилу я же ничего не говорю, хоть и немало труда в него вложил, хоть и приемыш он мой. Но он чужая кровь, и чем дальше, тем больше он мне чужой. Я вижу, он прохвостом будет, актером будет или еще что-нибудь в этом духе. Может, социалистом будет, туда ему и дорога.
17: Отец, не пора ли обедать?
16: Слушай, пошла вон! Ты... Не суйся, когда не надо!
19: Дом Бессеменова – это как вулкан, который то затихает, то снова начинает извергать свою огненную лаву. В сценическом выражении я пытался передать это через смену трех состояний. Скандал, перед скандалом, после скандала. Четвертого у нас не дано. Скандал возникает по любому поводу. И затишье после него только передышка перед новым заходом. В самом воздухе Бессеменовского дома должно висеть это предощущение очередного столкновения его обитателей. Люди живут в какой-то неосознанной внутренней готовности к нему. Поэтому достаточно маленькой искры, и чтобы пожар накаленных страстей вспыхнул с новой силой. От того, что это бессмысленно, и люди внутренне не могут не ощущать этой бессмысленности, скандал для каждого превращается в некое лицедейство.
20: Слушайте, я не понимаю ничего. Отец, когда вы говорите, я чувствую, что вы правы. Да, вы правы, знаю. Поверьте, я очень это чувствую. Но ваша правда чужая нам, мне и ему. У нас уже своя, вы не сердитесь, постойте. Две правды, папаша!
16: Врешь, одна правда, моя правда. Где ваша правда? Покажите
18: отец,
16: мне
18: подожди,
16: ее.
18: Подожди, я
16: где
18: тоже скажу.
16: Правда?
18: Постой, ты правда. Но твоя правда узка нам. Мы выросли из нее, как вырастают из платья. Нам тесно. Нас душит это. То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас.
16: Ну да. Вы, а мы. Вы образовались, а я дурак.
20: Не то, папаша, не так.
16: Не так. Вам ходят гости. Целый день шум. Ночью спать нельзя. Ты на моих глазах шашни с постоялкой заводишь. Ты вечно надута. А я? А мы с матерью жмемся по углам.
20: Да, голубчики, да разве я говорю, что родной ты мой? Да я и в углу, в хлеву. Только не ругайтесь вы, не грызите друг друга.
16: Пошла ты прочь, старуха. Не нужна ты им. Оба мы им не нужны. Они умные, а мы чужие.
20: Какая мука!
18: Отец, ты пойми, ведь глупо это, глупо. Вдруг?
16: Вдруг? Нет, не вдруг. Годами нарывало у меня в сердце.
20: Милопетя, не спорь, уступи, да. Таня. Пожалейте отца.
19: Мне важно было показать. Люди живут выдуманной, театральной, искусственной жизнью. Они участники той самой бесконечно разыгрывающейся драмы «Ни туда, ни сюда», о которой справедливо говорит Нил.
21: В сцене спектакля «Мещане» заняты артисты Лебедев, призван Соколова, Попова, Рецептор.
22: Звуковой материал Георгий Товстоногов и его театр, журнал «Кругозор», январь 1969 года.
23: Наш друг «Кругозор».
24: А
22: А сейчас обратимся к классике мирового рок-н-ролла, к кругозоровскому материалу, рассказывающему об одном из пионеров этого жанра, певцу, композитору, автору песен Рою Орбисону. Материал, его называли «Большой О», вышел в июльском номере журнала «Кругозор» за 1989 год. Рой Орбисон родился 23 апреля 1936 года в городке Уинк в штате Техас. «Большой О», так его называли по первой букве фамилии, начинал музыкальную карьеру как певец. Но известность пришла к нему только после того, как в 1956 году он отправил запись своей песни на знаменитую студию Сэма Филлипса Sun Records в Мемфисе. Эта песня «Уби Дуби» послужила поводом для подписания контракта. С ней пришел первый большой успех. Она вызвала еще больший триумф через 10 лет в интерпретации знаменитых «Криденс». Наверное, Роя не очень прельщала шумная карьера рок-певца, и после того, как братья Иверли поднялись на верхнюю ступеньку хит-парада с его песней «Кладетта», которую Рой Орбисон посвятил жене, он перебирается жить в Нэшвилл, столицу кантри-музыки, и начинает сочинять песни для фирмы RCA. Но через некоторое время решает снова заняться концертной деятельностью и записывает песню «Бумажный мальчик», очень неплохо раскупавшуюся. Следующая песня «Верхний город» имела еще больше успеха у публики, а третья сорокопятка, трогательная поп-баллада «Только одинокие», везде, где она выпускалась, занимала первые места. Особенно Орбисон стал популярен в Англии, где во второй свой приезд в 1963 году выступал в шоу с «Битлз», «Джерри Писмейкерс» и составил им неплохую компанию. Рой одевался в черную кожу, гонял на мотоцикле, создавая облик рокера, который помогал ему скрывать свою застенчивость и нерешительность. В Англии он взял 16 вершин популярности, их принесли ему такие песни, как «Голубой залив», «Сладенький», «Девушка моей мечты». Но в середине 60-х кумира молодежи постигла трагедия. Его жена Кладетта разбилась на мотоцикле. Это надолго выбило Роя из колеи. Его новый контракт с фирмой MGM был многообещающим. Еще бы, главная роль в фильме с собственными новыми песнями. Но и этому проекту не суждено было осуществиться. Жизнь опять подвергла его жестокому удару. Двое из троих его сыновей погибли во время пожара. Тяжело пережив эту трагедию, Орбисон не скоро возвратился на сцену, выступал преимущественно в Англии, где его сборник возглавил таблицу популярности в 1976 году. А через год «Большой О» возобновил договор с фирмой «Монумент» и выпустил альбом «Восстановление», занявший достойное место в творчестве замечательного музыканта, продолжавшего трудиться до последнего дня своей жизни, 6 декабря 1988 года. Ольга Широнова, конец цитаты. Материал «Его называли Большой О», журнал «Кругозор», июль 1989 года. Год спустя на мировые экраны вышел фильм режиссера Гарри Маршалла под названием «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. В оригинале фильм носит название «Pretty Woman» – «Хорошенькая женщина». Такое же название носит и песня Роя Орбисона, вышедшая в 1964 году, и благодаря фильму 26 лет спустя в очередной раз заслуженно привлекшая внимание к всему творчеству «Большого О». Ну а мы в завершении нашей программы послушаем две песни из «Кругозора» за июль 1989 года. Пусть у вас сложится впечатление, что в нашем распоряжении оказалась 7-дюймовая 45-ка, маленькая пластинка, где на каждую сторону приходится по одной песне. Итак, слушаем балладу «Blue Bayou» — «Голубой залив» и рок-н-ролльный номер «Mean Woman Blues» — «Блюз вредной женщины» в исполнении Роя Орбисона. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего!

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы. Далее подробно. Российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин, открывая совещание о развитии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: По словам президента, новые регионы должны достигнуть общероссийских стандартов по всем основным показателям.
2: Фактически вся Россия, сотни трудовых коллективов, волонтерские движения, общественные организации подставили плечо Донбассу и Новороссии. Объединились для того, чтобы помочь раскрыть колоссальный потенциал этих земель, создать на них условия для созидательной и стабильной жизни. Искренне признателен каждому, кто задействован в этой огромной работе.
1: Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании рассказала, что федеральными мерами поддержки охвачено 2 миллиона 400 тысяч жителей новых регионов России. Выдано 140 тысяч сертификатов на материнский капитал. А социальным контрактом на сегодняшний день пользуются 39% семей. По словам вице-премьера, показатели рождаемости в новых регионах России растут. Она отметила, что лидером по росту показателя рождаемости является Донецкая Народная Республика.
3: Меры поддержки, которые мы осуществляем, постепенно дают свой результат. И за 3 года мы видим, что показатели рождаемости все-таки потихонечку, но растут. Лидером здесь является Донецкая Народная Республика. За 3 года рост составил 14%. Несколько слов о гражданах, которые нуждаются в нашей поддержке, может быть, в большей степени, чем здоровые граждане. Речь идет в основном о пожилых гражданах и гражданах с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня 104 тысячи таких граждан получают нашу заботу в 138 учреждениях социального обслуживания. 1937 граждан получают долговременный уход. Мы создали и открыли 42 координационных центра и 37 школ ухода.
1: Голикова отметила, что в Донбасс и Новороссию продолжится поставка необходимого медоборудования. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой 2 десантно-штурмовых бригад и 2 штурмовых полков ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных бригад, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии ВСУ. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Малокатериновка Запорожской области. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Дружковки, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Стародубовки и Пескуновки. В населенном пункте Константиновка штурмовые группы 3-й, 8-й армии и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 115 военнослужащих, танк «Леопард-2», 3 боевые бронированные машины, 13 автомобилей, а также 3 орудия полевой артиллерии.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Почти 50% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах Москвы, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в канале на платформе «Макс». Основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригадами Мосводостока выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяются откачивающая техника, отмечается в сообщении. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче он уступил поляку Камилу Майхшаку со счетом 6-7-1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию, сообщают местные СМИ. По данным источников, если 22-летний бразилец получит предложение от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться. Отмечается, что Трабзонспор также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». «Текстильщик», набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу ранее квалифицировался «Ленинградец». Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации в гонке седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кимми Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье, 14 июня, в Магадане плюс 5, плюс 7, облачно, кратковременные дожди. В Новосибирске плюс 27, плюс 29, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Оренбурге плюс 22, плюс 24, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Ростове-на-Дону плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Сочи плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 23, плюс 25, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. Во Владикавказе плюс 22, плюс 24, облачно с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза. Днем в столице плюс 19, плюс 21.
0: На
6: Ощупать пульс толпы.
7: Жизнь Клима Самгина – это шум времени, в котором отражается абсолютно все – голоса самых разных людей, слоев населения. Весь свой великий опыт Горький попытался уместить в этих четырех томах. Он писал летопись эпохи.
6: К 90-летию со дня смерти Алексея Максимовича Горького. Программа «Настоящее историческое». В воскресенье в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Хабаровска.
0: Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
8: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
10: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
12: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
11: Слушайте нас в Хабаровске на канале «Радио России» на частоте 91.4 FM.
0: «Радио России» – главное радио страны.
6: Быть папой – значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
13: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
6: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
13: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
6: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
0: Радио России. Культура.
14: Отзвуки театра. Отзвуки театра. Авторская программа Александра Калягина.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях уникальный человек, не режиссер, не актер, не имеющий к этому никакого отношения, кроме одного, что это директор Государственного литературного музея, кандидат филологических наук, профессор Российского гуманитарного университета, в школе-студии МХАТ преподает, кафедра искусствоведения Бак Дмитрий Петрович. Здравствуйте, Дмитрий Петрович.
16: Добрый день, Сан Саныч.
15: Уникальный человек. Человек, знающий о литературе, как мне кажется, все и даже больше. У нас сегодня разговор профессиональный. И начну сразу с такого интересного вопроса. Может быть, он вам уже осточертел, но тем не менее. Вы преподаете в школе-студии МХАТ.
16: С удовольствием. Это делаю более 10 лет уже и этим живу.
15: Как вам наши студенты, которые должны увлекаться, ну, с нашей точки зрения, хотя бы минимально литературы?
16: Вы знаете, конечно, с восторгов можно было начинать и продолжать, и закончить, но если вынести за скобки восторг, то самое главное, что привлекает в этих ребятах, это неподдельный интерес. Мне есть с чем сравнивать или с кем сравнивать, потому что так получилось, что я преподавал когда-то в школе и преподавал в Международном институте взрослым людям, и немцам, и французам, и россиянам. Преподаю студентам. И вот студенты-филологи, мои студенты, тоже любимые в РГГУ, в Российском государственном гуманитарном университете, они все-таки настроены на то, что это наука о том, как построен сюжет, какова стилистика, какова авторская позиция, каковы жанровые традиции и т.д. А вот в школе-студии происходит то, что я давным-давно уже не видел за пределами ее стен, а именно желание, вот разорвав рубашку, спросить, а зачем это, собственно говоря, почему это интересно, почему это нужно и что прочитать. Я помню в 70-х годах, когда передавали друг другу журналы, если выходила какая-нибудь заметная вещь, то немедленно все это читали. Вот это в школе-студии существует в самом деле, и главное, это начинается, когда студенты ее покидают. Некоторые становятся звездами разного масштаба, но все равно постоянно они мне пишут, а вот это хорошая книга, а вот это плохая книга. То есть они усваивают самое главное, что литература не закончилась ни на Достоевском, ни на Блоке, ни даже на Пастернаке. Она продолжает жить. Ну, это и есть основной мой принцип преподавания. А самое страшное – это ярлыки классиков. Ну, какие-то великие русские писатели, все их знают. А вот где твои Толстые, где твои Достоевские, спрашивают меня. Я говорю, где-то они есть. Я не могу вам на них указать. Но только если вы научитесь определять или пытаться определять, что есть настоящее, помимо ярлыка, помимо написанных томов биографий, тогда вы и прошлое поймете. Все это в школе-студии есть.
15: Дмитрий Петрович, вы преподаете актерам, у которых мышление образное.
16: Конечно.
15: У которых интуиция, подсознание гораздо важнее даже иногда знаний. Но, как говорил Анатолий Васильевич Эфрос, и ему важно с актером перебрасываться образами. Даже не литературным персонажем, который он много читал, а образами. А вот для вас что? Главное, чтобы они знали литературу или чтобы они образно ее воспринимали?
16: Вы знаете, конечно, на первом плане задача состоит в том, чтобы они чувствовали литературу, чтобы они с ней себя идентифицировали, чтобы в них будили...
15: Привычку к ней.
16: Да, но это все равно какая-то школа, это все равно какая-то технология, это все равно какой-то свой Станиславский своего рода. Это одна из моих любимейших книг, я имею в виду работу актера над собой, как и сама фигура Константина Сергеевича. Но не об этом речь. Ведь дело в том, что русская поэзия даже XIX века, не говоря о прекрасном Державине или Кантемире, она все-таки очень далека от нас. И лексически, и так далее, и так далее. Поэтому, чтобы прорваться к чувству, надо сольфеджио выдержать. И это, ну, вот какой-то этап. У нас есть своя школа понимания поэтического текста. 4 раза, 4 разных прочтения. Они к этому привыкают. Ну, вот я на первом курсе часто прошу, ну, просто пересказать 4 строки Пушкина какие-нибудь. Ну, например, «Минувших дней угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье, но как печаль вино минувших дней моей душе, чем старе, тем сильней». Это довольно трудно. Все вроде бы гладко, понятно, по-русски написано, но что требуется понять, что нельзя доверять своему чувству. То, что тобой владеет сейчас, будет своей противоположностью. То, что тебе сейчас сладко, будет горько. И наоборот. И здесь иногда очень важно сформулировать все-таки. Чувство приходит потом. Или Баратынский. «К чему невольнику мечтания свободы? Взгляни, безропотно текут речные воды. В назначенных брегах по склону их русла ель величавая стоит, где возросла, невластная сойти». Ну и так далее. Это очень далекие от нас стихи и своим образным строем, и стилистикой, и даже некоторыми словами. У меня был такой курьез. «Нет, легче посох и с ума». Дал я им это стихотворение. Совершенно гениальное. И у некоторых возник вопрос, а что это? Может быть, это сумма? Может быть, там пропущено «М»? То есть я никак не идеализирую тех людей, которые в 17 лет, ну, некоторые чуть постарше, приходят в школу-студию, у них малый багаж знаний, у них есть неумение читать и понимать стихи, и у них есть... неумение читать и понимать большие, пространные тексты. Например, великие русские романы. Это уже, ну, несоразмерно нашему времени. И вот эта популяция людей, которые прочли «Войну и мир» от корки до корки, она неуклонно, к огромному моему горю, снижается.
15: Уменьшается.
16: Да, и поэтому, конечно, чувства, ответ на ваш вопрос, совершенно определенный. Конечно, главное – это умение ощущать, чувствовать, жить литературой. Но путь к этому ведет через ряд навыков, привычек.
15: Тогда у меня следующий вопрос. Дмитрий Петрович, скажите, пожалуйста, вот ваше увлечение литературой. От того, что вы читали много в детстве, вас заставляли. Случайность, дядя какой-нибудь прожил мимо, дал книжечку. От чего это такая любовь к литературе? В 2 словах, если можно.
16: Вы знаете, у меня родители врачи. Отец военный врач, поэтому мы кочевали по всему Союзу. Я родился на Камчатке, мой брат в Баку.
15: Да, я прочитал, да.
16: Да, поэтому никакой библиотеки дома не было. Я читал медицинские книжки. этим очень увлекался. Поэтому здесь, я думаю, что какое-то провидение, Господь Бог. Это не случайность, конечно, потому что я, ну, как будто бы в классе в 8 или в 9 прозрел, стал покупать книги. Но по-настоящему я понял, что такое литература, это, ну, наверное, лет в 19 или 18, уже в университете. И это давало свои бонусы, свои преимущества, потому что я провинциальный мальчик из семьи, ну, не гуманитарной, по крайней мере. Мне никто не раскладывал на столе колоду карт, что надо обязательно прочесть.
15: И списком?
16: Никаких списков. Я абсолютно был от этого свободен. И тем легче я все это воспринял.
15: А что подвинуло вас, я не знаю, там, в детстве начинают читать Дюма, там...
16: Нет-нет.
15: Вы помните эту первую книгу, которая вас немножко, так сказать, повернула или...
16: Вы знаете, я думаю, что главная...
15: литературы.
16: Главная причина – это место моего детства, место, где я провел детство. Я, полушутя, говорю, что я гражданин Австро-Венгрии. И на самом деле первые 20 лет жизни... 21 даже, я провел в городе Черновец и Львов на западе Украины. Это та же самая страна, где Кафка, где Энди Уорхол и так далее, и так далее. Где на улице было 7 языков. И это не шутка, это в самом деле так и было. Я ходил в детскую библиотеку с витражами, готическое здание. Это меня страшно влекло. Я думаю, что вот это таинство было, пожалуй, главным. И
15: какой-то книги не помните?
16: Вот. Какой-то одной книги в детстве я читал книги про животных. Самые банальные, Виталия Бианки. Никакой классики не было. А потом, ну, наверное, это был черный сборник Анны Ахматовой. Ее тогда было не достать. Я эту книгу зачитал до дыр просто. И мне это очень нравилось. Наверное, вот с этой книги все началось. Я стал покупать книги, и у меня сейчас, ну, примерно 25 тысяч книг дома и на даче. И я прекрасно понимаю, к сожалению, к моей боли, что книги через несколько поколений исчезнут в нашем понимании.
15: Это наш третий вопрос будет, да?
16: Да. И поэтому я без чтения просто невообразим. Я даже как-то написал в Фейсбуке о том, что я после зимнего перерыва попал на дачу и понял, что у меня там другие книжки. Туда перекочевала философия, история, искусствознание, что-то такое, альбомы. И я понял, что я другой в окружении этих книг по сравнению с теми, которые у меня дома. Я русист, дома русская литература, критика, все такое. И на самом деле, чем далее, тем более, я понимал, что книги и то, что в них есть, ну, если угодно, важнее жизни. Я был Анна Карениной.
15: Почему вы как Анна Каренина?
16: Вы знаете, Анна Каренина ведь ввергла себя вот в эту трагическую историю, потому что ей очень хотелось прожить судьбы литературных героев. Она брала книгу и тут же думала, как ей хочется, она актер, по сути дела, да? Ей хочется прожить и судьбу этого человека, и этого человека, даже если он был другого пола. Вот я поэтому сказал, что я Анна Каренина, я тоже другого пола, но мне так родны книги, и мне кажется, что мир, который в них запечатлен, он во многом реальнее, чем то, что мы называем реальностью.
15: Вы быстро читаете?
16: Вы знаете, не очень. Я не эрудит. У меня нет в голове энциклопедических...
15: Вы перечитываете абзацы?
16: Обязательно. Конечно. У меня книги исчерканы разными цветами. Я обожаю книги физиологические. Да.
15: Дмитрий Петрович, тогда скажите мне, пожалуйста, вот у всех в руках айпэды, айфоны, вот это интернетное мышление быстро, доходчиво. А с другой стороны, ты же актер, ты же обязан как-то немножко глубже быть. Мы хороним великих актеров и думаю, ну, мама родная, что теперь делать-то?
16: Да-да. Вы знаете, я когда-то говорил в одном из интервью, что поэзия – это вообще способ сохранить самую мелкую моторику мышления. Ну, как вот ушла моторика письма в тот момент, когда ушли ручки, которые мы с вами писали. Да, я ходил в чернильнице, в которую макалось перо, и я такой ручкой пишу до сих пор. Потому что она пишет не во всех плоскостях,
15: потрясающе.
16: Нажимчик. Не... Я умею это делать до сих пор. Вот то же самое и с литературными текстами. Это вещь даже более важная, чем слагаемая актерской профессии, потому что Пушкин прост. Ну хорошо, все в жертву памяти твоей, говорю я. Одна строчка. Понятно? Нет. Да здесь бездна смысла. Что значит все в жертву памяти твоей? Это памяти моей о тебе, или чтобы ты помнила обо мне, это бездна. Поэтому я обязательно вместе с ребятами все это проговариваю, продумываю. Это не исключает интуиции, не исключает импровизации, но слава богу, что у нас курсами руководят такие замечательные профессионалы, мои друзья, Игорь Золотовицкий, Сергей Земцов, и Виктор Рыжаков, и Константин Райкин до того момента, когда он создал свой театральный вуз, что все это мы с ними проговариваем, и тут нет никакого, по-моему, диссонанса. Дети приучаются думать о том, какую бездну смыслов содержит текст. Как и тело, как и дух по Станиславскому, да? То есть надо, прежде чем получить рецепт, что делать в этот момент на
15: сцене. Но не все книги читают, простите меня, в электронном виде.
16: Ну, это, наверное,
15: это
16: трудно.
15: Это время такое, да. Сейчас никто не может похвастаться, не то что 25 тысячами книг, вообще хотя бы там 10-15 книг. Все в электронике. Тут Википедия, тут это. То есть, объясните, если нет любви, я обожаю, когда книга пахнет, я обожаю перелистывать, я обожаю это, простите меня, даже слюнявить палец, чтобы перевернуть страничку, перечитать, вернуться и так далее. Сейчас это все в электронном виде, глаза утомляются от этого еще
16: текст
15: больше.
16: Текст плоский, но знаете, да. Есть контраргумент, не мой. А есть такой филолог Николай Павлович Гринцер, сын тоже великого филолога, сейчас членкор Академии наук, молодой совсем ученый. И он мне сказал такую вещь, которая немножечко меня поколебала. Он говорит, что ты Платона давно перечитывал? Я говорю, перечитываю Платона, постоянно перечитываю. И он мне напомнил, что Сократ у Платона, Платон устами Сократа, говорит о том, что страшный рубеж – это вообще появившийся обычай записывать тексты. Сократ этим возмущен, потому что до этого момента надо было с ним ходить пороще, да, и прямо внимать мудрости.
15: Да.
16: Это бездушный текст, он совершенно... Это первая революция. Вторая революция – это книгопечатание. У нас в музее есть две инкунабула, то есть книги, изданные до 1500 года, и они сделаны как рукописи, потому что книга от лукавого, бездушная машина шлепает экземпляры. То ли дело рукопись, которая там с душой в монастыре переписывается. Что мы думаем сейчас? Ах, книга с запахом обложки, с моими маргиналиями, это бездушный электронный текст. Ну, по этой логике, ну, наверное, он тоже очеловечится. Не знаю как.
15: Может
16: быть, все это не так страшно, но мне страшно.
15: Но это мышление другое совсем.
16: Абсолютно. Мне страшно, потому что я равен своим книгам, я при них. И, конечно, меня пугают случайные издания. Ну, возьмем те же стихи. Я детям говорю, что обязательно читать сборниками. Читать стихи так, как их составил поэт. У Пушкина этого нет, у Пушкина всего один сборник, и у Лермонтова. А вот дальше, что «Сумерки Баратынского», что «Вечерние огни Фета», что «Будем как солнце» Бальмонта, что «Сестра моя жизнь» Пастернака, что «Столцы» Заболоцкого, «Камень» Мандельштама. Это все обязательно должно читаться именно так. А иначе мы будем, как Рюхин у Булгакова, который спрашивает, ну что там, буря мглой небо кроет? Ну и что такое? Повезло? Что тут такого?
15: Сегодня у нас в гостях, уважаемые радиослушатели, выдающийся человек Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного литературного музея, кандидат филологических наук. Слушаем внимательно. Мой вопрос вот в чем. В этих электронных вещах нет, простите меня, репродукции. И простите, я хотел бы напомнить, когда я впервые прочитал книгу, подаренную мне Горгончай Пантагрюэль, я был потрясен этими рисунками Доре. Потом я стал собирать эту же книгу Горгончай Пантагрюэль в разных изданиях. Наслаждаться этими рисунками, этими карикатурами, назовите как хотите, которые воображение мое уносили очень далеко. Отсюда пошло увлечение, ненароком. Просто я стал интересоваться этим. Тут я начал читать Бахтина, тут я начал читать другие книги, связанные с этой карнавальностью, и понял многие вещи. И для меня комедия Дель Арте не просто как знак, а обозначение целого смысла, целой эпохи. Это эпохи Возрождения и так далее. Как с этим-то быть, если им на Википедии нет даже той шутки, которую мы говорим, а что, книжка без картинок? О, неинтересная книга. Вот эта шутка уже даже не проходит, потому что люди даже не воображением пользуются, и не словами, а просто каким-то электронным текстом. Вот еще я к чему это говорю.
16: Вы знаете, вы очень точно сказали, потому что ведь мы любим разные издания. В них не только разные иллюстрации, но и разный редактор, разные комментарии, разный шрифт. Да. Современные люди не знают, что такое интерлиньяж и беговка. Слова звучат как-то очень заковыристо, но без этого книги нет. Я уже не говорю про контртитул, шмуцтитул или что-нибудь в этом духе.
17: Потрясающе.
16: А ведь бывают случаи, например, когда без этого никуда. Ну, например, роман «Бесы» Достоевского. Сейчас вот ведущий текстолог Владимир Николаевич Захаров подсчитал, что его можно издать 14 способами. Потому что Достоевский, когда у Каткова печатал свой роман в «Русском вестнике», то не смог напечатать 9 главу, где Ставрогин исповедуется в своих страшных грехах в доведении до самоубийства девочки. Но это было 16+. Но потом, когда появилась эта возможность, то он не вставил эту главу. И роман стал, на мой взгляд, сильнее, потому что мы не понимаем, что Ставрогин хочет совершить преступление, за которое Господь не простит. Он сшил Достоевский то, что было 8 главой и 10 воедино, и возникла другая книга.
15: Мне нравится Достоевский очень, но мой автор – это Чехов и Гоголь. Ну, сказать, и Платонов тот же. Но одно из моих любопытств по отношению к Достоевскому, когда я увидел рисунки Эрнста Неизвестного. Я был потрясен.
16: Конечно.
15: Я с трудом достал эту книгу. Такой толстый кирпич. И его рисунки меня настолько потрясли, я начал читать «Бесы».
16: «Бесы» – фундаментальный, главный, по-моему, роман. Да. И я уверен, что нет ничего сложного, нет ничего недоступного. Да. И вот практика моего преподавания в школе-студии меня приводит к убеждению, что если есть интерес и упорство, то самые сложные материи становятся доступными, понятными и близкими.
15: Дмитрий Петрович, скажите мне такую вещь. А как вы относитесь к тому, что знаменитые тексты сокращают на театре, переносят тексты в знаменитом произведении?
16: Вы знаете...
15: И как вообще вам вот эта театральная словесная реформа, когда с текстом можно обращаться как вы хотите? Просто автор, ну, он задает идею. А как я поступлю с этой идеей? Это я же интерпретатор, я же... делаю то, что я считаю нужным.
16: Вы знаете, вопрос не такой простой, как можно было бы подумать. Но есть абсолютные вершины. Ну, для меня такая вершина – это Вишневый сад, который я знаю на память. Ну, там нельзя выбросить даже предлог. Но, конечно, театр и сцена – это совсем другой язык, нежели проза. И если говорить об инсценировках, а сейчас очень много инсценировок, ну, не Александру Калягину, конечно, мне это объяснять. Вы прекрасно это знаете в 100 раз лучше, чем я. И неизбежно приходится что-то сокращать, что-то перелицовывать. Если речь идет о сокращении прозы, то я не могу здесь быть таким жестким противником. Но это неизбежно, совершенно неизбежно. Другое дело, что я достаточно консервативен в смысле того, что было открыто лет 30 назад, и потом стало называться вербатим, новая драма и так далее. Ну, это было привлекательно, но авангард всегда одноразов. Это я объясняю студентам. Авангард всегда имеет одноразовый эффект. Ну, хорошо.
15: Как бы это записать золотыми строчками? Я вполне серьезно говорю.
16: Ну, черный квадрат. Ну, один раз его можно даже по-особенному полюбить. Да, но если мы с вами рядом...
15: Абсолютно точно. Можно сказать, неужели вы не видите его, неужели вы не представляете? Неужели ваше воображение не уносит вас? Ну, и так далее. И что делать?
16: Ну, да, вот в следующий раз надо открывать еще что-то. Это практически такой наркотик. Я не против авангарда. Я обожаю русский авангард, живопись. Я очень люблю Брехта, ну, и так далее. Но все-таки любимая моя золотая поговорка, что Пикассо или Пикассо, как угодно, Пикассо умел рисовать. Как мы знаем, по розовому и голубому периоду он прекрасно умел изобразить жизнь. Поэтому все, что он делает уже очень свободно, это основано на поиске каких-то дополнительных возможностей изобразить мир. А вот если берутся сразу только дополнительные возможности, без умения, да, даже и в театре тоже, то за этим пустота, за этим эпатаж, за этим отсутствие глубины. Это так кажется легко. Ну да, взять что-то. Я так вижу. Ну нет, одна из догм моего преподавания, что это ложная посылка, что сколько людей, столько мнений. Это не так. У текста есть свои законы, их можно варьировать, их можно по-разному интерпретировать. Ну сколько чаек сейчас летит Москвой в последние 5 лет, например, чеховских. Но обратное неверно. Нельзя просто перечеркивать текст и сразу на нем строить какие-то свои... Знаете, в литературном институте, к которому я был близок, был такой комплекс, что русский писатель, ну, должен быть нетрезвым, таким брутальным и так далее. Поэтому, ну, многие тогда, в те годы, в 70-е, 80-е, рассуждали так: ну, буду я вываливаться из окна, буду писать на двери, работает гений в общежитии, ну, а все остальное как-то приложится. Ничего не прикладывалось, обратное неверно. То есть, если ты будешь похож на Высоцкого или Есенина, это не значит, что ты будешь Высоцким и Есениным. Так и здесь. Дело в том, как все-таки укоренено в природе текста и произведения великого то, что ты по нему вышиваешь. И я-то это вижу, ну, с полувзгляда, как мне кажется. Поэтому столько есть примеров по-настоящему глубоких и таких терпимых, щадящих и органичных интерпретаций. Ну, а есть какие-то вещи ценные какими-то эскападами, не более.
15: Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, сегодня у нас был в гостях Дмитрий Петрович Бак, директор Государственного литературного музея, кандидат филологических наук. Мы с вами прощаемся, говорим до свидания.
16: Всего хорошего, до свидания. Спасибо большое.
15: Спасибо вам. А мы с вами расстаемся, дорогие мои радиослушатели, и встретимся через неделю в это же время. Всего хорошего. Пока.

0: Радио России.
1: Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
2: Здравствуйте, уважаемые друзья. Я Николай Мамулашвили, сердечно всех приветствую. И хочу напомнить, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа ведь не только про охоту и об охоте. Она, прежде всего, о хороших людях. В последнее время понятие «охота» и «охотник» у некоторой части населения вызывает, увы, неприятие. Однако, уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они любят и ценят природу, и очень бережно к ней относятся. Кстати, многие не знают и даже не догадываются, какую нагрузку в самом широком смысле слова может нести охота, какое значение и роль она может играть в жизни конкретных людей. Приведу лишь одну цитату. «Меня очень волнует одна мысль, как бы удержать и развить те особенности русской народной охоты, которые так замечательно повлияли на творчество наших ученых, путешественников, писателей, художников, композиторов». Эти слова принадлежат русскому писателю, общественному деятелю, литературному и театральному критику, автору книг о рыбалке и охоте Сергею Тимофеевичу Аксакову. Уважаемые друзья, сегодня у меня два гостя в студии, на которых особенности русской охоты по Аксакову, о чем я только что сказал, повлияли совершенно замечательно. А это мой большой друг, биолог, журналист, редактор отдела «Природа и охота» журнала «Охота и рыбалка», страстный, опытнейший охотник Алексей Беляков. Алексей, приветствую тебя, дорогой.
3: Здравствуйте.
2: А вот место у второго микрофона занял Валерий Кузенков, хорошо знакомый многим российским охотникам. Напомню, что за плечами у Валерия Петровича и работа главным редактором журнала «Охота», и редколлегия журнала «Охотник», и работа ведущим телепрограммы «Главная охота» на канале «Охота и рыбалка», и телепередачи про охоту и охотников с Валерием Кузенковым на канале «Охотник и рыболов». Он автор многочисленных публикаций и книг, естественно, по охотничьей тематике. Валерий Петрович, спасибо, что сдержали слово и вновь заглянули к нам в студию.
4: Спасибо за приглашение.
2: В одной из наших программ мы довольно подробно говорили о медведе, об охоте на медведя, ну и вообще пытались развить вот эту очень интересную тему, все, что связано прямо или с косвенно бурым медведем, и было просто много очень звонков и писем. Я предлагаю сегодня продолжить эту тему, и с вашего позволения я напомню, что бурый медведь — это, я так понимаю, он получил наибольшее распространение на территории нашей страны. У нас главный медведь – это бурый медведь.
4: Да, да. Там так подвиды вот разные, но он везде живет у нас, бурый.
2: Так вот, бурый медведь – очень умный, красивый и гордый зверь. В среднем его масса колеблется от 200 до 300 килограммов в зависимости от пола, времени года и других факторов. Но встречаются особи, масса которых достигает 400 килограммов, и гораздо реже, правда, он бывает около полутонны. А вот один из вопросов. Начнем, наверное, с Валерия Петровича. Валерий Петрович, а правда, что территории медведя обычно очень обширные? Утверждается, что один медведь уверенно может контролировать участок примерно в 150 квадратных километров.
4: Ну, это, по-моему, это зоолог скажет лучше.
3: Нет, это большая площадь.
4: Проводились исследования, например, в Дарвинском заповеднике в свое время, в 80-х годах прошлого столетия нашей наукой. Это зависит от угодий. Что за угодья? Какой пригодности, и от кормовой базы. Если кормовая база хорошая, угодья такие, и никто его не трогает, он может жить 400 гектар, и все, и никуда ходить не будет этот медведь. Все зависит, еще раз, от кормовой базы и от беспокойства этого медведя. Вот медведь, например, находит овсяное поле, и когда охотники сеют, и он пришел, нашел это поле, он уже от него никуда не уходит. И он лежит, бывает, 100 метров, или прям в самом поле, или на краю, это его поле, он нашел, это его еда. Зачем уходить и двигаться? Понимаете? А раз шуманули, чего-то как-то может уйти. Это все, а чтобы 150 километров...
3: Ну, да, от кормовой базы зависит. 150 да. километров, ну, про которые мы говорим, он может в поисках той же шишки, когда на шишку да. переходит, вот тогда да, тогда он может перемещаться. А так зачем
4: ему? А так зачем ходить? Еда есть.
3: Лишний жир сгонять с себя. Наоборот, его накапливать надо.
2: Да. Еще вот вопрос. А правда, что медведи невероятно сильные и способны переломить хребет даже взрослому лосю или корове?
4: Ну, опять же, смотря какой медведь. Да, если это ланчак.
2: Я напомню, что это вопросы от наших радиослушателей.
4: Да, нет, это как бы корову может задавить. Опять какой лось, какой медведь, все это...
3: Медвежьи эти игры, медвежьи ласки, их не зря называют. То есть у него удар достаточно сильный.
4: Ну, это сильнейший животное.
3: Да, да. И вот был же случай в Тверской области, ну, правда, давно уже, лет, наверное, 10 или 15 назад, когда егерь подходил к медведю, который кормился на овсах, оказался пестун, то есть некрупный. Он решил пошутить и дал ему пинка, а медведь взял и отмахнулся, и убил его просто. Вроде некрупный мишка, но вот, но
4: это сильнейшее животное. Да. И я могу так сказать, ну, одно из самых сильных животных – тигр, да, и там же два медведя, черный, белогрудка, и буряками они называют бурого медведя.
3: Это у нас
4: тогда, в Уссурийской регионе. Иногда тигр не берет медведя крупного, взрослого. Ну, опять же, какой тигр и какой медведь, медведь, да, да. Но это два достойных противника.
2: И вот очередной вопрос, но он такой обширный. Я так понимаю, что это вопрос от начинающих охотников. Просят рассказать о видах охоты на медведя, которые сегодня существуют.
4: Первый вид, который сегодня, вот Алексей не даст соврать, это охота за ситки. Это вышка, лабаз и прочее, прочее. Да, ты приходишь туда, это или на приваде, или на кормовом поле. Да, то есть в основном сеется овес. На овсяных полях выходят медведи осенью. Охота начинается у нас с 1 августа. Но 1 августа еще крупные звери, у них шкура плохая, если ради трофея. Да, пестуны, ланчаки. Ланчак – это прошлогодок. Да, они, шкурка такая, я их называю квартирными медведями, небольшая и пушистенькая в это время. А так, сентябрь, начинается охота на овсяных полях. То есть медведь ходит, тропы там и прочее, это засидка. Сейчас там вышки строят. Мы раньше лабазы делали, там две дощечки привязали. Я своего первого медведя, так сказать, добыл, 1.5 метра стрелял. Привязал две чурочки на проволоку, забрался, ружье ИШ-58, причем картечь была в одном стволе, а в другом пуля. Я сижу, а сидел или кабан, я кабана ждал, горох с овсом. И вдруг раз, что лицензии были на медведя, на кабана. Я сижу, смотрю, тень появилась. Прям буквально просидел-то там днем еще по-светлому. Я вниз смотрю, что-то мелькает под елкой. Я так ружье опустил, жду. Думаю, кабан, наверное. Вдруг смотрю, башка медведя появляется и стоит. Я в голову не стреляю. Я вот так ноги раздвинул. Ну, сколько там сижу? Ну, вот ниже, чем вашего лампочка. Смотрю, она делает два шага, появляются лопатки. Я прям между лопаток с пулей. Мне бы картечью добить и все. Так я перезаряжаю, вставляю пулю, опять стреляю. И так 4 раза. Егерь на другом конце поля. Он кричит, что? Я говорю, медведя добыл. Не слази! Он приехал на УАЗике, 30 с лишним лет, это ковер висит. Причем я загадал, добуду медведя, родится сын. Это было 1 августа, я добыл медведя, а сын родился 16 августа. То есть вот это было так. Тогда же УЗИ не было. Но вот тогда стреляли так, да. Потом охота с подходом. Интереснейшая охота, они на полях. Я видел, до 9 медведей вышли на поле одновременно, на колхозные
3: поля. Ну, про охоту с подхода говорят же. Идешь на медведя, бери запасные штаны.
4: Да.
2: Ну, она самая опасная.
4: Был случай, тогда спускаешься, снимаешь сапоги в носках и пошел подходить. Я как-то ночью иду, а тогда была лампа-фара кабан такая, знаешь, она
3: такая
4: фара, да, батарейки на боку, ружье. Я иду, а поле же белое, и медведи видно. Стоит медведь, я сбоку так тихонько к нему подхожу, метров там на 25, там выстрел-то до 50 метров, а такая дымка, знаешь, ночью, типа дождь, не дождь, но такая дымка. Я навожу стволы на этого медведя и включаю лампу-фару кабана. Раз! И ничего не вижу. Свет рассеивается, и только там я выключаю лампу, фару, кабан, и смотрю, зверь идет по полю, но не на меня, а боком, он как рявкнул. Я опять включаю лампу, фару, кабан, и опять ничего не вижу. Опять выключаю, и смотрю, черная точка в лес уходит. Вот тут вот штаны, вот да. Как-то так стало грустно. Потом охота прекрасная с собаками. Но надо иметь собак. Сейчас собак, которые, так сказать, медвежатницы, опять случай. Был медведь частный в Тверской области, мы туда ездили, наших собак подвозили и притравливать. Испытание стоило 5 рублей советских денег, а притравить 3 рубля, что ли. Это Далаек держал русско-европейских. Вот подъезжаем, медведь сидит, а мы ж какие собачники, впереди своей собаки, сами хотим медведя укусить, чтобы она там диплом. И один мужчина со своей лайкой. Я смотрю, все ближе, ближе, возьми, возьми, а кобель тут у ноги трется, а медведь так, знаешь. И он пересек какую-то черту, и медведь раз этого мужика лапой и подсечку. Мужик падает на карачке, начинает уползать, медведь лапой папа ему бьет по пятой точке, по мякоти, рвет ему, значит, штаны. А тот ползет, вот так оборачивается и кричит нам всем: «Кобель, хватки дел, Кобель, хватки дел». У него зад разорванный, кровь, а Кобель уже километра на полтора удрал и от медведя, и от хозяина, а у него только хватки: «Кобель, хватки дел, Кобель, хватки дел». Это опасное животное, и поэтому охота с собаками — интереснейшая охота. Охота на берлоге, так вот, охота за ситка, охота с подхода, охота с собаками, загонная охота, она тоже присутствует, значит, окружаешь, когда по первому снегу гайнули. Мы тогда с тобой же статью писали про Псков, да, сколько он сказал вышло из загона медведей, 7, что ли, штук?
3: 11.
4: 11, да, видно, там какая-то еда, привада, чего-то.
3: О, нет, дуб, шишку.
4: Да, да, и да. Вот они медведь там собираются, кормил, концентрируются. Ну, сейчас его очень много. И...
3: Интересно, что Валерий Петрович сказал про самую охоту с собаками. В Хакасии медведя его загоняют на дерево. Интересно, что когда мы говорили, то есть я говорю: «Медведь, ну что, всякий полезет на дерево?» Он говорит: «Нет, медведь до 5 лет, то есть более крупный».
0: Он уже не
3: будет. Вот, я говорю: «Ну, вполне возможно, что собаки просто уже не идут на более крупного». Он говорит: «Нет, связано с тем, что медведь более крупного в это время выше в горах. Он потом только спускается, а мелкие уже здесь. Они, собаки, загоняют его на дерево, не всех медведей отстреливают, медвежонка просто отпускают. Ну вот, а медведи, да, вот от 3-5 леток стреляют, она азартная охота, они почти как, извините, по белке или по соболю, вот, лайки загоняют этого медведя, то есть хватки делают. И интересно, что медведи, которого стреляют, потом начинают смотреть. У него там прям видно, что вот хватки от шерсть выгрузенные, то есть собаки хватали, да, за гачи, что называется.
4: Ну,
3: да,
4: это хорошие рабочие собаки, они, конечно, есть, они присутствуют.
0: Лайки, как правило.
4: Лайки, лайки. Да. В основном у нас лайки, это все лайки. И причем могут быть русско-европейские, и карелки, я видел, работали по медведю, там другие отдыхают, и Западная Сибирь. Это лайки, это интересная охота, ну, как бы просто интересно. Потом вот на Камчатке с лодок стреляешь, там сплавляешься по реке.
3: Да, да.
4: Весь же медведь на реке, он на реку выходит, ему рыба нужна, и это стреляю. Медведи на Камчатке
3: очень. По краю, по морю тоже в
4: охоту. Да, на тундре медведи, на ягоде, вышел там с подхода, смотришь, вот он на тундре, начинаешь подходить. У нас по полям он в основном ходит, вот, и, ну, охота очень интересная.
0: А я сейчас, слушаю вас, вспомнил тоже очень известного охотника, хорошо знакомого вам, Владимира Сергеевича Тихомирова, царство ему небесное. Он как-то вот в этой самой студии рассказывал о том, как на Камчатке он стрелял еще, говорит, я был тогда совсем молодым, кстати, он был отличным стрелком, Владимир Сергеевич. На меня, говорит, пошел медведь не очень крупный, говорит, в штык. Он бежит, говорит: «Коля, а ты знаешь, говорит, какую скорость может медведь набрать?» Говорит, он как поезд, как паровоз, говорит, несется на тебя. У меня был бы карабин Мосина, с колена, говорит, сделал 3 выстрела, и я понимаю, что я попал. То есть все 3 выстрела, но медведь, говорит, все равно бежит, и расстояние сокращается. Тогда я, у меня, говорит, 2 последних выстрела. Я встаю и делаю, значит, стреляю 4-й выстрел, и 5-й выстрел я делаю, когда медведь находится на расстоянии, ну, 5 метров, буквально. Уже медведь встал на задние лапы, я понял, что это все. То есть последний выстрел, нет ни времени не перезарядить винтовку, карабин, ничего, значит. И вот последний выстрел, и медведь падает на меня, и лапой, правой лапой по телогрейке, по ватным штанам, значит, вот так проводит, распорол ему все. Я, говорит, сажусь, меня, говорит, трясет всего. Я, говорит, еще молодой, совсем глупый. У меня был фотоаппарат «Зенит Е», поставил его на валун, карабин в сторону, лег под мишку, значит, лапу его, значит, к себе на плечо, делаю селфи, ну, как тогда, на этом автомате, значит, на этом «Зените». Потом, говорит, я отошел в сторону, возвращаюсь, а медведя нет. Я, говорит, пошел по следу, медведь был жив еще.
4: Ну, Володь такой, я помню, как его кабан катал в Щелковском районе.
0: Да, он рассказывал,
4: да, кстати. Да, мы тогда охотились, да, в этот момент. А у меня случай был на Камчатке, опять же, иностранной охотой, когда занимались. 2 егеря и американец. Американец с карабином, егеря без карабина. Идут сопка. Один егерь на сопку забрался, один рядом с американским охотником. А этот сидит на сопке, бинокль смотрит, ищет баранов. На баранов была охота. Верховье Нечаваяна, Пиржинский и Алюторский район. И самка матуха с медвежонком ягоду ест в полсопки. Ну и американец говорит: давайте пофотографируем. Ну, пошли фотографировать. Короче, они с егерем идут к этой матухе, она ест, а этот наверху сидит на этой сопке. Матуха вот так посмотрела и сразу пошла в нападение. Американец встает на колени, 3 патрона у него, ремингтон. Она же идет, когда медведь вниз-вверх, вниз-вверх там. Второй раз, ту, егерь кричит на медведя: фу, фу, кидает в него биноклем и убегает, бросил американца. И американец, отдать ему должное, медведь на него открывает пасть, он ему вставляет ствол ремингтона в пасть и стреляет. третьим патроном и перебивает позвоночник. Самка это обняла этого американца, и они покатились. Тот, который наверху, а тот убежит по тундре, егерь. А тот, который наверху, говорит, смотрю, ну все, убили американского охотника-медведя. Спускаемся, в крови лежит американец, подняли, не царапины, а у карабина прокусано цевьё, прокусил медведь. И они потом два дня сидели на лагере и только, о, и пили хорошие крепкие русские напитки, понимаешь?
3: Приехал на охоту, а председатель ходит, общество, у него хромает. Я говорю, что он хромает? Егерь смеется, не стали ничего говорить. Потом егерь пришел, говорит, сели на овсах, говорит, охотятся. Вот. Ружье-то беру, говорит, он говорит, зачем ты ружье берешь? У меня же карабин. Ну, не надо, не надо, говорит, сели на овсах, говорит. И медведь, говорит, он стреляет этого медведя, медведь начинает атаковать. Он говорит, у него еще выстрел, еще. Ну вот, а медведь атакует вперед. Он говорит, я развернулся, побежал. Я говорю, что ты побежал? Он говорит, а что я делать буду? Я же, говорит, у меня ничего нету. И тот в результате последним выстрелом он его выстрелил, а медведь успел его за ногу укусить, прокусил ему ногу. Ну вот, слава богу, потом все прошло. Но вот сам факт. То есть, ты сказал, егеря ничего не взяли. И тут тоже егерю сказал, что ты будешь брать? У меня карабин, 5 патронов целых.
4: Не.
0: Кстати, вот пришлось к слову, с каким оружием обычно ходят?
4: Ну, с подхода, когда рядом, да, подходишь. Ну, сейчас оружие прекрасное. Раньше же не было, мы охотились с гладкостволками. Да. Ни тепловизоров, ни ночников. Брали белую тряпочку, на ствол привязывали. Белые такие резинки были, они часто у нас в трусах. И

0: Шедон, 51, там. Я вот 300-й Винмаг.
1: Многие считают, что 308-й калибр, что он слабый.
0: Слабый, да. Вот, а Якутия стреляет с СКС, и мне там показывают, мы там, да можно и гранаты РГДшки там взорвать, если в люк туда попасть, понимаешь. Ну, давайте будем, так сказать, себя уважать. А так гладкостволка на коротке работает очень хорошо. На берлоге тоже с гладкостволкой неплохо работать. Все-таки вот эта маслина летит, а еще пороху побольше насыпал, как долг. Вот, и поэтому оружие сейчас на выбор просто. И стрелять по лопатке, Николай. Никакой головы, никакой шеи. Зверя надо бить по месту, чтобы он сразу погиб.
1: Чтобы не мучился. И ты от этого не мучился.
2: Да. А нужна лицензия. И знаете, я к чему подвожу? Насколько это дорогое удовольствие вообще?
0: Ну, цена государственного разрешения 3000 рублей.
1: Пока.
0: Это медведь европейский, 6000 рублей медведь камчатский. Это государство продает охотпользователям. Если ты охотишься в общедоступных угодьях, так называемых, 3000 рублей вся охота. Вот, ты можешь взять разрешение за 3000, если тебе там как-то по жеребьёвке
1: ты
0: достался.
1: Сумеешь,
0: да, я охоться. Дальше охотпользователи, получив, купив лицензию за 3000, ну, цена сегодня до 50 тысяч, от 50, там, от 40 до бесконечности.
1: Да, вот от 40,
0: от 40 до бесконечности. Почему? Желающих мало, но затраты, поле посей, это солярка, трактор, зерно, вышку поставь там. И, конечно, хозяйство хочет на этом заработать. Вот. Но сегодня поле только засеять небольшое 15 тысяч, вышка 50 тысяч, такая нормальная. Аренда трактора, рабочие. Люди хотят заработать.
1: Но я обратил внимание, часть хозяйств даже не берет на медведя лицензию, но
0: да?
1: берет одну-две, потому что просто никому не нужно.
0: Не надо.
1: Никто не приезжает.
0: Сегодня
1: особенно частники,
0: очень мало
1: кто
0: желающих.
1: Не принимает клиентов, то.
0: Очень мало желающих поохотиться на медведя.
1: Почему?
0: Ну, это не интересующие их. Трех медведей добыл, зачем мне четвертый? Сегодня медведь – это, во-первых, западники бы были, если бы был развит туризм у нас внешний, да? А вы сами знаете, в нашей ситуации туризм сегодня отсутствует. А какие-то китайские граждане, они не охотники, по большому счету, или индийские, да? Это все-таки Европа, Америка там. Их интересовал европейский медведь, как там вид. И начинающие охотники. О, я медведя не добывал. О, я медведя не добывал. Они хотят. Люди, которые уже добыли или 3-4 медведя, они прекращают.
1: Ну, на Камчатку продолжает ехать иностранный охотник.
0: Камчатка, да, бренд раскрученный.
1: Тем более, что для них, то есть у них охота на одного только медведя, у самих стоит в районе 40 тысяч. А у нас за эти 40 тысяч он добывает сразу и барана, и лося, и медведя.
0: Ну, в принципе, да. Вот.
1: И 40 тысяч не рублей, понятно.
0: Раньше Камчатка была очень раскрученная по медведю, рейс летал, магаданских авиалиний, ну, это были 90-е годы.
1: Сейчас, кстати, Камчатка очень дорогая.
0: Сегодня, кстати, охота. Я могу так сказать, камчатского медведя, крупного трофейного, побили очень сильно.
1: Да.
0: Я начинал в 90-х годах, средняя шкура медведя была 2,80, 2,85 от носика до хвоста, потом пошла 2,70, 2,60, потом пошла 2,60, 2,40, сейчас медведь 2,40, это, ну, это
1: сейчас
0: не как
1: 2,20 уже даже 2,20
0: считается. Это вообще ни о чем. Я добывал 2,20, это длина шкуры от носа до хвоста, не растянуты, ничего. Тогда камчатские товарищи придумали, взяли, урезали, ну, мели шкуру, они взяли, отрезали кусок и склеили у рулетки. Хоп-хоп, и все же американцы как, все же хотят большой трофей. Я вам разрежу шкуру так, что она на 25 сантиметров увеличится, понимаешь? Можно делать разрез по анусу, а можно, и все, там, мать, вот такая, и все меряют.
1: Я говорю, на выдумку хитра.
0: Вы ее вертолетом растяните, а был американец, медведя, там же весной на снегоходах подъезжали. Это 3 метра, это 3 метра. Я говорю, так сходи, померяй, 3 метра, сколько он метров-то? Вот я 3, я других не буду стрелять. Я говорю, знаешь что, дорогой мой, вот бежит медведь, я потом 3, хлоп, подъехали, 2,50. И, конечно, будешь тянуть рулеткой. И американец нашел эту рулетку. Ну-ка, дайте, хоп, а там сантиметров 20 отрезано и склеено. Был скандал. Дал большой.
2: Что ж, друзья мои, давайте завершим на этом. Время программы истекло. А мне остается лишь поблагодарить моих гостей Валерия Кузенкова и Алексея Белякова за интересную беседу. Заходите к нам почаще. Я вам рад всегда.
1: А мы рады приходить.
0: А мы спасибо. Можем и не уходить. Спасибо.
2: Слава благодарности режиссеру программы Юлии Дунце. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
3: Ни пуха, ни пера.
4: Радио России. Тетерева. В авторской программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
5: Птицы-то не совсем лесные, скорее опушечные, но выбираются атаковать все-таки на открытое пространство, чтобы был

0: друг друга, и чтобы их было видно хорошо.
1: Гости – орнитолог, биолог Евгений Коблик и журналист, писатель Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В воскресенье в 21:35 по Москве и в 23:35 по времени Салехарда.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
4: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
2: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В Донбассе и Новороссии восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. Президент США Дональд Трамп заявил, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. Далее подробно. Никакие обстрелы и беспилотные удары ВСУ не помешают продвижению вооруженных сил России. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, идут вперед по всем направлениям, заявил Владимир Путин на совещании о развитии Донбасса и Новороссии. Президент отметил, что противник не может сдержать натиск российских войск и прибегает к террористическим методам.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств, специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи, добиваются весомых результатов.
1: Президент отметил, что в Донбассе и Новороссии восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов. Проложено и отремонтировано свыше 8 тысяч километров дорог.
2: В общей сложности было восстановлено и построено заново более 25 тысяч различных объектов, в их числе школы, больницы и поликлиники, спортплощадки, энергетическая и коммунальная инфраструктура. Введено около миллиона квадратных метров жилья, запущено почти 260 промышленных предприятий, собрано порядка 19 миллионов тонн зерновых. Через широкий набор инструментов и механизмов налажена помощь бизнесу, малому и среднему предпринимательству. Отремонтировано и проложено свыше 8 тысяч километров автодорог, включая участки трассы «Азовское кольцо», современные магистрали, соединяющие наши приазовские регионы. Она призвана улучшить транспортную доступность этих территорий, открыть новые возможности для инвестиций, логистики и торговли.
1: Владимир Путин подчеркнул, что в Донбассе и Новороссии сделано многое, но нерешенных вопросов гораздо больше. Вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая с докладом, заверил президента, что все поставленные задачи в новых регионах будут достигнуты.
3: Восстанавливается работа промышленных предприятий, и все больше продукции производится в этих регионах и интегрируется в нашу общую российскую систему экономики. Развивается сельское хозяйство, вовлекается в оборот земли сельхозназначения. Приток инвестиций и росту деловой активности способствует свободной экономической зоне. Мы уже превысили цифру 500 участников свободной экономической зоны, а объем заявленных инвестиций на территорию составляет 383 миллиарда рублей. Видим, что инвесторы проявляют большой интерес. Предоставление комфортных условий инвестирования, сопровождение проектов, внимание к проблемам и вопросам инвесторов должны стать для воссоединенных регионов приоритетом работы региональных команд.
1: В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района, сообщили в Минобороны. За сутки в Константиновке освобождено 172 здания. Уничтожено до 40 украинских военнослужащих. Всего в зоне ответственности южной группировки противник потерял за сутки до 115 военнослужащих. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ. О результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригад теробороны в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Ивановка и Варваровка в Харьковской области. Противник потерял более 235 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 16 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сводке Минобороны. Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети True Social, что США заберут обогащенный уран из Ирана, когда ситуация успокоится и наступит подходящий момент. Как пояснил американский лидер, план состоит в том, чтобы переработать уран, снизив степень обогащения, а затем уничтожить обогащенный уран в Иране или в США. Трамп также выразил надежду на быстрый и легкий процесс достижения договоренности. «Если же этого не произойдет, у нас есть крайняя мера. Будем надеяться, что прибегать к ней больше никогда не придется», – резюмировал президент США. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее заявил, что Тегеран настаивает на том, чтобы вопрос высокообогащенного урана решался на его территории. Россия предлагала свои услуги по вывозу обогащенного урана из Ирана для хранения на своей территории. Однако, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Вашингтон пока не принимает предложения Москвы. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский «Спартак» проявляет интерес к бывшему нападающему «Зенита» Малкому, который сейчас выступает за саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист Салех Амар. По данным источника, красно-белые рассматривают вариант с арендой футболиста этим летом с добавлением в сделку опции выкупа. Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Нападающий вместе с командой выиграл 9 трофеев, включая 4 победы в российской премьер-лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт. Защитник Ризван Уциев завершил игровую карьеру в возрасте 38 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба «Ахмат». В минувшем сезоне Уциев провел за грозненцев 6 матчей во всех турнирах. Уциев на взрослом уровне выступал за «Ахмат» с 2005 года и провел за клуб 326 матчей, в которых забил 8 мячей. Всего в составе грозненцев защитник провел 19 сезонов, из которых 18 в российской премьер-лиге. Бронзовый призер чемпионата мира канаист Сергей Свинарев завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Вторым стал испанец Пабло Грана, третьим – белорус Александр Зубок. Ранее на турнире в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 метров серебряную медаль завоевал пятикратный чемпион мира Захар Петров. Чемпионат Европы проходит в Португалии, соревнования завершатся в воскресенье. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Россиянка Валентина Рясова стала бронзовым призером чемпионата Европы по триатлону в испанской Тарагоне. Победу в женской гонке одержала олимпийская чемпионка в смешанной эстафете немка Лиза Терч. На этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Сегодня воскресенье, 14 июня, в Магадане плюс 5, плюс 7, облачно, кратковременные дожди. В Омске плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Калининграде плюс 15, плюс 17, облачно, пройдут дожди. В Туле плюс 18, плюс 20, облачно, с прояснениями, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью плюс 10, плюс 12, днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ночью плюс 13, плюс 15, днем в столице плюс 21.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутилем.
2: Вот именно об этом сегодня пойдет речь в программе
1: Аурум Инутилем. Бесполезное золото.
3: Sounds charming.

0: Инутиля.
1: Бесполезное золото.
2: Я приветствую вас, друзья. Меня зовут Дмитрий Чернов. Это 445-й эпизод «Победителей». Сегодня в День России, ну, с которым я всех наших слушателей, конечно же, вот этот под занавес этого дня прекрасного, праздничного, и поздравляю. Песня, с которой мы начинали сегодня эфир, называется «Ром». Это Дмитрий Моталевский и его группа «Моталевский» из «Старого оскола». Победители 441-го эпизода по версии редакции программы «Аурум Инуцеля». Еще одна команда, которую мы будем слушать буквально через минуту, тоже в 441-м эпизоде отметилась. Ну а добавляю я к уже названным сегодня рок-героям группе «Моталевский» только одно. Это поющие о любви ребята из краев, где цветет подсолнух и зреют бурачки. По-моему, великолепно. Итак, что это еще одна за группа? Это группа «Точка ноль». Московский коллектив. Играющий фэнтези-рок, играющий даже джаз-рок. Где-то мелодичный, где-то романтический рок на русском языке. Команде, между прочим, без малого уже почти 12 лет. И в этот день группа впервые выступила 12 лет назад в одном из московских клубов с сольным концертом. А сегодня команда «Точка ноль». Участники больших туров, и не только по России, кстати говоря. И, между прочим, 18 июля вы эту команду можете услышать вживую на ВК-фесте. Ну, если, конечно, придете и послушаете. А прямо сейчас их песня «Дом, летящий к центру солнца». Вот в этом эпизоде «Победителей» в День России. Слушаем.

0: idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
3: Друзья, я хочу напомнить, что вы слушаете 445-й эпизод программы «Аурум Инутиле», в котором мы собрали всех самых ярких, самых выдающихся музыкантов последних четырех эпизодов. Как мы делаем всегда. То есть сегодня участники серии 441-444 по две группы из каждого эпизода были отобраны с учетом ваших голосов, с учетом ваших рекомендаций, которые вы оставляли в комментариях под каждым эпизодом. Мы отбирали самые понравившиеся вам команды, ну и, конечно, использовали свои симпатии здесь, в редакции «Аурум Инутиле». Следующая группа – «Незримые комнаты» из Екатеринбурга. Пишет группа «Фильмомузыку», которая рождает множество образов. Вообще, ребята не расставляют приоритетов в своем творческом пространстве, но делают все настолько вкусно, настолько звучно и настолько впечатляюще, потому что, как мне показалось, наверное, для них все важно. Они не придерживаются какого-то одного стиля, но в их музыкальном творчестве, в их музыкальном поле можно легко найти такие направления, как симфорок, прогрессив мой любимый, альтернативу мою любимую, фолк-рок, разумеется, ну и, конечно, New Age и Ambient. Кстати, композиция «Пташечка», которую вы прямо сейчас и услышите в 442-м эпизоде, отметилась именно этим. Группа из Екатеринбурга «Незримые комнаты».

этом же эпизоде номер 442, где чудесным образом звучала песня «Пташечка» екатеринбургского коллектива «Незримые комнаты», которую вы только что слушали, отметилась своей замечательной песней «Радиоблюз» московская группа «Тюленева» во главе с Михаилом Пучковским. Команда, которую Миша создал еще с друзьями с юго-запада Москвы когда-то в середине 90-х годов, и которая спустя 25 лет реинкарнировалась практически в том же самом составе. Ребята записали эту классную композицию «Радио Блюз», и я тогда еще в 442-м эпизоде сказал, что песня эта ляжет в основу всего радиоэфира, ну, наверное, начиная уже с сегодняшнего дня. А сегодня праздник. И как вот эту песню сегодня не поставить, скажите вы мне? Группа «Тюленева», московская команда с песней «Радио Блюз».

А у нас в эфире пусто не бывает, потому что программа «Аурум и Нуцеля» — это не про пустоту, это про смыслы. Аурум. 443-й эпизод. Здесь, конечно же, тоже была находка. Удивительная команда «Порт 0» из города Заречный. Группа исследует извилистый путь духовного роста человека, место последнего в стремительно меняющейся действительности. Музыка, которая подает нам надежду на то, что русский рок обретает какие-то новые формы и новые смыслы. И даже, наверное, удивившая меня, потому что я, в общем, всегда выступал за определенное количество этих самых смыслов в русском роке. Мне казалось, что слишком простоват все-таки наш русский рок, да, мы об этом тоже много говорили. И я послушал их новую песню «Жертва». Сегодня, вот в этом самом эпизоде «Победителей», я предлагаю вам тоже эту самую новую песню послушать. Проникнитесь, друзья. Песня «Жертва», группа «Порт 0», город Заречный.

просочилось. Нет еще отражения. В зеркале все больше искажается. На каждый вдох, на каждый выдох. Бессрочные поминки входят в кисти, гвозди. Тяжело носить одежду умершего гостя. Тянет вниз, слепотой бинтует. Не пойманная.

Наскальные рисунки ритуальных действий, надкусанные яблоки с помойки рая. Все здесь говорит мне нет, и даже мертвый гость изначально призрак. Дрожь сбила тело, пошатнулся контроль, мысли опрокинула душевная боль. Жертва

0: will eat us.
1: Аурум Инутиле.
2: Бесполезное золото.
1: Вот композиция, так композиция, да? Согласны? Она называется «Жертва». И в городе Заречном есть замечательная команда «Порт-0». Музыканты этого коллектива, друзья, теперь тоже будут бороться и за ваше мнение, и за влияние внутри редакции программы «Аурум Инутиле» с тем, чтобы завоевать наш главный радиокубок. Программу персональную «Аурум Инутиле», в которой сможет команда, которая сегодня наберет, ну, во-первых, большинство ваших комментариев, и, во-вторых, наших тоже здесь оценок внутри редакции программы «Аурум Инутиле». И эта группа сможет записать свой персональный эпизод программы «Аурум Инутиле». 4 песни, большое интервью с рассказом о своем творчестве, о своем пути, о своем видении этого самого творчества. И все в этом духе. Еще одна группа классная из Москвы будет бороться за это самое право. Называется эта команда «Театр одного вахтера». Группа, которая поселила в сердцах многих слушателей уверенность в том, что действительно все у нас с отечественной рок-музыкой в порядке. Ну и надо сказать, что тоже команда не молодая, там 15 лет творческого пути, чего только стоит. Что еще добавить? Это экспериментальный арт-рок с постоянным поиском новых звучаний. Мы в прошлый раз слушали одну их замечательную композицию, сегодня я предлагаю вам другую. Она называется «Сказка». О, сколько смыслов в этой сказке вашему

0: будешь барабанить по утрам?
1: Буду.
2: 444-й эпизод. Мы стартовали тогда с песни единственной метал-группы из Казани, состоящей из одних девушек. Группа эта называлась Red Sun. Девчонки просто шпарят такой горячий рок в жанре heavy metal, что диву даешься. И тогда их песня Feel the Fire, между прочим, произвела фурор. Давайте ее сейчас и послушаем.

После столь вот громкой композиции «Feel the Fire» называлась эта песня. Это женская метал-группа из Казани. Ну, понятно, что состоит она из одних девушек. Группа, которая не просит внимания. Группа, которая это самое внимание приходит само. Как говорят девчонки, наше творчество — это смесь ярости, смесь свободы, холодного блеска стали вместе с огнем, горящим в каждой из нас. Вот что такое группа Red Sun, друзья. А далее у нас мой любимый rhythm and blues, блюз-рок, как угодно это называйте, группа из Рязани «Лунные дети», мимо которой я, увы, ничего не могу с собой поделать, не могу пройти. И новая композиция Андрея Григораша, лидера этой команды, под названием «Молчим».

0: Инутиля.
1: Бесполезное золото.
2: Это был трек «Молчим», «Лунные дети», рязанский коллектив, постоянный участник программы «Аурум» Инутиля. Беру на себя смелость утверждать, что весьма оригинальный. Когда вы раскусите, когда вы поймете, когда начнете восхищаться, еще, поверьте мне, запишите в свои плееры их композиции. Но сегодня у нас, друзья, программа «Аурум Инутиля», как всегда, с сюрпризом выходит. В 445-м эпизоде я решил еще одной командой из состава прошедшей серии 441-444 завершить этот эпизод. Поскольку сегодня все-таки 12 июня, поскольку сегодня у нас один из главных праздников страны, я хочу завершить этот эпизод песней-слоганом. «Нам всем давно нужна Олимпиада». Группы из города Кимры под названием «Horizon» во главе с Сергеем Плешканом. А меня зовут Дмитрий Чернов. Наслаждайтесь роком настоящим. Мы встречаемся ровно через неделю. Пока и с праздником.
3: Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо, вдохните, шагом марш.

0: пунктом временной дислокации ВСУ в Краматорском районе Донецкой Народной Республики. Они были поражены авиабомбами ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Национальная разведка США фактически подтвердила выводы парламентского расследования Госдумы и Совета Федерации о финансировании штатами опасных биолабораторий, в том числе на Украине. Об этом заявила вице-спикер Нижней палаты парламента, руководитель межфракционной рабочей группы по вопросам биологической безопасности Ирина Яровая. Так депутат прокомментировала представленную директором нацразведки США Тулси Габбард информацию о финансировании американским правительством деятельности биолабораторий с опасными патогенами на Украине, а также в десятках других стран мира. Яровая подчеркнула, что Украина стала полигоном для опасных испытаний и источником непредсказуемых биологических угроз для всего мира. Ранее Габбард заявила, что обнародованные невиданные ранее разведданные показывают, что от американского народа сознательно скрывали существование и финансирование биолабораторий. В Хабаровском крае произошла смертельная авария на железнодорожном переезде, где внедорожник марки «Lexus» столкнулся с поездом. Об этом сообщает отдел МВД по Вяземскому району региона. Предварительно установлено, что на железнодорожном переезде в поселке Дармидонтовка водитель легкового автомобиля «Lexus» проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом. В результате столкновения водитель и один из пассажиров скончались от полученных травм. Еще двое пассажиров доставлены в медицинское учреждение, уточняется в телеграм-канале ведомства. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии. Дорога на месте ДТП перекрыта. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе. В полуфинальном матче он уступил поляку Камилу Майхшаку со счетом 6-7-1-6. Медведев провел вторую игру за сутки. Нападающий Трабзонспора Филиппе Аугусто согласовал с «Зенитом» условия своего перехода, но не стремится переезжать в Россию, сообщают местные СМИ. По данным источников, если 22-летний бразилец получит предложение от команд из других стран, то сделка с российским клубом может сорваться. Отмечается, что Трабзонспор также требует от «Зенита» оплаты наличными, поскольку существуют трудности с переводом денег из России. Ивановский футбольный клуб «Текстильщик» квалифицировался в первую лигу. В субботу «Текстильщик» одержал победу над омским «Иртышом» со счетом 2-0 в матче 18-го тура второго этапа группы «Золото». «Текстильщик», набрав 32 очка, занял второе место в турнирной таблице. Также в первую лигу ранее квалифицировался «Ленинградец». Пилот «Мерседеса» британец Джордж Рассел стал победителем квалификации в гонке седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Барселоны. Второе время показал британец Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим стал партнер Рассела по команде итальянец Кимми Антонелли. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Погода.
0: Сегодня воскресенье, 14 июня, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Архангельске плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 25, плюс 27, переменная облачность, также без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 20, плюс 22. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в столице плюс 21.
2: Радио России. Люди. Presence Historicum. Настоящее историческое. С Натальей Бехтиной. Presence Historicum.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это проект «Настоящее историческое». Сценарист, режиссер, актер, живописец, общественного

0: Государственный деятель, депутат Государственной Думы, в ее, скажем прямо, лучшие времена, все это Станислав Сергеевич Говорухин. Этот год – год его 90-летия, и мимо такой даты мы, конечно, пройти не можем, поэтому пригласили постоянного и любимого собеседника, собеседницу Нину Кочеляеву, кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника Всероссийского государственного института кинематографии, чтобы вспомнить и поговорить об этом человеке, но главным образом, как о деятеле кино. Здравствуйте, Нина Александровна.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуй, начнем с того, что обычно, знаете, как массовый такой зритель, он как-то имена режиссеров не всегда запоминает. Особенно, мне кажется, это касается именно кино, потому что, когда речь идет о телевизионных сериалах, ну, там как-то, пока там титры идут, ну, человек как-то, может быть, обращает внимание на фамилию режиссера.
1: Привыкает.
0: Привыкает, да. Но я думаю, что имя Станислава Говорухина на слуху даже у самых таких не очень продвинутых в истории и вообще знании кино. Я бы, наверное, начала с его карьеры актерской. Наверное, его коллеги, его, так сказать, собратья, как это принято говорить по цеху, наверное, очень здорово вот это вот поняли, что он может быть украшением их работ. И поэтому, например, вспоминая фильмы Сергея Соловьева, ну, невозможно представить себе Васи на месте Крымова, персонажа или героя Говорухина, другого актера. Вот это такой брутальный, привлекательный, отталкивающий в то же время. Ну, бандит просто-напросто. Жестокий человек. А смотришь, не оторвешься. Вы разделяете вот мою такую точку зрения?
1: Ну, это дар, конечно, безусловно, актерский, но и дар режиссерский. Я имею в виду в данном случае не Станислава Сергеевича, а Сергея Александровича Соловьева, который сумел разглядеть в своем собрате по режиссерскому цеху такого крупного актёры и такое крупное дарование актерское. И, конечно, невозможно никого другого, как вы сказали, представить в роли Крымова в «Асе» Сергея Соловьева. Но надо еще понимать Сергея Александровича Соловьева, который отличался таким очень ярким характером. И вот зная несколько его мастерских в Авгике, в том числе там, знаменитую казахстанскую мастерскую, которая породила казахскую новую волну, он всегда, Сергей Александрович Соловьев, собирал вот самых таких хулиганистых ребят, самых таких ярких, нестандартных.
0: Ну да.
1: И вот здесь, видимо, Сергей Александрович, следуя вот этой логике разрушения стереотипов и нарушения поведения, пригласил своего коллегу по режиссерскому цеху Станислава Сергеевича Говорухина, который абсолютно блистательно сыграл эту роль. У него были роли, в том числе и в его фильмах более ранних, я имею в виду, Станислава Сергеевича Говорухина. Вот. Но они были скорее такие эпизодические, не главные, а здесь вот все-таки такая мощная роль, хотя и не заглавная, но одна из таких ключевых ролей в фильме. Ему досталось, он блистательно с ней справился.
0: Да. Ну, надо учитывать, что он был мастер телевизионного сериала. Это тоже непростой такой, я думаю, жанр. Но место встречи изменить нельзя. Это в ряду, вот там, допустим, 17 мгновениями весны, это когда улицы пустеют, потому что все сидят и смотрят. Невозможно не смотреть, невозможно оторваться. И актерский ансамбль великолепный, и сюжет.
1: Безусловно, и сценарий.
0: Сценарий, вот, ну все, безупречно.
1: Абсолютно точно, да.
0: Мы с вами, когда встречаемся и говорим о режиссерах, мы говорим о том, как они работали с актерами. Но я так понимаю, у вас нет такого сейчас как бы желания, да, или особенного знания?
1: Не то чтобы нет, просто поскольку время далеко отстояло, и об этом мало что написано, о таком режиссерском методе работы с актерами, поэтому здесь я, наверное, мало что-то смогу прокомментировать. Единственное, что, наверное, вот опираясь на все фильмы Станислава Сергеевича, можно сказать, что у него было безошибочное чутье на актеров, именно на тех актеров, которые сыграли основные, главные, даже и второстепенные роли. Какой блистательный Садальский, какая блистательная Манька Облигация. Это же...
0: Лариса Удовиченко, да.
1: Да, Лариса Удовиченко, конечно. И выбор главных героев изумительный абсолютно. Вот более такого брутального, яркого главного героя, которого сыграл Владимир Высоцкий, трудно было бы найти и обозначить. Это касается не только сериалов, это касается вообще всех игровых картин Станислава Сергеевича. Это очень важная вещь, чутьё режиссера на актера, вот эта вот чуйка, кто именно станет такой фигурой, после которой вот фразы, изречения, да, мемы, как сейчас принято в молодежной культуре называть, уйдут в народ и будут там жить не 2-3 месяца после
0: десятилетия,
1: премьеры, да,
0: конечно.
1: Десятилетиями. Это, конечно, говорит об абсолютно блистательном чутье на актера и, конечно, об абсолютно точно выписанном сценарии, потому что эти фразы закладываются в сценарии, то, как они произносятся на экране, то, как они сыграны, как раз и определяет их дальнейшее бытование в массовой культуре, вот так скажем, в повседневной массовой культуре. Многие могут не знать, откуда эти мемы происходят, да, я имею в виду молодое поколение, но оно уже так сложилось, вот из поколения в поколение передается, фиксируется в культуре. Вот, наверное, Станислав Сергеевич Говорухин в этом смысле один из таких режиссеров, который очень плотно укоренен в такую мейнстримную традицию. Кино — это, конечно, не такое артхаузное кино. Все кино авторское, безусловно. Вот Кирилл Мильч Разлогов, который был моим учителем, руководителем долгое время, он говорил, что нет ни авторского кино, потому что и в мейнстриме, и в артхаузе присутствуют и режиссеры, сценаристы, это авторы.
0: И авторское высказывание всегда.
1: И авторское высказывание всегда есть в любом произведении. Но вот Станислав Сергеевич Говорухин как раз принадлежал к тем, кто делает такое кассовое мейнстримное кино, и не случайно его фильмы там, или написанные по его сценарию фильмы, в частности, вот «Пираты 20 века», где он являлся со сценаристом, с режиссером, с которым они сняли первую картину «Вертикаль» вместе, вот, стал абсолютным хитом кассовым. И это очень важное такое свойство — уметь находить и в сценарии, и в актерских работах, и в режиссуре вот эти точки отклика, да, те струны души зрительской аудитории, за которые можно подергать, и зритель отзовется, да, в хорошем смысле подергать. Вот точное попадание — это очень важно, потому что есть вещи, которые живут в культуре долго, есть вещи, которые пролетают, как яркие болиды, забываются на следующий день. Вот Станислав Сергеевич, при том, что он очень много работал в таком коммерческом, да, сегменте кино, то, что сейчас называется коммерческим мейнстримовым сегментом. При этом вот эти произведения — это не однодневки, это те произведения, которые остаются надолго в истории. И это, наверное, очень важная черта, вот эта вот фундированность такая глубокая и историческим знанием, и культурным бэкграундом, как сейчас сказали бы специалисты. Вот эта фундированность, она как раз определяет, я бы сказала, вот долгожителей в кинематографе и в культуре.
0: Если вернуться к чутью на актеров, если можно так сказать по-простому, к точности выбора актеров, даже на самые небольшие роли, если вернуться опять же к месту встречи, которое изменить нельзя, вот Евстигнеев, маленькая роль прожженного опытного вора, глядя на которого никогда не скажешь, что это преступник, просто респектабельнейший человек. Как он это делает? Ну, тут еще, конечно, талант Евстигнеева.
1: Ну, безусловно, конечно.
0: Юрский, потрясающий. А Белявский, Фокс, ну вот всех, Фатеева, кого там только нет. Джигарханян, Витя Павлов, царствие небесное им всем, Господи, уже только вспоминать остается. Так что, ну, что говорить, это классика безусловная.
1: абсолютная классика, которая с нами, я думаю, в истории кино уже прочно сидит, и эту классику изучают и студенты, и молодые люди, и любят пересматривать зрители, поэтому здесь действительно все такое вот, я бы сказала, добротное, крепкое и, безусловно, невероятно талантливое.
0: Идеальное, короче говоря. Еще один замечательный пример – это фильм «Ворошиловский стрелок». Опять же, подбор актеров. Ну, Ульянов – это так в точку. Невозможно представить себе на месте этого героя другого актера. Кстати, «Вертикаль» туда же, наверное, из, ну, нельзя сказать ранних, но из более ранних фильмов, да?
1: Ну, это дебютная его картина. Ранее была только «Аптекарша», сохранившаяся в «Авгике». Его студенческая работа, которую мы с большим удовольствием всегда показываем на различных киноклубных заседаниях. Вот готовили программу стипендиатов Говорухина. В «Авгике» есть такая стипендия повышенная для особо талантливых режиссеров. И за несколько лет уже более 70 стипендиатов Говорухина существует, да, прошли обучение, и вот мы, когда готовим эти программы стипендиатов, мы всегда включаем в любой из показов студенческую работу Станислава Сергеевича «Аптекарша».
0: А она про что?
1: А это экранизация Чехова.
0: Ах, это экранизация Чехова, вот это он молодец.
1: А он вообще мастер экранизации был, если мы вспомним его как бы фильмографию, то очень многие вещи были экранизациями. Это и «Жюль Верн» приключенческий, да, замечательный, да, да, и «Дети капитана Гранта», и «Десять негритят» Агата Кристи. То есть тут у него простор такой был. И любовь к большой такой литературе, приключенческой, детективной. Поэтому здесь вот, видимо, ВГИКовское образование повлияло на него особым образом. Вот эта любовь к экранизациям сохранилась на протяжении всей жизни.
0: Вот, кстати, об экранизации «Десяти негритят». Да, увлекательное чтение, как любой роман Агаты Кристи. Но мне кажется, что... Вот очень часто ведь как бы книга и хорошая экранизация потом как-то сливаются, да, и вот ты себе уже героев представляешь именно как героев кино. Уже не так, как вот ты когда читал первый раз, допустим, да, у тебя есть какие-то образы по поводу того, как выглядят, допустим, даже герои. А тут уже определенно совершенно вот все прям вот смотришь и сравниваешь с книгой, и абсолютное какое-то точное совершенно совпадение. Надо сказать, мне кажется, что вот его общественная позиция Говорухина, она просвечивает как бы, да, вот мы уже об этом так немного сказали, совершенно четко в его кино. Возьмем того же «Ворошиловского стрелка». Ну, вот есть такие стандартные фразы, болевые точки, там, общество вот на каких-то изломах, так сказать, своего существования, в каких-то таких вот, ну, обсуждаемых, переживаемых моментах. И вот как-то почувствовать это, и не просто почувствовать, а так воплотить, что, как говорится, мороз по коже буквально. И тут еще надо не забывать о том, что он пережил личную трагедию, серьезную, он потерял сына, тоже талантливого человека. И, наверное, у кого-то это выливается во что-то жесткое и, может быть, даже иногда злое, да, но при всей принципиальности позиции художнической, вот этой желчи, мне кажется, нету в фильмах Говорухина, хотя я, вспоминая свой опыт с ним работы как с депутатом Государственной Думы, не могу не признаться, что он был человеком не очень удобным, конечно. Характер у него был, будь здоров.
1: Ну, мне кажется, что вот это неудобство, когда оно направляется в творческую энергию, оно как раз становится очень выигрышное, потому что режиссер не должен быть податливым. Ну, как бы он вежлив на площадке, безусловно. Ну, кто как, конечно, это зависит от режиссера, но прогибаться режиссер не должен в идеале, вот, потому что режиссер должен отстаивать свое видение актеров, свое видение мизансцен, свое видение режиссерского метода и так далее, свое видение фильма, наконец. И я думаю, во многом благодаря вот этому неудобному и жесткому характеру картины Станислава Сергеевича очень цельные. Можно обсуждать там разные картины, которые там снимались в разное время. Одни могли быть, ну, чуть хуже, не так востребованы аудиторией. Другие могли быть хитами абсолютными, но то, что это всегда абсолютно цельная, законченная работа, это безусловно так. И последняя его работа режиссерская, я имею в виду, если я правильно помню, это «Конец прекрасной эпохи».
0: Вот я как раз подхожу к этому, к этой его работе. Это, конечно, ну, не говорю уже о том, что это основа сценарная, недословная, но, тем не менее, довлатовских рассказов. И, опять же, подбор актеров. Много есть комедийных актеров, да? Но выбор, допустим, Фёдора Добронравова или выбор Ивана Колесникова, удивительного... У него такая внешность, если говорить, то это человек прекрасной эпохи, прекрасный человек, метущийся там со всеми. Ну, в общем, тут кто хочет посмотреть, пересмотрит, наверняка это можно сделать. И главное, что это такой отклик на настроение, на боль, на переживание. Вот ведь что самое главное. Можно снять хорошее кино, которое будет приятно посмотреть. Правильно? Вот есть такие фильмы, да, хорошенькие такие, симпатичные, там красивые герои, там красивая история, но они не трогают душу, вообще ни о чем не заставляют думать. А тут ты переживаешь вместе и вспоминаешь свои ситуации, свою жизнь, свои неудачи, свои достижения. Но так, как это делает, конечно, Говорухин и его такие же талантливые коллеги, мы много говорили о разных режиссерах наших отечественных, советских и современных. Конечно, это надо уметь, это надо иметь талант. Я бы хотела еще, знаете, отметить комедийный талант, вот при всей, так сказать, брутальности, строгости, неуживчивости Говорухина как человека. Вот я, например, обожаю сериал «Женская логика». Но не говорю о том, что дуэт Говорухина и Фрейндлих, ну, все этим сказано, по-моему. Но при том, что он там вроде бы совсем не смешной, наоборот, она смешная, она забавная. И он ее все время там и проверяет, и предупреждает, и Лёля, это вот что ты делаешь, надо делать так. И он такой, он все знает, но при этом он невероятно смешной. Не знаю, это может быть только мне так кажется, но мне кажется, что он безумно смешной, и они оба очень смешные. И вот эта вот история под названием «Женская логика», которая, оказывается, торжествует вообще, говорят-то, вот в чем все дело-то там. Она торжествует.
1: Ну, она торжествует, конечно. Но вообще, мне кажется, Станислав Сергеевич был большой любитель, как режиссер, большой любитель женских характеров. Я вот вспоминаю, как он об актрисе Светлане Ходченковой говорил, что она органична, как собака, да, вот эта вот ее женственность абсолютно идеальна. И у него, конечно, было чутье вот на разные характеры, в том числе и на такие женские характеры, как в фильме там «Благословите женщину» и так далее. И женская логика, безусловно, здесь была таким привлекательным элементом для его творчества, так мне кажется.
0: Уже 90-летие миновало этого замечательного человека, деятеля великолепного. Вот вы упомянули стипендии говорухинские для талантливых гиковцев. Ведь, наверное, какие-то особенные студенты отмечены этой стипендией. Или я ошибаюсь? Именно те, которые, ну, как бы сказать, соответствуют, которые вот в этом же, может быть, ключе начинают работать, участвуют еще и готовят там свои студенческие работы. Не просто так эта стипендия присуждается.
1: Эта стипендия присуждается по результатам творческих работ. Допустим, студенты сняли курсовую или учебную работу, и которая хорошо прозвучала на кинофестивалях, не только на студенческих. Да, есть фестивали, которые принимают короткометражное кино. И это могут быть работы анимационные, это могут быть работы документальные, телевизионные, игровые. То есть здесь имя Станислава Сергеевича Говорухина призвано обозначить и выделить круг очень талантливых студентов. И вот сейчас многие из них уже выпускники в ГИКовские и сняли уже свои полнометражные дебюты. То есть стипендия не так давно существует, но уже достаточно эффективно она поддерживает студентов, потому что это увеличивает размер обычной стипендии в несколько раз, что позволяет
0: работать спокойно, конечно.
1: Ну, нет, конечно, это не перекрывает потребности студенческие, но все равно очень существенно поддерживает. Но кроме этого тоже есть какие-то вещи, которые связаны с увековечением памяти Станислава Сергеевича Говорухина. Вот при входе в исторический корпус в ГИК висит памятная доска, посвященная его годам, связанным с ВГИКом. И в марте месяце ВГИК проводил научно-исследовательский институт киноискусства и кинообразования конференцию, посвященную 90-летию со дня рождения Станислава Сергеевича. И затем Комитет по культуре Госдумы проводил говорухинские чтения в апреле. Ну, то есть вот шлейф этих мероприятий подчеркивает и его значение как художника, как режиссера, как сценариста, как актера, как деятеля культуры, а с другой стороны, подчеркивает масштаб его деятельности на таком общественном и политическом поле, потому что мы, конечно, знаем, что он сыграл существенную роль, когда возглавлял Комитет по культуре Государственной Думы, и Госдума это помнит и тоже чтит память Станислава Сергеевича как такого общественного и политического деятеля, не только как художника и режиссера.
0: Напоследок буквально несколько слов. Художники, как живописцы. Вот действительно, когда человек Богом поцелован, что называется, все умеет и снимать, и сыграть, и сценарий написать. Не потому, что он такой нахватанный, да? Просто он очень талантливый человек. И он и живописец был, тоже интересный. И у него есть и самые простые работы, наброски его, и достойные совершенно, так сказать, экспозиции картины. Так что об этом тоже нельзя не сказать. Ну и в целом, конечно, можно было бы долго говорить. Я не устану, конечно, восхищаться, как точно он подбирал актеров для своих фильмов, и как он сам был актером, попадающим вот в замысел режиссера 100%, даже больше, чем 100%. Единственное, что хочется, чтобы эти фильмы, что не то, что не умирали, а чтобы их смотрели, пересматривали, обращались к ним, потому что это история страны, выражаясь, так сказать, достаточно пафосно. Это история страны, это история человека, терзание его души. Это просто вот все, что составляет коротенькое слово «жизнь».
1: Но такая полная и такая значительная, и талантливая, и яркая, я бы сказала, жизнь.
0: Да. Давайте будем не забывать этого замечательного художника. Интернет предоставляет, и телевидение, кстати, тоже предоставляет нам возможность время от времени пересматривать его картины и картины других режиссеров с его участием. Поэтому спасибо вам, Нина Александровна, что вы пришли, и мы с вами вместе вспомнили Станислава Сергеевича Говорухина. Спасибо вам большое за ваш рассказ.
1: Спасибо вам.
0: Напоминаю, что Нина Кочеляева, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского государственного института кинематографии, была сегодня гостьей проекта «Настоящее историческое». Спасибо за внимание нашим слушателям. Встретимся скоро. Наталья Бехтина, Радио России.
2: Настоящее историческое.
3: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн, и сегодня я хотел бы рассказать вам о достаточно малоизвестном офицере, архитекторе, скульпторе, мемуаристе, белогвардейце Сергее Мамонтове. Родился Сергей Иванович Мамонтов 3 февраля 1898 года в Москве. Принадлежал он к той самой прославленной московской купеческой семье Мамонтовых. Великий Сава Мамонтов приходился ему двоюродным дедом. Причем двоюродный дед и внук, несмотря на относительную отдаленность родства, действительно общались. Наш герой с любовью вспоминал о том, как великий меценат водил его в детстве ловить лягушек. Сава же Мамонтов первым преподал нашему герою уроки лепки, а ведь его племянник впоследствии действительно стал крайне одаренным, хоть и малоизвестным, скульптором. Детство нашего героя прошло в подмосковных Химках, в отцовском имении Киреево. После окончания гимназии в 1916 году Сергей Мамонтов решил связать свою жизнь с военной службой. Третий год шла Великая война, Первая мировая. Наивный московский мальчик надеялся как можно скорее попасть на фронт, не думая еще о том, что фронт и война скоро сдвинутся с полей Галиции и Румынии на его родную землю. Окончив гимназию, Мамонтов поступает во Второе Константиновское артиллерийское училище. Там он впервые полноценно знакомится не только с основами военного дела, но и становится превосходным всадником. Лошади будут его любовью до конца жизни. Свои знаменитые мемуары он и назовет «Походы и кони». После окончания ускоренных курсов училища Мамонтов направляется прапорщиком в 64-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую на Юго-Западном фронте. На дворе стоял 1917 год. Год развала старой русской армии. Пусть артиллерийские части, да и Юго-Западный фронт как таковой – были в сравнительно лучшем состоянии, чем поглощенные солдатской и комитетской анархией Северной и Западной фронты. В свое краткое пребывание на фронте Мамонтов попадает под буквально последние удары австро-венгерской артиллерии. Фронт разваливался, наступала Октябрьская революция. Прапорщик утерянной армии вернулся в Первопрестольную. Удивительное воспоминание Мамонтова о том, как парадоксально под гнетом наступавшего военного коммунизма умирала его родная, оставившая сейчас нам столько прекрасного, старая, купеческая, немножко смешная Москва. Жизнь в Москве в 1918 году была странная. С одной стороны, ели в облу, а с другой легко тратили большие деньги, так как чувствовали, что все пропало. Большевистская власть еще не вполне установилась. Никто не был уверен в завтрашнем дне. Характерный пример. Вышел декрет. За хранение спиртных напитков – расстрел. Тут многие москвичи вспомнили о своих погребах. В начале войны, в 1914 году, алкоголь был запрещен, и они из патриотизма замуровали входы в винные подвалы. И даже не помнили, что там у них есть. Отец и еще трое составили компанию, которая покупала такие подвалы в темную. Заранее тянули узелки, одному попадали редчайшие вина, другому – испорченная сельтерская вода. Каменщик проламывал дверь, возчики быстро грузили вино на подводы и покрывали бутылки соломой. Все моментально увозилось. И каменщик, и возчики получали за работу вино и очень это ценили. Работали быстро и молча. Отец привозил свою часть на квартиру Федора Николаевича Мамонтова, ну, где-то бутылок 200. Внимательно осматривал и отбирал бутылок 20. Потом звал повара и заказывал шикарный ужин по вину. Я как-то присутствовал при этом и ушам своим не верил. А к этому вину нужен рокфор, а к этому оленье седло с шампиньонами. Пате де фуа-гра непременно с трюфелями. И, конечно, кофе. Ну и вот в этом роде. Это когда кругом голодали, и достать ничего было нельзя. Но за вино
1: доставалось все. Повар без удивления записывал и забирал все остальное вино как валюту. Отец служил в коннозаводстве и хорошо зарабатывал. Он приглашал 4-5 человек, знатоков, и потом, чтобы вино исчезло, мог ведь быть донос, человека 4 молодых. Мы с братом всегда фигурировали. Нас называли «помойкой». И наша обязанность была после ужина вылокать все вино. Не выливать же его в помойку. Стол был прекрасно накрыт, со многими стаканами у каждого прибора. Отец предупреждал нас вначале не пить, а пригубливать, чтобы не потерять вкус. «Обратите внимание», — говорил отец, — «это настоящий бенедиктин, сделанный еще в монастыре, а не на фабрике. Уника. А это столетний коньяк. Такого вам уже в жизни пить не придется». А вот бургундское, Шамбертен. Про него Дюма писал, что Д'Артаньян пил его с ветчиной. Ничего Дюма в вине не смыслил. Вот для него и создан пате де фуа-гра с трюфелями. Попробуйте. Сам отец ничего не пил, у него были больные почки. Но вино знал. Значит, раньше много пил, иначе как бы он это узнал? По окончании ужина отец командовал. «Ну-ка, помойка, вали!» И мы дули вино стаканами. «Эх», — сказал как-то кто-то из старших, — «этот Шамбертен нужно пить на коленях, они его лакают стаканами». Дикие времена. Оставались одни пустые бутылки, и их уносили. Действительно, времена были дикие. Пир во время чумы. В августе 18 года Сергей Мамонтов вступает в ряды добровольческой армии. Мамонтов входит в число конных артиллеристов вооруженных сил Юга России. Он воевал в 1-й конно-горной батарее, а с апреля 19 года во 2-й конной батарее Дроздовской артиллерийской бригады, войдя в ряды прославленных дроздовцев. С дроздовцами он прошел бои на Украине с Нестором Махно, бои на Северном Кавказе, отступление в Крым, Улагаевский десант, последние бои в Крыму и эвакуацию в ноябре 20 года. Гражданская война для поручика Сергея Мамонтова закончилась в Галлиполе, последнем месте подвига бывшей добровольческой белой русской армии Врангеля. После Галлиполи Мамонтов перебирается в Париж, а затем в Берлин. Там он заканчивает высшее техническое училище архитектуры. В 30-е годы и в период Второй мировой войны начинается его карьера как архитектора, пусть и достаточно скромная. Как белый эмигрант он побоялся оставаться в Германии с наступлением советских войск. Для него по-прежнему это была красная, казалось бы, вражеская армия. Пусть многие белогвардейцы тогда уже прозрели и видели ее совсем по-другому. Мамонтов перебирается в Тироль, а затем просто меняет континент. Он перебирается в Центральную Африку. Африканский период в жизни Мамонтова займет 15 лет. Он оставил в этот период архитектуру и приобрел кофейную плантацию. Однако жизнь плантатора не могла удовлетворить острый ум и тягу к литературе московского офицера. Он начинает писать статьи в американских журналах. И за одну из них, высмеявшую африканского диктатора Дако, он был брошен в тюрьму. Со свержением Дако и приходом к власти безумного императора Бакасы Мамонтова ожидала еще худшая судьба, но он был спасен французским консулом и вывезен во Францию. Последние годы его жизни прошли на юге Франции, в Каннах, где он работал архитектором, занимался скульптурой, много писал, публиковался в эмигрантских журналах и изданиях, оставив прекрасные мемуары о Центральной Африке и опубликовав в 1979 году снискавшую премию Даля книгу «Мемуары о революции и гражданской войне в России. Походы и кони». Скончался Сергей Иванович Мамонтов 3 марта 1987 года в возрасте 89 лет.
2: Россия. Обстоятельства времени. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: На правах рекламы.
4: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
5: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
4: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
5: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
4: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
5: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
4: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
5: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
6: Внимание, акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
4: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
5: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
4: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
5: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
6: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
4: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
5: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
6: Внимание! Акция!

0: гипертонии, инсульта и инфаркта.
1: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
0: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
2: Внимание! Акция! Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203».
1: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
0: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
1: Давайте подведем итог нашей беседы.
0: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
2: Все позвонившие в течение часа могут узнать, как получить упаковку продукта «Кардиаль» бесплатно. Звоните 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного «#2203». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, бум 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Летние ритмы в программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
4: В этом выпуске прозвучат известные произведения, в которых упоминается лето. Это 8 пьес в исполнении Фрэнка Синатры, ансамбля Давида Голощекина, Элианы Ильяс, Жуан Жильберту, Артура Сандоваля, Розмари Клуни, Ягуди Минухина и Стефана Граппелли и, разумеется, Элла Фиджеральд и Луи Армстронга.
3: «Просто о джазе». В воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Челябинска. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание по развитию Донбасса и Новороссии. В Константиновке в Донецкой Народной Республике российские штурмовые группы успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный Городок и завершают зачистку Первомайского района. С начала морской блокады Ирана американские ВМС перехватили уже 141 связанное с Ираном торговое судно. Далее подробно. Противник не может сдержать натиск вооруженных сил России в зоне СВО и переходит к террористическим методам, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Донбасса и Новороссии. По словам президента, российские войска удерживают стратегическое преимущество в зоне СВО и идут вперед.
2: Знаю, что трудиться приходится в очень напряженной, непростой, а порой и опасной боевой обстановке у линии боевого соприкосновения в условиях беспилотных атак и обстрелов. Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам. Наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту. Хочу поблагодарить за мужество и стойкость всех жителей Донбасса и Новороссии. И, конечно, врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников многих ведомств. Специалистов, которые на совесть выполняют свои профессиональные задачи. Добиваются весомых результатов.
1: По словам президента, все сферы жизни новых регионов России должны получить мощный импульс для развития. Это общенациональная задача.
2: Нам необходимо не просто воссоздать и отремонтировать все, что было разрушено и повреждено, а заложить основу для коренного преобразования экономики и промышленности Донбасса и Новороссии. Сделать так, чтобы мощный импульс к развитию получили все сферы жизни этих регионов, чтобы люди увидели реальные перемены к лучшему. Это наша ключевая общенациональная задача, и она должна быть неукоснительно выполнена. Работы впереди очень много. Программа социально-экономического развития Донбасса и Новороссии рассчитана на период до 2030 года, как вы хорошо знаете. Значительную часть ее мероприятий только предстоит реализовать.
1: Президент напомнил, что все федеральные ведомства, многие госкомпании и другие регионы включились в работу по интеграции новых регионов России. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем докладе президенту сообщил, что среднероссийский уровень развития жилья в регионах Донбасса и Новороссии планируют достичь к 2030 году. Порядка 85% общественного транспорта приведено в нормативное состояние в Донбассе и Новороссии. По его словам, задачи в новых регионах стоят масштабные и сложные, понимание, как их решать, есть. Марат Хуснуллин заверил президента, что все поставленные цели и задачи в новых регионах будут достигнуты.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, хочу вам сказать большое спасибо за то внимание, которое вы оказываете развитию воссоединенных регионов. Таких результатов мы не смогли бы добиться без вашей постоянной поддержки. Также хочу сказать слова благодарности администрации президента, главам воссоединенных регионов и их командам, всем участникам этого проекта, федеральным ведомствам, регионам, шефам, госкомпании. Также большая благодарность Госдуме, Совету Федерации за огромный объем законотворческой работы. Принято более 200 нормативных актов. Отдельно хотел бы поблагодарить коллег из правоохранительного блока, ФСБ, Генпрокуратуры, Минобороны, России, МЧС, МВД России, Росгвардии, которые...